Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Девять жизней и песни» я хочу вас познакомить с тем, что называют «в глубине еврейской души». Вы узнаете эти песни, и живут они в разных странах, и это будет своеобразной подборкой, коллекцией того, с чем мы знакомы каждый. Кто-то с детства, кто-то со зрелого возраста. Но если вы хотя бы немного любите музыку, вы меломан, вы любите музыку еврейскую, в этом мы с вами тут совершенно точно найдем друг друга и общие вкусы. Слушайте, слушайте и еще раз слушайте. Сэр Томас Джонс Вудворд, который среди великого множества хитов исполнил в свое время культовую песню «Еврейская мама» на виниловой пластинке 1967 года, ну, что вам сказать, песню просят исполнять его до сих пор. Он не имеет еврейских корней, этот сэр Томас Джонс. Но в его рассказе, который предваряет запись, он признается, что слышал эту песню от своего отца, когда сам был ребенком. Песня потом еще раз вошла в альбом в 2005 году в дуэте вместе уже с австралийцем Джоном Фанхамом. Том Джонс, «Моидыше мам».

Путешествуем дальше. Альма Анджела Коэн, звезда британской поп-сцены еврейско-русского происхождения. Она была самой высокооплачиваемой женщиной британского шоу-бизнеса 50-х. Певица выступила в легендарном шоу вместе с Битлз в лондонском Палладиуме. И говорят, что после ее ухода из жизни, а ушла она в 34 года, Леннон был безутешен. В мире ее узнали как Альму Коган. Альма Коган.

Идем далее. Роджер Уитакер. Гений баллад. Его называли британским певцом, гением баллад, исполнителем, который мог петь и на английском, на немецком, на французском языках. Он же был и композитором. Он родился и начал петь в Африке. В 1959-м, переехав в Британию, выпустил множество альбомов на европейских лейблах. Сингл с песнями из еврейского мюзикла «Скрипач на крыше» выдержал даже несколько изданий. Роджер Уитакер.

0: Стэнли Лоуден, участник джаз-оркестра Генрика Голда и Ежа Петербургского, польский певец Станислав Ландау, который впоследствии уже стал именно Стэнли Лауденом. Он был автором текста песни «Синий платочек», множество польских хитов 40-х годов, с 1946-го жил в Англии, став известным продюсером и дирижером. В конце 70-х годов именно он, Стэнли Лоуден, привез в Советский Союз артистов английской эстрады, которые называли себя «Доули Фэмили» и других. В 1959-м он выпустил альбом еврейских песен с участием английской актрисы Риты Марлоу.
1: Yiddish samba, the Yiddish samba has rhythm and has life like the Spanish caramba. The Yiddish samba, the Yiddish samba is tasty like salad with cibolas and cucumber. Sister, brother, mother and you shouldn't miss that chance. Arine and Arroyes, be happy and glad and dance that modern dance. The Yiddish samba, the Yiddish samba, sing loud and

Ну что, давайте поговорим с группой Beatles, The Beatles, The Rhythm Beatles, как они были известны на иврите, должны были выступить в Израиле в 1965-м, чему пыталась способствовать еврейская мама их менеджера Брайана Эпштейна. Но это событие было отменено из опасения, что выступления группы The Beatles могут оказать негативное влияние на молодежь. Тем не менее, петь их песни в Израиле никто не запрещал, и лучшие певцы Израиля неоднократно их исполняли и записывали. Давайте услышим голоса Арика Эйнштейна, Хавы Альберштейн. Слушайте, вспоминайте, сравнивайте.

0: Германия. Берлинский певец, актер, оратор изучил идыш для исполнения еврейских песен и проводит мастер-классы по их интерпретации. Его альбом 92 года получил высочайшую оценку немецких музыкальных критиков. Вам он знаком? Карстен Тройке.
1: Gedenk, als er noch in Liebe liegt das Glück. Die Liebe deucht einen Augenblick und kommt schon keinmal mehr zurück.

Ну что ж, теперь мы с вами во Франции, и поговорим мы о названии альбома французской певицы, композитора, культового автора шансона 20 века Катрин Лара. Записала она этот альбом с французским клезмерским музыкальным ансамблем «Сирба Октет», и она решила то, что называется, одеть свои большие хиты в клезмерские и ашкеназские одежды, аранжировки, сделав их одновременно меланхоличными и жизнеутверждающими. Она объясняла: «Я не еврейка, но моя душа, по крайней мере, душа моей скрипки, точно она. Выдыш музыки всегда из глубина, которая трогает меня очень-очень лично и очень сильно». И вселенная идыш музыки филигранно продолжала Катрин Лара. «У меня безграничная нежность и спонтанная любовь к еврейскому народу». Слушаем, и она говорила об ансамбле «Сирба Октет». «Я восторгаюсь, слушая их аранжировки. Я нахожу их возвышенными. Они редкого интеллекта и утонченности». «Сирба Октет», Катрин Лара.

Французский музыкант и композитор румынского происхождения Владимир Косма стал автором музыки, в частности, раз мы говорим о еврейской теме, для комедии с участием Луи де Фюнеса «Приключения раввина Якова». Давайте вспомним эту потрясающую мелодию в традиционном клейзмерском стиле.

В репертуаре Эдит Пиаф можно найти две песни, связанные с еврейской культурой. Одна из них – «Иерусалим», вторая – «Эксодус», песня Эрнеста Голда, в основу которой положена история корабля с еврейскими беженцами из оккупированной Европы в Палестину, до которой он так и не доплыл.

Израильская певица Рика Зарай, 1969 год. Именно тогда она переезжает во Францию из Израиля, чтобы сделать успешную карьеру в Европе, где она исполняет французские эстрадные песни и израильские классические хиты.

приезжает в нашу страну, и наша страна отвечает ему любовью и благодарностью, аплодисментами. Это Энрико Масиас, который родился в Алжире, который попытался приспособить свое творчество ко вкусам французской публики. Удалось ему это не сразу. Впоследствии, уже став звездой французского шансона, он не переставал радовать всех своих почитателей, сочиняя и исполняя песни из своего еврейско-арабского цикла.

0: La soirée. On a la soirée est à nous, vraiment. Voilà.
1: Léo Маржан. Был одной из крупнейших звезд Франции периода немецкой оккупации. Начинала войну во французских кабаре. Ранние записи – это смесь классических произведений и стандартов той эпохи. После войны певица была обвинена в частых выступлениях перед фашистскими офицерами. Далее был арест, суд. В итоге ее оправдали. Но карьеру ей сломали.

В начале своей карьеры Шарль Азнавур, до того, как стал выпускать альбомы с песнями только своего сочинения, часто исполнял песни других авторов. Давайте вспомним кое-что из того, что очень подходит нашей стране всегда. То, что очень любят слушать многие-многие слушатели.

Французский певец, который представлял Францию на 200-летии США в Вашингтоне, Жан Татлян, думаю, это имя вы прекрасно знаете, исполняет песни на русском, армянском, французском, итальянском, английском, греческом и на идыш. В Советском Союзе, где после его отъезда в 1971 году было приказано все записи Татляна уничтожить, он не смог полностью раскрыть свой талант международной звезды шансона и, лишь получив признание во Франции, в полную силу воспользовался свободой творческой.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Зайн Бейлуль Тавшин Пейвав, 7-й день месяца Илуль, 5786 год, 20 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА в студии Семен Каплан. Президент США объявил минувшей ночью о начале масштабной экономической кампании, направленной на полную изоляцию иранского режима. Дональд Трамп назвал ее самой сокрушительной экономической мерой, когда-либо примененной против какого-либо государства. Корреспондент КАН Натан Гутман сообщает, что Трамп опубликовал это заявление в своей социальной сети и назвал начало кампании экономическим днем Ди против Ирана. По его словам, она предусматривает беспрецедентные санкции и изоляцию любой страны, которая окажет Тегерану поддержку. В своем жестком заявлении Трамп утверждает, что Соединенные Штаты предоставили Ирану беспрецедентную возможность заключить соглашение, однако Тегеран от нее отказался. Он также заявил, что военно-морские и военно-воздушные силы Ирана, а также его оборонная промышленность уничтожены, экономика страны находится в состоянии краха, а цель новой кампании – добиться полной экономической изоляции Тегерана. По словам президента США, любая страна, финансовый институт, компания или государственная структура, которые помогут Ирану избежать последствий санкций, в том числе посредством контрабанды нефти, денежных переводов, использования подставных компаний или регистрации судов, столкнутся с жесткими экономическими последствиями. Трамп также призвал союзников Соединенных Штатов поддержать эти меры и вновь заявил, что Иран никогда не получит ядерного оружия. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху минувшим вечером объяснил, почему Израиль позавчера нанес удар по базе сирийских ВВС, в восстановлении которых участвовала Турция. По словам Нетаньяху, Израиль не потерпит создания турецкой военной инфраструктуры в Сирии, если она будет представлять угрозу его безопасности. Он заявил, что Израиль ясно дал понять Турции: «Don't, не делайте этого». Однако, как выразился премьер-министр, по-видимому, это предупреждение не было услышано, поэтому мы позаботились о том, чтобы его поняли лучше. Эти слова Нетаньяху прозвучали в видеоролике, распространенном партией Ликуд. Тем временем, как сообщалось вчера, глава Моссада Роман Гофман в конце прошлой недели провел телефонный разговор с министром иностранных дел Сирии Асадом Аш-Шайбани. Стороны обсудили военное присутствие Турции в Сирии. Нетаньяху рассматривает возможность предоставить резервные места в списке Ликуда депутатам, которые по итогам праймериз на этой неделе оказались на непроходных позициях. Корреспондент КАН Дикла Арон сообщает, что среди рассматриваемых фигур Цага Мелаку и Кети Шитрит, чтобы увеличить число женщин в списке. Еще одно имя – министр Зеев Элькин, который может привлечь избирателей, выходцев из бывшего СССР. Резервное место может получить и Ханна Хмельницкий, председатель финансовой комиссии. Как сообщает корреспондент Дикла Аарон, содействовать этому пытаются представители ультраортодоксальных партий. И еще о политике. Председатель партии Ахдут Гилад Эрдан в последние месяцы 4 раза встречался с представителем правого лагеря Офером Винтером, который в ближайшие дни, как ожидается, объявит о создании новой партии, чтобы обсудить возможное объединение их политических сил. Корреспондент КАН Яра Шапира сообщает, что по вопросу вступления в узкое правительство они придерживаются разных позиций. Винтер готов присоединиться к такому правительству во главе с Нетаньяху, тогда как Эрдан отвергает саму идею узкого правительства, независимо от того, кто будет его возглавлять. Похороны старшего сержанта Якутиэля Иуды Каца, последнего военнослужащего, который числился пропавшим без вести после боя при Султан-Якобе, состоятся завтра. Похоронная процессия отправится в 8:30 из Ешивы Керем-Беявне к воинскому участку кладбища на Масличной горе в Иерусалиме, где он будет похоронен. Останки Иуды Каца были доставлены в Израиль на этой неделе, 44 года спустя после его гибели. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня и завтра Израиль ожидает постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Бершеве 34, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». ЦАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа. Находимся ли мы на пороге эскалации или это переходный этап к реализации 15 пунктов Совета мира? Поговорим на эту тему. США и Иран не ведут переговоры, во всяком случае публично. На этом фоне Объединенные Арабские Эмираты ужесточают экономические шаги в отношении Ирана. После удара, нанесенного ЦАЛом по Сирии, в Турции звучит резкая антиизраильская риторика. Становится ли эта страна гегемоном на Ближнем Востоке? ЦАЛ завершил расследование 5 инцидентов, происшедших в Газе во время войны. В ходе этих инцидентов погибли люди, не причастные к террористической деятельности. Об этих и других темах мы будем беседовать в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в четверг, 20 июля. Программа «Тема дня» продолжится до 9:00 утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10:05 гость 2 часа программы «Доброе утро, Израиль» Сева Новгородцев, музыкант и британский журналист, радиоведущий, бывший сотрудник русскоязычной службы BBC. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений и сбережений, страховок и компенсаций. В 15:00 программа «На языке фарси», в 16:05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17:05 программа о туризме. Август, праздники, отпуск, маршруты, права и цены. Ведущий Олег Клоц. 18:05 программа «На пике событий», ведущая Анна Раева, с 22 до полуночи, ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые ведут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в четверг, 20 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается расследований, тех самых расследований, которые завершает армия, 5 расследований, вернее говоря, расследований 5 инцидентов, происшедших в Газе во время войны. Итак, ЦАЛ завершил расследование 5 инцидентов в секторе Газа, в результате которых погибли гражданские лица и представители международных организаций. На ваш взгляд, какой механизм расследования подобных событий наиболее эффективен для защиты интересов и международной репутации Израиля? Тут есть более чем одно мнение. Есть те, кто считают, что наиболее открытые, максимально открытые, публичные расследования с участием военной полиции, с участием военной прокуратуры и так далее, показывают, что Израиль проверяет сам себя. Показывает, что мы расследуем, что мы не заталкиваем под ковер. Более того, это является одним из гарантов, по мнению сторонников этого подхода, является одним из гарантов того, что Израиль не будут преследовать на международной арене. Мол, мы сами себя расследуем, значит, все в порядке. Второй подход говорит о том, что в ходе военных действий происходит очень много, и это неизбежно, несчастных случаев. Мало кто действительно верит в то, что солдаты ЦАЛа сознательно убивали, так сказать, ни в чем не повинных людей, не причастных к террористической деятельности. И такой, мол, такие инциденты достаточно военного расследования, достаточно выговора или того или иного наказания в дисциплинарной сфере. А вынос этого на расследование МЭЦах, военной полиции, военной прокуратуры, по сути дела, связывает руки солдатам, которые начинают бояться применить оружие для того, исходя из того, что могут стать объектом расследования. 2 подхода, я полагаю, что есть еще, но это 2 таких основных. Что вам ближе? Ваше мнение? Пишите, высказывайтесь, дискутируйте, спорьте. Критикуйте друг друга, нас критикуйте, пожалуйста, все приветствуется. Единственная просьба, разумеется, делать все это вежливо. А сейчас 7:10 в Израиле, очень короткая пауза, и мы переходим. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Главный ее заголовок. Премьер-министр Израиля обратился к турецкому руководству и сказал «don't». Опасения в Израиле: в течение 10 лет Турция станет не менее серьезным врагом, нежели Иран. Нетаньяху заявил, что мы не потерпим военного укрепления Турции в Сирии. Мы позаботились о том, чтобы турки поняли этот посыл. Напряженность между Иерусалимом и Анкарой в связи с ударами ВВС по Сирии, эта напряженность растет. Глава Моссада Роман Гофман предупредил министра иностранных дел Сирии в беседе, которая была между ними, предупреждал его еще перед ударом об опасности укрепления Турции на территории его страны. Специальный представитель Трампа объявил о создании механизма, который должен воспрепятствовать конфликту между государствами. Специальный проект «Северный фронт», «Новый Северный фронт». Об этом со второй по пятую страницы газеты «Исраэль Хайом». Еще несколько материалов здесь. Авторские материалы. Дани Закин на третьей странице. В следующий раз Турция может найти повод для эскалации в отношении Израиля. На девятой странице Элиэзер Чайни Маром, бывший командующий военно-морскими силами ЦАЛ, пишет о том, что экономические шаги Соединенных Штатов Америки потрясут иранский режим. Надав Шрагаи на 12-й странице публикует статью под названием «Необходимо поспешить с объединением между Иерусалимом и Маале-Адумим». 4 года было для этого. А на 23-й странице Сара Эцни Коэн публикует статью под названием «Солдаты и командиры». Солдаты и командиры попадают в жернова антиизраильской машины. Это авторские материалы в газете «Исраэль Айом». На 15-й странице материал, еще один материал, вообще газета «Исраэль-Айом» много материалов уделяет в последнее время медицинским и социальным вопросам, что важно. 9 минут в неделю отводятся женщинам, которые страдают от насилия в семье. 9 минут в неделю. У социальных работников есть в среднем примерно 20 минут в неделю для того, чтобы заниматься пожилыми людьми, страдающими от тех или иных недугов. 19 минут для того, чтобы заниматься малоимущими людьми. 18 минут для того, чтобы заниматься людьми с особыми потребностями. 40% социальных работников, которые попадают работать в отделы социальных услуг, покидают, имеется в виду, те социальные службы при муниципалитете, эти самые лешахот-реваха, покидают свою работу в течение 2 лет. Об этом на 15-й странице газеты «Исраэль Айом». Министр Шикли дал интервью газете «Исраэль Айом». Соединенные Штаты Америки проходят ускоренный процесс исламизации. Министр по делам диаспоры в интервью газете «Исраэль Айом»: «Мамдани не интересен. Речь идет о идиоте». Ну вот, идиот или не идиот, но, по крайней мере, на данный момент этот идиот возглавляет один из крупнейших и важнейших городов мира. Об этом интервью, которое дала Михай Шикли, Шерит Эвитан Коэн на 10-й странице газеты «Исраэль Айом». На 2-й странице интереснейший материал «Параш Турки. Турецкий конь». Следующее противостояние уже за углом. Лилах Шваль об этом пишет подробно, о турецком узле. Есть еще несколько материалов на эту тему. Еще несколько материалов о нашем ближайшем окружении. Хамас пытается восстановить свои морские силы в секторе Газа. Об этом пишет Шахар Клейман на 6-й странице. С одной стороны, террористическая организация согласилась на программу Трампа, с другой стороны, подразделение, которое вторглось через море на территорию Израиля 7 октября, поднимает голову. В Израиле готовятся к сценариям чрезвычайных ситуаций в Эйлатском заливе, на фоне, особенно на фоне деятельности хуситов в попытке вновь организовать свои морские, вернее говоря, в попытке организовать, да, свое морское командование. Об этом, как я уже сказал, Шахар Клейман. Судя по всему, Министерство финансов снимет свое возражение против прибавки в оборонный бюджет. ЦАЛ получит еще 20 миллиардов шекелей. И еще несколько материалов на 9-й странице. В перекрестие прицела иранских войск западные активы в Европе. Иран может атаковать базы, говоря, в Болгарии, на Кипре и так далее. Те базы, которые используются для американских самолетов-дозаправщиков. Трамп о возобновлении переговоров может быть на определенном этапе. Они должны отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Еще несколько материалов. Персональная вакцинация против онкологических заболеваний приближается. Об этом пишет Мейталлис Урбейт Ор на 13-й странице издания. Впервые персонально адаптированное лечение может понизить угрозу распространения онкологического заболевания. Хотелось бы, чтобы были какие-то продвижения в этом отношении. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Хоронот». Главный заголовок «Все открыто». Турция и Сирия. Напряженность в отношениях с Анкарой находится на пике. После израильского удара и накануне стало известно, что глава Моссада побеседовал с министром иностранных дел Сирии на прошлой неделе. Начальник генерального штаба посетил Сирию, посетил солдат, которые находятся там. Мы знаем, как задействовать мощь, когда в этом будет необходимость. И там, где в этом будет необходимость. Газа. Второй день подряд ЦАЛ наносит необычно интенсивные удары по территории сектора. Среди ликвидированных, помимо прочего, командиры и активисты Хамаса, включая террористов, которые проникли в Израиль 7 октября. Иран заявил о том, что администрация Трампа обещает усилить давление, экономическое давление на Тегеран и создать ситуацию изоляции, подобной которой раньше не было в истории. И Объединенные Арабские Эмираты также объявили об экономическом бойкоте в отношении Ирана. Еще несколько материалов. Кстати говоря, здесь также материал о приближении ситуации, когда будет вакцина против онкологических заболеваний. Компании Moderna и Merck объявили о том, что пробная прививка заметно уменьшает угрозу возвращения заболевания и возникновения новых очагов онкологии среди тех, кто болен раком кожи, меланомой. Об этом на 14-й странице газеты «Идиот Ахронут». Еще несколько материалов. Провал в том, что касается результата так называется статья Тамар Трабельси-Хадад, несмотря на серьезное разочарование. Закон, который интегрирует учеников с особыми потребностями в обычных школах, продолжится и в следующем учебном году. Об этом Тамар Трабельси-Хадад на 8-й странице газеты «Идиот Ахронут». «Идут старой дорогой». Об этом Бендрор Ямини, так он комментирует результаты праймериз в Ликуде. «Нет ничего нового в списке избранных на 21-х мест на праймериз Ликуда». Это те самые люди, которые поддерживали большого стратега, который сумел привести Израиль к самой страшной бойне в истории, к самой низкой точке с внешнеполитической точки зрения и к самому серьезному расколу внутри общества вместе с Нетаньяху. Они действовали вместе с Нетаньяху и несут ответственность вместе с ним, пишет Бендрор Ямини. Еще немного авторских материалов. Шай Пирон, бывший министр просвещения, публикует статью под названием «Таблица лжет». Реальность сложнее, чем исследование о финансировании просвещения в местных органах власти. Государство обязано обеспечить качественное образование для всех, не препятствуя местным органам власти вкладывать в это деньги. Об этом Шай Пирон, бывший министр просвещения. Ариэла Рингель-Хоффман публикует статью под названием «Война по отвлечению внимания». Идея, при которой премьер-министр начнет войну для того, чтобы отвлечь внимание, общественное внимание, или избежать, или отложить выборы, не безумно. Однако не каждый глава отдела в разведке может быть высокопоставленным военным источником, который может пригрозить от этого. Тем более, что в Израиле и так война – это почти все время опция. И об этом Ариэла Рингель-Хоффман. То, что должно беспокоить избирателей, это не вопрос конспирации, какую войну найдет нам Нетаньяху. Это их должен беспокоить вопрос, в какой войне мы по-прежнему застряли по шею. Об этом Ариэла Рингель-Хоффман. Предупреждение Израилю: санкции уже перед выборами. Новый проект по строительству 1200 единиц жилья в районе И-1 между Иерусалимом и Маали-Адумим пробуждает скандал в Европе. По утверждению дипломатов Евросоюза, Израиль обязался в прошлом не строить на этой территории, которая находится за пределами так называемой «зеленой черты». Германия, Франция, Великобритания и Италия сейчас обсуждают, как действовать, однако опасаются, что санкции, которые будут наложены в этот период, могут усилить перед выборами Нетаньяху и правых министров в его правительстве. Об этом Итамар Айхнер на 5-й странице газеты «Идиот Ахронут». Еще несколько материалов. Ликвидирован террорист, который проник в Израиль 7 октября. Об этом пишет Элиша Бен Кимон, Ниф Шайович и Рон Криси, надо сказать, еще один террорист, который ликвидирован. Еще один террорист, проникший 7 октября на территорию Израиля, ликвидирован. И еще несколько материалов в газете «Исраэль Айом». «Хорошие намерения, результат похуже». Инициатива по интеграции школьников с особыми потребностями в обычных классах сначала вызвало воодушевление, однако реализация на практике была плохой. Как я уже сказал, об этом Тамар Трабельси-Хадад на 8-й странице «Идиот Ахронут». Газета «Маариф». Газета «Маариф», главный ее заголовок, начальник генерального штаба ЦАЛа посетил юг Сирии. Мы знаем, когда и в отношении кого задействовать всю нашу мощь. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху пояснил, что удар по базам в Идлибе направлен на то, чтобы создать фактор сдерживания в отношении режима в вопросе дислокации турецких сил на местности. Мы прояснили наш посыл. Сообщается, информационное агентство Reuters сообщает, что глава Моссада Роман Гофман побеседовал с министром иностранных дел Сирии перед этой операцией. В Анкаре обвиняют, Нетаньяху пытается дестабилизировать ситуацию в регионе. ЦАЛ усиливает ликвидации. ВВС нанесли 2 удара по сектору Газа в отношении террористов, которые планировали теракты. Один из ликвидированных принимал участие в бойне 7 октября. Палестинцы сообщают об 11 убитых. Об этом на второй странице газеты «Маариф». И боятся Винтера. Бригадный генерал запаса готовится объявить о своей партии уже на следующей неделе. Высокопоставленные представители Ликуда выразили опасения по поводу растущего числа списков на правом фланге и по поводу возможной утраты голосов в результате того, что эти списки останутся за пределами электорального барьера. Об этом в газете «Маариф». Что можно еще здесь прочитать? Всеизраильский центр по спасению морских черепах предупредил о исчезающих видах. И сегодня этот центр открывается для посещения израильтян. Маариф и управление парков и заповедников представляют новинки, которых вы не видели раньше в специальных заповедниках, национальных парках и так далее. Юваль Бенго об этом на 10-й странице газеты «Маариф». Еще несколько материалов здесь. «Красная линия» — таков заголовок. По данным, опубликованным Министерством транспорта и компанией «Нетто» и компанией «Тевель», которая задействует «Красную линию» легкого трамвая, становится известно, что этот маршрут бьет рекорды. 3 миллиона человек в месяц, рост на 10% тех, кто пользуется «Красной линией» этого трамвая за последний год. В последние недели стал реализовываться проект продления «Красной линии» до объекта Ха-Элеф Аришон в Ришон-Лиционе и создание 4 новых станций. Об этом в газете «Маариф». Мы позднее продолжим знакомиться с заголовками израильских газет. Сейчас 7 часов 29 минут. И в ближайшие несколько минут уделим спорту. Есть о чем поговорить. Беседуем мы с Игорем Литваком, спортивным обозревателем, редактором, автором телеграм-канала «Поля обетованные». Игорь Литвак, доброе утро.
1: Доброе утро, Галя.
0: Начнем, пожалуй, со вчерашнего матча Апоэль Бершева. Вообще поговорим о израильских клубах в Европе. Апоэль Бершева вчера одержал победу в первом отборочном матче предварительного этапа Лиги Чемпионов.
1: Я вас чуточку поправлю. Это не первый отборочный матч, это плей-офф квалификации. Okay. То есть победитель этой пары выходит напрямую в групповой турнир в Лиге Чемпионов. То есть последний барьер.
0: То есть вчера была первая игра.
1: Первая игра, 25 августа мы едем в Баку на ответный матч.
0: Кто противник?
1: Сабах Баку, это клуб, который последние 2 года громко заявил о себе. Он разбил гегемонию в Азербайджане клуба Карабах, который долгие годы был чемпионом Азербайджана. Ну, скажем так, команда молодая, злая, горячая и очень жадная до победы. И вчера победа, пусть и скромная, позволяет, на мой взгляд, АПЛу играть в ответном матче вторым номером. То есть осмотреться. Тут есть свои преимущества, особенно для тех команд, кого питай, не корми, да, возможность подловить соперника на контратаке.
0: С каким счетом выиграли вчера, простите, что
1: ли? 2-1, я прошу прощения.
0: 2-1 выиграли, якобы на своем поле. То есть...
1: Да, в Румынии играли. Я продолжу по поводу вторым номером. АПЛ любит играть такой футбол, и главное, умеет играть такой футбол. Я напомню, что бакинский азербайджанский клуб – это типичная команда Южной бывшего Советского Союза. То есть горячие, техничные, обожают поиграть в атаке и очень, скажем так, не сильно заботятся об обороне. Поэтому я уверен, что у нас появятся шансы АПЛ. Опять же, подчеркиваю, если начнет играть вторым номером, он спокойно сядет в оборонку и, думаю, будет ловить Сабах на контратаках. Одним словом, я настроен оптимистично, и главный оптимизм вызван даже не столько победой, а условиями, в каких она добыта. Ведь мы прекрасно знаем, что редко, когда израильские клубы побеждают силой воли. Обычно в решающий момент они, что называется, киксуют. А красные нет, они в начале матча оказались в роли догоняющих, но не рассыпались, не поникли головами, продолжили гнуть свое, играть свой футбол. И это для меня ценно вдвойне. Тем более, что мы помним, что в предыдущем туре красные реально проявили железный характер в Белграде. Потому что игры в гостях в Сербии, Турции и Греции...
0: Это очень тяжело.
1: Часто берутся свои дома в ад. Например, Баку пока еще не вошло в этот адовый топ-список. Поэтому еще раз подчеркиваю, я настроен очень оптимистично.
0: Бершева была когда-нибудь в групповом этапе Лиги Чемпионов? Не было.
1: Это первый раз, когда команда получает такие шансы в эти групповой турнир. И опять же, не потому, что я болею за этот клуб, не потому, что я израильтянин. Команда реально достойна того, чтобы сыграть в групповом турнире. Команда, что называется, созрела, я процитирую ваше недавнее интервью, до такого уровня.
0: Это совершенно другом, мы сейчас не об этом. Если говорить о других израильских клубах, сегодня Макаби и
1: АПЛ. Сегодня Макаби Тель-Авив играет с Лугана, АПЛ с Аталанты. И в моем телеграм-канале, у меня есть еще один телеграм-канал «Большой Куш», там я даю прогнозы на футбольные матчи. По поводу этих пар я написал вот что. Вероятность того, что итальянцы, я имею в виду Аталанта, вероятность того, что Аталанты и что итальянцы не победят, примерно такова, как и вероятность прилета инопланетян сегодня в Израиль.
0: Не победят по сумме двух матчей или сегодняшней игре?
1: Ну, разумеется, по сумме двух матчей и, естественно, сегодня.
0: То есть, короче говоря, Макаби не пройдет, если...
1: Абсолютно не АПЛ.
0: АПЛ не пройдет.
1: Никаких шансов команды разного уровня. Лугана, Макаби, Тель-Авив. Лугана, конечно, еще команда чуть-чуть, скажем так, не такого уровня, как итальянцы. Но я отмечу, что вероятность гола Лугана в домашних матчах, есть такой показатель, называется ТХГ. Это показатель вероятного гола. Uh-huh. Вероятность гола Лугана в домашних матчах составляет 1.65. Это очень много.
0: Это много.
1: Это много. Команда швейцарская очень быстрая. Время на доставку мяча от своих защитных ворот минимальное. Желтые Макаби Тель-Авив, на мой взгляд, не привыкли играть в таких режимах и потому проиграют. Я хочу, когда буквально еще два слова.
0: Пожалуйста.
1: Это Лига Конференции. В Европе есть три футбольных турнира. Лига Чемпионов – это для лучших. Лига Европы – для стремящихся стать лучшими. Лига Конференции – там играют те, кому рано претендовать даже на статус стремящихся стать лучше. Я буду кратко.
0: Утешительный турнир. Если АПОЭЛ Беэр-Шева, возвращаемся, если АПОЭЛ Беэр-Шева проходит и попадает в групповой этап Лиги Чемпионов, где она будет играть домашние матчи?
1: Абсолютно непредсказуемо. До сих пор израильтяне играют футбольные и баскетбольные матчи на нейтральных полях. Я не знаю, как в футболе, здесь, на мой взгляд, чуть меньше шансов. А вот то, что Макаби Тель-Авив и АПЛ Тель-Авив в следующем сезоне смогут играть дома, я это расцениваю как достаточно, как событие с большими шансами.
0: Баскетбольный, вы имеете?
1: Да, как с большими шансами. Недавно Шимон Мизрах и Офер Янай, это боссы двух клубов, они объединили усилия, чтобы добиться возвращения матчей Евролиги в Израиль.
0: Я думаю о том, насколько ничего не меняется. 2004 год, так, я хорошо помню.
1: Гады, ничего не меняется. К сожалению, любой военный конфликт в нашем регионе моментально вызывает реакцию, что УЕФА, что ФИБА одно и то же. Угу. Такое ощущение, они как собаки Павлова.
0: Есть шанс, что это изменится, учитывая успех АПОЭЛа, учитывая...
1: В баскетболе шансы очень высокие, потому что... и
0: влияние Шимона Мизрахи.
1: В первую очередь, да, Макаби Шимона Мизрахи. Очень большое влияние в европейском баскетболе, очень большой авторитет, и эти команды приносят большие деньги, не забудем, для организаторов турнира. Поэтому вероятность того, что в ноябре мы увидим, как наша команда играет дома, на мой взгляд, достаточно высокая.
0: А вот с футболом похуже, да?
1: Вы знаете, сегодня спокойно. Дело в том, что если мне есть буквально минуту, я скажу, что Израиль стал последней страной, кто отозвала поддержку Джанни Инфантино.
0: Хотел вас об этом спросить, ведь этот скандал продолжается.
1: Давайте я соединю эти две темы.
0: Да.
1: Израиль стал последней страной, кто отозвал Федерацию футбола Израиля, кто отозвала поддержку Джанни Инфантино на пост главы Федерации футбола. И заметьте, что глава Израильской ассоциации Зуарес, он входит в состав исполкома УЕФА. То есть, вы понимаете, да, к чему я клоню? Я не исключаю, что здесь произошла некая сделка. Мы не поддерживаем Джанни Инфантино, нас возвращают обратно к домашнему матчу.
0: Кто может быть той силой, которая, скажем так, обеспечит возвращение домашних матчей в обмен на неподдержку Инфантино?
1: УЕФА. И еще раз УЕФА, который сейчас ведет смертельную войну с Джанни Инфантино. И, что называется, каждая лыка в строку. Любой голос, тем более голос Израиля, очень важен.
0: То есть может оказаться, что УЕФА сильнее, чем ФИФА, условно говоря.
1: Это мы с вами переходим уже на тему конфликта УЕФА и ФИФА. Я до сих пор считаю, что УЕФА сильнее ФИФА, хотя бы в силу того, что УЕФА – это футбольные страны, а ФИФА – это организация, которая любит собирать деньги, скажем так.
0: Окей. Игорь Литвак, спортивный журналист, обозреватель, автор телеграм-канала «Поля обетованные». Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго, до свидания. 7:36. Хорошо начинать день с разговора о футболе, честно говоря, а не о терактах, войнах и даже не о политике. Но куда деваться? Возвращаемся мы к актуалии и к газетам. Газета «Гаарец» сейчас передо мной. Военная полиция начала расследование двух случаев гибели, точнее говоря, если быть точным в переводе, то убийства ни в чем не повинных людей в секторе Газа. ЦАЛ принял решение, вернее говоря, следственные органы установили, что есть основания для уголовного расследования по поводу гибели Хинд Раджаб, 6-летней девочки и членов ее семьи в Газе, и гибели 15 сотрудников службы международной помощи сектору в Рафиахе. Об этом Яниф Кубович и Нир Хасон. «Капля в море», пишет Нир Хасон статью на эту тему. Еще несколько материалов. Ксения Светлова, авторский материал. «Удары сами ЦАЛа сами по себе не остановят попыток Турции обосноваться в Сирии». Еще несколько материалов. «Хадаш», «Тааль» и «Балат» примут участие в выборах в рамках общего списка. «Джабарин» на первом месте, «Тиби» на втором. Соответственно, глава «Балат» Сами Абу Шхаде на третьем. Партии «Хадаш», «Тааль» и «Балат» согласились баллотироваться вместе на выборах. Еще несколько материалов. Амнон Арари публикует статью под названием «Нетаньяу склеил список, который хотел, однако он не приближается к победе». Айзенкот. Да. Это мнение Амнона Арари. Еще несколько материалов. Владельцы 14-го канала бесплатно будут распространять журнал с 80 страниц за 2 месяца до выборов. И до Давид Коэн. Об этом на в приложении «Галерия». Еще несколько материалов. Деурбанизация. Шаг за шагом. Венгрия рисует карту, дорожную карту к восстановлению демократии. Об этом Ран Леви Тальби на 7-й странице газеты «Гаарец». «Между стульями», таков материал Михаль Черновицкий на 13-й странице, «изучение основных предметов в сетях государственно-ультраортодоксальных», обратите внимание, государственно-ультраортодоксальных сетях, это история успеха. Министерство финансов может положить этому конец. Нельзя, чтобы это прекращалось. Это уже от себя я могу сказать. Государственная ультраортодоксальная система – это то, что должно пестоваться и развиваться как можно более интенсивно. И государство должно сделать это своим приоритетом. Если мы действительно хотим интегрировать ультраортодоксов в израильском обществе, то эта система – это залог, это безусловные условия, абсолютные условия этого процесса. Это была газета «Арец», газета «Макор Ришон», сайт газеты «Макор Ришон», о чем пишет этот сайт. Дональд Трамп, не только Иран. Трамп угрожает наказать и государства, которые будут оказывать помощь Тегерану. Весь вопрос в том, уважаемые радиослушатели, как надолго Дональд Трамп, как серьезно и надолго Дональд Трамп планирует, идет ли речь о какой-то организованном долгосрочном плане, либо об очередном эмоциональном порыве американского президента, который завтра утром сменится на то, что Иран – это партнер по переговорам, и мы как никогда близки к соглашению. И Ишаэль Макайсель-Рам публикует статью под названием «ЦАЛ поставил знак остановиться Турции». ЦАЛ готовится к эскалации, готов к эскалации на всех фронтах. Об этом также в газете «Макор Ришон», на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов. «Европа против бурки». Новые тенденции, которые захватывают Европу. И еще один материал. В Украине хотят поучиться у Израиля, как проводят выборы во время войны. Да, вот чего-чего, а в этом отношении нам есть чему поучить другие страны. Хотя сейчас, я стучу по дереву, интенсивность войны заметно ниже, чем была год или полтора года тому назад. Что еще можно прочитать в газете «Макор Ришон»? «Карьера вместо пособий». Новая инициатива, которая открывает солдатам, получившим ранения в армии, открывает двери в профессии хай-тека и высоких технологий. И здесь же о том, что военная прокуратура приняла решение по 5 делам, по 5 инцидентам в секторе Газа. Израильская операция, которая изменила отношения с Соединенными Штатами Америки, об этом пишет Даниэль Симан. А президент Герцог встречался с Джаредом Кушнером и с Николаем Младеновым, обсуждая следующие этапы в секторе Газа. Об этом также на сайте газеты «Макор Ришон». Немного о призыве и о конфликте между ультраортодоксами и юридическим советником правительства. 4290...

0: כולם מנסים, גם דרך אגב, גם האמירה של טראמפ.
1: זהו, זאת הייתה שאלה הבאה, כן. מה, גם זה לא, לדעתך, לא דבר משמעותי, משפיע, קריטי.
0: אנחנו נצטרך לראות עד כמה, עד כמה באמת ארצות הברית תפעל לאכיפת הסנקציות. צריך לזכור שמדובר בטראמפ, יש הבדל בין הדיבורים לבין המעשים. אנחנו ראינו את זה למשך כל המשבר, למשך כל תקופת ה... גם בתקופת המלחמה העצימה, גם בתקופה שמכונה so-called שביתת נשק או הפסקת אש. צריך לזכור שיש הבדל בין מה שטראמפ אומר לבין מה שטראמפ עושה. וצריך לזכור שאם הוא רוצה לאכוף סנקציות משניות, זאת אומרת, להטיל סנקציות על מדינות שסוחרות עם איראן, אז זאת אומרת, יש לו להתמודד עם סין. כן, סין שהכלכלה שלה גדולה ושהיא די, מה שנקרא, משפיעה על הכלכלה האמריקאית, בגלל החוב הענק שיש בין ארצות הברית לסין, החוב כמובן לרעת ארצות הברית ולטובת סין, אז צריך לראות מה שנקרא, להשתמש במילים של טראמפ, we should wait and see. והבעיה שגם אם מסתכלים על המילים של טראמפ או שומעים אותם, אז צריך לזכור שיש הרבה פעמים maybe yes, maybe not.
1: כלומר
0: שהכל יכול להיות, זאת אומרת, הוא יכול להכריז על סנקציות משתקות ויומיים אחרי זה להגיד האיראנים רוצים דיל, הכל בסדר, אנחנו מנהלים מסע ומתן, וכמובן האיראנים יכחישו שהם מנהלים מסע ומתן.
1: והסיפור הזה יכול להימשך עד 2028, עד 2029, עד סיום קדנציה של טראמפ.
0: בהחלט.
1: בלי הכרעה לכאן ולכאן.
0: בהחלט, אנחנו רואים שטראמפ כבר עבר מאיומים של למחוק את איראן ולהרוס את איראן לאיומים יותר רכים של סנקציות משתקות, אבל צריך אותם, צריך להסתכל רק על המעשים ועל התוצאות ולא על ההתבטאויות.
1: דוקטור נחום שילה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
0: תודה, בוקר.
1: מומחה להיסטוריה של המזרח התיכון ומדינות המפרץ, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב. Я спросил нашего собеседника о том, насколько влиятельно это решение, какое влияние это решение Объединенных Арабских Эмиратов прекратить полностью контакты с экономические контакты с Ираном, какое влияние это будет иметь на общую ситуацию, на ситуацию в Иране. По словам нашего собеседника, прежде всего, это не так просто прервать экономические отношения между США, между Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираном. Иранские компании действуют на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Возможно, сейчас будут наложены на них какие-то ограничения, какие-то санкции и так далее. Однако, в целом, говорит наш собеседник, это очень непростой шаг для реализации. Кроме того, он сам по себе вряд ли в состоянии обрушить иранскую экономику. Те, кто утверждают, что иранская экономика находится в предсмертном состоянии, мне кажется, что это люди, которые дают желаемое за действительное. Иранская экономика уже десятки лет существует в условиях кризиса, в условиях санкций и так далее. Она привыкла действовать таким образом и находит способы обойти ее и продолжает функционировать. Режим сейчас далек от того, чтобы рухнуть на фоне этих санкций, поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что не стоит придавать этому чрезмерное значение. В принципе, экономика Объединенных Арабских Эмиратов давно сотрудничает с... Вернее, Объединенные Арабские Эмираты на экономическом уровне давно сотрудничают с Ираном. Прекращение не произойдет в один момент. Это постепенный процесс. И совершенно не очевидно, что этот процесс завершится, говорит доктор Нахум Шило. Если он даже и завершится, то Иран сумеет выстоять. Иранский режим имеется в виду. Не иранский народ, а иранский режим. Вероятнее всего сумеет выстоять, просто потому, что люди, которые выходили на улицы и стали жертвами режима, стали жертвами жесточайшего подавления акций протеста, стали примером для тех, кому, возможно, придет в голову повторить их опыт. и поэтому сейчас в Иране создан, можно говорить, про фактор сдерживания в отношении своего собственного народа, и поэтому, говорит наш собеседник, но я не вижу в обозримом будущем новую волну протестов против иранского режима на фоне экономической ситуации в этой стране. А люди продолжают жить и продолжают, режим продолжает функционировать. И так это будет в обозримом будущем, говорит наш собеседник. Что когда, и в том числе план Трампа, о котором он с такой помпой, с таким пафосом объявил, не очевидно, что будет реализован вот прямо сейчас. Да и вообще не очень понятно, как будет действовать Дональд Трамп. Мы прекрасно знаем, что его намерения очень быстро меняются. Сегодня он говорит о подавляющих санкциях в отношении Ирана. Завтра он может говорить о том, что Иран хочет сделки, вообще все хорошо. И отношения между США и странами, которые сотрудничают с Ираном, очень сложные. Если Трамп говорит о санкциях в отношении стран, которые сотрудничают с Ираном, то ему нельзя забывать про Китай, говорит наш собеседник. Китай, вернее, санкции, которые наложены на Китай, могут быть наложены на Китай, еще острее поставят вопрос о отношениях между этой страной и США, учитывая гигантский долг, который есть у США в отношении Китая. Поэтому все это очень сложно, а Дональд Трамп известен как человек, который говорит сегодня одно, завтра прямо противоположное. Трамп отказался, давно отказался от намерения победить Иран такими разовыми ударами. Возможно, сейчас он перейдет к тактике постепенного удушения иранского режима. Это может занять время, это может занять несколько лет, это может продолжаться и до завершения каденции Дональда Трампа в Белом доме. С нами в эфире был доктор Нахум Шило, специалист по истории Ближнего Востока и странам Залива, Центр Муше Даяна, Тель-Авивский университет. У нас есть 1.5 минуты. Я хочу использовать одну из них для того, чтобы познакомиться с несколькими вашими ответами, уважаемые радиослушатели, на наш вопрос в социальной сети Facebook. Мы спросили вас сегодня, разумеется, о расследовании преступлений или инцидентов в секторе Газа. Евгений Горфель, война, какой механизм? Как правило, там погибают защитники террористов, поэтому трудно объективно расследовать, кто есть кто со стороны. Со стороны Израиля должно быть объективное расследование, хотя бы чтобы защитить себя и наших ребят от преследования левых миролюбцев. И Валерий Фукс, что-то может помочь стремительно падающей репутации Израиля в мире при сегодняшнем правительстве? Вадим Лазовский, как расследовать, не знаю, не специалист, главное честно, хотя как должна выглядеть честность с террористической организацией, тоже вопрос. Вадим, а ответ у вас есть? Потому что это вопрос, который имеет большое значение. Хорошо, но мало, считает Сергей Баландин, не отменяет расследование госкомиссии. И Дмитрий Ловчий, как бы ни расследовали, Израиль всегда будет виноват. Это ваши ответы, несколько ваших ответов. Спасибо, что вы нам пишете, спасибо, что вы нас слушаете. Сейчас 7:50, почти уже 8 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Алла Найденова за пультом, Йоси Мирзаев и Мила Сталинская, продюсеры, Олег Клоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.
2: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мадана и Мания», Митхам Эликоэн 21, напротив Академического колледжа.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В филиале Маданэй Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
7: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Президент США объявил минувшей ночью о начале масштабной экономической кампании, направленной на полную изоляцию иранского режима. Это будет самая сокрушительная экономическая мера, когда-либо примененная против какой-либо страны, написал американский президент в своей социальной сети и сравнил ее с D-Day, днем высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. По словам президента США, любая страна, финансовый институт, компания или государственная структура, которые помогут Ирану избежать последствий санкций, в том числе посредством контрабанды нефти, денежных переводов, использования подставных компаний или регистрации судов, столкнутся с жесткими экономическими последствиями. Трамп также призвал союзников Соединенных Штатов поддержать эти меры и вновь заявил, что Иран никогда не получит ядерного оружия. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху минувшим вечером объяснил, почему Израиль позавчера нанес удар по базе сирийских ВВС, в восстановлении которой участвовала Турция. По словам Нетаньяху, Израиль не потерпит создания турецкой военной инфраструктуры в Сирии, если она будет представлять угрозу его безопасности. Он заявил, что Израиль ясно дал понять Турции: «Не делайте этого». Однако, как выразился премьер, по-видимому, это предупреждение не было услышано, поэтому мы позаботились о том, чтобы они поняли его лучше. Эти слова Нетаньяху прозвучали в видеоролике, распространенном партией Ликуд. Тем временем, как сообщалось вчера, глава Моссада Роман Гофман в конце прошлой недели провел телефонный разговор с министром иностранных дел Сирии Асадом Аш-Шайбани. Стороны обсудили военное присутствие Турции в Сирии. Великобритания осуждает намерение правительства Израиля застроить жилыми кварталами территорию между Маале-Адумим и Иерусалимом, заявляя, что этот шаг может перечеркнуть идею урегулирования на основе принципа двух государств. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд призвал своего израильского коллегу Гидеона Саара немедленно отменить строительные тендеры и воздержаться от любого расширения поселений. Корреспондент Кан Рам Брандес сообщает, что Великобритания объявила о намерении в ближайшие недели представить список мер против поселенческой деятельности на территориях, включая санкции в отношении лиц и организаций, причастных к ней. Беньямин Нетаньяху рассматривает возможность предоставить резервные места в списке Ликуда депутатам, которые по итогам праймерис на этой неделе оказались на непроходных позициях. Корреспондент Кан Дикла Аарон сообщает, что среди рассматриваемых кандидатур Цага Милаку и Кети Шитрит, чтобы увеличить число женщин в списке. Еще одно имя – министр Зеев Элькин, который может привлечь избирателей выходцев из бывшего СССР. Резервное место может получить и Ханох Мельвицкий, председатель финансовой комиссии. Как сообщает корреспондент Кан Дикла Аарон, содействовать этому пытаются представители ультраортодоксальных партий. Цааль отменил на прошлой неделе запланированные экскурсии в центре Рабина на фоне предвыборной кампании. Об этом стало известно корреспонденту Кан Итаю Блюменталю. Экскурсии в центре проводятся в рамках семинаров по истории и воспитанию для военнослужащих Цааля. В армии сообщили организаторам, что отмена связана с политической составляющей изучаемой темы. В ответ на запрос Кан пресс-служба Цааля заявила, что в соответствии с законом и армейскими приказами за два месяца до выборов прекращаются все разъяснительные мероприятия в подразделениях армии, за исключением тем, связанных с военной, технической и научной деятельностью, а также занятий по изучению иврита. В центре Рабина заявили, что деятельность учреждения не является политической и полностью соответствует границам легитимного общественного диалога в израильском обществе. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня и завтра Израиль ожидает постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Бершеве 34, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 9 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Туда раба.
1: Туда летот.
0: Я спросил нашу собеседницу о том, становится ли Турция нашим главным противником. Это еще займет время, говорит Нуала Зими, но ситуация очень напряженная, тем более, что американцы постепенно покидают сирийскую территорию и, по сути дела, оставляют Сирию в качестве такой зоны, в которой основное влияние и основное внимание, и основные возможности остаются Турции. Была попытка сформировать некий механизм взаимных договоренностей между Израилем и Турцией, подобно тому, чтобы механизму, который был между Израилем и Россией в свое время, по западным источникам, по крайней мере, в Сирии. Я не знаю, насколько это удалось, но то, что такие попытки были предприняты, это известно. И в настоящий момент был атакован Идлиб, где в районе Идлиб, практически ничего не было, где практически шло восстановление потенциала Сирии. Израиль очень-очень обеспокоен этим. Сразу после падения режима Асада была предпринята операция по ликвидации военного потенциала Сирии. Сейчас это постепенно восстанавливается. Израиль это очень тревожит. И ситуация продолжает оставаться напряженной, тем более, что Турция, собственно говоря, о чем мы говорили в самом начале, является той страной, которая координирует в своих руках власть в Сирии и становится все более и более важным игроком в регионе. Ну, Нуала Зими с нами была в эфире, исследователь Института МИЗГАФ по изучению вопросов национальной безопасности. 8.46. Говорим о политике. С нами в эфире депутат Кнессета от партии Ликуд Зеев Элькин, министр в Министерстве финансов, член военно-политического кабинета. Господин Элькин, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Прежде чем поговорить о политике, один вопрос продолжения разговора с Нуала Зими. Вы член военно-политического кабинета. Как вы оцениваете то, что произошло в Сирии и турецкую реакцию на это?
2: Я считаю, что это очень важно. На самом деле, один из главных уроков, который мы выучили из трагических событий 7 октября, это полное изменение всей концепции безопасности государства Израиль. Мы больше не действуем по старому принципу, который говорил, что пока нас не атакуют, мы не атакуем. Мы атакуем наших врагов до того, пока они соберут силу. Это некоторый новый подход, он используется сегодня и в Ливане, и в Сирии, и по отношению к Ирану. Поэтому это то, чем было вызвано и нынешние наши действия в адрес Сирии.
0: Как это повлияет на отношения с Турцией, если повлияет?
2: Можно повлиять на отношения с Турцией. Да, мы слышим турецкого президента в последние годы. Не было почти ни одной его речи, где он не обрушился с нападками на государство Израиль, чуть ли не с призывами о полном уничтожении этого государства. Поэтому отношения с Турцией испортил не Израиль и не нынешняя атака на...
0: Вопрос в том, находимся ли...
2: Отношения с Турцией испортил Эрдоган, который принял решение, как лидер исламистской партии, разыгрывать антиизраильскую карту, как карту усиления своих позиций в исламском мире.
0: Вопрос, находимся ли мы на пороге возможной эскалации с Турцией?
2: Я не думаю, что у Турции есть желание оказаться в ситуации военного противостояния с Израилем. Все видели на Ближнем Востоке, что произошло в двух иранских войнах за последние полтора года. Иран считался, в общем-то, фактически сверхдержавой на Ближнем Востоке, которой боялись все, и Турция, и арабские страны. И все видели, каких результатов Израиль добился в противостоянии с Ираном. Поэтому нет длинной очереди на Ближнем Востоке игроков или стран, которые хотят военного противостояния с Израилем. Но одновременно с этим мы не должны допустить, чтобы Турция превратила Сирию, особенно районы близкие к границе с нами, фактически в полигон турецкой армии, потому что никто не знает, что будет завтра. И поэтому позиция, которую занял сегодня Израиль, который фактически дает сигнал Сирии, говорит, есть некоторая красная черта, и приближение турецких войск к нашим границам мы не допустим. Это очень правильная позиция. Кстати, в свое время ту же самую политику в Сирии мы проводили по отношению к иранскому присутствию. Если вы помните, все попытки Ирана каким-то образом укрепиться на нашей границе в течение почти 10 лет пресекались с нами военными атаками на соответствующие объекты, которые иранцы пытались превратить как в плацдарм для иранской армии на северной границе с Израилем.
0: Давайте поговорим о политике. Праймериз в Ликуде позади, вы разочарованы?
2: Нет, смотрите, с одной стороны, я очень горд результатом, которого мне удалось достичь. Не просто

0: Просто, во-первых, 17 место из где-то 40 действующих министров и депутатов – это достаточно серьезный результат. Количество голосов, которое я получил, еще более 23 тысячи голосов. Это означает, что практически каждый третий член партии Ликуда, который пришел голосовать на избирательные участки, проголосовал за мою кандидатуру. В принципе, 17 место должно было привести меня по действующей системе на 25-е. Но поскольку не было достаточно женщин, которые избрались передо мной, то министр Гила Гамлиэль, которая получила меньше голосов, чем я, она поднимается на 25-е место. И по действующей системе я, соответственно, должен отодвинуться на 32-е. Это, конечно, в каком-то смысле разочаровывает. Хотя я считаю, что у Ликуда есть хорошие шансы получить 32 мандата. Это
1: вы
0: то,
1: серьезно сейчас?
0: Абсолютно серьезно. Во-первых, это то, что он получил на прошлых выборах.
1: Да, но с прошлых выборов что-то произошло.
0: И да, что-то произошло. Например, две победоносные войны с Ираном, зона безопасности в Ливане, зона безопасности в Сирии, изменение ситуации на Ближнем Востоке. Действительно, очень много что произошло за эти годы.
1: Вы говорите сейчас как в рамках кампейна или так сказать, как опытный политик? Мы смотрим на опросы. Мы смотрим на... картина блоков не меняется.
0: Габи, давайте посмотрим на два параметра. Во-первых, давайте. Опросы. Вы знаете, что есть серьезный спор между двумя школами. Опросы 14-го и, кстати, и 15-го канала дают Ликуду 31-32 мандата. Опросы 12-го и 13-го дают Ликуду где-то 24. И 11-го дают Ликуду где-то 23-24 мандата. Да, есть большая разница. Я знаю, чем она вызвана. Если хотите, можно об этом поговорить. В чем там разница?
1: И объективно вы сторонник подходами. Школы... Объективно, я говорю еще раз, вы сторонник школы.
0: Последние несколько избирательных кампейнов, надо сказать, что Фильбер оказался более точным прогнозистом. И, кстати, большинство опросов к концу выборов приблизились к его прогнозам. И в результате он был наиболее близок к окончательному результату. Опросы — это опросы. Они всегда показывают ситуацию на данный момент. Они не могут полностью предсказать результат выборов. Поэтому понятно, что это не аптека и нет тут 100% гарантий. Но, по крайней мере, я бы рекомендовал относиться серьезно к опросам Фильбера, потому что он неоднократно оказывался прав. Кстати, это не только его опросы. Опросы 15-го канала, как я сказал, показывают очень похожие результаты.
1: Есть шанс, что среди оставшихся четырех назначений Нетаньяху будет одним из них будете вы?
0: Есть, по крайней мере, скажем так, со мной про это Нетаньяху не говорил, но есть, я уже видел публикации в СМИ сегодня утром, что эта возможность обсуждается в его окружении для того, чтобы усилить и русскоязычное присутствие. На самом деле, даже не нужно давать мне бронированное место. Мое настоящее место, да, если бы не было брони, должно было быть 26-е. Да, то есть оно 25-е, но поскольку женщина идет вперед, то я должен был быть отодвинут на 26-е место. На 26-м месте сегодня бронь, и поэтому из-за этого я улетел на 32-е. Поэтому если Нетаньяху решит просто дать мне то место, которое я занял на выборах по своему электоральному результату, то, естественно, это может быть 26-е место, но это его решение.
1: Каков порядок назначения представителей партии Ямин Мамлахти? То есть идет речь о том, что Мишель Бускила получит забронированное место, может быть. Вы получите забронированное. Каков порядок, согласованный с Ликудом?
0: Есть одно бронь, которая нам твердо обещана. Это место, которое занимает Гидон Саар, глава партии. Она будет где-то в первой десятке, я думаю, даже скорее в первой пятерке, как министр иностранных дел. Это как бы точно гарантировано. Есть вариант, что по определенным причинам Ликуд, возможно, выделит еще одно место. Оно может быть далеко, где-то в районе 40-го. Поэтому будет менее релевантно, может быть, ближе. Это решение Нетаньяху. Он получил полномочия перед праймерис от Верховного суда Ликуда решить, дается или еще одно место Теква Хадаша, если да, то какое.
1: С точки зрения соглашения, однако, только Гидон Саар получил это забронированное место.
0: С точки зрения соглашения у нас была одна бронь. Уже более года тому назад мы решили вместе, кстати, я был частью этого решения, что это будет Гидон Саар, поскольку он должен был решить, или он баллотируется, и тогда фактически не может все время разъезжать по миру, как министр иностранных дел, а должен постоянно общаться с активистами Ликуда. периода, или он посвящает себя полностью своей деятельности как министр иностранных дел в это очень сложное время для страны, и, соответственно, может тогда как бы не заниматься, взяв бронь, не заниматься политической работой на местах.
1: На этих выборах, господин Элькин, на этих выборах есть очень много партий, которые находятся в районе Ликуда, я имею в виду Ахдут Гилада Эрдана, Офер Винтер представит свою партию и так далее. Пока они не проходят электоральный барьер, может ли оказаться ситуация, что от избытка правоцентристских партий блок оппозиции придет к власти?
0: Несомненно, меня это очень беспокоит. Я никогда не забуду жизненного урока, который я получил еще как молодой гражданин Израиля, тогда еще не политик, в 92-м году. Это были мои первые выборы в Израиле. Возможно, многие из наших радиослушателей, это тоже были для них первые выборы в Израиле. На этих выборах правый лагерь пришел очень изобщенным, было много маленьких партий, и произошел парадокс. За правой партией проголосовало больше половины граждан государства Израиль. Но поскольку многие из этих правых партий тогда не прошли электоральный барьер, самый известный пример — это партия Тхия, которая фактически спалила почти 3 мандата, если я правильно помню, не пройдя электоральный барьер, то в результате левоцентристский лагерь получил большинство, и были подписаны договоры Осло, которые коренным образом изменили нашу
1: безопасность. И вывод из этого, возможно, что Нетаньяу предложит, например, Оферу Винтеру бронь, например, кому-то из тех, кто собирается пойти с Эрданом и Эдельштейном бронь?
0: Это может быть одно из решений проблемы, я не знаю, будет это так или нет, но в любом случае правые политики, которые создают сегодня новые правые партии, которые, как они видят, не имеют гарантии прохождения электорального барьера, это очень рискованный шаг, потому что мы все помним уроки 92-го года, за которые не только правый лагерь заплатил тем, что он потерял власть, и было в течение 4 лет левоцентристское правительство. А вся страна заплатила огромную цену, потому что фактически мы привезли сюда палестинских террористов.
1: Какова ответственность Нетаньяу? У нас 1 минута. Какова ответственность Нетаньяу за то, что есть так много политиков, раньше работавших с ним, которые сейчас не готовы баллотироваться в Ликуде?
0: Это сложный вопрос. На самом деле Гиладу Эрдану ничего не мешало баллотироваться в Ликуде. Я думаю, что если бы он баллотировался, он прошел бы в 1-ю десятку, скорее всего, максимум во 2-ю. То есть он точно оказался бы в партийном списке. Это его выбор — возглавить отдельную партию и пойти с ней. Нетаньяу непростой человек, вы это знаете. Я это знаю тоже хорошо, как человек, который работал с ним очень много. Но мы сейчас в непростое время. И поэтому то, что ожидается в это непростое время, это от любого израильского политика, который верит в то, что политика в области безопасности этой страны сейчас, вот эта активная политика, которая атакует врага, прежде чем он соберет свою силу, которая создает зоны безопасности, которая не дает Ирану поднять голову. Все, кто хотят, чтобы эта политика продолжалась, они не могут себе позволить рисковать голосами. И поэтому, на самом деле, главное...
1: Депутат Элькин, на 5 секунд.
0: Кто создает свою партию и рискует, в общем-то, тем, что страна пойдет неправильным курсом.
1: Депутат Кнессета от партии Ликуд, министр Зев Элькин, большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Большое спасибо.
1: 8:58. Йони Кахта за пультом в студии. Мила Сталинская и Йоси Мирзаев, продюсер. Олег Луц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». Таня Барская в эфире. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня. Хороших новостей.
2: Подражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
5: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
6: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
7: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. «Дом для переживших Холокост». Звездочка 5105.
8: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез «Махеев» делает мои блюда вкуснее.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Напряженность в отношениях с Турцией. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что президент Эрдоган втягивает свою страну в опасные авантюры в Сирии и подчеркнул, что Израиль не позволит никому угрожать его безопасности. Эрдогану лучше продолжать произносить в турецком парламенте свои пустые речи против Израиля, а не испытывать на прочность решимость Израиля защищать себя, написал министр обороны в социальной сети X. Подготовка к выборам. Председатель партии Ахдут Гилад Эрдан вновь заявил, что не присоединится ни к какому узкому правительству, независимо от личности его главы. В интервью Шаулю Амстердамски и Лиэль Кайзер в эфире Кан Решет Бет Эрдан прокомментировал сообщение о своих встречах с Офером Винтером, который в ближайшие дни намерен объявить о создании новой партии. По словам Эрдана, сотрудничество между ними невозможно, пока Винтер сохраняет готовность войти в узкое правительство Нетаньягу при участии ультраортодоксальных партий. Эрдан подчеркнул, что концентрация политической системы исключительно вокруг личности премьер-министра наносит ущерб интересам граждан. Тем временем министр Зеев Элькин из Ликуда призывает Офера Винтера не создавать новую партию, опасаясь, что такой шаг приведет к потере голосов правого лагеря, как это произошло на выборах в 1992 году. «Речь идет не только о потере власти», — заявил Элькин в эфире Кан Решет Бет, «но и об угрозе для безопасности Израиля из-за опасных решений. Соглашения Осло стали возможны в том числе потому, что правый лагерь растратил голоса. Были небольшие правые партии, которые не преодолели электоральный барьер. Я считаю, что в такой напряженной и драматичной предвыборной борьбе, как нынешняя, правые не могут рисковать победой». Конец цитаты. Великобритания осуждает намерение правительства Израиля застроить жилыми кварталами территорию между Маале-Адумим и Иерусалимом, заявляя, что этот шаг может перечеркнуть идею урегулирования на основе принципа двух государств. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд призвал своего израильского коллегу Гидеона Саара немедленно отменить строительные тендеры и воздержаться от любого расширения поселений. Корреспондент Кан Рам Брандес сообщает, что Великобритания объявила о намерении в ближайшие недели представить список мер против поселенческой деятельности на территориях, включая санкции в отношении лиц и организаций, причастных к ней. Цааль отменил на прошлой неделе запланированные экскурсии в центре Рабина на фоне предвыборной кампании. Об этом стало известно корреспонденту Кан Итаю Блюменталю. Экскурсии в центре проводятся в рамках семинаров по истории и воспитанию для военнослужащих Цааля. В армии сообщили организаторам, что отмена связана с политической составляющей изучаемой темы. В ответ на запрос Кан пресс-служба Цааля заявила, что в соответствии с законом и армейскими приказами за 2 месяца до выборов прекращаются разъяснительные мероприятия в подразделениях армии, за исключением тем, связанных с военной, технической и научной деятельностью, а также занятия по изучению иврита. В центре Рабина заявили, что деятельность учреждения не является политической и полностью соответствует границам легитимного общественного диалога в израильском обществе. Борьба с преступностью. 4 членам преступной группировки на севере Израиля предъявлены обвинения в двойном убийстве в Букате на голландских высотах около 2 месяца назад. Имена жертв – Марван Абу Шахин и Саада Саада. Корреспондент Кан Орли Эль-Калай сообщает, что обвинительное заключение против 4 было подано в окружной суд Нацерета. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня и завтра Израиль ожидает постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Бейершеве 34, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 10 часов. Доброго дня. Шалом ми Иерушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан

0: Израильское время 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская, редактор программы Саша Коган. С вами Мила Сталинская, Алла Найденова. И мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Из тем, которые обсуждали сегодня вы в журнале «Актуальных событий», давайте начнем с продолжение ликвидации боевиков, которые имеют отношение к 7 октября и действиям на территории.
1: На самом деле ЦАЛ действует очень активно в секторе Газа, гораздо более активно, чем ожидалось на фоне разговоров о соглашении, о 15 пунктах и так далее. Второй день продолжаются очень мощные удары по сектору Газа. Дважды ликвидировалось примерно по 10 человек в секторе, в том числе те, кто сегодня входят в структуры Хамаса, в том числе те, кто принимали участие в проникновении на израильскую территорию 7 октября. И судя по тому, что нам сказал подполковник запаса Амит Ягур сегодня в эфире, пока, по крайней мере, американцы дают на это молчаливое добро задним числом, негласно и так далее, но Израиль не останавливают перед намерением продолжать ликвидацию террористов, которые принимали участие в бойне 7 октября. Как долго это будет продолжаться, в какой момент США решат повернуть в сторону, не знаю, но, по крайней мере, пока Израиль обладает определенного рода свободой действий, что немаловажно.
0: Разумеется, и пока нет ограничений на действия нашей армии, министр обороны Исраэль Кац, он как раз подчеркнул, что армия продолжит наносить удары.
1: К заявлению министра обороны Исраэля Каца, как любого политика, я советую относиться, особенно в предвыборный период, очень осторожно, но и, так сказать, результаты сами по себе. Да, мы видим, что ЦАЛ продолжает действовать, мы видим, что ЦАЛ продолжает наносить удары. Возможно, в более ограниченном масштабе, чем если бы не было какой-то попытки привести к реализации вот этого плана 15 пунктов. С другой стороны, Израиль исходит из того, и об этом говорил также наш собеседник, что Хамас и посредники, которые по большому счету являются его союзниками, особенно Катар и Турция, они попытаются изменить порядок действий. То есть они попытаются навязать Израилю отступление до того, как Хамас разоружился. Израиль, в свою очередь, препятствует этому, и это с точки зрения происходящего в Газе, помимо ликвидации, помимо ударов, которые наносит ЦАЛ, это тот кардинальный момент, который остается на повестке дня.
0: Следующая тема. Армия обороны Израиля сообщила о решениях, которые были приняты по итогам резонансных эпизодов войны. Теперь военная полиция расследует, в частности, гибель Хинджа Джаб.
1: Военная полиция расследует 5 эпизодов, имевших место во время военных действий в секторе Газа. 5 случаев гибели людей, которые не имели отношения к террористической деятельности. Как сказал нам адвокат Юваль Каплинский, в прошлом глава международного отдела Государственной прокуратуры сегодня в эфире, во-первых, это такие расследования, которые не решат проблемы Израиля на международной арене вообще, потому что главными проблемами являются те распоряжения, которые давало или якобы давало политическое руководство армии. Если бы сегодня стало известно, что полиция начала расследование против Бениамина Нетаньяху, против Йоава Галланта по поводу тех или иных приказов, которые были отданы, это могло бы остановить расследование на международной за рубежом. Поскольку таких распоряжений нет и не будет, то будут продолжаться и международные расследования. Теперь, что касается самих по себе этих 5 дел. Важно, что они расследуются. Однако возникает вопрос, почему это заняло столько времени. Ведь ситуация...
0: Всего рассматривалась наша армия около 150 инцидентов.
1: 150 инцидентов. По словам Юваля Каплинского, есть немало инцидентов, которые не рассматривались. И есть немало инцидентов, которые рассматривались, но было принято решение не начинать расследование. Эти расследования было принято решение начать. В первую очередь это связано с гибелью международных наблюдателей, с гибелью тех представителей международных организаций в секторе Газа. И вот 6-летней девочки, чье имя стало резонансным таким в мире, получила огласку, именно поэтому сейчас принято решение начать это расследование.
0: След названию государства, которое вы сейчас недавно произнесли, Турция. политика и прогнозы по отношению к Израилю сейчас, в общем, новая оборонная инициатива и возможные пути ответа нашей страны, что происходит?
1: Вряд ли мы находимся на пороге эскалации с Турцией, вряд ли военное противостояние на повестке дня. Турция продолжает набирать силу в регионе. Сирия – это основной плацдарм турецких действий в регионе. Израиль, по крайней мере, согласно официальным заявлениям, очень твердо намерен не допустить углубления турецкого влияния в Сирии, ровно так же, как Израиль не допустил углубления иранского влияния. Теперь Израиль не допускал углубления иранского влияния путем нанесения ударов, в том числе по иранским объектам на территории Сирии. Будет ли Израиль наносить удары по турецким объектам на территории Сирии – большой знак вопроса. В любом случае, пока что был нанесен удар по этому военному объекту в Идлиб. Турция возмущается, но пока все это на таком уровне словесной риторики. И, разумеется, как всюду и во всем, зависит от того, какие действия предпримут Соединенные Штаты. Если действительно, как нам сказала сегодня Ноа Лазими, исследователь института МИСГАВ США, намерены покинуть Сирию, покинуть регион, то в известном смысле Израиль останется один на один с турецкой проблемой.
0: Турция, разумеется, что понятно, в принципе, конечно, хочет восстановить свое историческое влияние на ближнем...
1: Гегемоном хочет быть.
0: Естественно. И использовать вот эту суннитскую исламскую идентичность, говоря терминологии, которая близка в данном случае Турции, это то, что они хотят. И если говорить об альянсе, о Меканском соглашении, вспоминая их, то в данном случае в турецких СМИ постоянно сейчас упоминается, естественно, Египет как возможный участник инициативы, но это еще пока не происходит.
1: Пока не происходит.
0: Разумеется. И то, что сейчас мы видим с утра, Габи, если можно, прокомментируйте, как вы считаете, что будет дальше, как Трамп объявил экономический день Ди против Ирана, пригрозив всем странам, которые будут его поддерживать.
1: Если бы кто-то мне сказал, что можно предсказать по поводу Дональда Трампа на завтрашний день...
0: И его заявление.
1: Да, я бы заполнил с ним лоту, наверное. Но, возможно, это непредсказуемо. На данный момент Дональд Трамп заявляет, что он тверд в своем намерении ужесточить экономические меры в отношении Ирана. Означает ли это, что завтра утром мы не услышим, что Иран – это лучший партнер, и вот-вот соглашения? Совершенно нет. Одновременно Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве полном экономических отношений с Ираном.
0: После двух баллистических ракет.
1: Да. Доктор Нахумшинов, с которым мы говорили, сказал, что, во-первых, это решение очень трудно реализовать, потому что на территории Объединенных Арабских Эмиратов работают иранские компании. И даже если будет принято решение прекратить их деятельность, это займет время, и реализация будет непростой. А кроме того, сами по себе шаги со стороны Объединенных Арабских Эмиратов вряд ли, по мнению нашего собеседника, могут задушить иранский режим и иранскую экономику. Она уже десятки лет существует в условиях постоянных санкций. Если США проявят последовательность, если Дональд Трамп проявит последовательность, возможно, будет иметь какие-то последствия.
0: Ну, что касается Дубая, Объединенных Арабских Эмиратов, для иранской экономики Дубай один из важнейших экономических каналов, конечно.
1: Да, но тем не менее, вот наш собеседник сказал сегодня, специалист по странам Залива, что это важно, но этого недостаточно для того, чтобы обвалить Иран и иранскую экономику.
0: Спасибо огромное, Габи Вольсен, наш коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Доброго дня. Продолжаем наш эфир и переходим к тому, что произошло несколько дней назад, а именно 5 иностранных рабочих из Таиланда получили ранения в результате взрыва в сельскохозяйственном районе недалеко от Метулы. Двое получили серьезные ранения, остальные легкие. Речь идет о случае разорвавшихся старых боеприпасов. Давайте напомним себе и всем о правилах поведения от полиции государства Израиля, как себя правильно вести, если мы видим некий оставшийся в земле боеприпас. С нами в эфире майор Михаил Зингерман, пресс-служба полиции Израиля на русском языке. Здравствуйте, Миш.
2: Да, здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Итак, такие случаи время от времени, но они бывают в любой стране почти, но в Израиле такое, естественно, еще возможно. Пожалуйста, то, что нужно сделать и не забывать, что делать нельзя ни в коем случае.
2: Да, действительно, нужно предупредить о таких случаях, которые, конечно, бывают и по всей вероятности будут происходить. Я думаю, те, которые уже в возрасте, они помнят еще вот отголоски Великой Отечественной Второй мировой войны, находились снаряды через десятки лет. И, к сожалению, люди страдали от разрывов этих снарядов, поэтому нужно быть очень внимательным, осторожным. Вот это происшествие, которое произошло с тайландскими рабочими, они действительно, по всей вероятности, не обратили внимания на этот подозрительный предмет, а речь там шла о кассетном снаряде. То есть об очень опасном, и из-за этого такое большое количество, то есть пострадавших, там пятеро пострадавших, причем двое, как вы правильно заметили, тяжелой степени тяжести. А нужно, конечно, было и то, что мы говорим практически постоянно, полиция, когда вы видите такой подозрительный предмет, и тем более в местах, где происходили боевые действия, нужно моментально отойти от этого места, обязательно предпринять все необходимые меры предосторожности, ни в коем случае не прикасаться, не подходить, сразу же отойти, взять расстояние очень серьезное, моментально позвонить по телефону 100 в полицию, вызвать полицию, полицейские патрульные приедут вместе, конечно же, с взрывотехниками израильской полиции и предпримут все необходимые действия для обезвреживания этого опасного, взрывоопасного предмета. Поэтому вот такие однозначные действия, ни в коем случае не приближаться, ни в коем случае не прикасаться, обязательно моментально позвонить в полицию по телефону 100.
0: Я помню очень хорошо, как вы предупреждали и рекомендовали именно вот то, что делать можно и нельзя, что делать необходимо, когда были обстрелы Израиля, достаточно часто и совсем недавно, казалось бы, и все равно находились граждане нашей страны, когда, если вы помните, и в Фейсбуке выставляли фотографии около ракет, не взорвавшихся, около частей и так далее.
2: Да, к сожалению, бывают такие случаи. Очень много любопытных людей, которые проявляют чрезмерное, скажем так, очень опасное любопытство, которое действительно, не дай бог, может привести к трагедии. И вот в этом случае с тайландскими работниками это привело к очень тяжелым ранениям. Поэтому, пожалуйста, еще раз повторяю, полиция обращается со всей серьезностью моментально, когда вы видите вот такие подозрительные предметы, которые могут быть похожими на взрывоопасные предметы. И вообще любой подозрительный предмет обязательно отойти, не прикасаться и позвонить моментально в полицию по телефону 100, вызвать патрульную полицию, затем обязательно на место прибудут специалисты, взрывотехника, которые сделают всю необходимую профессиональную работу.
0: Михаил, и еще одна тема, о которой мы говорим достаточно часто, я имею в виду мошенничество и огромное количество его видов за последние годы. Мы говорили с вами не раз, и с адвокатами. Очень много, к сожалению, есть причин возвращаться к этой теме. В данном случае, если можно, повторите, поскольку вы уже были в эфире у наших коллег на эту тему, по поводу деятельности колл-центра, который, по крайней мере, этот колл-центр, который находится не в Израиле, обнаружена была его деятельность, что происходит? Потому что это происходило при помощи полиции именно Израиля.
2: Да, конечно, была проведена очень серьезная, очень эффективная работа в Украине. Это совместная работа израильской полиции и украинской национальной полиции. Мы сделали здесь все необходимое по просьбе наших украинских коллег. Были взяты показания, были проделаны определенные следственные оперативные действия. Все материалы были переданы украинским коллегам, которые вот буквально неделю назад разгромили такой колл-центр, который действовал в городе Каменске. Это бывший Днепродзержинск. Те люди, которые в возрасте помнят это название, Днепропетровская область, промышленный центр. И там и действовал оттуда этот колл-центр, оттуда производились звонки, и в частности нашим пожилым и в основном русскоязычным гражданам, и оттуда направлялись, в принципе, все преступные действия, которые совершались здесь, в Израиле, и посыльные, и таксисты, и так далее. То есть оттуда
0: это самое дело, это понятно.
2: Да,
0: когда были посыльные таксисты, я имею в виду, да.
2: Конечно, сейчас, вы же знаете, сейчас не нужно ни физически находиться, сейчас с любой точки мира можно производить все действия, в том числе и преступные действия, поэтому разгром этого колл-центра действительно это начало очень серьезной работы именно международного, в плане международного сотрудничества. И 9 подозреваемых было арестовано в Каменском, в Днепродзержинске. Среди подозреваемых руководителя этого колл-центра, начальники, руководители отдела кадров. То есть это, я вам скажу, этот колл-центр действовал как предприятие, довольно крупное предприятие. Эти работники отдела кадров, они отвечали за подбор кадров, отвечали за то, что как должны были действовать и как работать кадры. Мы знаем, даже и получили индикацию от наших украинских коллег, что те, которые поступали на работу в этот колл-центр, они должны были пройти полиграф, детектор лжи. Представляете, как все было... Да. Были люди, которые были ответственны за базу данных, были люди, которые были ответственны за техническое, технологическое обслуживание всего этого колл-центра. То есть целое предприятие было разгромлено. Могу вам сказать, что по словам наших украинских коллег, будут произведены еще аресты, есть еще колл-центры, которые работают в определенных областных центрах и Украины, и производят звонки нашим гражданам и производят преступные действия. Мы получаем уже индикацию о том, что таких звонков намного меньше. Видно, прижали хвосты пока на данный момент, но нужно быть и нужно продолжать.
0: Да, пожалуйста,
2: быть.
0: Я как раз просила вас обратить внимание слушателей, что то, что называется, расслабляться в любом случае нельзя. Есть номер полиции 100, но надо сделать все-таки так, чтобы не дошло до этого. И помнить, что...
2: Конечно. Нужно продолжать быть внимательным, осторожным, бдительным. И вы знаете, я продолжаю вот общаться со многими людьми, в том числе с пожилыми нашими гражданами, и они мне рассказывают о тех звонках, о тех обработках психологических, поэтому еще раз очень прошу, любой звонок. Вот я просто-напросто сейчас говорю одну вещь, которую просьба моя личная эту вещь выполнять. Любой звонок, который вызывает у вас хотя бы минимальное подозрение, положить трубку, не общаться, ни о чем не говорить. Если вы хотите что-то выяснить, какие-то вопросы, какие-то проблемы, сделайте это сами. Позвоните или в банк, позвоните или в Битуахлюми, позвоните или в налоговую полицию, чтобы все это исходило от вас. Любой подозрительный звонок, тем более звонок, в котором речь идет о ваших деньгах, о ваших... ювелирных изделиях, о ваших личных. Любой такой звонок прекратить, положить трубку, не разговаривать. И, конечно же, еще одна просьба — сообщать в полицию о любых таких звонках, о любых вопросах. И я вам скажу, что вы видите, вот полиция работает, это взаимодействие с украинской национальной полицией, разгром колл-центра. Это все благодаря, в том числе и жалобам, которые поступили в полицию. Поэтому подавайте жалобы и действительно будьте внимательны и будьте осторожны.
0: Огромное спасибо. Майор Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции на русском языке. Спасибо огромное. Хорошего дня.
2: Спасибо вам. Всего доброго.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
7: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль», первый час. Переходим к следующей нашей теме. Терапевтическое отделение Бет-больницы «Сорока» в Бершеве вернулось в свое постоянное помещение после завершения восстановительных и ремонтных работ. О том, что происходит в больнице «Сорока», мы говорим с профессором Леонидом Барским, заведующим отделением внутренних болезней в больнице «Сорока». Леонид, доброе утро, здравствуйте.
8: Доброе утро. Здравствуйте, Таня.
0: В течение месяцев я видела разные новости, которые касались медицинского центра «Сорока». Из того, что совсем новое, это как раз то, что озвучила я сейчас. После удара это отделение, о котором мы говорим, продолжало работать во временном подземном помещении, как я знаю. Что происходило потом? Долго ли? Ну, сколько времени прошло, пока, наконец, можно уже заявить о том, что оно вернулось в постоянное помещение?
8: Ну, они вернулись уже с начала этого месяца, к счастью, в лимит БЭТ, отделение терапии БЭТ. Но я скажу, что, в общем-то, начну с того важный момент, что больница «Сорока» обслуживает более миллиона населения юга Израиля, и эта больница третичная, то есть университетский центр. И количество коек, количество врачей, количество медицинских сестер и медперсонала здесь самое низкое, в общем-то, в Израиле, несопоставимо ни с центрами, даже меньше, чем на севере страны. Поэтому всякие изменения или уменьшение объемов помощи, которые были вызваны ракетным ударом по одному из зданий, они очень существенны для жителей юга. В результате этого удара пострадали все отделения, на 7 отделений терапевтических. Я как бы руководитель всех 7 отделений терапевтической службы и отдельно примет ВАВ, терапии ВАВ. И поэтому мы вынуждены были как бы быть в совершенно разных неприспособленных местах, но не останавливать ни на минуту оказание помощи населению юга. И мы с этим, к счастью и с гордостью, я должен сказать, справились полностью. Отделение БЭТ претерпело огромный ремонт, и ремонт прекрасный. Сейчас выглядит великолепно, на уровне самых высоких мировых стандартов. Они вернулись в отделение. Естественно, было все поражено, и во всех отделениях все поражено. Все окна, все двери, все это просто ударной волной вышибло из всех помещений. И сейчас это отделение вернулось так же, как и Пенемит Гей, еще одно. Два из семи отделений вернулись на постоянное свое место. Наряду с этим мы, к сожалению, должен констатировать, не закончили со всей этой эпопеей ремонтов и переходов. Например, мое отделение сейчас будет претерпевать тоже кардинальный ремонт. Какие-то косметические вопросы были решены сразу для того, чтобы полностью восстановить и дать полноценное лечение. Мы сейчас будем вынуждены перейти в подвальное помещение на какой-то период, месяц или несколько месяцев, пока будут здесь восстанавливать работу. И так каждое из отделений оставшихся, три отделения, в общем-то.
0: То есть ремонт, о котором идет речь, он достаточно серьезный требуется в данном случае, уже не декоративный.
8: Да, он серьезный требует. До сих пор у нас есть некоторые окна закрыты гипсом, и есть проблемы. Есть проблемы до сих пор, но тем не менее я должен подчеркнуть, что медицинская помощь, терапевтическая помощь населению Юга оказывается полном 100%, полном объеме. Мы работаем, не покладая рук, максимально, и, в общем-то, больные фактически не чувствуют этих всех моментов. Естественно, в подвале это не самые оптимальные условия, но мы стараемся как-то компенсировать это отношениями, профессионализмом.
0: Вы лучше меня знаете ситуацию, о которой сейчас скажу. Через 9 месяцев после 12-дневной войны прошлого года в Сороке пострадал от прямого попадания хирургический комплекс тогда. Да, и в принципе был начат тогда. Вот, я имею в виду, это было в марте, контролируемый снос здания, на месте которого должна быть построена госпитальная башня. Такая уже защищенная от обстрелов, разумеется.
8: Да, да, это в общем-то так. Пострадал так называемый старый хирургический корпус. Да. И туда было прямое попадание ракеты. Одновременно в этом корпусе было 7 отделений, включая отделение, одно из отделений терапии. И лаборатории, какие-то научные исследования там велись. Это все, естественно, пострадало, и все это перевели. И сейчас работают фактически все эти отделения, подразделения в различных других местах Сороки. Одновременно с этим, вы правильно сказали, будет строиться, есть так называемый проект, называется «Кума. Возрождение». То есть будет строиться новый, новое здание. Оно не будет строиться на старом месте, на месте этого старого хирургического корпуса, потому что он будет частично восстановлен. И какие-то службы, не госпитализация, но какие-то службы будут там. А новое здание будет строиться на новом месте, на территории Сороки. Это будет 11-этажное здание, в котором будет, перейдут все отделения, будут построены дополнительные отделения. К счастью, можно сказать, есть сейчас уже бюджет на строительство этого здания, который складывается из частично Купат-Халим-Клалит. Выделило деньги, государство выделило третью часть, и пожертвования, очень существенные пожертвования, несколько человек особенно, и это все будет строиться в течение 7-10 лет, я думаю, это здание.
0: Достаточно времени еще будет, к сожалению, впереди, в ожидании нового комплекса, разумеется, который будет уже оснащен всем необходимым, и с учетом, к сожалению, таких ситуаций, из-за которых пострадал, собственно, старый комплекс, где был и хирургический кампус, и, в частности, несколько других отделений.
8: Операционные.
0: Да, это очень обидно, конечно. Ну, это даже не тот эпитет, просто тут объяснять даже не нужно. И, конечно, хорошо, что все-таки в мае этого года окружная комиссия по строительству, проектированию Южного округа Израиля все-таки уже утвердила этот план развития больницы Сорока, который предусматривает строительство всего необходимого, Биньянат Кума, как мы говорили, корпус возрождения. Ну, что сказать, я только буду рада, если это все будет отстроено как можно быстрее, но то уже, что в больнице вернулось к работе в уже не в подземном помещении отделение БЭД, это уже прекрасно, разумеется, и вам как можно быстрее пережить ваш, разумеется, ремонт, который ожидает и ваше отделение тоже.
8: Спасибо большое. Мы будем стараться продолжать оказывать помощь населению максимально, чтобы люди минимально чувствовали те неудобства, которые, к сожалению, остаются.
0: Безусловно. Спасибо вам большое, профессор Леонид Барский, заведующий отделением внутренних болезней ВАВ в больнице Сорока. Спасибо.
8: Спасибо вам большое, здоровья и всего самого лучшего.
0: Взаимно. Переходим к нашей следующей теме. Давайте вспомним, что происходило 35 лет тому назад. У каждого из нас свои воспоминания. о такой дате, как 19 августа 1991 года. Попытка государственного переворота, тогда еще в Советском Союзе. И, конечно, одно из ключевых событий, которое предшествовало распаду Советского Союза. Каждый из нас помнит что-то лучше или хуже. Кто-то из наших слушателей, я думаю, был там, где все происходило, в Москве, на площади, на улицах, и помнит это гораздо лучше. Кому-то было больше лет, кому-то меньше. У меня были очень своеобразные воспоминания после этого. Я в тот момент была студенткой, студенткой исторического факультета. Сколько мы говорили об этом, сколько мы смотрели телевизор, сколько ругались на темы, связанные с тем, что происходило и что будет дальше, я не буду говорить, но я с удовольствием приглашаю в наш эфир Марианну Беленькую, востоковеда, ведущую программу на Первом радио, которую в данном случае приглашаю как свидетеля, поскольку, увидев пост Марианны в Фейсбуке, поняла, что она была одним из тех свидетелей вместе со своей мамой, которая все это видела своими глазами тогда. Марианна, доброе утро.
9: Доброе утро.
0: Мы не говорим об анализе политическом, но о том, что ты помнишь к сегодняшнему дню и вот это переосмысление, возможно, когда оно пришло, потому что тогда ты была еще не совсем взрослым человеком, скажем так, как и я.
9: Да, я была подростком, 14-летним подростком, но очень вовлеченным в политику, то есть подростковый возраст, детство пришлось на перестройку, естественно, родители все время об этом говорили, ходили на какие-то митинги, и все это очень активно обсуждалось в семье, естественно, я очень пристально следила за новостями, а события 19 августа я еще вот спустя 35 лет запомнила так хорошо, потому что в те дни я вела очень подробный дневник, записывая буквально все, потому что у меня тогда, как подростком читавшийся книг, было ощущение, что сейчас все вот закроют, не будет больше только появившейся свободной прессы, не будет «Эхо Москвы», которое тогда все активно слушали. И нужно записывать, чтобы это вот осталось в памяти, передавать другим и так далее. И вот на баррикады меня, естественно, никто не пустил из родителей. Но мы в тот день, во-первых, с мамой ходили в центр Москвы, нам нужно было к врачу, тоже недалеко от Белого дома, и была вымершая Москва, и танки. Но больше я, конечно, и я помню, что тоже тогда прекратилось как раз вещание «Эхо Москвы», и думали люди, как передавать информацию друг другу. Уже я помню, как я готовилась писать листовки для соседей, расклеивать на листья. Вот. Но больше всего, конечно, я помню уже не 19-е, да, ну, 19-е самой собой. И все дни, и ужас на самом деле я запомнила, когда выяснилось, что погибли люди, трое ребят молодых, которые буквально легли под танки. И это было тоже
0: Дмитрий Комарь, Илья Кричевский, Владимир Усов.
9: Усов, да. Это был такой вот жут. Кстати, вот когда хоронили Илью Кричевского позже, это были, наверное, первые еврейские похороны, которые я видела в своей жизни. Их транслировали по телевизору, по всем еврейским традициям. И тоже очень прямо осталось в голове. А вот, естественно, день уже 22 августа, когда уже стало понятно, что путч не удался, уже победные, мы с мамой ходили на митинг к Белому дому, тогда над Белым домом поднимали флаг.
0: Триколор уже.
9: Да, российский флаг, и это было очень волнительное прямо событие. Сейчас понятно, что российский флаг у многих вызывает другие чувства,
0: понятно,
9: но тогда
0: конечно.
9: Это было что-то такое, дух свободы, совершенно ощущение. И невероятно. И тогда, вот я помню, как на трибуну поднялся Ростропович, но его многие приняли за Горбачева, они издали похоже. И еще такие, да неужели Горбачев приехал уже из Пороса? Но нет, это был Ростропович. Вот. И, кстати, вот про переосмысление, то, что сказала, за эти годы пришло переосмысление роли Горбачева, потому что как маленькой девочке я тогда его воспринимала не очень хорошо. И то, что вот было противостояние Горбачев-Ельцин, и симпатии были больше на стороне Ельцина, и только вот с годами я осознала ту роль, которую сыграл Горбачев в истории Советского Союза и будущей России, то, как он пошел, в общем-то, сломал систему, и что все это было во многом благодаря ему, и то, как он себя достойно вел последующие годы, практически до самого конца, это вот надо отдать дань этому человеку, хотя к нему, конечно, неоднозначное отношение, не все готовы
0: простить. Как к любому политику, но о нем тогда было очень много разговоров, конечно.
9: Да, ну вот, наверное, это главное, ну вот, переосмысление и роль человека, и роль личности, и это, наверное, связано с ним. Вот, к сожалению, ну, может быть, к счастью, в 93-м году я уже была в Израиле, и для меня, вот, я помню, шоком стал тоже, как для еще маленькой девочкой, тогда уже 16-летней, стал шок, что когда люди, которые вместе были в 91-м году по одну сторону баррикад, как они оказались по разные стороны баррикад. И вот это вот тоже, наверное, такое, да. Ну, уже не наблюдатель изнутри, а наблюдатель извне, для меня тоже было большим-большим шоком.
0: Вспоминая даже визуально из того, что было для меня шоком и очень странным ощущением, если мы говорим о Советском Союзе и о телевидении того времени, пресс-конференция путчистов, у которых потом, ну, скажем так, мягко, не получилось. И я помню до сих пор трясущиеся руки Янаева, хотя, конечно, ключевой фигурой, основным организатором вот этого неудавшегося, скажем так, переворота был Владимир Крючков, председатель КГБ тогдашний, Дмитрий Язова, мы можем вспомнить, и Пугу, и Сергея Хромеева, которые потом, вскоре после поражения, покончили с собой при своеобразных обстоятельствах. Это я просто напоминаю какие-то имена. И вот интересно, что и тот самый судебный процесс над участниками ГКЧП, который проходил позже, в 93-94 годах уже, он ведь закончился освобождением почти всех по амнистии. Что касается Горбачева, он сохранял тогда свой пост президента Советского Союза, потерял власть и влияние, естественно. Я потом вспоминала, как власти, кроме РСФСР, других союзных республик, пока еще Советский Союз был и жил, поступили, как и РСФСР, осудив путч и поочередно заявив о выходе из состава Советского Союза. Это был так называемый парад суверенитетов. И он завершился как раз в декабре 91 года подписанием тех самых Беловежских соглашений. Очень много вспоминается, и я просто в свое время случайно узнала, я думаю, многие помнят, что если мы смотрели телевидение, ты сейчас вспомнила про «Эхо Москвы», что там все невозможно было ни слушать, ни смотреть, а телевидение все время запоминалось очередным «Лебединым озером», который повторяли в тот же день. И в какой-то момент я узнала, как это было принято, это решение о трансляции балета «Лебединое озеро», которое у нас ассоциировалось у многих с тем, что кто-то умирает из представители власти. Это был Виктор Осколков, дни ГКЧП, он руководил генеральной дирекцией программ Гостелерадио Советского Союза, и что происходит в стране, не знал никто, включая Леонида Кравченко, председателя Гостелерадио тогда, и они думали, что делать, потому что дикторы должны были озвучивать то, что происходило с ГКЧП, ну а потом Осколков решил, что ну, нельзя ставить в такой день страну с пустым экраном, и был в итоге запланирован показ балета. Хронометраж был идеально подходил под то, что им было запланировано, кроме новых постановлений ГКЧП. И в итоге второй раз поставили «Лебединое озеро» поздно ночью после программы «Время» и пресс-конференции членов ГКЧП. В общем, это был очень своеобразный день для тех, кто пытался хоть что-то понять по телевидению, с помощью телевидения, поскольку это был тот самый первый день, когда еще никто почти ничего понять не успел, если только не был на улицах и не был приближен к властям, скажем так. Это были очень непростые дни, скажем так. Это, конечно, было не только 19 августа, но включая и 20, 21, 22, разумеется, когда происходило очень много всего, включая, конечно, трагедии, гибель трех ребят. Это было очень все печально тогда. Спасибо большое. Спасибо за то, что поделилась воспоминаниями, Мариан. Хорошего дня. Спасибо тебе большое еще раз.
9: свидания.
0: Всего доброго. Мы говорили о попытке государственного переворота в Советском Союзе, воспоминания августа 91 года, об одном из ключевых событий, которые так или иначе, но предшествовали распаду Советского Союза. 35 лет со дня путча ГКЧП.

0: Ну, а сейчас еще одна рубрика, о которой мы не могли не сказать вам. Рубрика, которая связана с концертом, даже с двумя концертами. Они состоятся уже в эту пятницу и субботу. Ферия латино, фламенко, латино, джаз — это огромное количество, конечно, эмоций, когда публика не может остаться равнодушной. И с тем, что будет происходить, нас знакомит Леонид Пташко, джазмен, пианист, композитор. Леня, доброе утро.
1: Доброе утро, Танечка, и всем нашим радиослушателям. Ну вот мы добрались и до фламенко.
0: И до этого проекта, да, о котором ты говорил чуть раньше, ты предупреждал, что это будет сумасшедший коктейль музыкальный.
1: Да, я говорил, что это будет по дороге, но в связи со всякими разными событиями, которые все мы знаем, о чем идет речь, естественно, все это отодвигалось, передвигалось. Вот. Но, во всяком случае, проект оригинален тем, что наши израильские звезды, действительно израильские звезды, это Таня Винокур, которая стала просто за последние годы, ну, просто как метеор ворвалась в израильский культурный истеблишмент, именно как вот то звено, которое как будто бы такое ощущение, которое не хватало в Израиле, это именно вот такое направление южноамериканской латинской музыки, которое она просто захватила полностью. Она когда-то работала в коллективе Миюмана, который, кстати говоря, да, в этом году она была солисткой. Там я в этом году Миюмана, это танцевальный музыкальный коллектив, единственный в своем роде вообще в мире, действительно очень интересный коллектив, международный совершенно проект у них. Вот они в этом году справляют 40-летие. И, кстати говоря, когда мы с Таней вместе делали концерт в Гихал Тарбуте, как это Гихал Тарбут у нас по-русски получается? Дом культуры.
0: Дом культуры, ну, все его в Израиле знают все-таки как Гихал Тарбут города Тель-Авив.
1: Да, и вот там как раз Миюмана Таня пригласила. В общем, короче говоря, Таня в одном лице совмещает в себе и танец испанский, и фламенко, и виртуозная игра на скрипке. И в последнее время она стала петь. Притом песни очень такие тоже оригинальные.

0: И писать эти песни тоже.
1: Да, в направлении именно вот музыки фламенко, музыка испанская. В общем, короче говоря, это действительно такое явление, и ее очень любят, очень любят. Мы с ним вместе знакомы, ну, скажем так, где-то последние 36 лет. Ей это было... Да, представляешь? Ей было 7 лет, она бегала ко мне на концерты в 90-х годах. У нее мама тоже музыкант. Вот мы с ее мамой тогда работали вместе, Рита Винокур. И она бегала с девчонкой совсем маленькой, бегала на концерты, там, и, в общем, иногда себя плохо вела. И вот, пожалуйста, да, и вот, пожалуйста, вот прошло столько времени, и из маленькой Танечки превратилась большая Таня и такая большая звездочка.
0: Шоу вот, «Феерия Латино» — это и ты, твое трио, естественно.
1: Да, мое трио, там перкашенисты будут играть разные... Но есть еще главная солистка концерта. Это Орли Соломон, которая также является именно... девушкой, которая поет всю музыку латиноамериканскую. У нее муж был кубинец.
0: Uh-huh.
1: Вот. И в связи с этим она много лет она жила в Гаване, на Кубе. И, естественно,
0: она дышит этим воздухом.
1: Она великолепно знает все эти песни, там «Кванта ла Мэра», или там, ну, в общем, много в репертуаре всего. И вот сочетание ее, у нее практически родной язык испанский, кстати, и французский тоже. Она родилась, у нее тоже интересная очень история, она родилась в Париже, значит, жила в Израиле, потом вышла замуж за кубинца, уехала на Кубу, там у нее родилась дочка на Кубе. В общем, короче говоря, вот такое сочетание совершенно палитра жизненная и совмещенная с музыкой, потому что я, вы знаете, я очень люблю работать именно с первоисточниками. То есть люди, которые, например, поют на английском с акцентом, мне это очень как-то режет слух. Поэтому я очень люблю с людьми, которые носители, работают, работают с теми музыкантами, с которыми являются носителями языка, носителями этой культуры. Поэтому вот в данной концепции испанская феерия или, как хотите, музыка латиноамериканская, которая будет звучать на этих днях. Это, кстати говоря, начинается первый концерт у нас уже завтра. Это Хайфа аудиториум, потом Латрун, залы полные. Поэтому, в общем, это замечательно. Замечательно. Это август, месяц такой непростой. Но при этом залы заполняются, и это прекрасно. Вот. И когда ты выходишь на сцену вместе с такими музыкантами, ты видишь вот, по-настоящему вот, любовь к этой музыке, по-настоящему знание этой музыки. И, естественно, зал это чувствует, зажигается, и просто действительно это, в общем, такая... Как бы история дром-американской, латиноамериканской музыки.
0: Лёнь, ты ведь достаточно часто обращаешь свое внимание как музыкант к музыке, скажем так, вот такой музыке страстной, и я имею в виду вместе со своими музыкантами. Время от времени вы возвращаетесь к музыке Южной Америки, допустим. Это я такое уже слышала и видела не раз. Да? Потому что того требует.
1: Дело в том, что как только возникает новая звезда у нас в Израиле, я в связи с этим сразу обращаю внимание на то направление, с которой эта звезда работает. Дело в том, что за эти годы, за 37 лет, Танечка, нашей жизни с тобой здесь в Израиле, я поменял, наверное, уже 1000 программ, и я счастлив. Я счастлив. Дело в том, что Израиль у нас маленькая страна, и петь или играть только одну программу, это как я помню, я когда-то работал в коллективе, ну, еще ребенком, ну, юношей, можно сказать, в коллективе «Палат Бельбюль-Аглы». Я был его пианистом, да. Это был 83-82 год. И мы приехали куда-то в Сибирь, в общем, в какие-то там города, которые я даже забыл, как они уже называются, где надо было зубной щеткой нужно было пробивать лед в кране, чтобы просто зубы почистить. Вот, я ему говорю, Палат Бюльбюлич, куда вы нас привезли? Он говорит, не волнуйтесь, я здесь впервые, для них я все еще большая звезда. В общем, короче говоря, у нас в Израиле любая программа заканчивается после первого круга очень быстро. Поэтому за эти годы я создал очень много проектов и фестивалей, и всего, и там, начиная от «Мертвого моря», заканчивая там в «Ашдоде», и все что угодно. И эти стили, которые сами, вот, они как бы появляются в моей жизни, эти стили зависят от того, того или иного музыканта, который действительно работает в том или ином проекте. И это очень важно. Это очень важно. Для того, чтобы действительно... Я иду по дороге вместе с этими музыкантами. Вообще я считаю себя счастливым человеком, потому что имею право и позволить себе работать с самыми лучшими музыкантами. И это мое большое счастье.
0: И пусть так будет и дальше. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Леонид Ташко, джазмен, пианист, композитор, сегодня в эфире Канрека. Мы говорили о новом шоу, новом музыкальном подарке под названием «Феерия Латино», «Фламенко Латино», «Джаз». И это шоу вы можете увидеть с Леонидом Ташко и его трио Орли Соломон и Тани Винокур. Музыкальные коктейли, страсти и солнце, и, конечно, импровизации. Уважаемые радиослушатели, мы заканчиваем наш первый час программы «Доброе утро, Израиль». И хочу сразу пригласить вас во второй наш час. Гостем программы станет Сева Новгородцев, человек на всю жизнь, музыкант и британский журналист, радиоведущий, бывший сотрудник русской службы BBC, ведущий программ «Рок-посевы», «Сева-оборот» и «BBC-сева» до 2015 года. Оставайтесь с нами.

0: В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». Творог с изюмом, вишней и клюквой. 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное. 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко. Две банки за 14,90. «Маданей Мания». Мидхам или Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Иран с пренебрежением отвергает заявление президента Трампа о начале масштабной экономической кампании против него. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что слова Трампа призваны отвлечь внимание общественности от кризиса, с которым сталкиваются сами Соединенные Штаты, беспрецедентного государственного долга и растущих расходов. Аракчи добавил, что приверженность американской администрации своей провальной политике лишь углубит ее поражение. Слова иранского министра передал корреспондент Кан Шимон Миджан. Ночью президент Трамп заявил, что экономическая кампания против Ирана направлена на его полную изоляцию. Он подчеркнул, что любая страна, которая нарушит введенные меры, окажет режиму в Тегеране помощь напрямую или косвенно, также столкнется с экономическими последствиями. Напряженность в отношениях с Турцией. Министр обороны Кац заявил, что президент Эрдоган втягивает свою страну в опасные авантюры в Сирии и подчеркнул, что Израиль не позволит никому угрожать его безопасности. Эрдогану лучше продолжать произносить в турецком парламенте свои пустые речи против Израиля, а не испытывать на прочность решимость Израиля защищать себя, написал министр обороны в социальной сети X. Подготовка к выборам. Председатель партии «Ахдут» Гилад Эрдан вновь заявил, что не присоединится ни к какому узкому правительству, независимо от личности его главы. В интервью Шаулю Амстердамски Лиэль Кайзер Эрдан прокомментировал сообщение о своих встречах с Оффером Винтером, который в ближайшие дни намерен объявить о создании новой партии. По словам Эрдана, сотрудничество между ними невозможно, пока Винтер сохраняет готовность войти в узкое правительство Нетаньягу при участии ультраортодоксальных партий. Эрдан подчеркнул, что концентрация политической системы исключительно вокруг личности премьер-министра наносит ущерб интересам граждан страны. Тем временем министр Зеев Элькин из Ликуда призывает Оффера Винтера не создавать новую партию, опасаясь, что такой шаг приведет к потере голосов правого лагеря, как это произошло на выборах в 1992 году. «Речь идет не только о потере власти», — заявил Элькин в эфире Кан Решет Бет, «но и об угрозе для безопасности Израиля из-за опасных решений. Соглашения Осло стали возможны в том числе потому, что правый лагерь растратил голоса. Были небольшие правые партии, которые не преодолели электоральный барьер. Я считаю, что в такой напряженной и драматичной предвыборной борьбе, как нынешняя, правые не могут рисковать победой». Конец цитаты. Согласие трех арабских партий участвовать в выборах единым списком. Председатель объединенного списка Юсеф Джабарин раскритиковал оппозиционные партии, которые после резни 7 октября отвергают возможность создания коалиции при опоре на арабские партии. В интервью Кан Решет Бет он заявил, что без обсуждения мирного урегулирования и переговоров с руководством палестинского народа невозможно добиться лучшего будущего, а отсутствие реальных решений приведет лишь к отчаянию и, возможно, новой войне. Гражданская администрация и силы пограничной полиции минувшей ночью эвакуировали форпост Кфар-Роим в Самарии, расположенный в зоне Би. Корреспондент Кан Хаим Гольдич сообщает, что во время эвакуации правые активисты перекрыли дорогу к форпосту и бросали камни в подразделения ЦААЛя, которые проводили операцию. Четверо активистов были задержаны для допроса и доставлены в полицейский участок. Кроме того, у жителей форпоста изъяли трактор и отару овец. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня и завтра Израиль ожидает постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Бершеве 34, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река в 11 часов. Доброго дня. Шалом, мир ушалаем.
2: Кан-Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свои передачи. С вами Таня Барская, Найденова Мила Сталинская. И наша сегодняшняя тема начинается сначала с музыкального подарка человеку, который уже в нашем эфире. Это та мелодия, которую он когда-то хотел очень и очень сыграть сам.

0: Надо сказать честно, что когда я влюблялась в джаз и в музыку, которую дарит саксофон, Гармский ноктюрн стал как раз той композицией для меня, в которую я влюбилась немедленно и, видимо, уже навсегда. Ну, а при дворе мы сейчас уже разговор с нашим героем, собственно, тем, что звучало годами. Вроде бы так. В нашем эфире тот самый Сева Новгородцев, радиоведущий, шоумен, диджей, голос которого знал мир.
1: Добрый вечер и привет из Лондона. Сегодня речь пойдет о самых популярных пластинках недели, как здесь, в Англии, так и в Соединенных Штатах.
0: Вот так это начиналось в 77-м году. Здравствуйте, доброе утро.
2: Да, здравствуйте, доброе утро.
0: Спасибо, что согласились сегодня с нами поговорить. Слушатели уже знают, что вы сегодня с нами. Вас слышно хорошо, вы можете не беспокоиться. Итак, как правило, вы брали всю жизнь интервью, но, конечно, в какой-то момент стали брать у вас. Как вы себя в этот момент чувствуете? Ну, не сегодня уже, конечно, а вот так. В те годы, когда стали брать, и как брать? Потому что я знаю, что вы в свое время рассказывали о том хорошем уроке, который, ну, на ваш взгляд, вам дала Маргарет Тэтчер.
2: Было же дело? Ну, о себе рассказывать легко, потому что ты в материале.
0: Ну, конечно.
2: Но с течением времени начинаешь повторяться, поэтому приходится как-то разнообразить свои рассказы. Вообще для меня... Примером подражания оказался Джон Леннон. Мне попали записи его последнего интервью. Вы слышите меня, да?
0: Конечно.
2: Сделанного буквально за несколько дней до смерти. А он был в Лондоне и беседовал с нашим одним известным диджакеем Энди Пиблсом. И тот, конечно, задавал ему стандартные вопросы по биографии. Как он там познакомился с Йоко Оно, да, 5-10. И Джон Леннон, который эту историю рассказывал, наверное, ну, 500 тысяч раз, рассказал ее снова со всеми подробностями и с колоссальным жаром открытия. И вот тут я понял, что человек, который дает интервью, не покрывается коркой цинизма. И не воображать, что если он это один раз сказал, то все человечество уже это знает наизусть. Вот поэтому я стараюсь рассказывать все каждый раз по-новому, как будто бы рассказываю все это в первый раз. Поэтому задавайте любые вопросы.
0: С удовольствием. Но насколько я знаю, как вы себя назвали, ведущий-ведущий, да? Если говорить о вас и так смотреть в далекое прошлое, начинать надо, как вы однажды сказали, года с 54-го, когда вы выиграли конкурс чтецов-исполнителей, причем с монологом Хлестакова в свои 14.
2: Да.
0: Как же это вас сподвиг так Гоголь? Почему?
2: Я попал на какой-то концерт мальчиком, и там выступал с бенефисным номером артист местного русского драматического театра под фамилией, сейчас я вспомню ее. Короче, он меня абсолютно смел. Вот он читал монолог Хлестакова, там, собственно, его режиссерская разработка. И я пришел домой, и у нас стоял этот шеститомник гоголевский в переплете под карельскую березу, разрисованное такое. И я нашел там ревизора, нашел этот монолог Хлестакова, и, будучи под сильным впечатлением, его этот кусок выучил, и потом репетировал, глядя на свое отражение в печке, покрытой темной изразцовой плиткой. То есть видно, меня было видно, но без лишних подробностей. И вот во Дворце пионеров, куда я ходил, не помню, там какой кружок, фотокружок или там кружок гарнистов-барабанщиков, было объявление, что такого-то числа будет конкурс чтецов. Ну, я пришел, там было человек 70. Но чтобы вы поняли Эстонию 54-го года, там вышла эстонская девочка с книжкой в руках, и прочитала тихим голосом стишок про тучки на небе или там цветочки на лугу. И тут я пришел... А, фамилия актера была Росомахин.
0: Хорошо.
2: У меня бенефисная фамилия Росомахин. И вот я, конечно, в росомахинской режиссуре прочел этого монолог Лисакова, конечно, всех смел. И мне потом там давали первый приз в театре «Эстония». На сцену надо было заходить. Маменька меня надоумила придумать и выучить благодарственную речь.
0: Хорошо.
2: Ну, в общем, дали мне бюст Горького из фарфора небольшого размера и какую-то грамоту. И тогда в школе все решили, что мой путь, естественно, только в актеры. Я очень был востребован в самодеятельности. Сначала в школе, потом во дворце пионеров, там.
0: Но вы же еще были и гарнистом вообще-то. Кстати.
2: Ну, гарнистом, да, я закончил курсы, и потом пионерский лагерь, когда ездил, то на линейке на горне играл там подъем флага, спуск флага, там утром подъем та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это вставать, вставать.
0: Это статус, Сева, это статус. И нельзя было киксануть, то, что называется.
2: Ну и, конечно, на линейке все стоят в ряд, а я отдельно стоял, поднявший горнь, и, значит, вот он. Ну, вообще-то, мне потом пригодилось, но много лет позже.
0: Естественно.

0: Oh, yeah.
1: Ну и, конечно, вы стали готовиться в артисты, в актеры. И поступали даже, да, как я понимаю, в два училища.
2: Ну да. Ну, мне сказали, что если хочешь быть актером, то надо поступать в лучшее училище. В Москве. В Щепку, в Щепкино училище и Щукино. Поступишь, будешь актером, а нет, так и не надо. Ну, я вот с маменькой поехал в Москву. Вступительные экзамены в театральный институт раньше, чем в обычный институт, и с тем, чтобы, если студента не возьмут, так он не потерял бы год.
1: Ну да, и чтобы успеть сделать
2: что-то
1: другое.
2: И вот мы приехали, да. Ну, в общем, надо понять, что я к этому готовился, сколько там, последние там 4 года, но в юности это довольно продолжительный период. И кучу там ролей переиграл и все такое. Ну, в общем, я где-то на втором туре срезался, потому что мальчик с фамилией Левенштейн, внешностью как бы непонятно, кого ему играть в этой социалистической действительности. Да. Ну и несмотря на какие-то там способности, в общем, отсели. Дело в том, что тогда политика была, они брали, ну, не то что русопятых, но незамутненных людей, людей таких самостных, оригинальных, на которые не повлияла там никакая актерская там школа или самодеятельность. Поэтому брали там или девушек с такими голубыми глазами, как чайные блюдца, или каких-то молодых людей, тоже блондинистых. Но не надо забывать, что тогда брали, по-моему, 15 человек курс. Приехало 5000 народу. И не надо забывать, что были еще национальные кадры,
1: конечно,
2: какие-то там якуты ехали.
1: Просто, было не просто с разных точек зрения.
2: Да. И потом дети знаменитых актеров, потом блатных, там всяких много. Ну, короче, я не пытаюсь оправдаться, но просто объясняю обстановку.
1: Факты 54-го года, да.
2: Да, но вашим слушателям будет интересно, что мы с маменькой уже отринутые и отказанные.
1: Да.
2: Пошли куда-то за Большой театр. Сейчас этого скверика уже нет, его уничтожили. Но за Большим театром был небольшой тенистый скверик. И мы сидели там в тени лип на скамейке и молчали. Подошел старый еврей, сел с нами на скамейку и, глядя тоже вдаль, сказал: «Что с вами, молодой человек?» — сказал он. «У вас в глазах грусть всей нации». Ну, в общем, на этом моя...
1: Кончилось это в итоге морским училищем?
2: Ну, я приехал домой, отец говорит: «Ну, не вышло по-твоему». «Я тебе же не мешал. Давай тебе, может быть, по-моему». Отец у меня капитан дальнего плавания, заместитель начальника к тому времени был эстонского пароходства, мы в Таллине жили. Ну, я поехал в Питер поступать в Макаровку, вот, в высшую мореходку. Набрал проходной балл. Из 25 23 надо было набрать. Набрал проходной балл, но с проходным баллом могут взять, а могут и нет. И мне официально на приемной комиссии сказали, что у вас проходной балл, и мы вас принимаем по предпочтению, поскольку вы потомственный моряк. Весь наш курс, все этих 125 человек, послали за Ладожское и за Онежское озеро собирать картошку. Там в деревне было 11 домов. Ну, в общем, средние века. Привели на поле картошку копать. То там стояла лошадь с деревянной сахой. В районе 16 века технология.
1: Сев, скажите, пожалуйста, я вот просто не знаю, вы это слышали или нет, я предварила интервью замечательной композиции, которую я знаю, что вы очень любили в свое время, но не могли сыграть, поскольку вы тенор-саксофонист, а гарлемский ноктюрн, в принципе, для других саксофонистов, для альт-саксофона. Да, совершенно верно. Я просто сегодня ее дала в наш эфир. Я тоже очень ее люблю, причем люблю давно и преданно. В частности, я тоже очень люблю джаз. Вот когда в вашу жизнь пришел джаз, вы уже, собственно, к тому моменту, когда познакомились с джазом, музыку любили естественно. И кроме горна, и вообще, как пришел джаз к вам?
2: Ну, я поступил в мореходку и через 2 года там впал в депрессию, потому что Это казарменное положение. Я знал, что есть музыкальный оркестр в училище. Он был прямо на нашем этаже, там за углом, за заветной дверью. И вот я пришел туда, что-то там прослушаться. Короче, через там какое-то количество времени, месяца через три, я уже сидел в духовом оркестре и играл секунду. Секунда — это они играют такие партии. Скажем, вот в марше «Прощание славянки» второй части «Пора», а им отвечает «та-да-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Так вот, «та-да-да-та-та-та» — это секунда. Я когда осенью приехал, я уже вошел непосредственно в состав оркестра. Мы еще имели там саксофон и прочее. И вот так я как бы вошел игроком сразу в эту музыку. Мне было тогда, по-моему, 19 лет, 18,5-19. И я занимался очень много, с большим жаром. И довольно быстро мы прогрессировали. Поэтому уже там к зиме 59 года в самодеятельном концерте мы уже что-то такое разыгрывали довольно серьезное.
1: К зиме 59-го. Ну, а лет за 10 до того ситуация с теми же саксофонами была от саксофона до ножа, да?
2: Ну да. Ну, это известная как бы картинка. Оркестр, по-моему, Бабхина в Ленинградском театре эстрады. Вот первый ряд, кларнетисты и флейтисты сидят, а саксофоны стоят на подставках, и к ним никто не касается в течение всего вечера. И потом у них был ударный номер, типа там Гарлема, когда кто-то брал саксофон и играл мелодию, публика приходила в неистовство.
1: Конечно.
2: Кричали женщины «Ура!» и воздух
1: чепчики бросали. Конечно. Ну, а что касается вашей вольницы, пока вы с вашими коллегами по музыке и морю плавали и играли. Я так понимаю, что вы там были все, конечно, американофилы с большой буквы «А».
2: Ну, понятное дело, слушали «Голос Америки», передачу «Джазовый час», конечно. Каждый день в 11 там чем-то...
1: Уиллис Коннавер.
2: Да, Уиллис Коннавер. Прятали приемник где-то там в одежде. Ну, в общем, да, слушали каждый вечер. Стриглись под американцев. Если одевались в штатскую одежду, то она должна была быть тоже американского образца. Полуботинки с шестью дырками. Пуговицы обязательно, четыре дырки на рубашке button down, где пристегнут воротничок. Ну, самопальщики, конечно, шили якобы американские рубашки, но видно было, что это подделка, потому что пуговиц таких советская промышленность не выпускала.
1: Если говорить о джазе, как вы оказались в совершенно потрясающем коллективе под управлением Иосифа Вайнштейна, знаменитым?
2: Ну, началось с того, что мы студентами и любителями джаза ездили туда раз в неделю, как в церковь. В четверг мы обычно приезжали. И там же собиралась такая толпа, человек 60, которые не танцевали, а стояли, слушали оркестр. Это происходило в Дворце культуры в Промке, по-моему. Но это было здание каких-то там 20-х годов, советский конструктивизм. И там оркестр Вайнштейна играл в большом танцевальном зале. Паркетный пол, там все так дело. Короче, мы слушали и там же знакомились друг с другом, потому что приходили разные люди. Там, например, стоял маленького роста человечек, военный воспитанник Рома Кунцман, кларнетист, который потом...
1: Гениальный музыкант, гениальный просто.
2: Да, гениальный музыкант. Там же я познакомился с 16-летним Додиком Голощекиным, который сейчас народный артист уже. И вот так вот мы там перезнакомились, и постепенно как-то произошло взаимопроникновение. Я, например, Додику устроил работу руководить эстрадным оркестром, то есть джаз-оркестром, у нас в училище. Он приезжал там раз или два в неделю, какую-то зарплату получал. А потом Додик, как бы в отместку, когда я уже немного научился играть, пригласил меня в состав телевизионного джаз-оркестра при телевизионном клубе молодежи в Ленинграде. Это был такой джаз-октет, довольно тогда известный коллектив. из студентов разных институтов. Там был из точной механики и оптики, где он вообще-то зародился. Ну и разные другие люди были. Додик играл там на фортепиано, и я, значит, там со своим тенором встал в ряд. У нас было 8 человек, и мы появлялись в этом телевизоре каждую неделю. Так вот, после этого я пошел плавать в эстонское пароходство. Отработал 4-м, а потом 3-м помощником 1.5 года. Накопил кучу выходных и приехал в Питер к Додику в гости 2 месяца. Я у него под роялем спал. И а Додику лично звонили. Значит, то халтура сюда, то игра там. И позвонили из Ленконцерта. И сказали, что им нужен аккомпанирующий ансамбль для певца. Певец это был армянский тенор Мартик Иванесян, известный тогда в Советском Союзе своей песней «Караван». «Шагай вперед, мой караван, огни мерцают сквозь туман». Но мы Мартику сляпали репертуар за неделю, поскольку все джазмены, импровизирующие люди, сдали с легкостью худсовет, потому что я на кларнете играл там. Кларнет – инструмент идеологически безопасный.
1: Вполне.
2: И нам говорят, идите оформляйтесь, значит, в отдел кадров. А как я могу оформляться, когда я штурман эстонского пароходства, молодой специалист по распределению, и мне еще там 2 года работы. Помогли знакомые отца. Короче, мне сделали язву 12-перстной кишки, очень грамотные рентгенологи. Я с большим трудом перевелся из Сталина в Питер, в Институт водного транспорта, где тоже наш знакомый нашей семьи, директор был. И он меня утром принял, а вечером уволил. Ну, в общем, так я через 8 дней оказался за свободным человеком в отделе кадров Ленконцерта. А потом Додика пригласили в оркестр Вайнштейна. И через некоторое время он и меня туда перетянул, потому что оказалась вакансия на месте саксофона-баритона. Джордж Фридман, знаменитый, уходил по здоровью, значит, из оркестра. Баритонист я был довольно посредственный. У меня даже просто легких не хватало выдувать эти низкие ноты, длинные. Но там был такой блестящий человек, красавец, Генрих Бурхард, у которого был золотой тенор, сильвер. И он мне предложил с саксофонами поменяться, он сел на баритон, а я стал сценаристом. Так все и началось.
1: Все стало на свои места. Хорошо. Еще одна глава, которая связана с 2 словами «добрые молодцы». Этот коллектив знают все радиослушатели, не все знают, что вы были их руководителем, в частности.
2: Там, значит, произошла такая история. Когда оркестр Вайнштейна наконец перешел на концертную работу, то нужен был какой-то номер с использованием вот нового языка музыкального. У меня знакомые были ребята из группы «Автово-69». Потом они назывались «Авангард». Короче, это те люди, которые потом создали «Добрые молодцы». Мы их пригласили в состав оркестра Вайнштейна в концертную программу с тем, чтобы они там исполняли там 3 песни или там 4. И для них я простенькие оркестровки написал, так что это был синтез поп-группы и большого оркестра. И им нужен был руководитель не в смысле музыки, а в смысле как бы общего идейного руководства. Выбор, значит, пал на меня. Тем более, что они меня и знали и так далее.

0: к нам попал тогда в «Добрые молодцы» молодой Юра Антонов. Это, конечно, было отличное для нас приобретение, поскольку и композитор он очень способный, и песни писал. И он молодой был, глаз не оторвать, красавец.
1: Что касается дальнейшей вашей жизни, когда она постепенно пришла к тому, что так или иначе вы поняли, что там вы оставаться уже не можете и не хотите, как когда созревают предпосылки для революции. То есть, ну, так выходит уже ситуация. Она так складывается. И вы говорили о том, что, в общем, и ваша эмиграция, она была цепью, в общем, и совпадений, ситуаций, каких-то поворотов. Но в итоге то, что называется вам по отношению к вашей будущей профессии, в которую, из-за которой узнали вас все остальные еще, кто не знал, повезло, когда вы уже были в Италии с вашей женой, и там состоялась встреча с представителем BBC тогдашним, который знал вашу
0: супругу. Ну да, мы жили в Остине, как все тогдашние эмигранты. Но, значит, по еврейской линии у меня эмиграция не получилась, потому что мама русская, там, в общем, что-то не совпало. Жена татарка была, кстати. Сын у меня полутатарин, но, в общем, нам в Израиль как-то не светило. И нас тогда взял фонд International Rescue Committee и отправили нас в Ирчи. И отправили нас в Остию, где мы и жили. Снимали однокомнатную квартиру, студию. А пришел Алексей Леонидов. Он уже работал на BBC. Кстати, набрали его из Израиля. Он, Алексей Леонидов, он Леонид Сейгин на самом деле. До сих пор жив-здоров, живет в Англии, в Уэльсе. Занимается выпуском авангардного джаза на своем лейбле «Лио Рекордс».
1: Ой, как хорошо.
0: Да. Короче, Лио... А Лио меня знал как джазмена. Он был фанат такой, поклонник джаза. И он начал меня уговаривать на BBC. Он говорит, ты английский знаешь? Я говорю, да, у меня диплом переводчика. Я работал гидом в «Авантуристе». Недолго. Ну, и он начал меня уговаривать. Я думаю, нифига себе. На вражеский голос идти работать. Что-то
1: на очень вражеский, судя по всему, да.
0: Да. Ну, а галочка, даст Бог ей вообще на том свете здоровья и счастья. Она сказала, что нечего, иди сдавай экзамен. Ну, галочку я слушался, тогда я поехал и сдал минимум такой, знаете, что-то голосом начитал какие-то новости, сделал перевод без словаря. И что-то написал, какую-то рецензию на какой-то кинофильм. В общем, ничего выдающегося, но опять проходной балл какой-то набрал. Ну вот, там приехал дядька на собеседование. А не отсадился у нас еще?
1: Нет.
0: А, приехал дядька на собеседование, еще что-то. И в конце концов прислали они мне рабочий контракт, на основании которого я должен был приехать и поступить на работу. Но у нас документов-то нет. Мы же уезжали в тот период, когда паспорта отбирали, когда гражданство лишали.
1: Верно.
0: Ваши слушатели, может быть, помнят это время?
1: Думаю, что многие помнят.
0: Да. Слава Богу, за образование уже платить было не надо. Потому что выехавший за 2 года до меня Лио за образование платил. Он закончил институт Лезгов-то. Вот. И нам выправить документы должны были итальянцы. Я пошел в управление, в квестуру, заполнил там все эти бланки, высидел очередь. И мужик, который мне документы заполнял, говорит, приходи на следующей неделе. Сеттимана просима. Ну, я пришел на следующей неделе, попал к другому, потому что в огромном зале их там сидит больше 100 человек. И, в общем, так я ходил почти год, потому что папку мою потеряли. На BBC волновались, слали мне письма, и я им отвечал. Подписывался словами «gentleman in waiting», потому что это шутка была, потому что «lady in waiting» — это фрейлина при королеве.
1: Да.
0: А я был «gentleman in waiting». Ну, в общем, от нечего делать, да. Я приезжал каждую неделю, сидел в 4-часовую очередь, и по старой советской привычке читал книжку на английском языке. Так. Поскольку я так от советской власти спасался. И рядом мужичок сидел, американец моего примерно возраста. Мы разговорились. Он оказался христианским пастором из Техаса.
1: Угу.
0: Проповедником, библеистом такой. И он работал при Ватикане, занимался вопросами кино. И говорит, представляешь, у нас 4 есть документальных кинофильма, дублированные уже на русский язык. Давай, говорит, вашей эмиграции будем показывать. Но мне нечего было делать, потом у меня старый, так сказать, переводческий инстинкт, рефлекс. Мне захотелось все-таки по-английски там поработать. И вот мы начали с ним эти документарии показывать. Ну, они, естественно, были научные, но с выводом как бы в религию, в Бога. Например, я помню, первый был посвящен строению красного кровяного тельца. Выясняется, что форма его была вычислена математически давным-давно, но никто его не видел, ввиду его чрезвычайной малости. И когда его видели, то оказалось, что и формула, и его реальная форма совпадают. То есть налицо какой-то дизайн. И вот этот пастор говорил, что если есть дизайнер, то есть и дизайнер. Короче,
1: ну уже у вас и память.
0: Год.
1: Первая
0: почти...
1: ваша передача называлась «Программа поп-музыки», да, из Лондона?
0: Да.
1: В самом начале, когда это все сложилось,
0: да.
1: И вы вели ее не один, вы были вместе с Сэмом Джонсом.
0: Ну, пополам мы делили.
1: Пополам, да.
0: Неделю он, неделю я, да.
1: А потом, когда возник уже, наконец, рок-посев знаменитый?
0: Рок-посев, он просто переродился. Потому что
1: одна в программу...
0: программа поп-музыки из Лондона отражала наивность эпохи. А потом кто-то там из набережных Челны или что-то придумал. Вот этот рок-посевы. Название оттуда, да. Народ придумал. Вообще все названия придумал народ.
1: А «Севооборот»?
0: «Севооборот» придумал я. Это у меня была кличка в пионерском лагере.
1: Замечательно. И вы воспользовались в свое время, естественно, этой второй передачей, знаменитой «Севооборот».
0: Ну, понимаете, почему «Севооборот»? Потому что в советское время все новости начинались либо с выплавки металлов, либо сельскохозяйственных новостей. И без конца мы спичкали каким-то севооборотом, какими-то конвертерами Бессемера, там чушь какая-то. Ну и поскольку советский стиль был еще в самом расцвете, в виде прикола я взял этот севооборот, изменив одну букву.
1: Конечно, понятно.
0: Не севооборот, а севооборот.
1: Сева. А что касается программы «Биби Сева», когда появилась она и подкасты вот эти знаменитые?
0: Она появилась в 2003 году, когда мне стали закрывать остальные передачи.
1: Uh-huh.
0: «Рок-посевы» закрыли в 2003. Там была общая политика на сворачивание радиовещания.
1: Вообще сворачивание,
0: А в 2006 собирали, значит, уже и закрыли, потом «Севооборот». И у нас был главред такой Андрей Остальский. Он как бы как человек чуткий, ему неприятно было, когда талантливые люди на дороге валяются. Знаете, Фаина Раневская шла однажды зимой, поскользнулась, упала и говорит, да. Граждане, помогите, народный артист на дороге не валяется.
1: Именно так.
0: Так вот, в этом стиле. Да. И мы придумали тогда эту Биби-Севу как политический университет. То есть я человек совершенно не от политики, но ведущий задавал вопросы мне непонятные по политическим событиям дня моему соведущему редактору Андрею Остальскому. И он мне объяснял. То есть у нас такой был политический ликбез в эфире. Но потом я, конечно, лет через 5-7 сам уже настропалился, и мне такой редактор был не нужен. Да и Андрей с работы ушел, так что там роль моя поменялась. Но вот так начиналось это BBC-во.
1: Что случилось с BBC? Почему они перешли на свой веб-сайт? И неужели не жаль было редакции терять, я даже не говорю не только ваши программы? Это же то, что, в общем, определяло очень многих, когда люди со всего мира хотели это слышать и слушать. В данном случае русскую редакцию.
0: Ну да. Но слушатель, который много лет прилипает ухом к приемнику, находится под впечатлением, что BBC вещает именно ему, и что BBC существует ради аудитории.

0: Я говорю, всем объясняю на встрече, господа, вы не понимаете сути корпорации. Всякая корпорация существует прежде всего для самой себя. И у BBC главный инстинкт – это продление своей жизни. Вот. А радиовещание было дорогим. А потом вот так получилось, что у нас к власти пришла то, что называлось в народе у нас среди журналистов – «Йоркширская мафия». Это люди из Йоркшира, крепко стоящие обеими ногами на земле, куркули такие, знаете, как крепкие хозяйственники, которые не понимали всей этой вот интеллигентской пены. Какие-то там чего-то, где-то. Вот у нас такой бюджет, и нам за него нужна вот такая-то продукция. И начали, короче, экономить там. Это вот они и приняли решение о сворачивании вещания, потому что якобы цифры вещания падают. Появилось колоссальное количество независимых станций, которые растащили всю аудиторию, ну и так далее. Я перед уходом с BBC ходил по начальству и вообще дошел даже до министра культуры Англии. Все агитировал, чтобы начали вещание с того же сайта, но хотя бы, чтобы люди по мобильным телефонам могли
1: так
0: слушать.
1: Так же, как Радио Свобода. Например... Как Радио Свобода можно слушать совершенно спокойно.
0: Ну да, да и вы тоже в мобильном телефоне.
1: Ну да, я просто привожу пример, который раньше появился, разумеется.
0: Ну да, да, да. Ну, в общем, ничего из этого не вышло. И я продолжал там до 2015 года, до своего ухода. BBC его не сокращали. Я был последней радиополучасовкой на BBC. Она выходила неизвестно откуда и летела неизвестно куда. Вот. Но вот такой вот факт. С моим уходом радиовещание закрыто полностью. Так что они теперь только через сайт, картинки, тексты и видеоклипы.
1: Сева, я видела... Во-первых, я всем радиослушателям тоже хочу сказать, что благодаря тому, что у вас есть архив, и в Ютубе можно найти и посмотреть, благодаря вашим фанатам и сайту seva.ru можно найти и увидеть многое, естественно. И есть еще такое понятие севология. Что это такое?
0: А это был проект на телеканале в Москве «Ностальгия». А там какой-то мой фан пробился в редакторы, в референты, и он, в общем, мою кандидатуру предложил и пропихнул. И я туда ездил полтора года, каждый месяц мы записывали 4 передачи. Это, в общем, севооборот такой, но в видеоварианте.
1: Сейчас благодарю вас огромным-огромным большим спасибо. И хочу закончить наш эфир музыкой, которую, собственно, написали вы. Я говорю о группе «Икарус», в которой вы принимали непосредственное отношение. Да, дело было давно, 80-е, правда? И там даже есть в одной из записей, написанных вами, ваш саксофон. То есть вы сами, да?
0: Да, и песню я написал.
1: Я и говорю, State of Mind, да, совершенно верно.
0: Да, да.
1: Сева, спасибо огромное. До встречи. Я думаю, что если не этой осенью, то в следующем году вы к нам приедете, и мы здесь уже наконец все встретимся, как и планировали. Только будьте здоровы. Понятно. И поздравляю вас с недавно прошедшим вашим юбилеем. Будьте здоровы.
0: Огромное спасибо. До будущих встреч.
1: Спасибо вам огромное. Удачи. Всего доброго.
0: Чао-чао.
1: Чао-чао.

Реггae группа Икарус, британская. Автором этой композиции и стал Сева Новгородцев. Там же звучит его саксофон. И прощаемся мы так же, как и начали. Давайте еще раз вспомним эту знаменитую заставку.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Маданей Мания. Мидхамали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
6: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Иран отвергает заявление президента Трампа о начале масштабной экономической кампании против него. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что слова Трампа призваны отвлечь внимание общественности от кризиса, с которым сталкиваются сами Соединенные Штаты, беспрецедентного государственного долга и растущих расходов. Аракчи добавил, что приверженность американской администрации своей провальной политике лишь углубит ее поражение. Слова иранского министра передал корреспондент КАН Шимон Миджан. Австралия резко раскритиковала решение ЦААЛя не возбуждать дело против причастных к гибели 7 сотрудников гуманитарной организации в секторе Газа, среди которых была гражданка Австралии. Инцидент произошел около 2,5 лет назад. Вчера ЦААЛь опубликовал результаты расследования этого дела. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что отстранение 2 офицеров, причастных к инциденту, недостаточно, а решение не уведомить заранее семью погибшей сотрудницы является оскорбительным и унизительным. При этом, как отмечает обозреватель КАН Рам Брандес, Вонг подчеркнула, правительство Австралии не намерено отзывать посла из Израиля или высылать из Камберы израильского посла. Напряженность в отношениях с Турцией. Министр обороны Кац заявил, что президент Эрдоган втягивает свою страну в опасные авантюры в Сирии и подчеркнул, что Израиль не позволит никому угрожать его безопасности. Эрдогану лучше продолжать произносить в турецком парламенте свои пустые речи против Израиля, а не испытывать на прочность решимость Израиля защищать себя, написал министр обороны в социальной сети X. Согласие 3 арабских партий участвовать в выборах единым списком. Председатель объединенного списка Юсеф Джабарин раскритиковал оппозиционные партии, которые после резни 7 октября отвергают возможность создания коалиции при опоре на арабские партии. В интервью КАН Решет Бет он заявил, что без осуждения обсуждения мирного урегулирования и переговоров с руководством палестинского народа невозможно добиться лучшего будущего, а отсутствие реальных решений приведет лишь к отчаянию и, возможно, новой войне. Гражданская администрация и силы пограничной полиции минувшей ночью эвакуировали форпост Кфар-Руим в Самарии, расположенный в зоне Би. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что во время эвакуации правые активисты перекрыли дорогу к форпосту и бросали камни в подразделение ЦААЛя, проводившие операцию. 4 активистов были задержаны для допроса и доставлены в полицейский участок. Кроме того, у жителей форпоста изъяли трактор и отару овец. В Араде неизвестные расклеили на мемориальной доске в память о погибших военнослужащих ЦААЛя плакаты против работы ультраортодоксальных женщин. Мэр Арада Яир Маоян обвинил в этом радикальную ультраортодоксальную группировку. По его словам, ночью в город приехали ультраортодоксы, совершили противоправные действия и расклеили по всему городу листовки с призывами против учениц хасидской семинарии общины ГУР, которые изучали высокие технологии и работают теперь в компании, оказывающей услуги Министерству обороны, в частности, военной разведки. Маоян добавил, что с особой наглостью они разместили один из плакатов на специальной мемориальной доске, посвященной погибшим военнослужащим ЦААЛя. В беседе с корреспондентом КАН Асафом Пузайловым мэр Арада сообщил, что в полицию подана жалоба, а муниципалитет использует записи камер наблюдения, чтобы найти виновных. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня и завтра Израиль ожидает постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 31, в Бершеве 34, а в Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН Река в 12 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: КАН Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира Канрека 0722-801-003, 0722-801-003. Вы можете также писать ваши вопросы, как обычно, в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Эльдар, добрый день. Рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Давайте начнем с того, о чем вы хотели поговорить в самом начале эфира, и перейдем дальше к слушателям.
1: Да. Я хотел бы подкорректировать ответ, который я дал 2 недели назад, и действительно, я не точную информацию дал, но тут есть несколько важных нюансов. Был вопрос по поводу ПИЦУИМ. Если человек, достигнув пенсионного возраста, идет на работу к новому работодателю, обязан ли работодатель делать вклады в пенсионный фонд и на ПИЦУИМ? К сожалению, я сейчас отдам ответ. Несправедливый закон, который освобождает работодателя в условиях, если уже работник получает пенсию, к примеру, от предыдущих работодателей, поменял место работы, и новый работодатель действительно не обязан ему открыть пенсионные кассы для вкладов на пенсию и для вкладов на ПИЦУИМ. Единственное, что полагается ли ПИЦУИМ или нет при увольнении, тут действительно есть закон об обязательных ПИЦУИМ. Если работник, даже пенсионер, тот, который успел проработать 11 месяцев, то ему по закону о ПИЦУИМ полагается заплатить ПИЦУИМ. То есть это не совсем освобождает работодателя от выплаты ПИЦУИМ. И да, но тут действительно это несправедливое правило. Почему? Потому что тот пенсионер, который накопил небольшую пенсию, особенно если речь идет о русскоязычных пенсионерах, которые, к сожалению, много себе не накопили, хочет чуть-чуть еще поработать, и, может быть, действительно одна из причин мотивации его поработать — это чуть-чуть себе накопить на пенсию. Тут действительно работает несправедливый закон. Буду бегать по всем комиссиям, просить, чтобы это несправедливое правило изменить.
0: Удачи.
1: Да. Тяжело будет, но я подставлю.
0: Спасибо. Перейдем к радиослушателям. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
2: Добрый день, Леонид. Такой вопрос. Ну, маслюль, я знаю, что такое маслюль. Там теперь вопрос. Допустим, я выбрал маслюль, я буду говорить годами, это будет как бы легче. На 15 лет. Так, 30%. Значит, допустим, я ушел не через 15 лет в лучший мир, а через 10 лет. Мне так объяснили, что 5 лет, которые нет, моя жена сначала будет получать полностью мою пенсию.
1: 100%, потом 30%.
2: А через 15 лет она будет получать 30%.
1: Абсолютно верно.
2: Второй вопрос.
1: Единственное, что я бы просто хотел бы, чтобы развить эту тему для наших радиослушателей, объяснить, хорошо, что такое маслюль. Я думаю, им интересно было бы тоже послушать.
2: Потом будет только еще вопрос.
1: Да, потом ответим на него, конечно же. При оформлении пенсии человек должен сделать выбор, какую пенсию он хочет получать и сколько он после себя хочет оставить своей второй половине в супружеских парах, и хочет ли он взять гарантию на выплат. Минимальная гарантированная выплата второй половине в супружеских парах — это 30%, если один из супругов переживает второго. Но тут может вступить еще одно правило — это гарантированное количество выплат. Может быть, вообще без гарантированных выплат. Это может быть на 5 лет 60 месяцев, 10 лет 120 месяцев, на 15 лет, как вы сейчас сказали, на 20 лет. Это означает, что если вы, к примеру, сейчас хотите, предполагаю, чуть-чуть подэкономить, выбрать себе маслюль, где вы 30% оставляете своей супруге, но вы берете 15-летнюю гарантию, это значит, что в любом случае вы в ближайшие 15 лет обеспечили своей второй половине 100% от вашей пенсии, и только если она переживет эти 15 лет в одиночестве, после этого она будет получать только лишь 30% от этой суммы. И если, не дай бог, оба не успеете прожить 15 лет, все недополученное получат ваши наследники.
2: Так,
1: да. И второй вопрос. Да.
2: Значит, теперь я сделал такой же маслюль, 30% на 15 лет. На 15 лет это 83 года, так?
1: Ну, а если вам сейчас, да.
2: Ну, а ушел в лучший мир 90 лет. Моя жена тогда ничего не получает.
1: 30%. 30% в любом случае. 30% в любом случае, да.
2: Все равно, в любом случае, независимо, что прошло.
1: Единственное, а скажите, пожалуйста, сколько лет супруге?
2: На 6 лет она моложе меня.
1: Вот, знаете, я не буду это делать в рамках радиоэфира, но когда я обсуждаю пенсионное планирование, я, по крайней мере, не стесняюсь у людей спрашивать состояние здоровья, разница в возрасте мужа и жены. Потому что если небольшая разница, что вы оставите даже 20 лет, не 15 лет гарантию, то, может быть, действительно та небольшая сумма ежемесячной выплаты будет оправдана того, что вы о ней больше позаботитесь. Поэтому, может быть, вам все варианты надо рассмотреть. Поэтому я думаю, что можно было бы взвесить и 20 лет и оставить гарантию.
2: Я только вот чуть-чуть не понял, я вам сейчас объясню, что вы сказали, что у меня гарантия до 83 лет.
1: Это если вы берете 15 лет, если да, вам сейчас, лет, грубо говоря, 68 лет.
2: Да, вот это, значит, если я ухожу в 90, жена сразу получает 30%.
1: 30% только, да, потому что понятно. Уже 15 лет первые давно уже прошли.
2: Да, да, я понимаю. А если я делаю, допустим, не на, на 10 лет, значит, мне будет 77 лет, а ухожу в 90, все равно жена будет...
1: Только 30% будет... в любом случае.
2: Да, но у меня будет тогда месячный платеж больше.
1: Вы знаете, того, знаете, что... для того, чтобы точно вам посчитать, вам никто не сможет. Я вам, как сказать, чуть-чуть скажу так, как, что если бы мы точно знали бы, когда тот день произойдет, когда нам перестанут платить, тогда можно было бы до шекеля все рассчитывать. Но так как все-таки я, как страховой агент, рекомендую всем позаботиться о том, в плане страховки жизни, считайте, что, значит, если вы оставаетесь супруги, оставите 100% после себя на 20 лет гарантию, значит, вы как будто покупаете страховку для вашей второй половины. И часто еще действительно это оправдано.
2: Последний вопрос. Мы закрыли, возьмем тот же, на 15 лет, 83 года. Если я ухожу в лучший мир там раньше, то жена получает, мы уже обсудили ваши условия. Да. Не ваши условия, а условия это какие будут.
1: Система, значит, а не
2: если,
1: да, это как бы...
2: Да, система. Если мы уходим вдвоем, то у меня как бы на детей, чтобы было.
1: Только тогда если
2: у меня
1: вы...
2: месячный платеж падает.
1: Если вы берете, смотрите, это тот же самый будет. Если вы берете 30% плюс 15 лет гарантии, это значит, что если вы уходите оба раньше, чем через 20 лет, все недополученное вами, дети получат одноразовые компенсации.
2: Я не должен, не падает у меня автоматически, если
1: нет,
2: это
1: нет, вы уже это, то, что вы как раз-таки то и делаете. Вы берете и гарантию, вы можете взять просто 30% без того, что вы берете это 15 гарантированных лет. 15 гарантированных лет в любом случае гарантируют кому-то 100% выплату.
2: Понятно.
1: Будьте спасибо. Здоровы, вам долгих-долгих лет получения пенсии, спасибо. Дай бог, что вы спасибо. Сделали правильный спасибо. Выбор.
2: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо большое. Продолжаем. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Наверное, здравствуйте. Я, да?
0: Да.
3: Меня зовут Игорь. Вопрос такой. Я на пенсии получаю с пенсионной кассы сумму. Работа и работала. Работа закончилась. Мои действия какие-то надо предпринимать... пенсионной кассе или они автоматически...
1: Не, автоматически ничего не происходит. Действительно, скорее всего, у вас прибавились новые накопления за тот период, когда вы получали
3: да,
1: пенсию.
3: Да, без ТУИМ там, да.
1: Вам надо еще раз обратиться в тот пенсионный фонд, куда делались отчисления, и за счет новых накоплений увеличить себе пенсию.
3: Не забирать деньги.
1: Смотрите, я не могу вам сказать, можете или нет. Скорее всего, у вас там часть ПИЦУИМ, которую, скорее всего, вы можете забрать там частично, полностью. Мы не знаем, о
3: нет,
1: каких суммах.
3: Нет, там маленькая, 12-15 тысяч небольшая.
1: Смотрите, можно будет, есть несколько исключений, когда можно забрать это тоже все единоразово, в зависимости от суммы, но... Всем главный совет, который я даю каждые две недели тут, задумайтесь о том, как можно больше получать пенсию. Это значит, что вам все-таки эти новые накопления тоже придется присоединить. А так это индивидуально нужно рассмотреть.
3: Им связаться с ними и решать?
1: Да. Это с пенсионным фондом вам надо связаться и решить.
3: Спасибо большое. Всего
1: долгих вопрос. Лет получения пенсии.
0: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Эльдар, меня зовут Михаил. Я хотел бы узнать такой вопрос. Я вышел на пенсию и работаю. Думаю, еще поработать как минимум лет 10, да? И я хочу пенсию, которая уже там еще будет добавлена, оставить ее и, ну, как-то передать его своему родственнику. Потому что вот это есть такая
1: возможность. Смотри, еще раз, вы вопрос задаете, что о новых накоплениях, которые планируете еще подзаработать, вы имеете в виду, что оставить в качестве наследства, чтобы я... Понял вопрос, как скорректировать.
4: Да. Оставить им, потому что я в миноре, и он в миноре.
1: Чтобы он не будет под пенсию, как одноразово. Давайте так, мы в любом случае, вы решите для себя, о какой сумме будет идти речь. И вы, если вы хотите, в качестве того, что если вы не воспользуетесь этой суммой, кому она достанется в качестве наследников, то вы можете, естественно, родственнику, детям, там, я не знаю... наследникам определить, кто получит эту сумму, если вы не задействуете на получение пенсии?
4: И так нужно мне какие-то бумаги заполнять. Я думаю, 100-150 тысяч, не больше там будет.
1: Ну, смотрите, мы не знаем, о какой сумме идет речь. Это надо еще ее успеть поднакопить. И дай бог вам силы и желания не только 10 лет поработать. Так что, может быть, вы еще продолжите. Так что и сумма может и больше быть.
4: Эльдар, не волнуйтесь, я поднакоплю 150 тысяч.
1: На здоровье.
4: Сколько мне надо будет... Мне сколько надо будет платить за то, что ему деньги переведут или все прочее? Это будет бесплатно?
1: Нет, не будет. Смотрите, в любом случае, если... Давайте мы говорим сейчас... От вашего вопроса отходим. Мы просто говорим о неиспользованных денег после того, что человек уходит в мир иной. Это, в принципе, то, что вы задали вопрос. Я его сформулирую по-другому ответ.
4: Хорошо.
1: Если у человека есть незадействованные пенсионные накопления, которые не были использованы на получение пенсии, они в любом случае должны достаться наследнику. Какого наследника? Вы можете сделать завещание, и по завещанию перейдет наследнику. Может наследник в качестве права на наследство за счет закона о наследстве получить это. Можете записать мутавим. Это то, что будет записано в пенсионных фондах, в страховых компаниях, кого вы считаете записать своим наследником, тот и унаследует все. Вопрос... С налогом или без я не буду отвечать, потому что это зависит от его накопления, его экономическое положение, сколько из них будет пицуим, сколько тагмулим, я не буду говорить про налоги. Но, в принципе, деньги достанутся наследникам.
4: Хорошо, тому, кому я буду завещать, мутавим.
1: Мутавим. Мутав это даже выше, чем наследник. Что такое мутав? В пенсионных фондах, в страховых полисах, в накопительных программах есть такое понятие мутав. То, что страховой агент во время заполнения документов напишет, это даже выше, чем будет постановление суда о праве на наследство.
4: Хорошо, потому что за наследство надо платить, а здесь можно обойтись, я думаю...
1: Я не говорю про налоги, я хочу отделить эту тему от налогов.
4: Мутавим я начал, я могу вызвать Сахена.
1: Да, тот, кто будет оформлять, скажите, я хочу однозначно записать мутавим того, кого я определил уже сейчас.
4: Вот и все понял. Большое спасибо, Эльдар.
1: Будьте здоровы.
4: До свидания.
0: Всего хорошего, спасибо. Продолжаем. Кто с нами? Добрый день.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. В начале года я получил пенсию 1895 шекелей.
1: Да.
5: Где-то в апреле добавили еще там 70-75 шекелей.
1: Да.
5: И с меня стали высчитывать масахнасу. Вчера я пошел в масахнасу разбираться.
1: Да.
5: Они посмотрели, сделали новый ТУМАС и сказали, все в порядок. А я говорю, а что мне теперь, каждый год так приходить? Каждый год добавляю, как бы там по 60-70 шекелей добавляю. Они говорят, не знаем. Вот. И еще такой вопрос.
1: Давайте по одному вопросу буду отвечать. Скажите, пожалуйста, а сколько вы зарабатываете, работая?
5: Работая? 8 тысяч.
1: Вам надо сделать процедуру, которая вам в любом случае, скорее всего, то, что сделали в Масахнасе, если вы вчера ходили, вы просто еще новый тлуш от пенсии не видели, скорее всего, все-таки у вас пенсии возьмут 10%. Скорее всего. Беседер? Но вы должны попросить, чтобы вам или кто-то помог заполнить 161-й бланк ХЭД, или обратитесь к специалисту по пенсионному планированию.
5: Я делал кибовскую йод, у меня все
1: тогда
5: есть.
1: Тогда не должны снимать, потому что до 2080 шекелей на текущий год по упрощенной системе получения пенсии можно сделать. Поэтому, скорее всего, из-за того, что те служащие масахнасы, которые вам заполнили документ, они, скорее всего, сделали вам ТИУМАС, скорее всего, новый. Но ТИУМАС это отменяет ваши кибовскую йод и ТИУМАС. Это налоговое соглашение между доходами. Тогда вы будете платить подоходный налог. В следующем месяце вы только увидите, что это вам... заполнили грамотно мящинвай хатхет, или вам сделали ТИУМАС?
5: Вы знаете, они ТИУМАС делают как? Берут мою пенсию, умножают на 12 месяцев, и вот это они ТИУМАС ставят.
1: Я понимаю, да, но они прибавляют к вашему доходу, который вы заработаете через работу, поэтому делается суммарно два дохода. Чем отличается кибуас хуйот от ТИУМАСа? Кибуас хуйот — это дает вам право получения без подоходного налога пенсии, то есть вообще не надо брать в расчет доход от пенсии. ТИУМАС, когда вы, к примеру, зарабатывая 8 тысяч шекелей, ну, грубо говоря, получаете в год 100 тысяч шекелей, к примеру, от основного работодателя, и еще от пенсионного фонда, грубо говоря, вы получаете еще 20. Так они считают, что суммарно у вас получается 120 тысяч, значит, ваша налоговая планка это 10% или 14%, надо по таблице посмотреть. И они, значит, говорят, вот мы тебе даем справку, с работы ты платишь обычные налоговые льготы, там, используя свои налоговые единицы, а вот с пенсии уже с первого шекера плати нам подоходный налог. Вы в следующем месяце это увидите. Или вот вы посмотрите на этот бланк, который вам дали ТИУМАС, Масахнасе, сколько у вас ПАТУР и сколько у вас ХАЯБАМАС.
5: Они сейчас дали мне выше, чем в прошлом, это, ну, в прошлый раз, когда я брал ТИУМАС, они написали сейчас цифру больше. Раньше они написали 24 тысячи, теперь написали 24 900, по-моему, да. Вот, что я могу, это как бы, ну, это как бы без налога.
1: Да.
5: Вот. Скажите, а еще... ТИУМАС мне посылать это в Минару или можно не посылать? А
1: ну, конечно, посылать.
5: Потом.
1: Нет, конечно, посылать. В ТИУМАС
5: пока
1: сейчас...
5: Работаю,
1: опять-таки,
5: да?
1: Опять-таки, если сейчас в этом ТИУМАСе указано, что вы не должны платить подоходный налог, грубо говоря, там, вы как сказали, до 24 900, там сколько, неважно, там
5: да.
1: сколько,
5: угу.
1: там, то
5: да.
1: это значит, не перейдет планку вашего, то пошлите, чтобы у вас просто не снимался подоходный налог, потому что Минора пока не получила хоть какую-то справку с Масахнасы, они в любом случае будут снимать с вас подоходный налог.
5: Ясно. А скажите, а когда я брошу работать, можно не посылать?
1: Нет, понятно, что,
5: это?
1: Конечно, нет. Потому что у вас единственный доход будет пенсия и ваши налоговые льготы, которые у вас там 2,25, как у всех мужчин, то, естественно, покроет вам то, что вы не должны платить подоходный налог, и ничего не надо делать.
5: И еще, 101-й ТОФИС.
1: Каждый год обязательно
5: когда...
1: заполнять. И в пенсионный
5: фонд. Даже если я брошу работать?
1: Естественно, естественно,
5: работать.
1: Естественно, каждый год заполнять 101-й бланк. Вы получаете в начале года от Миноры ссылку, где надо перейти по ссылке и заполнить 101-й бланк.
5: Угу, ясно. Все, большое спасибо.
1: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
0: Всего спасибо. Доброго. Спасибо за ответ, Эльдар. Мы продолжаем. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
6: У меня такой вопрос. Я работаю еще пенсионер, возраст говорю сразу, под 80 года будет. Соединил пенсию с пенсулином. Вот, сделал, конечно, может, глупость, не знал. ТИУМАС сделал. Каждый год я, естественно, хожу в Масахнасу, отсчитываю.
1: Да.
6: И у меня такой вопрос. Могу ли я вернуть деньги, вот эти 14%, которые они установили, высчитали, которые идут, у меня из пенсионного отложения вот этого,
1: да.
6: что соединил, и с работы.
1: Естественно. Закон, сколько пенсии у вас получилось после того, что вы соединили ПИЦУИМ и ТАГМУЛИМ?
6: У меня пенсия до 2000.
1: А сколько заработная плата у вас?
6: У меня заработная плата где-то в навыке я получаю около 7000.
1: А вы вам 14% назначили с пенсии платить, получается, с ваших расходов?
6: 14%, да.
1: Да, вам однозначно, вам надо кто чтобы. Сколько лет вы уже получаете пенсию так?
6: Где-то около... Нет, пенсию я сделал сначала, у меня сумма была небольшая. Так как я продолжал работать, она немножко больше стала. И я соединил ПИЦУИМ вместе с пенсией. Сейчас она стала около 2000. Была в начале около 1000.
1: Сколько времени вы уже так платите?
6: Вот соединением это буквально где-то месяца два.
1: Вы в любом случае не должны платить подоходный налог с пенсии. Вам надо, чтобы кто-нибудь помог. Обратитесь к специалисту по пенсионному планированию, кто вам поможет сделать 161-ХЭТ, это так называемая облегченная система получения безналоговой пенсии. Вы не должны платить ни 14%, ни 10% с такой пенсии и подоходного налога вообще. Или вернуть можно за 6 лет.
6: Как по закону, чтобы я смогу вернуть эти деньги?
1: Смотрите, я вам скажу, как по закону. Есть закон, который дает вам право освободить пенсию от подоходного налога. Но у нас есть еще понятие бюрократия. То есть ты должен грамотно заполнять документы при оформлении. Поэтому если бы изначально было бы так бы заполнены документы со страховой компанией, пенсионной кассой, и вы не должны были платить подоходный налог. Теперь другой у нас бюрократический процесс. Так как у вас в течение года, последних лет это уже снималось, вам надо подать годовые отчеты. То есть вам надо сделать возврат подоходного налога на основании того, что вы не сделали кибуас хуйот, право работающего пенсионера не платить подоходный налог. Получить это право ретроактивно. Получить право ретроактивно можно за 6 предыдущих лет. И это значит, что весь подоходный налог, который вы заплатили, можно будет вернуть. И надо уже сделать так, чтобы с будущих выплат у вас тоже ничего не снималось бы.
6: Я понял. Спасибо за вопрос еще небольшой. Вопрос. Вот, допустим, я ухожу с работы.
1: Да.
6: Всего, что через полгода. И я иду уже, отчисления продолжаются.
1: Да.
6: Более,
1: да.
6: И, допустим, я накопилось там в пределах 60 тысяч. Я, естественно, смогу, смогу их снять или смогу?
1: Не, я не могу вам ответить на этот вопрос, это очень индивидуально для каждого, потому что из того, что вы уже получаете пенсию, Масахнаса вряд ли сразу же даст вам разрешение забрать эти деньги. Если вы говорите, что новых накоплений у вас 60 тысяч, ну, мы предположим, треть из них пицуим, которые, да, вы можете забрать. И две трети — это тагмулим, это именно пенсионные деньги. Обычно, если мы забираем пенсионные деньги, то...
6: Я не могу вам однозначно сказать, я объясню
1: почему. Потому что есть некоторые исключения. По состоянию здоровья можно забрать без налогов пенсионные деньги. Можно, если речь идет о маленькой сумме, 1020 в год приблизительно, можно забирать без подоходного налога. Это индивидуально, я не могу вам сказать.
6: Я понял. Ясно. Ну, на этом спасибо большое.
1: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии, и много сил и желания работать у вас, чтобы было.
6: Спасибо.
0: Всего вам доброго, удачи. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Да. Здравствуйте.
7: Добрый день. Меня зовут Анатолий. Значит, у меня вопрос такой. У меня жена, она выходит на пенсию, она работает в Хеврат-Кашмале, оставили ее еще на год работать. И вот, значит, у нее пенсия, значит, 1 246 000, и еще Купатгиму 334.
1: Да.
7: И всего получается 1 508 000.
1: Да.
7: Вот один совет, и так, один так, можно с ума сойти. Один говорит, что можно снять эту сумму и поставить на какую-то выгодную евро, значит. Так пенсия у нее получается 6 557.
1: Почему больше может быть? Почему? Я думаю, что нет, больше будет.
7: Ну, 6 557 – это без 334.
1: А, без 334, да, действительно.
7: Да.
1: Да. А с какого года она в Хеврат-Хашмале работает?
7: Она лет 18-19. У нее нету вот этой...
1: Нету, не вытекая, так бы не успела хорошей,
7: да, нет,
1: пенсии.
7: Не успела.
1: Смотрите, это, давайте я вам сразу скажу, это самое неправильное решение, если кто-то рекомендует вам забрать все деньги и положить на какую-то выгодную программу. Во-первых, нету ни одной выгодной программы, какая бы обещала вам обязательный доход, тот, который будет настолько, чтобы вас действительно на эти деньги кормить. То есть, к примеру, если мы сейчас берем вот эти только 1 200 000, которые у нее накоплено.
7: 1 246 000.
1: Ну, давайте округлим, чтобы легче было считать. Вам ни одна накопительная программа, ни банковская, ни инвестиционная, ни облигационная, вам не пообещает дохода с них каждый год, грубо говоря, как 6 тысяч, это 72 тысячи шекелей в год. Вам никто пообещать не может. Поэтому в любом случае надо рассчитать так, чтобы получать всю жизнь пенсию. Это неправильные советы. Но кроме этого, вы не можете забрать деньги. Нету такого, что можно забрать свои пенсионные накопления. Есть 35% штрафа.
7: Послушайте меня, у меня 100% инвалидность.
1: С какого года ваша инвалидность 100% приобретенная?
7: Она, ну, 2017 года, по-моему, где-то вот так.
1: Очень важно, что ваша инвалидность должна быть после того, как ей сделали первый вклад в пенсионный фонд. Ну, под сроком получается, что да, действительно. Смотрите, можно при некоторых расчетах сделать так, чтобы она деньги эти забрала, но я никогда бы это не советовал бы. Почему? Потому что, во-первых, подоходный налог ей придется платить с тех инвестиций, которые она делала. Во-вторых, вам никто не может пообещать 100% гарантию дохода. А прежде всего, ей надо позаботиться о том, чтобы она всю жизнь получала бы как можно больше ежемесячно выплаты на счет, чтобы комфортно себя чувствовать, а не думать, ее в этом году проиграли деньги или выиграли деньги, или биржа упала, или система поменялась. Выиграл, вроде бы деньги заработаны, но мы должны заплатить подоходный налог на прибыль в 25%. Поэтому здесь все очень... Надо получать пенсию.
7: Видите, что пенсию получает, да?
1: Я вам 100% говорю. Я...
7: А вот она, нет, ну вот она, допустим, будет получать 1 246 000, а 334 у нее купон гинул. Это можно поставить куда-то на пенсионное, да?
1: Смотрите, я в рамках купон эфира гинул. Очень тяжело рассмотреть индивидуальную ситуацию, потому что я могу более глобальные вопросы отвечать, потому что я не могу... А когда я обсуждаю пенсионное планирование, вот давайте так, я вам дам сейчас 3 совета. Беседер? Вот вам и всем нашим радиослушателям. Когда я обсуждаю пенсионное планирование, я всегда советую пользоваться 3 правилами. Первое правило – позаботиться о том, чтобы как можно больше ежемесячно вам на счет поступало денег, чтобы вы какой-то комфорт себе определили, что вот это мой постоянный бюджет, я на это живу. Второе очень важное правило для всех советую – правильно спланировать, чтобы никаких долгов у человека не осталось после того, как супружеская пара или один пенсионер достигнет пенсионного возраста в качестве каких-то машкант или суд, чтобы половина бюджета не уходила бы на погашение суд. И третье правило, которое я тоже всегда рекомендую сохранить, это сохранить что-то на будущее, ну, на черный день кому-то, кому на белый день, что, дай бог, чтобы ни у кого черного дня не было, а только по хорошим поводам деньги были бы потрачены. Теперь, если уже есть 300 тысяч шекелей, смысл инвестиций, потому что если мы с вами обсуждали бы этот вопрос лет 30 назад, я бы сказал бы, давайте, конечно, и 300 синвестируем правильно, и этот 1 240 000 синвестируем правильно, чтобы он как можно больше прироста дал. Потому что, естественно, если у нас длительный запас времени, биржа намного больше себя проявит и покажет намного больше дохода. Но вам прежде всего понять надо, какой бюджет вам нужно составить, потому что супруга сейчас перестала работать, а я так понимаю, она не маленькая часть вашего семейного бюджета. А так вы будете получать только 6 с чем-то, грубо говоря, а если она Купат-Гемель, накопительную программу задействует, это еще на 1500 шекелей больше. Поэтому прежде всего задумайтесь о составлении вашего бюджета, сколько вам ежемесячно нужно иметь денег, чтобы ваша инвалидность выплачивалась вам, пособие, если вы получаете у ВДАН кошера вода или от пенсионного фонда какую-то выплату, чтобы это тоже взять в расчет, а потом уже думайте о том, куда инвестировать свои деньги.
7: Ага, понятно. И еще один маленький вопрос, и все. Вот сейчас лично про меня. Я нахожусь, значит, в Infinity. У меня там, значит, на сегодняшний день 315 140. Но я смотрю, что-то очень маленький процент. Там получается, я знаю, очень... У меня было, значит, 306 в феврале месяце, а сейчас 315. Ну, получается, где-то меньше 2000, я знаю. Не посоветуйте когда-то, может быть...
1: Смотрите, все, опять-таки, очень индивидуально. Есть люди, которые они считают, что более можно идти на рискованные программы, чтобы больше доходности его накопительные программы давали. Есть люди, которые более скептически ко всему относятся, говорят, я хочу что-то солидное, но постоянное. Смотрите, обычно после 60 лет людям мы рекомендуем не брать рискованные программы. Почему? Потому что цель не приумножить капитал, а сохранить то, что есть, но доходность всегда должна быть. Поэтому я предполагаю, вам сделали пакет инвестиций, который практически не приносит вам дохода, потому что, судя по тому, что вы описываете, а с начала года биржа действительно очень себя хорошо проявила. И
7: 306 даже... было в феврале, а сейчас август 315.
1: Знаете, мы никому не делаем ни антирекламу, ни рекламу, поэтому в любом случае вы можете встретиться с пенсионным консультантом или с грамотным страховым агентом, который расскажет вам, как вообще проверять маслюлим и как инвестировать свои деньги. Почему? Потому что можно взять, правильно распределить так, чтобы они не с большими рисками приносили вам больше дохода. Израильская биржа с начала года показывает феноменальный результат. Есть программы, где заработали уже 10-12% годовых. То есть представьте, что это было бы уже на 30 тысяч шекелей больше ваше накопление.
7: Так это встретиться именно в этой же Infinity или...
1: Можете или там, можете просто с агентом другим, кто вас порекомендует перевести куда-то более надежно или более рискованно. Это вы уже сами будете определяться.
7: Можно в Минору перевести?
1: Минора тоже грамотные очень. Минора так же, как и все остальные. Поэтому я не могу сказать,
7: там
1: что...
7: Там тоже, тоже есть Купат-Гемель.
1: У всех есть Купат-Гемель. Во всех больших компаниях, во всех инвестиционных фондах есть Купат-Гемель, накопительная программа.
7: Ага, ну, большое спасибо, короче, значит, надо подумать, особенно жене тут.
1: Однозначно, я бы не советовал бы думать забирать что-либо, все-таки все деньги задействованы на получение пенсии.
7: А еще вопрос, а куда, может быть, какие-то фирмы есть, что там немножко больше дают?
1: Мы никому рекламу тут не даем, это не, у нас не рекламная кампания.
0: мы не можем.
7: Но все есть такое, где-то больше, где-то.
1: Смотрите,
7: меньше.
1: Это вы можете открыть, есть сайт, называется Gemelnet. Это сайт, который курируется Министерством финансов, где все пенсионные фонды и инвестиционные фонды должны отчитываться по доходности. То есть там действительно вы можете получить полностью информацию, какой фонд что заработал, какая купат Гемель что где заработала.
7: Где лучше это.
1: Да.
7: Большое вам спасибо.
1: Будьте здоровы.
0: Всего вам доброго. Прервемся на рекламу и вернемся в наш эфир. Спасибо.
8: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
9: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
10: В филиале МАДА Неймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
0: Мы продолжаем наш эфир. С нами Эльдар Портнов. Эльдар, перед тем, как мы обратимся к следующему радиослушателю, вопрос из нашей группы. Здравствуйте. Нужно ли делать кибуц хойот получающему кицват зикна с доплатой по инвалидности, работающему в двух фирмах и получающему зарплату из двух мест в размере до 8000 шекелей и делающему ТУМАС каждый год?
1: Я только про вопрос недопонял, получает ли он пенсию или нет. Потому что то, что ты сказал, это кицват зикна.
0: Кицват зикна — это выплата с битуах люми.
1: Да, а кицват зикна — это битуах люми, это не пенсия. Поэтому, если речь не идет про пенсию, понятно, кибуас хойот не полагается, потому что кибуас хойот делается только на пенсионную выплату.
0: Понятно. Хорошо, если наш радиослушатель хочет успеть уточнить, то я слежу за комментариями. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
11: Здравствуйте, это я?
1: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Эльдар. И здравствуйте, наша любимая Таня Барская.
0: Спасибо. Спасибо
11: вам за это. Эльдар, у меня такой вопрос. Мне уже 82 года. Я не работаю 2 года, но у меня в страховой компании лежат совсем маленькие деньги. То есть это пенсия, пицуим от компании, которой уже давно нет, и Керен Иштальмут.
1: Да.
11: Вот. Как распорядиться, чтобы они или работали, чтобы не потеряли?
1: Если вообще, если у вас есть желание и речь идет о маленькой сумме, конечно, вы можете ее забрать для личных целей. Почему? Потому что Керен Иштальмута мы не берем в расчет. Если пицуима и тагмулима составляет меньше, чем 110 тысяч шекелей, вам Масахнаса даст разрешение забрать эти деньги. Так, смотря какие у вас цели. Может быть, оставить следующему поколению, может быть, потратить в личных целях. Не могу сказать. Но, скорее всего, судя по тому, что вы описываете, можете деньги забрать без налогов.
11: Нет. Я наоборот хочу их оставить пока.
1: Пускай лежат, просто надо проверить, правильно ли они инвестируются, чтобы они не были рискованными программами, чтобы не получилось так, что они прогорать будут. Или...
11: А теперь мне вот я уже интересовалась этим. Мне сказали, что пенсия, ну, это все до 50 тысяч шекелей, чтобы вы понимали. Мне сказали, что пенсия, ну, может остаться, Керельный штанин может остаться, а вот пицуин надо забрать.
1: Тоже почему? Может остаться, а Кольби Седер, нет проблем, все может остаться.
11: Нет. Почему, ну, вы же понимаете, я тоже по РЭКО интересовалась этим. Мне сказали, что пицуин лучше забрать. Почему?
1: Нет, я не могу вам сказать, что лучше. Это что лучше для вас? Объясню. Если вам нужны деньги, забирайте. Почему? Потому что в любом случае, даже если работодателя уже не существует, должны были где-нибудь сохранены документы по вашему увольнению. Надо будет сделать 161-й бланк для того, чтобы удостовериться, что все пицуим ваши должны быть...
11: Не... Нет, а как не... его сделать, если уже...
1: Это... А с какого года это?
11: Ну, будем так говорить, так. 18-го года уже этой фирмы нет.
1: А какой сумме идет речь? Пицуим?
11: Пицуим, ну, где-то до 10 тысяч.
1: Идите спокойно, Масахнасу вам дадут разрешение на без налогов это забрать. Даже если вы не сможете... Смотрите, тут логично одно, как сказать... то, что я скажу сейчас, не дай бог, чтобы вы это, конечно, не с вами, это ни в коем случае. Единственное, что у наследников с Тагмулим не будет никаких проблем получить эти деньги. С Пицуима, может быть, Масахнаса скажет, заплатите нам 10%, там, я не знаю.
11: И все-таки, смотрите, я так предполагаю, что, ну, консультант, который мне сказал тоже про Дерека, что это, очевидно, связано с Пицуим, что, ну, конечно, он же так не сказал. Он сказал, что это лучше забрать, то есть корректно. То есть, если, ну, что-то со мной случится, как с каждым из нас после 120...
1: Ну да, после 120 мы так раньше не рассчитываем.
11: Да. То значит, не получится. Я бы хотела оставить, ну, как бы, даже эти маленькие крохи, чтобы меня с почестью туда отправили после 120.
1: Смотрите, еще раз. Если бы вы хотели бы сейчас забрать Пицуим, даже если работодателя уже не существует и фирма уже закрылась, если возьмите отчет и подойдите к Масахнасе, и с этих 10 тысяч у вас никто не будет брать подоходный налог. Беседер? И сможете их забрать. Если эти деньги достанутся наследникам, то, может быть, Масахнаса не будет идти им навстречу. Почему? Потому что это будет зависеть от их доходов. И не дадут эти деньги забрать без подоходного налога. Вот это единственная разница, которую я вижу, где логика, где есть преимущество в том, что забрать.
11: Понятно и непонятно, Эльдар. Спасибо вам большое. Таня, мы вас любим.
1: Будьте здоровы.
11: До свидания.
0: Всего хорошего. Спасибо за ответ, Эльдар. Удачи вам. То, что вы, Эльдар, отвечали по поводу кибос хуйот вот совсем недавно. Ответ радиослушателя. Спасибо за объяснение. Все понятно. Кибос хуйот мне не положен и не нужен. То есть благодаря ответу наш радиослушатель разобрался. И там же появился еще один вопрос. Вернее, два. И далее мы перейдем к следующему радиослушателю. Прошу ответить на вопрос. Работающий пенсионер. Получаю зарплату и пенсию Тагмулим, не облагающуюся налогом, ибо сумма менее той, что облагается налогом. Да. По окончании работы собираюсь сделать рецов кицва.
1: Потому что Пицуим не задействован.
0: Присоединить Пицуим и накопленный Тагмулим к будущей пенсии. По расчетам будет меньше 5000. Надо ли освобождение от налогов от Масахнаса предоставить пенсионной компании, или она видит, что Накудот Зикуй достаточно для освобождения от налогов?
1: Очень простой подсчет. Открываем таблицу Масахнасы. Это доступно вообще в любых калькуляторах Масахнасы. Если у вашего, например, если это мужчина, у него 2,25 Накудот Зикуй льготных единиц. Если это женщина 2,75 Накудот Зикуй, если его доход, ну, давайте определим приблизительно 6500-6700, неважно, это заработной платы или пенсии, то его Накудот Зикуй достаточно, чтобы перекрыть этот доход, то нету смысла ни освобождения от подоходного налога, нет и УМАСа, ни кибос хуйот, однозначно.
0: И второй вопрос от него же. Чем отличается ТОФИС 161 МЭМ и 161 ХЭД? При оформлении ТУМАС я заполнил 161 МЭМ в Масахнаса в этом году, хотя пенсия была оформлена с ТОФИСом 161 ХЭД, что позволяло получать без налогов. Запутали?
1: Ну, то ХЭД — это то, что дает возможность при легком... Можно ХЭД заполнить напрямую со страховой пенсионным фондом. То есть нам не надо для этого ходить в Масахнасу. МЭМ уже, когда идет этот... Ну, опять-таки, у каждого то есть ДАЛИТ, МЭМ, она не название придумывает. Если человек сейчас, его достаточно, его хэтом, то есть чтобы не оплачивалась его пенсия подоходным налогом, и он не платит подоходный налог, никакое действие больше делать не надо. Беседер, если он хочет все-таки переделать, тогда он по-новому должен идти Масахнасу, ну, в хэт отдать страховой компании, но если, опять-таки, это меньше, чем 2080 шекелей пенсия.
0: Угу. Понятно, спасибо большое. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
12: Здравствуйте вам.
1: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Эльдар. Здравствуйте, Таня. У меня вопрос. У меня дочка служила в армии, потом осталась Бакева, прослужила несколько лет и закончила Кева где-то в конце марта. С апреля месяца она была в Милуим, потом уехала за границу, приехала, не работала и не планирует работать, она планирует учиться. А из страховой компании пенсионного фонда Ей звонят и посылают сообщение, что надо продлить...
1: Рецепт. Да, сделать СД-риск. Да, надо очень важно. Предложите вашей дочке обязательно, пускай она сделает это обязательно.
12: Сейчас вопрос такой, сколько она должна платить?
1: Судя по тому, что мы обсуждаем молодую девушку, это будет совсем недорогое удовольствие. Тем более, это будет не с ее кармана оплачиваться, а с тех накоплений, которые у нее накопилось. И учитывая, что все равно ее накопленные деньги за годы службы в армии в качестве кеви достаточно, они будут давать прирост, она почти не будет чувствовать, что вообще оттуда что-либо снимается. Но важно понять, что это такое вообще. Она, я так понимаю, она не замужем молодая еще, правильно?
12: Да, она не замужем молодая.
1: Детей
12: да.
1: тоже, скорее всего. Смотрите, когда человек прекращает работать, прекращает так. поступать вклады в пенсионный фонд. Так. Когда мы вкладываем деньги в пенсионный фонд, это не только деньги, которые мы копим себе на пенсию, это также страховые покрытия, которые у нас существуют в пенсионном фонде. Это компенсация по потере трудоспособности. И вторая – компенсация по потере кормильца. В ситуации вашей дочки у нее нету никого кормить после себя. То есть она молодая девушка, у нее нету детей до 21 года. Поэтому проследите, чтобы у нее в пенсионных вкладах не было покрытия на шиарим, на вот компенсация потери кормильцев. У нее должно быть только у вдан кошера вода, потому что сейчас она может в течение первых 5 месяцев, когда она закончила кеву, и... Она может обратиться в пенсионный фонд и сказать, я хочу, чтобы продолжать быть застрахованным. То есть с ее накопления будет сниматься эта сумма. И в течение 2 лет можно будет поддерживать этот статус.

0: Как этот маслинок
1: называется? Называется SD-риск, SD-риск. Только проконтролирует пускай, чтобы ей отменили шиарим, чтобы она просто так не платила бы за покрытие, которое называется компенсация потери кормильца.
0: Иван, как это называется?
1: SD-риск, SD-риск. Или риск с мани.
0: Да.
1: И витур шиарим.
0: Витур шиарим, беседа. Все. Ясно. Все, спасибо.
1: Успеха да. вашей дочке.
0: Будьте здоровы.
2: Всего спасибо. Вам доброго, до свидания. До свидания. Кто с нами? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотела бы уточнить такой вопрос. У меня муж вышел на пенсию, получает пенсию из пенсионной программы. Из и битуахлиуми, и пенсии.
1: Да.
3: Предлагают делать кибоасхуйот. В каком случае это делается вообще? Он же не работает.
1: Ему не нужно делать кибоасхуйот. Сколько пенсии у него, если вы озвучите сейчас?
3: 3,5.
1: Пускай он в пенсионном фонде запишет, что пенсия — это его единственный доход, ему ничего не надо делать вообще.
3: Так, и еще один момент. Он получил тлюш из пенсионного фонда, да. И никуда ЗИКОЙ у него 2,25.
1: Ну правильно, у мужчины всегда 25.
3: Минуточку, я инвалид и не работаю. И у нас город развития. Это что-то говорит.
1: Смотрите, это говорит о том, что это ничего не дает. Это значит, что даже у него будет написано 7,25, он же все равно налог не платит, потому что у него достаточно его 2,25. Он может оспорить этот нюанс, но это ничего ему бы... В какой пользу от этого не принесет ему?
3: Я почему спросила? Потому что у меня у сестры 3,25, поэтому я удивилась. Смотрите, думаю, почему это связано, не связано. Это мужчина, женщина.
1: Нет, в женщине должно быть...
3: Я не работаю, у меня инвалидность вообще. У женщины, я знаю, на 0,5% должно быть
1: 2,70. 75 у женщины.
3: 275,
1: но опять-таки, да. Если он не платит налоги, зачем делать какие-то действия, которые пользы не принесут?
3: Угу. Это значит, кибоасхуйот делается только, если он выходит на работу и зарплата, да. Ну, там, в рамках каких-то.
1: Абсолютно верно.
3: И еще один момент. Я слышала, вот сейчас вы сказали, что если, не дай бог, что-то случается, пицуинные деньги не переходят детям.
1: Переходят детям и наследникам, переходят всем.
3: Да,
1: просто там свои налоговые льготы.
3: Налог.
1: Единственное, я озвучу цифру. За каждый год работы можно забрать 13 750 шекелей за год работы пицуима или до 150% от зарплаты, но для... Усопших можно, наследники могут взять двойную выплату, то есть 27 тысяч шекелей или уже там это уже... Но опять мы не заходим в эту тему, зачем посвящать?
3: Да, до 120 нам еще далеко, мы молодеем на пенсии, никто не сказал, что мы стареем. И еще один момент, Эльдар, если у меня тоже деньги пенсионные, они закрыты в Мигдале, какая сумма я могу взять без налогового, без
1: процента? Вы сказали, что у вас инвалидность, сколько процентов?
3: Да, инвалидность 100%, я уже 15 лет. Да.
1: А у вас эти с Мигдаля деньги, вклады были до того, как вы получили инвалидность или после?
3: До того.
1: У вас Мигдаль начали копить вам до того, как вы можете эти деньги забрать без налогов, если у вас есть 100% РФУИТ инвалидность.
3: Хорошо.
1: А почему вы не хотите получать пенсию? Может быть, стоило бы вам пересмотреть возможность получения пенсии?
3: Ну, мы еще не решили. Муж просто вышел сейчас. Мне стало намного сложнее тут справляться, поэтому он и ушел с работы, в принципе. И еще один момент. Если он захочет забрать что-то из пенсионных программы, деньги какие-то, это оформляется как... Каким образом? Это возможно вообще? У него остались еще деньги.
1: Смотрите, по вашей инвалидности...
3: На штальмуте и на...
1: И штальмут можно забрать, понятно, по истечению, если для обычного человека 6 лет.
3: Да, он закроется, да. Будет назад, значит, закроем. Я поняла. А вот...
1: Не трогайте. Но керный штальмут оставьте. Не забирайте.
3: Оставили, не
1: объясню.
3: Трогаем.
1: Еще важное правило. Для пенсионеров раз в 3 года можно брать. Не надо ждать 6 лет.
3: Не 6, а 3.
1: А 3. Для людей, достигших пенсионного возраста. А по поводу Тагмулим, проверьте вариант. Может, стоило бы увеличить ему пенсию. Проверьте вариант, если вы захотите забрать. Опять-таки, забрать ради какой цели? Чтобы просто так они были в банке и никакой пользы вам приносили тоже?
3: Предстоит операция, поэтому мы решили, что, может, что-то надо будет. И еще один момент. Если уже пенсия выплачивается, можно ее пересмотреть?
1: Конечно, увеличить новыми накоплениями
3: можно.
1: Всегда возможно.
3: Можно. Все понятно. Спасибо огромное. Хорошего дня вам. Всего доброго.
2: Всего хорошего. Эльдар, следующий вопрос. Нахожусь на пособии по безработице. Это автала длительная, потому что мне осталось 1,5 года до пенсионного возраста. Но все равно она окончится примерно за год. Планирую вернуться к работе на половину ставки. Попросила компанию, в данном случае указывается, какую, Харель имеется в виду,
1: которая
2: приостановить выплаты в пенсионный фонд на год. Вернее, я заранее заплатила их минимум. Вопрос, когда я вернусь к работе, эти выплаты будут продолжаться?

0: в обычном порядке. Если не найду работу сразу после окончания этого года, как мне поступить, чтобы программа не закрылась?
1: Смотрите, программа, вот тут важный нюанс, что сейчас, я так понимаю, про Автохат Ахнасарет идет, ну, судя по тому, что это не пенсионный возраст, не Шламат Ахнаса. Смотрите, то, что вы сделали сейчас, СД-риск у нас не было, это несколько вопросов уже таких было, вот даже про девушку-солдатку.
0: Да-да-да.
1: То есть, что такое, если вы сохраняете право быть застрахованным до 67 лет, у вас есть возможность получать, не дай бог, получение компенсации потери трудоспособности и компенсация по потере, не дай бог, кормильца. Опять-таки, ситуацию мы не знаем, замужняя женщина, женатый мужчина или нет. Конечно же, если вы найдете работу, если вы сделали этот СД-риск, то его в течение полугода можно будет восстановить ретроактивно, и этот СД-риск может находиться в течение 2 лет. То есть пенсия получится, что действующая. Ну, здесь опять-таки, я так понимаю, через полтора года, потому что мы сейчас говорим уже пенсионный возраст, то, может быть, стоило бы начать получать пенсию. Но, опять-таки, если получает Автохат Ахнаса, тут говорим из прожиточный минимум, то, что выплачивается Битуах Леуми, то любой шекель дохода он сразу будет уменьшать Автохат Ахнаса. Это.
0: К этой же истории наш слушатель пишет, у меня как раз будет выплата из фонда повышения квалификации. И да, могу ли я перевести деньги в пенсионную программу, да, пока не выйду на работу?
1: В любой момент в свои пенсионные, любые накопления, которые у нас записаны в пенсионной истории, можно присоединить к пенсионным выплатам.
0: В любой момент вообще.
1: Керен и Штальмут можно присоединить, опять-таки, даже во многих ситуациях, люди, которые готовы пойти на присоединение Керен и Штальмут к пенсионному фонду, но они еще не достигли пенсионного возраста, к примеру. Там мужчина 67 лет, женщина сегодня 63,3. То по правилам мы имеем право получать пенсию с 60 лет. То есть те, кто хотят получать уже пенсию, они могут присоединить Керен и Штальмут свой. И так как Керен и Штальмут — это наши личные накопления, которые наша касса может принять в качестве кесов, они так понимаемых, что это деньги не дают налоговые льготы, мы можем без налогов получать с них пенсию. Те, кто решается Керен и Штальмут получать пенсию, может быть, есть смысл даже раньше пенсионного возраста начать их получать.
0: И еще один вопрос. По возрасту я пенсионер с конца февраля этого года, но продолжаю работать. С одной стороны, я слышу, что если не получать пенсию от Битуах Леуми в течение нескольких лет, последующие выплаты будут больше на определенный процент. Поэтому в Битуах Леуми я не ходил. С другой стороны, мне говорят знакомые, что пенсионные выплаты оттуда мне должны выплачивать автоматически с момента достижения пенсионного возраста, хотя на счет мне никакие выплаты не поступали. Пенсионные выплаты начинают выплачивать автоматически или их оформлять надо?
1: Давайте так. Ни пенсионные выплаты, ни кицват эзрах ватик, ничего автоматически вам никто не даст. Вы не пошли в Битуах Леуми, значит, вы автоматически отказались от просьбы получения кицват эзрах ватик. Я объясню, почему эти 5% менее выгодны, чем получать целый год пособие по достижению пенсионного возраста. Давайте для примера все-таки возьмем, так как мы все уже больше, чем 25 лет прожили в Израиле до достижения пенсионного возраста. Это значит, что у нас будет от выплаты от Битуах Леуми с 25-летним стажем 2757 шекелей за вычетом, скажем, на одиночку 237 шекелей. Это получается нетто 2520 шекелей. Если мы сейчас эту сумму умножаем на 12 календарных месяцев, то мы чистыми деньгами проиграем 30 тысяч шекелей. А Битуах Леуми нас поощрит и только даст нам поднятие приблизительно на 138 шекелей ежемесячной выплаты через год. То есть сколько нам потом надо будет прожить, чтобы оправдать эти 30 тысяч недополученных денег? Это первое. Второе правило. Когда мы начинаем получать кицват эзрах ватик, то мы с зарплаты перестаем платить взносы Битуах Леуми и Масбриют. То во некоторых случаях, это у кого, а там, может быть, 1000 у кого, может, 800 шекелей, больше нетто в зарплате каждый месяц за счет того, что мы получаем. То есть, может быть, мы аж целых 40 тысяч шекелей за год сэкономим. В-третьих, опять-таки, если у вас зарплата такая, которая не позволяет вам получать кицват эзрах ватик, на одиночку допустимая зарплата на текущий год 10 113 шекелей, в супружеской паре 13 484, тогда вы отказываетесь, нет, вам никто платить не будет. Опять-таки, здесь тоже свои правила есть. Поэтому это индивидуально надо проверить каждого и посмотреть, действительно, стоит или не стоит получать. Но слушаться соседей, слушаться знакомых не надо. Проверьте у вашей ситуации индивидуально, это выгодно или нет.
0: Спасибо большое. Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. До встречи через 2 недели на Канрека.
1: Спасибо большое. Всем прекрасных выходных, мирного неба и долгих лет получения пенсии.
0: Спасибо большое. Оставайтесь в Канрека. Всего доброго.

0: В новом филиале Madonna Money Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Madonna Money. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Боевые действия в секторе Газа. Телеканал Аль-Джазира сообщает о двух раненых в результате огня ЦАЛа в районах за желтой линией в Хан-Юнисе на юге сектора, а также о несовершеннолетнем раненым огнем ЦАЛа в Бейт-Лахии на севере. Сообщение передал обозреватель Кан Гай Маян. ЦАЛ и Общая служба безопасности Шабак сообщают, что Хамас использует больницу Насер в Хан-Юнисе как центр допросов и пыток, а также как военный командный пункт. По данным разведки, сотрудники служб безопасности и военной разведки Хамаса проводят допросы и пытки на втором этаже амбулаторного отделения больницы, чтобы взыскивать деньги и принуждать жителей сектора Газа к подчинению своей власти. В ЦАЛе и Шабаке отмечают, что использование Хамасом больниц и гражданских объектов подвергает опасности пациентов и медицинский персонал и является нарушением международного права. Генерал запаса Гади Шамни заявил в эфире радиостанции Канбет, что Израиль должен добиваться сдерживания Турции, однако предпочтение следует отдавать дипломатическим мерам и задействовать американскую администрацию. По его словам, нельзя недооценивать угрозу, исходящую от президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана. «Я встречался с ним дважды. Когда сидишь напротив этого человека, видишь в его глазах настоящую ненависть. И я приходил на встречи без каких-либо предубеждений. Ты видишь эту ненависть? Этот человек нас не любит, он опасен для государства Израиль». Конец цитаты. В аэропорту имени Бен-Гуриона продолжается хаос, хотя объявленная днем забастовка должна была завершиться около часа назад. Корреспондент КАН Анна Пинес сообщает, что большинство работников до сих пор не вернулись к работе. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху написал в социальной сети X: «Аэропорт Бен-Гурион продолжит работать в обычном режиме. Кто встанет на пути, вылетит с работы». Управление аэропортов сообщило, что посадки и вылеты будут возобновляться постепенно по мере корректировки расписания. Пассажирам рекомендуют поддерживать связь с авиакомпаниями и следить за возможными изменениями времени рейсов. Министр транспорта Мири Регев, находящийся на отдыхе в Марокко вместе с сотрудниками своей канцелярии, заявила: «Тот, кто решил взять в заложники десятки тысяч граждан Израиля, заплатит высокую цену». В профсоюзе работников транспорта заявляют, что никаких указаний прекращать работу не давали, однако несколько месяцев назад предупреждали о серьезной нехватке персонала. Партия Ликуд обжаловала в Высшем суде справедливости решение Центральной избирательной комиссии запретить наблюдателям на избирательных участках сообщать партиям в день выборов, кто из избирателей уже проголосовал. Иск подан после того, как председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Солберг отклонил просьбу пересмотреть это решение, запрещающее представителям партии на участках передавать в реальном времени данные о личностях проголосовавших. При этом судья Солберг постановил, что в день выборов комиссия не менее 4 раз опубликует совокупные данные о явке на каждом участке. Это позволит партиям мобилизовать избирателей, не раскрывая их личности. Это сообщение передала корреспондент КАН Яра Шапира. Депутат Кнессета от партии Ационут Адатит Михаль Вольдигер заявила, что ультраортодоксов необходимо призывать в армию и что дело, не завершенное уходящим Кнессетом, будет завершено следующим. «Моя цель совершенно ясна – призывать ультраортодоксов в армию в качестве бойцов и военнослужащих подразделений боевой поддержки. У меня нет никаких целей, которые противоречили бы этому. Мы очень старались сделать это и в уходящем Кнессете 25-го созыва, и с Божьей помощью будем делать это еще активнее в Кнессете 26-го созыва – призывать ультраортодоксов». Депутат Вольдигер сказал это журналисту КАН Тамар Альмог. Достигнуты договоренности о совместном участии в выборах трех арабских партий – Хадаш, Таал и Балад. Председатель Таал Ахмад Тиби заявил журналисту КАН Ирану Зингеру, что главная задача объединенного списка – сменить нынешнее правительство, однако это не обязательно означает вхождение в состав нового правительства. На шоссе 471 возле развязки ОНО в дорожно-транспортном происшествии погиб мотоциклист примерно 60 лет. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» пыталась его реанимировать, однако была вынуждена констатировать смерть. Сейчас реклама, и сразу после нее о погоде.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра жара усилится. В субботу температура понизится, однако в большинстве районов сохранится сильная, местами экстремальная жара. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Очень рада нашей новой встрече на волнах нашего радио «Кан Река». Как вы наверняка помните, дорогие друзья, в нашей программе мы говорим о полуторном поколении, о тех, кто приехал в Израиль в юном или молодом возрасте, а также о новых репатриантах. Интересные профессии, театр и кино, новая музыка, стендап, технологии, культурные мероприятия, социальные сети. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе «Два в одном». Итак, что нас ждет с вами сегодня? С нами сегодня будет Михаил Гуревич, звукорежиссер кино и телевидения, который недавно получил свою первую премию Израильской академии кино и телевидения за работу над сериалом «Миграж Арусим». Мы поговорим с Мишей, как он пришел к этой профессии, поговорим о том, как создается звук фильма и что остается за кадром, как звук влияет на зрителя и к чему нам стоит прислушиваться, смотря фильм или киносериал. Также у нас в гостях сегодня стендап-комик Влад Слободов. На фоне недавней истории, которую активно обсуждают в сети, мы поговорим о юморе и о его границах, и о том, что отличает действительно хороший стендап от простой провокации, а также, что может ожидать зритель, придя на выступление стендап-комика. И еще одна важная тема сегодня – бодишейминг или стыжение тела. Вместе с психологом Эллой Берчанской мы поговорим о том, почему комментарии о внешности могут так сильно ранить и как говорить о здоровье без стыда и давления. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам в эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Михаил Гуревич, звукорежиссер кино и телевидения. Миша, добрый день!
1: Добрый день, Лена.
0: Миш, ну начнем, наверное, с самого приятного события. Ты относительно недавно получил свою первую в жизни премию Израильской академии кино и телевидения. Во-первых, мы тебя поздравляем.
1: Да, огромное спасибо. Это действительно произошло совсем недавно, и это было очень приятное событие. Спасибо
0: большое. Да, это было очень приятно. И я помню, что мы с тобой общались когда-то в нашей программе. Ты сказал, что все, что связано с звуком, да, и своей профессией, это как-то проходит незаметно, да, то есть это не замечают. И когда, и получив такую премию, да, Израильской академии кино и телевидения, я думаю, что что-то изменилось, да, в этой сфере.
1: Ну, во-первых, это действительно был определенный сюрприз для меня, потому что в этот раз я даже не рассчитывал и не думал, что я получу эту премию, потому что, ну, во-первых, это сериал. К сериалам меньше внимания, чем к фичерам полнометражного фильма.
0: Да, надо сказать, что... Да, надо сказать, что ты получил за звуковой дизайн и сериала «Миграж Арусим», который мы тоже обсуждали.
1: Да, «Миграж Арусим», «Русское подворье», режиссер Евгения Румана и Дмитрия Милинского.
0: Да. Так что ты был удивлен.
1: Я был удивлен, потому что это телевидение. Телевидение, оно как бы это... достаточно одноразовая медиа, показывает одну серию, вторую так далее. И люди просматривают это и забывают.
0: И бегут дальше.
1: И идет в кино постоянно, и люди приходят, разные люди об этом фильме говорят. Но это как бы больше как событие, да, такое художественное событие. А телевидение все-таки это больше... как можно сказать, бедур, да, развлечение. То есть люди к этому так относятся, к развлечению. Хотя я должен сказать, что этот сериал, он на очень высоком художественном уровне.
0: Да, это правда.
1: Я не только про звук могу сказать, но вообще как...
0: Сценарий, постановка, игра актеров.
1: Сценарий, фильм, съемка, монтаж, там все на высочайшем уровне получилось.
0: Да. Можно посмотреть у нас его все еще на 11-м канале. Миш, скажи, пожалуйста, во-первых, мне нравится то, что мы тебя представили, да, как звукорежиссер, так оно на русском, но когда мы с тобой общались, ты сказал, что ты саунд-дизайнер, и мне понравилась эта формулировка. Да, это дизайнер звука, да, то есть это красивый такой выбор слов. Скажи, пожалуйста, а что тебя вообще привлекло именно именно в звуке. И ты знаешь, я хочу рассказать маленькую историю из своей жизни. Мне недавно сказали, что я вообще об этом не замечала. Ты знаешь, и мне сказали, вот я как там в компании рассказывала о каких-то событиях, о каких-то других людей, и мне сказали, Лен, ты знаешь, вот тебе очень важен голос человека. Я сказала, да, правда, я не замечала. Говорит, да, ты всегда вот обращаешь внимание на голос, на темп разговора, на какой-то, да, какой-то, как говорится, гаван на иврите, да, оттенок.
1: Темп, окраска, да.
0: Да, оттенок голоса. И мне сказали, тебе это очень важно, ты всегда на это обращаешь внимание. И я об этом задумалась, потому что я этого даже не замечала. И вот я хочу тебя спросить, или ты тоже замечаешь, когда ты общаешься с людьми на голос? Замечаешь голос?
1: Ты знаешь, Лен, ты очень в этот раз попала в точку, потому что это очень похоже, вот ты не зря использовала слова краски, гаван, да, на иврите, оттенки, да, потому что это очень похоже где-то на картину, да, как художник рисует картину, мой отец просто художник, я думаю, что я имею право немножко говорить, как являюсь его сыном, это похоже на рисование картины, то есть как бы художник сначала рисует фон, потом он прорисовывает какие-то образы, потом добавляет детали, и звук в этом очень похож, мы тоже также у саунд-дизайнера выстраиваем какую-то фоновую линию, потом мы добавляем
0: оттенки,
1: какие-то эффекты. Эффекты, это имеется в виду, например, проезжающая машина. Мы можем выстраивать характер сцены. Мы добавляем какие-то синхронные шумы, по-английски называется фолис. Мы вообще разрабатываем концепцию, мы работаем с музыкой, мы, естественно, работаем с диалогами. Диалоги — это не только то, что вот между двумя или тремя больше людьми, а все, что касается речи, да, то есть мы работаем с речью, мы монтируем эту речь, мы можем менять даже игру, подачу актеров, как бы это ни было неприятно для актеров.
0: Расскажи нам немножко, как это происходит?
1: Ну, например, актер сказал какую-то фразу, и она показалось режиссеру недостаточно убедительной, недостаточно драматичной. И мы, например, можем ее чуть-чуть сократить, мы можем добавить придыхание, мы можем чуть-чуть поменять тембр, мы можем поменять окончание этой фразы, мы можем ее очистить, сделать, чтобы она звучала вообще на другом фоне, поменять под ней фон.
0: Миш, мне кажется, это вообще очень непростой такой труд, мне кажется, да, то есть это надо как-то даже не знать, а прочувствовать какой-то характер фильма, характер каждой сцены.
1: Ну вот, Лен, ты знаешь, я верю в то, что звук, он не просто так существует, а он рассказывает какую-то свою собственную историю, а не историю, которая видна на картине, да, то есть визуально мы можем видеть, где это происходит, что это происходит, актеры играют то, что они играют, говорят, что они говорят, а звук, он может говорить того, чего нету, да, то есть при этом не на языке каком-то, какого-то языка, там, на русском или на иврите.
0: На языке звука.
1: А на языке, я бы даже сказал, чувств. Вот, ощущений. Что мы ощущаем? Какая-то сцена. Вот ты сказала сцена, а сцена может... Та же самая сцена, снятая одинаково, она может быть страшная, она может быть веселая, она может быть задумчивая. Mm-hmm. И я думаю, что это все функция звука.
0: Как интересно,
1: Миша. Наверное, не все, но во многом звук может обуславливать, как сцена будет восприниматься зрителем.
0: А ты знаешь, я хочу тебя спросить. Вот ты сказала, да, что это действительно очень много работы для звукорежиссеров. А как ты фильм или сериал, как ты понимаешь, когда в сцене должна звучать музыка, а когда лучше оставить тишину? Если да, музыка, то какая? То есть это, собственно, можно сказать, ты пишешь сценарий только звуковой, по сценарию, который уже написан.
1: Обычно у вас есть композитор, который пишет музыку, и вместе с режиссером, вместе с монтажером это решается на более ранних этапах, какая музыка и где она будет использоваться. Но ты права в том, что когда звук доходит до моей студии, до меня лично, есть сцены, когда мы пытаемся убирать музыку, определенную музыку из определенных сцен, не везде, но это часто случается, и вдруг сцена начинает работать лучше, интереснее, без музыки. Mm-hmm. Допустим, основываясь только на каких-то шумах, синхронных шумах, каких-то атмосферах или просто даже тихих диалогов без ничего, как будто по вакуум. Иногда вакуум работает лучше, чем музыка. Он совершает какое-то поступательное движение в плане истории. Да, мы продвигаемся больше, mm-hmm. чем если бы там была музыка. Музыка, наоборот, могла бы размазывать это все.
0: Слушай, ну это прямо такой креативный, очень серьезный креативный процесс со стороны звукорежиссеров. Да, я просто слушаю.
1: Не зря мы начали саунд-дизайнер. Это действительно выстраивание чего-то, какого-то дизайна, концептуального тохана.
0: Да, да, то есть выстраивать звуковой сценарий. Скажи мне, а насколько звук может изменить восприятие сцены? Да, ведь мы же иногда, да, вот смотрим, например, фильм или киносериал, и ты еще ничего не понятно, да, что происходит, но ты по музыке понимаешь, что будет либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое. Поэтому звук, мне кажется, очень меняет восприятие сцены.
1: Но я думаю, что звук, как и все остальное, он направляет зрителя. Угу. Наша задача, как саунд-дизайнеров, направить... Я бы вообще не охарактеризовал бы себя как только саунд-дизайнера, но как больше как муви-мейкера. Да? То есть муви-мейкер угу. — это человек, который вместе с режиссером, вместе с оператором, вместе с монтажером, они... Опять же, я повторюсь, рассказывают определенную историю, только вместо камеры, вместо Шурхана Риха, это как называется, монтажного стола, mm-hmm. да, сегодня mm-hmm. это все в компьютере, естественно, делать. У меня свои инструменты, и с помощью этих инструментов я добиваюсь какого-то эффекта, дополнительного эффекта, который дополняет всю картину и, опять же, больше... глубины mm-hmm. придает той же самой истории, если бы она была, например, просто так. А музыка, для нас музыка — это всего лишь еще один инструмент.
0: Mm-hmm. Это не единственный.
1: Но отнюдь не единственный, конечно. Да. Mm-hmm.
0: То есть все звуки, которые мы слышим во время фильма или сериала, это выстраиваете вы. Миша, а как ты вообще пришел к этой профессии? То есть это, мне кажется, я лично не знаю много звукорежиссеров, то есть я знаю здесь на радио, но я не знаю очень много лично, да. Mm-hmm. Мне кажется, в нашей программе только ты выступал как звукорежиссер кино и телевидения. Видение, как ты пришел к этому?
1: Путем пробы ошибок. Как, наверное, и многие люди в этой профессии. Ну, во-первых, это очень неблагодарная профессия, но очень благородная. Вот.
0: Красиво. Благородная, но неблагодарная, да.
1: Ну, потому что, да, я думаю, благородная в том смысле, что ты все-таки пытаешься каждый раз дать частичку себя другим людям и делаешь это, практически безвозмездно. Ну, понятно, что тебе платят зарплату, но ты понимаешь, что я хочу сказать.
0: Ну, да.
1: И я пришел относительно необычным путем. Я начинал как музыкант, я пошел учить музыку. Потом я, вернувшись, я учил музыку в Голливуде, в Америке. Потом я вернулся в Израиль, пошел учить кино. Mm-hmm. До сих пор не знаю, что я, в принципе, хочу делать в жизни. После того, как я отучил кино, получил диплом в кино и телевидении, я понял, что вот конкретно звук — это что-то то, что я больше всего хочу делать.
0: Что это твое,
1: да? Что это мое, что я, наверное, там мог бы что-то дать от себя. Возвращаясь к тому, что ты пытаешься что-то дать, я думаю, что это самое важное, да, что ты готов пожертвовать какой-то частью себя, дать это зрителям. И я думаю, что зритель, если он внимательно смотрит фильм, он это чувствует.
0: Угу. Красиво, красиво ты об этом расскажешь.
1: Я надеюсь, это, наверное, не каждый зритель. Я не хочу быть красивым, но, по крайней мере, это то, что я пытаюсь сделать.
0: Ну
1: это
0: да, да, нет.
1: Каждый фильм, он дается так тяжело, не только мне. Я думаю, что не только саунд-дизайнер дает часть себя, каждый, и режиссер
0: конечно.
1: Дает часть себя, актер дает часть себя.
0: Конечно, конечно.
1: А без этого фильм получается безликий, он не заряжен иначе, как бы он просто пустой. Mm-hmm.
0: Скажи, а в повседневной жизни ты тоже, ты заканчиваешь работу, да, выходишь на улицу, общаешься с людьми, знакомыми, с семьей, ты замечаешь звуки, голоса, то есть ты больше к этому настроен, это услышать какую-то разницу или нет? Или ты забываешь, работа остается на работе.
1: Ты знаешь, я могу сказать, что в нашей повседневной жизни звуки достаточно обыденные, и есть такое вот понятие «звуковая грязь», да, то есть mm-hmm. Все эти мозганы, которые работают, машины.
0: Ой, да, тяжко.
1: Трафик, вот все, вот этот, люди, которые шумят. Угу. Это, в принципе, не очень интересные звуки, но они присутствуют в нашей жизни. Но иногда, например, ты едешь в пустом поезде, и поезд начинает как-то поскрипывать, и случайно в этом вагоне не оказываются люди. Или люди сидят и не говорят вообще ничего. Вот это поскрипывание вдруг, я могу для себя отметить, что оно интересное, необычное что-то в этом. Ты понимаешь, про что я говорю?
0: Да, то есть ты замечаешь, да, что-то интересное.
1: Да, что-то вдруг ты думаешь, ну это поскрипывание, оно не совсем характерное даже для поезда. И тогда я достаю, у меня всегда с собой в сумке такой маленький рекордер, это записывающее устройство.
0: Что ты говоришь?
1: Да, всегда с собой вожу, ну он легкий, как бы. Mm-hmm. Я могу всегда вот вытащить в таких ситуациях, нажать на кнопку «записать», потом я его даже бесцельно, у меня нету сейчас какого-то проекта или фильма,
0: да,
1: у меня есть огромная библиотека, куда я складываю эти звуки, я его, конечно, называю в какие-то категории.
0: Библиотека звуков.
1: Да.
0: Библиотека
1: и потом в каком-то фильме может потребоваться быть... Может быть, вспомогательным элементом каким-то.
0: Понятно.
1: Вот, может быть, интересно.
0: То есть работа не остается на работе, а едет вместе с тобой, например, в поезд.
1: Ну, наверное, как-то так, да.
0: Ну что ж, Миш, да, мы тебя еще раз поздравляем с твоей премией Израильской академии кино и телевидения. Михаил Гуревич, звукорежиссер кино и телевидения. Большое спасибо и удачи.
1: Спасибо, Лена, спасибо огромное.
0: Спасибо,
1: всего хорошего.
0: До свидания.
1: До свидания. Пока.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Влад Слободов, стендап-комик. Влад, добрый день.
1: Добрый день, Лена. Добрый день все.
0: Как твои дела?
1: Меня отлично.
0: Отлично?
1: Отлично.
0: Отлично, здорово. Влад, ну, смотри, мы с тобой периодически общаемся на радио, и сегодня я тебя пригласила, потому что в последние дни в сети опять очень много говорят об истории с другим русскоязычным стендап-комиком, и она снова подняла вопрос о границах юмора. Я бы хотела с тобой именно об этом поговорить, то есть не опять об этой истории, о ней говорилось немало, но с тобой мне хочется поговорить о более широкой теме, о юморе и о его границах. Давай, наверное, начнем с того, обо всем ли можно смеяться. То есть любая ли тема может... Вот для тебя, лично для тебя, любая ли тема, например, Холокост, да, очень часто говорят, вот о Холокосте нельзя смеяться. Как ты считаешь?
1: Ты знаешь, вообще к этой теме я подхожу по-другому.
0: А как?
1: То, что человечество, смеясь, расстается со своим прошлым.
0: Mm-hmm. Что это значит? Интересно.
1: Это значит, что в любом самом большом горе и в самом страшном событии можно найти что-то, с чего ты в итоге улыбнешься и поймешь, что можно делать не только плохие выводы. Вот, слушай, я тебе расскажу такую историю. Она довольно-таки старая. Когда, я помню тоже, очень часто возникали вопросы о границах юмора. И помнишь, когда Ариэль Шарон заболел, и на его место встал Иерусалимский этот, как его звали?
0: Ольмерт. Ну да.
1: И тогда была в Эрец Недерет была очень крутая шутка, что Ольмерт попал в политику через постель Шарона.
0: Ого! Я не помнила этой шутки, ну-ну.
1: И ты знаешь, ни одной претензии к этой шутке не было. И я считаю, что вот это пример того, что шутить можно обо всем, но на некоторые темы надо шутить аккуратно. Вот, допустим, тема Холокоста.
0: Да.
1: Если ты о ней шутишь, то надо пошутить так, чтобы ни у кого не возникло мысли, что ты неуважительно относишься к этому событию. То есть, если ты шутишь о больных темах, то надо шутить так ювелирно, что это стопроцентная шутка, и что к ней не докопаются.
0: Слушай, ну ты знаешь, мне кажется, это, вот ты так рассказываешь, я думаю об этом, это целый процесс, да, то есть понять, как ты шутишь умно, тонко, не задев чувства граждан и так далее, мне кажется, это как-то очень... Это интуитивно? Вот я пытаюсь тебя спросить, это интуитивно или это такой... или это нарабатывается, да, вот такая... Да, вот такой скилл, ну, как говорится.
1: Слушай, во-первых, у каждого комика есть свой comedy voice. То есть это какие-то направления, возможно, которые другие комики не трогают. Какие-то больные темы, которые, возможно, только он на них шутит. И когда человек идет на определенного комика, тем более на сольный концерт, он заранее знает, на что он идет. Это как, знаешь, как ты идешь в ресторан, в рыбный ресторан, и ты понимаешь, что тебе там мясо не дадут. То есть все равно, что прийти в итальянский ресторан и подать на него в суд за то, что ему не подкатили фалафель.
0: Да, но здесь была немножко другая история. Давай, может быть, все-таки в двух словах напомним радиослушателям, что там история это стендап-комик.
1: Ой, давай не будем напоминать.
0: История... Ну хорошо, не будем заходить
1: это
0: в это.
1: Это мы сейчас уже мертвых толкаем.
0: Да, не будем в это заходить, но скажи мне, я понимаю то, что ты говоришь, но вопрос, когда мы идем на стендап, да, на выступление комика, я очень часто хожу и на иврите, и на русском, потому что я люблю стендап, и я люблю шутки, особенно, когда они такие умные и ювелирные, как ты сказал, да? И ты знаешь, то есть уже много лет, конечно, я посещаю стендапы, и чувствуется очень быстро, да, вот когда шутки действительно продуманы, интеллигентный юмор, это не значит, что он не смешной, да, он просто умный. И когда это, то есть ты понимаешь, что у человека нету особого материала, и он как-то пользуется таким самым простым, да, там типа, не знаю, вы йеменцы, вы русские, вы толстые, вы худые, да, вот что-то такое. Это очень чувствуется во время стендапа. Я хочу тебя спросить, то есть где заканчивается шутка и где начинается оскорбление, да, и кто это вообще решает, да, то есть очень часто ведь, когда ты приходишь на стендап-выступление, да, то есть стендап-комик общается, да, с людьми, которые в зале, иногда посмеивается над ними залом, и это такой интерактив. Но вопрос, где заканчивается шутка и где начинается оскорбление, то есть где эта граница, как ее прочувствовать, как вы ее чувствуете, как ты ее чувствуешь?
1: Послушай, границы как таковой нет. Нет такой границы. Все зависит от зрителя и от комика. Комик может перегнуть, и зритель может оказаться обидчивым.
0: Угу.
1: Вот в чем дело. Тут на все это есть личные какие-то свои границы.
0: Угу.
1: Я смотрел очень много выступлений израильских комиков на иврите.
0: Угу.
1: Очень многие опускаются на темы национальности, национальных стереотипов. Может быть, они не всем приятные, но народу нравится.
0: Не, ну да, но я, например, не хожу на таких комиков, так, потому что мне просто это не смешно, это очень стереотипно.
1: Но ты понимаешь, что когда тут все, как это сказать красиво, как, знаешь, каждый обижается в меру своей испорченности.
0: Ну, каждый и шутит в меру своей испорченности,
1: да,
0: тоже.
1: Я согласен. Нет, я никого не оправдываю, ни зрителя, ни комика. Угу. Но у всех случается.
0: Ну да.
1: Может и комик сорваться, может и зритель сорваться. Границ нет. Просто можно красиво пошутить, а можно в лоб.
0: Угу.
1: Чем больше в лоб, тем обиднее. Чем ювелирнее тем ты шутишь, тем менее обиднее, скажем
0: да,
1: так.
0: Да, но вопрос, да, ну смотри, мы же не можем сказать, что человек обижается только потому, что он обижается, да, иногда есть оскорбление, да, это не просто шутка в лоб, это оскорбление чистой воды. Вопрос, где действительно проходит эта граница? Вот я хочу тебя спросить, ты когда придумываешь шутки, такой креативный процесс, бывает, что ты решаешь что-то не использовать, потому что ты думаешь, что люди это, ну, что они обидятся, что это оскорбительно, хотя это может быть и смешно.
1: У меня есть саморедактура, но она больше не на шутки, а на темы.
0: Угу.
1: Ну, то есть темы, на которые я лично не хочу шутить.
0: Какие?
1: Или не буду шутить. Ну, темы, допустим, болезней.
0: Угу.
1: Потому что это действительно очень больная тема, и иногда попадаешь кого-то на кого-то, у кого-то что-то было рядом с этим,
0: угу.
1: И человеку, грубо говоря, испорчен вечер.
0: Угу.
1: И с другой стороны, ты же не спросишь в зале, а похлопайте, у кого есть рак.
0: Кошмар. Ну да.
1: Ну то есть это все... Хотя с другой стороны, есть комики, которые... Есть в Америке есть комик, который ездит и выступает по онкологическим больницам.
0: Что ты говоришь?
1: И у него целая программа про рак.
0: Что ты говоришь?
1: И люди в восторге. Это одна из последних эмоций, которые он дарит людям.
0: Mm-hmm,
1: он приходит к раковым больным, которые уже все, которые, ну...
0: Ну да.
1: Которые из больницы уже не выйдут.
0: Mm-hmm.
1: И он шутит про рак, и они в истерике там валяются.
0: Что ты говоришь? Ну это просто благородное дело он делает. Подарить
1: людям
0: этот смех.
1: И при этом он
0: смех.
1: Над ними шутит очень жестко.
0: Да.
1: Ну типа там у него есть шутка на уровне... Я даже не пытайтесь запомнить мое имя, вы все равно, вам уже некогда его вспоминать.
0: Mm-hmm. Что ты говоришь, да, ну да, то есть про смерть и так далее, да, конечно,
1: да.
0: Смотри, так это тяжело, конечно, слышать, но если людям это приносит счастье, которое находится, к сожалению, в такой ситуации, то это самое главное.
1: Слушай, у меня есть темы тоже очень жесткие. Про детей, про семью, про родителей.
0: Ну, честно говоря, я слышала твои выступления,
1: да,
0: в Фейсбуке, когда ты выставляешь ролики, и я не заметила чего-то особо тяжелого. Но, может быть, это зависит от вкуса.
1: Слушай, я тебе расскажу, за что мне однажды прилетело.
0: Угу.
1: Причем очень неожиданно.
0: Угу.
1: Что, когда у меня родились близнецы, я говорил, что... Мы не готовы были к этому. Это как идешь в магазин, чтобы купить ящик пива, и тебе второй в подарок дают. И ты понимаешь, что ты к одному был готов, но тебе через два тащить. И мне написала женщина, говорит, как можно говорить так о детях?
0: И что ты говоришь?
1: Что значит тащить? Что значит ждали одного, появилось два?
0: Ну, так бывает.
1: типа, вы что, к врачу не ходите?
0: Ну, это, ну да, она не поняла шутку.
1: Она говорит, если бы я узнал, если бы мой сын узнал, ну, то есть у нее тоже близнецы, она говорит, если бы один из моих близнецов узнал, что я назвала его, что мне его, типа, в нагрузку дали, mm-hmm. он бы меня проклял. Я бы это все послушал и говорю, слушай, говорю, а у меня адекватные дети.
0: Понятно, понятно. То есть каждый воспринимает, да, через какие-то свои фильтры внутренние.
1: Да, поэтому я говорю, у каждого свои призмы восприятия, mm-hmm. у каждого свои фильтры. Mm-hmm. Обидеться можно на любую шутку. Mm-hmm. Просто надо вовремя перестать слушать или не...
0: Или переступить
1: не искать приключений. Да,
0: понятно. Понятно. Скажи мне, в двух словах, что, по-твоему, сейчас особенно смешно людям? Какие-то универсальные темы, когда ты точно знаешь, что зал будет с тобой.
1: Слушай, ты знаешь, вот как по всему опыту, что утром было в новостях, а вечером ты про это шутишь, это всегда самое смешное.
0: Mm-hmm. То есть актуалия.
1: Да. Вот чем свежее шутка, чем свежее новость, и на нее шутка, тем она больше разносит.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну,
0: интересно.
1: Вот помнишь, я тебе просто пример дам из своих. Вот помнишь, когда началась война, и когда в Дагестане евреев искали в самолетах?
0: Да, это было что-то.
1: И была фотография, где человек в турбине смотрел.
0: Да, это было...
1: Да, и мне в тот вечер родилась шутка. Я тогда, мы это с программой этой выступали, ну, против войны, благотворительные. У меня там была шутка, что меня друзья спрашивают, как там у вас война проходит. Говорит, ты прилетай, если что, там, прячься. Я говорю, если что, говорит, если что. Mm-hmm. Больше если что у нас уже не может случиться.
0: Это
1: точно. Если что, я в турбине.
0: Понятно, да, но это как бы актуально, когда, то есть сила шутки,
1: это
0: когда она актуальна.
1: Неделю-две. Да, это работает неделю-две.
0: Угу, угу. Понятно, в общем, актуально, ты знаешь, мне кажется, отношения женщины и мужчины тоже всегда актуально, во-первых, а во-вторых, тоже всегда смешно, потому что так или иначе все с этим сталкиваются.
1: Слушай, любая тема, с которой зритель может себя ассоциировать,
0: uh-huh.
1: она рабочая.
0: Uh-huh.
1: И это в основном, это все бытовые темы. Практически uh-huh. все бытовые. Отношения с детьми, отношения с родителями,
0: да.
1: работа,
0: наша
1: магазины,
0: жизнь.
1: Врачи.
0: Да, наша жизнь.
1: Все в быту.
0: Да. Ну что ж, будем надеяться, что в нашей стране, в общем, будет больше ювелирного юмора. Мне понравилось, как ты сказал в начале нашего разговора, ювелирный и умный юмор. Влад Слободов, стендап-комик, большое тебе спасибо и удачи.
1: Спасибо большое. Всем хорошего дня.
0: Тебе тоже. Всего хорошего.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Маданей Мания. Митхам Ликоин 21. Напротив академического колледжа.
7: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня психолог Элла Берчанская. Элла, добрый день.
8: Добрый день.
0: Как твои дела, Элла? Давно мы с тобой не общались на нашей программе.
8: Спасибо, что ты меня зовешь. Очень рада всегда.
0: Спасибо, всегда. Спасибо. Я рада, что ты сегодня с нами. Эл, в последние дни в сети снова очень много говорят о внешности, о весе, о том, что допустимо или недопустимо говорить о чужом теле. Давай начнем, наверное, с самого простого. Да, есть такое понятие в английском языке, и не только, да, body shaming. Body shaming – это такое определение, как стыжение человека из-за его внешности, из-за его тела или веса. Давай поговорим немножко об этом. Что такое body shaming? Что значит пристыдить человека из-за его веса или внешности, или что такое?
8: Да, во-первых, спасибо огромное, что ты поднимаешь эту тему, она безумно-безумно важна в нашем обществе, да, вот как ты говоришь, это как бы осуждение или унижение человека из-за его тела или внешности, причем очень часто, к сожалению, в нашем обществе это направлено
0: на женщину.
8: Именно на женщину, и у этого тоже есть определенная специфика, и это как бы важно понимать, но это не только фразы «ты толстая» или «ты слишком худая». Это может быть любой комментарий. То есть бодишейминг – это любой комментарий о возрасте, коже, волосах, форме тела, одежде, росте. Или вообще о том, как должна, как бы, да, как должна выглядеть женщина. Иногда, кстати, это может быть такой завуалированный посыл, да, как будто бы как забота звучать. Я же тебе желаю добра, тебе надо похудеть. Ты уже не в том возрасте, чтобы так одеваться. Вот
0: это очень популярно почему-то именно среди русскоязычных, да.
8: Но проблема в чем с этими посылами, как бы, да, что здесь в этом послании скрыто с тобой что-то не так. Твое тело недостаточно хорошее. И понятно, что эти посылы подспудно влияют на нашу уверенность в себе, на наше ощущение с нашим телом. И, в принципе, для меня, как психолога, и я психолог, который очень много работаю и с девочками, и с женщинами, и со всеми, да, но основные как бы ко мне обращения и группы, которые я веду, как бы женские, здесь проблема не только в отдельных обидных словах, а в том, что мы живем в обществе, в определенном, в культуре, которая постоянно учит женщину смотреть на свое тело, как будто бы как на проект, который нужно улучшать.
0: Да.
8: Нужно похудеть,
0: это очень
8: нужно
0: важно
8: молодиться,
0: сказано.
8: Нужно убрать морщины, нужно изменить форму тела.
0: Но разве у мужчин такого не происходит? То есть мужчины же тоже стареют и толстеют, и, не знаю, и становятся, не знаю, не настолько здоровыми с возрастом. То есть у них тоже происходят какие-то биологические процессы?
8: 100%, конечно. Но давление общества на мужчину до сих пор, оно намного меньше. Понятно, что и на мальчиков, и на подростков, да, любого пола, в принципе, идет очень сильное давление. И масс-медии, и индустрии красоты, и ТикТок, и все, что как бы, вся эта масс-медиа как бы настроена на то, что как бы, да, вот с тобой что-то не так, и ты должен улучшать себя. Это давление, на самом деле, оно очень-очень-очень сильное и очень плохо сказывается очень часто и на детях, и на подростках, потому что если извне приходит постоянный какой-то вот такой вот посыл от лобы седер или от лобы седер ты не в порядке, то это становится внутренним посылом. Из внешнего он проходит такую вот интернализацию.
0: Да, и человек начинает себя постоянно критиковать. Можно сказать, что бодишейминг – это когда человека высмеивают или критикуют, да, или заставляют стыдиться чего-то, связанного с его внешностью. И потом это становится, да, вот я из того, что ты говоришь, каким-то внутренним голосом.
8: Да, уже сама девушка, да, или парень начинает говорить себе то, что раньше говорили другие. Я толстая или толстый, я недостаточно красивая, я старая и так далее. Mm-hmm. И я должна. То есть внешний голос становится внутренним голосом. И как будто становится внутренним контролером. Стыд вот этот вот становится внутренним контролером. И уже никто не должен снаружи говорить, да, что ты должна соответствовать определенному стандарту. Мы сами начинаем себя контролировать, сами начинаем себя критиковать. И борьба с этими голосами, как внешними, да, и посылами индустрии красоты, и масс-медиа, так и внутренними этими посылами, она очень непростая борьба. Она требует очень осознанности, очень определенной, да. И, конечно же, прежде всего борьбы с вот этим давлением общества. Которое,
0: да, но Эл, как же можно этому противостоять? Потому что это везде, да, то есть мы смотрим телевизор, мы смотрим на рекламу, да, на улицах, все выглядят молодые, красивые, худые, с прекрасной кожей, с прекрасными волосами и так далее. То есть как можно с этим бороться? И все пытаются, особенно молодые девушки, но также и взрослые, да, пытаются как-то, ну мы же все-таки, знаешь, мы же живем в обществе, да, не в джунглях. Как, где этот баланс? Как его найти?
8: Мне кажется, что очень важно это вот такая вот дифференциация внутренняя, да? Действительно ли это мой выбор? И я чувствую, что я хочу что-то делать, там, не знаю, и правильный посыл может быть более какой-то здоровый образ жизни, не именно вот я должна соответствовать каким-то стандартам, а я хочу здоровый образ жизни. То есть это мой выбор, это мой внутренний голос и желание. Mm-hmm. Или я это делаю, потому что так принято, потому что я обязана, чтобы быть принятой, быть желанной, быть достаточно хорошей для кого-то, да? Mm-hmm. То есть, в принципе, мы не можем сказать женщине, да, и ни в психотерапии, ни в группе, нигде, да, вот просто возьми, полюби свое тело, полюби себя. Это звучит, да, вот мы не можем сказать так, все, с сегодняшнего дня
0: я довольна и своей фигурой, и своими волосами, и своим, ну, и своим возрастом, и всем, и всем. Да, это так, да, это так не работает.
8: Мы бы хотели бы так вот решить, и все. И вот, но это не работает, потому что это очень процессы, которые влияли на нас годами, и годами выстраивали вот этот вот внутренний и внешний контроль. И поэтому это, конечно же, тоже процесс восстановления собственного вот этого вот «я», противостояния. Mm-hmm. То есть, в принципе, реалистичный путь – это прежде всего попробовать перестать воевать со своим телом. Mm-hmm. То есть не обязательно каждое утро смотреть там в зеркало и говорить «я прекрасна».
0: Ну да.
8: А можно сказать что-то очень простое. Это мое тело. Оно не обязано быть идеальным. Я имею право жить в нем уже сейчас. Например, вот такие вот фразы, которые можно сказать. Я имею право быть. Я не должна быть какой-то для кого-то. Mm-hmm. Я имею право быть, существовать. Вот это слово «being», которое есть на английском. Да?
0: Да.
8: Я имею право быть как, такой, какая я есть.
0: Да, это очень важно.
8: И вот это, и распознание вот это, действительно ли это мое желание? Mm-hmm. Или это голос общества, рекламы, социальных каких-то сетей, индустрии красоты?
0: Ну да, ожидания. Ты знаешь, она даже идет из дома, и это, мне кажется, это тяжелее всего, это больнее всего, да, это когда даже другие женщины, да, там мама или бабушка тебе говорят, да, это слишком короткая юбка для твоего возраста, или тебе надо похудеть. И это идет с юного возраста, и это очень тяжело противостоять этому действительно.
8: 100%, потому что родители, конечно же, их внутренние намерения, они очень-очень хорошие, они хотят, чтобы ребенку было хорошо. Но на самом деле то, что происходит, что они делают внешность ребенка предметом разговора. И mm-hmm. это становится, то есть когда ребенку важно слышать, ты прекрасен, просто ты чудесный, ты прекрасен, как есть, да? Mm-hmm. Но, в принципе, происходит немножко по-другому, что посылы идут, что как бы ценность ребенка зависит от того, как он выглядит mm-hmm. или она выглядит. Mm-hmm. И вот с этим мы хотим как бы очень важно сказать родителям, пожалуйста, не оценивайте, не давайте комментарии по поводу внешности детей, которые как бы критические комментарии.
0: Ну да, хватит с критикой, в общем, хватит критиковать близких нам людей, да? Хватит критиковать.
8: Плюс очень важный момент тоже, как мы, как родители, как бы, да, как мы относимся к своему телу, потому что есть понятие моделинг. И в любом возрасте, что маленький ребенок, что постарше, все слышит, на все обращает mm-hmm. внимание. Если мама или папа все время вокруг зеркала, я толстая, я ужасно выгляжу, мне нельзя есть, или я слишком худая, или какие-то я должна похудеть.
0: Или я старая, да, или я старая, да, вот это то, что всегда говорят тоже.
8: Да, то они учатся точно так же относиться к своему телу. То есть этот моделинг становится опять-таки внутренним голосом.
0: Да,
8: и
0: да.
8: И в принципе наша цель, то есть как общество, это перестать рассматривать женское тело как вот объект, который кто-то имеет право оценивать вообще. Mm-hmm, mm-hmm. Это начинается с языка не комментировать чужой вес, не спрашивать женщину, почему она поправилась, похудела,
0: да.
8: говорить ей, там, пора следить за тобой. Это не ваше дело.
0: Да, да, это неуместно, это плохой тон. Да, ты знаешь, это очень тесно то, о чем мы с тобой говорим, и очень важно, потому что действительно это происходит во всех домах, мне кажется, и такой прессинг идет от общества тоже, именно направленный на женщин. Ты знаешь, я хочу рассказать короткую историю своей жизни. То есть у меня, конечно же, как у всех людей есть седые волосы, потому что я уже взрослая, и я не крашу волосы, но потому что, во всяком случае, в Тель-Авиве это модно, я не знаю, как в других городах, как к этому относятся, но в Тель-Авиве это модно, у меня длинные волосы, и часть из них уже седые волосы, что можно сделать, и в моей семье, я надеюсь, что они не обидятся, что я говорю об этом на радио, очень тяжело воспринимали очень много лет, что я... я не красила, и я не крашу до сих пор. Но у нас это очень тяжело воспринималось, и мне все время говорили, Лена, почему ты не хочешь?

0: что он там дурак, он воспримет это очень часто так, более просто, чем если скажут ему, что ты урод. Да, вот такое некрасивое слово. Почему именно тема внешности, она такая болезненная?
1: Смотри, я думаю, что прежде всего внешнее наше тело, да, это огромная часть нашей самоидентификации. То есть, mm-hmm. как бы мы, когда мы спрашиваем, кто, когда мы думаем, кто я, mm-hmm. я связана очень сильно не только, понятно, с нашими интеллектуальными способностями, интеллигенцией, душевностью, духовностью и так далее, и так далее, и так далее, многими-многими какими-то факторами. А тело — это очень-очень основополагающая часть нашей mm-hmm. identity, самоидентификации. Поэтому, как бы, когда идут нападки какие-то на наше тело, мы действительно воспринимаем это очень-очень-очень
0: болезненно.
1: Болезненно. Я хочу тебе, во-первых, сказать, что я, как бы, ты борешься, ты вот то, что как ты, да, отстаиваешь свою свободу, это твоя свобода, свобода твоей, опять-таки, личности выглядит так, как тебе хочется делать со своим телом. Да, это как вот, знаете, на английском есть my body, my choice, mm-hmm. мое дело, как
0: мое
1: бы,
0: тело, мое дело.
1: Да, и общество очень хочет контролировать эти вещи.
0: Да, вообще, мне кажется, люди...
1: Очень важно контролировать общество.
0: Да, и люди любят контролировать других людей, чтобы чувствовать лучше себя со своим выбором, да, то есть если кто-то делает какой-то выбор, а кто-то другой сделал другой выбор, то всем хочется другого человека проконтролировать, чтобы все были, да, под линейку.
1: Я просто хочу еще вот эту для наших слушателей и слушательниц сказать вот очень важный вот этот момент, что почему, скажем так, обществу выгодно, да, индустрии красоты и так далее контролировать и использовать эту тему внешности. Угу. Потому что неуверенная в себе женщина легче поддается внешней оценке и легче поддается контролю и манипуляции. Угу. Она больше старается соответствовать ожиданиям, угу. больше контролирует свое тело, чувствует, что она лоб и седер, что ей что-то не в порядке.
0: Что-то не
1: и поэтому
0: так.
1: она все время покупает.
0: Да.
1: И он или она, да, неважно, покупает.
0: Капитализм процветает.
1: Деньги, и капитализм процветает.
0: Конечно.
1: Поэтому очень выгодно им манипулировать и поддерживать вот это ощущение, что со мной что-то не так. Поэтому мы этому можем противопоставить. Они бы седер. Я такая, какая я есть. Я в своем теле. Это мое тело, и подружиться с ним, и это процесс. Это не одноразовое.
0: Элла, спасибо за этот важный разговор. Надо сказать, что наше тело — это не наш враг, это наш друг, его надо любить и лелеять. Психолог Элла Берчанская, большое спасибо за такой важный разговор. Всего хорошего.
1: Спасибо огромное.
0: До свидания.

Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помог провести наш звукорежиссер Элат Виванте. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». Спасибо, что были с нами сегодня, друзья. Я желаю вам вдохновения, новых открытий, ярких впечатлений и людей, рядом с которыми хочется улыбаться. Как всегда, желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, приятной погоды и хорошего настроения. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3, Ришон Лицион. Работает в субботу.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщает о двух раненых в результате огня ЦАЛа в районах за так называемой «желтой линией» в Хан-Юнисе на юге сектора, а также о несовершеннолетнем раненом огнем ЦАЛа в Бейт-Лахии на севере сектора. Это сообщение передал обозреватель Кан Гай Майян. Выступая в Каире на пресс-конференции, министр иностранных дел Египта Бадр Абдель-Ати заявил, что Хамас и палестинские группировки согласились разоружиться, и призвал правительство Израиля ответить на эти позитивные шаги встречными действиями. Это сообщение передал обозреватель Кан Шимон Миджан. ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Шабак сообщают, что Хамас использует больницу Насер в Хан-Юнисе как центр допросов и пыток, а также как военный командный пункт. По данным разведки, сотрудники служб безопасности и военной разведки Хамаса проводят допросы и пытки на втором этаже амбулаторного отделения больницы, чтобы взыскивать деньги и принуждать жителей сектора Газа к подчинению своей власти. В ЦАХАЛе и Шабаке отмечают, что использование Хамасом больницы гражданских объектов подвергает опасности пациентов и медицинский персонал и является нарушением международного права. Генерал запаса Гади Шамни заявил в эфире радиостанции Канбет, что Израиль должен добиваться сдерживания Турции, однако предпочтение следует отдавать дипломатическим мерам и задействовать американскую администрацию. По его словам, нельзя недооценивать угрозу, исходящую от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Я встречался с ним дважды. Когда сидишь напротив этого человека, видишь в его глазах настоящую ненависть. Я приходил на встречи без каких-либо предубеждений. Ты видишь эту ненависть. Этот человек нас не любит. Он опасен для государства Израиль». Это слова генерал запаса Гади Шамни. В аэропорту имени Бен-Гуриона продолжается хаос, хотя объявленная днем забастовка должна была завершиться около 2 часов назад. Корреспондентка Анана Пинес сообщила, что большинство работников до сих пор не вернулись к работе. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху написал в социальной сети X: «Аэропорт продолжит работать в обычном режиме. Кто встанет на пути, вылетит с работы». Управление аэропортов сообщило, что посадки и вылеты будут возобновляться постепенно по мере корректировки расписания. Пассажирам рекомендуют поддерживать связь с авиакомпаниями и следить за возможными изменениями времени рейсов. Министр транспорта Мири Регев, находящийся на отдыхе в Марокко, вместе с сотрудниками своей канцелярии, заявила: «Тот, кто решил взять в заложники десятки тысяч граждан Израиля, заплатит высокую цену». В профсоюзе работников транспорта заявляют, что никаких указаний прекращать работу не давали, однако несколько месяцев назад предупреждали о серьезной нехватке персонала. Мировой суд в Петах-Тикве продлил до понедельника арест 5 подозреваемых в причастности к драке, предшествовавшей смерти Эльдара Даяна. Полиция подозревает, что во время нападения они нанесли Даяну тяжелые телесные повреждения, от которых он скончался спустя несколько часов. На данном этапе из-за отсутствия доказательств им не вменяют убийство или причинение смерти, а лишь сговор с целью совершения преступления. Это сообщение передала корреспондент Кан Адас Гринберг. 3 рабочих получили тяжелые и средней тяжести ранения при взрыве отходов на заводе «Экосоль» в Неот-Ховаве. После происшествия инспекторы Управления охраны труда Министерства труда закрыли рабочую зону над предприятием, а также на другом заводе на севере страны, который поставил эти материалы. Там также были выявлены нарушения требований безопасности. Глава Управления охраны труда Хези Шварцман заявил, что речь идет о халатности, которая будет полностью расследована, и что министерство примет в отношении предприятий все меры, требуемые законом. Это сообщение передал корреспондент Кан Ицик Зуарец. Сейчас реклама, и сразу после нее о погоде.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: В субботу, воскресенье и понедельник ожидается небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Цфате 35, в Бейт-Шеане 42, в Бершеве 34 и в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
4: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: Добрый день, в эфире программа «Август. Праздники. Отпуск. Маршруты, права и цены». Микрофон Олег Клоц. Конец августа, время, когда лето подходит к концу, летний сезон подходит к концу, но, в общем, у многих настроение отпускное и намерение куда-то отправиться не исчезает, потому что впереди череда осенних праздников, в этом году они наступают особенно скоро. Для многих израильтян сейчас возникает достаточно важный вопрос, можно ли успеть вырваться куда-то прямо сейчас, или брать билеты на сентябрь, на октябрь, или вообще уже поздно. И планировать нужно что-то, что лежит во временном таком пространстве немного дальше. Ближайшую почти час мы полностью посвятим вашим поездкам и пытаемся разложить тему на три главные составляющие: маршруты, права и цены. Куда лететь в конце августа или плыть в дни праздников, чтобы не переплачивать втрое? Что делать, если рейс отменили или задержали в самый последний момент? И как, но все это касается не только поездки за границу, как поживает наш внутренний туризм, откуда берутся ценники в израильских отелях, стоит ли оставаться дома и как вообще дела. Обо всем этом мы поговорим в ближайшем часе. Мы постараемся защитить наш с вами кошелек, проверим билеты, ну и в общем давайте включим чемоданный режим. У нас наш первый собеседник в эфире Леонид Гуревич, более известный как Лео Путешественник, ведущий турагент и менеджер по маркетингу компании Bon Tours. Лео, привет. Как настроение во вторую половину августа?
1: Намного лучше, чем на первую, на конец июля, когда мы все ждали, непонятно, будет ли у нас третья серия или нет.
0: Да, по третьей серии мы подразумеваем нелюбимый сериал на одном из стриминговых площадок, а нелюбимый сериал, да, в виде летающих железных предметов.
1: Да,
0: ну, вот его не было, и давайте пока делать вид, что, в общем, все хорошо, спокойно, и мы не ждем очередной эскалации. Итак, конец августа, 10 дней примерно до конца августа. Можно ли вообще куда-то успеть еще подскочить?
1: Да, можно. Иногда появляются очень неплохие, относительно неплохие предложения для конца августа, но для семьи очень тяжело что-то найти. То есть все семейные отели на наиболее популярных направлениях, это там Греция, Кипр, там Грузия в этом году очень популярна, практически нет уже мест. То есть найти семейные отели там на 3-4 человека на семью мало реально. Я бы сейчас больше думал уже, наверное, не о летнем отдыхе, а об отдыхе на Суккот и Хануку, Новый год.
0: То есть уже прямо на Хануку. Ну, давай мы сейчас туда, мы еще туда доберемся. Скажи, пожалуйста, вот что для начала. Вот ты говоришь направление Греция, Кипр и Грузия. Я так понимаю, что каждый год, с одной стороны, есть какая-то такой пакет популярных направлений, но каждый год что-то немного меняется. Что в этом году можно отметить? Появились ли какие-то направления, которые, ну, может быть, даже специалистов в области туризма удивили?
1: Ну, вот лично меня в этом году удивила Грузия. Она очень сильно выросла, там до десятки процентов. Греция и Кипр, они остались примерно на том же уровне, как были последние годы.
0: А новые какие-то страны, что-то есть такое, чего не было раньше?
1: Неплохо в этом году у нас, по крайней мере, шел Занзибар.
0: Занзибар?
1: Бар, да. Вот он неплохо еще шел, и он сейчас идет, его очень много покупает. Опять же, я вернусь на Новый год. Вот новогодние праздники, январь месяц, активно сейчас заказывают пакеты на Занзибар.
0: А какая там погода в Занзибаре на Новый год?
1: В районе 25-30 градусов. То есть очень, очень комфортная температура, я бы сказал.
0: И как на Занзибар летают? Ни разу не проверял и не выстраивал.
1: Есть прямые полеты арки. То есть пакеты, вот те пакеты, которые у вас хорошо идут, они идут на построены на базе полетов арки.
0: Как вообще в этом году та ситуация, с которой мы начали, сказалась на организации наших, так сказать, с вами путешествий, то есть в каком объеме, скажем так, авиаперевозчики вернулись и насколько израильтяне этим иностранным авиаперевозчикам доверяют?
1: Я думаю, что на данный момент авиакомпании вернулись примерно на 60-70%, так сказать, до военного объема полетов. Крупные американские авиакомпании только обещают вернуться в ближайшее время.
0: Крупные это какие? Это United?
1: Да, United, American Airlines, Air Canada, по-моему, если, на память сейчас не помню, но, по-моему, до конца года так и не, к нам не возвращается. Да, вот мне вот коллеги подсказывают, что в начале сентября United уже возвращается к нам, начинает полеты. Air Canada, по-моему, это отложило полеты до конца года. Вот так вот на память, как бы Европа, если не считать лоукосты, практически вся вернулась. Wizz Air возвращается к нам вот сейчас с сентября месяца. Основные уже такие вот не единичные направления, а многие направления с сентября месяца. И этот Ryanair, EasyJet, но, если честно, я даже уже перестал следить за тем, когда они обещают вернуться.
0: Ну да, я думал, что такое ощущение, что они сами немножко перестали следить за тем, когда они обещали вернуться. Хорошо, ну, с августом понятно. А что можно успеть на осенние праздники? У нас Рош-Шана в этом году рано, да, то есть эра в Рош-Шана, это пятница, 11 число, ну и там дальше. Кому как удается отпуск взять, понятно, что на Суккот выходных больше, некоторые умудряются выстраивать те или иные мостики. Что там вообще есть в этой ближайшей перспективе?
1: Ну, на этот период мы можем предложить организованные туры по различным направлениям европейским с относительно неплохим ценам для этого периода, начиная там от 1300 евро, начинается на человека, да, это, включая полеты, экскурсионную программу, все вместе. Это пакетные туры, это пакеты, полеты и отели разных направлений. И основное наше направление – это морские круизы. Допустим, пакет на праздники стоит примерно полет, пишет пакет круизный, полет, а одна ночь в отеле перед круизом и сам круиз стоит, начиная где-то от 1400 долларов на человека.
0: Вообще, расскажи, как выглядят сейчас круизы? Я так понимаю, что крупные суда, их и раньше было, в общем, не очень много, но они в этом году вообще перестали заходить, да, в израильские порты?
1: Да, в Израиль они не заходят, начиная с октября 2023 года, к сожалению. Если мы будем про круизы из Израиля...
0: То есть если мы с горечью, так сказать, легкой такой уже, потому что, ну, собственно, что о них думать, вспоминаем те или иные лоукостеры, которые так и не вернулись, да, ну, хотя бы, они хотя бы пытались, то эти вот круизные компании, они пока Израиль вычеркнули из своих маршрутов.
1: Да, к сожалению, они пока Израиль вычеркнули из своих маршрутов. Это связано не только с безопасностью у нас здесь, но и с опасением иностранных туристов, которых на кораблях очень много, заходить в израильские порты. Но при этом, значит, у нас есть израильская компания, это Манас Апанут, единственная, с одним небольшим кораблем. Либо это вот то, что мы предлагаем, различные пакеты и круизы на разные даты. То есть огромное... у нас есть предложение более чем по 45 круизным компаниям по всему миру. Это и крупные, и такие популярные, как MSC, Royal, там, Costa, Norwegian, так и эксклюзивные компании, которые, допустим, делают круизы по французской Полинезии. Это нишевые круизы. Или речные круизы по Европе или по рекам Америки.
0: Как вообще это работает еще раз? То есть летим куда-то, там ночуем и потом отплываем?
1: Да, то есть стандартный пакет, который мы делаем, представляет из себя авиаперелет с багажом, одна ночь в отеле и круиз. Если человек хочет побыть несколько дней до круиза или после круиза еще остаться, без проблем можно сделать такой пакет. Есть люди, которые берут у нас только круизы. Там они сами привыкли покупать авиабилеты, тоже без, пожалуйста, без проблем.
0: Какова вообще продолжительность среднего круиза? Или это трудно сказать, потому
1: нет,
0: что каждый по-своему?
1: Нет, более-менее, скажем так, стандартный круиз – это обычно 7 ночей. Чаще всего круизы, они круговые. Допустим, начинается в Риме, заканчивается в Риме. Начинается в Барселоне, заканчивается опять же в Барселоне. Мы чаще всего продаем как раз именно вот эти вот порты, потому что туда наиболее удобные полеты из Израиля. Их достаточно много вариантов вылетов и относительно приемлемые цены. Но, в принципе, есть, это мы говорим про южноевропейское, скажем так, направление Средиземноморья, да? Есть второе направление, это северное направление, это круизы из Германии, это Киль, Копенгаген, Киль, Вандермюнде и Гамбург, а также Лондон. Лондон – это Порт Сонхэмптон. То есть, соответственно, мы летим в соответствующее место, и оттуда начинаются круизы. Северное направление чаще всего это круизы на фьорд. Это просто красота неимоверная.
0: То есть, если круизное судно выходит из Копенгагена, то туда, собственно, оно и возвращается через несколько дней.
1: Большинство направлений да, но есть определенная категория круизов, когда точки начала и конца не совпадают. Наиболее такие вот интересные круизы бывают там на 10-12 дней, там на 2 недели, когда корабль заканчивает работу в одном сезоне. Допустим, он в конце октября, в начале ноября уходит в Южную Америку, и тогда можно за относительно смешные деньги, да, реально смешные, то есть, допустим, там двухнедельный круиз может стоить там до 1000, там, $1200 на человека, 2 недели на лайнере. Он идет в одну сторону. Соответственно, обратно уже надо возвращаться самолетом. И в начале весны этот же корабль делает обратный путь. И, допустим, из Южной Америки обратно в Европу.
0: Ну, это вот, собственно, надо смотреть, наверное, по сезонам, по климатическим, да? То есть куда в этом смысле на Суккот и дальше? Как это, в общем, делится?
1: Делится, в принципе, есть два сезона. То есть летний сезон в Европе. Зимой корабль уходит в южное полушарие. Это обычно в районы Южной Америки, либо в районы Африки. Там круизы. Но многие компании, сейчас я скажу совсем далеко, 28-й год, уже дали зимний сезон 28-го года. Многих компаний очень сильно развиты европейские круизы зимой, чего не было вот в этом году, этого года, сезон 27-го года.
0: Кому вообще эти круизы подходят? Я вот сейчас с тобой разговариваю. Я, например, с трудом представляю, ну пусть даже неделя, а еще даже больше. Я понимаю, что фьорды красиво, прекрасно, есть другие объекты. Ну, ты плывешь и плывешь и плывешь.
1: Не совсем так. Представь себе, что у тебя есть отель, в котором ты живешь. И каждый день он у тебя стоит в разных местах. То есть утром, допустим, ты скажем, сел в Барселоне, да? На следующий день ты, допустим, в Малаге. Значит, еще через день ты на Ибице. Еще через день ты еще где-то, да? Там заехал в Рим. То есть корабль целый день стоит в порту. Вы с него, как с отеля, выходите, гуляете по городу. Вечером, к вечеру вы возвращаетесь опять в отель. Опять же, на корабле есть театры, есть бары, есть современные, если мы говорим про мегалайнеры, то это город. То есть как сказать, население, да, то есть, можно так сказать, то есть число пассажиров на лайнере это где-то 6-6,5 тысяч человек, плюс еще пару-тройку тысяч обслуживающего персонала.
0: То есть не все соседи успеют надоесть за это время.
1: Да, не все соседи успеют надоесть. Это порядка 10 тысяч человек, там 8-10 тысяч человек на лайнере. Это небольшой израильский город. Лайнер, это мегалайнер, это по 20-22 этажа. То есть его обойти просто одного дня не хватит.
0: А как вообще сказалось, я понимаю, что мы не очень любим об этом говорить, но от этого трудно дистанцироваться, как вообще сказалась такая непростая геополитическая ситуация и сложные отношения к израильским туристам в разных районах на какие-то туристические предложения?
1: На какие-то предложения? Были некоторые инциденты в Греции, когда не пускали, но опять же не пустили не мировой лайнер, а именно израильский лайнер не пустили в Грецию, Манаса Панут. Количество израильских круизеров на лайнерах на самом деле не такое большое. И поэтому к мировым лайнерам наши вот эти к тем круизерам, которые находятся на мировых лайнерах, это, на мой взгляд, не сильно сказалось.
0: Ну да, то есть нужно израильтян еще в этой толпе высаживающихся на берег, так сказать, вычислить и устроить специализированную демонстрацию.
1: Узнать, сколько их там будет израильтян на этих среди этих 6 тысяч человек пассажиров, сколько будет, пускай будет там пара сотен израильтян, еще надо еще их найти.
0: Да, последний вопрос, Лео. Вот смотри, если мы говорим о перспективе в ближайшие полгода, насколько, уже можно надежно заказывать какие-то большие вещи на Хануку и, может быть, даже на Новый год и дальше?
1: Я считаю, что да, можно. Кроме того, что касается, опять же, круизов, того направления, которое у нас является основным. Несмотря на то, что вот у нас было две иранские войны, таких серьезных, да, когда было просто закрыто небо, никто не смог улететь, нам удалось сохранить деньги абсолютно всем нашим круизерам. То есть мы решили вопрос с круизными компаниями, и они дали возможность людям поменять на другие даты.
0: Будем надеяться, что менять не придется, хотя, в общем, это достаточно важная информация.
1: Да, мы на это очень надеемся, да. Хотя это был нетривиальный вопрос, но нам это удалось сделать. Надеюсь, нам больше не придется этого делать, конечно.
0: Да, пожелаем друг другу спокойной работы израильской туристической отрасли во всех ее аспектах. Леонид Гуревич, более известный как Лео Путешественник, ведущий турагент и менеджер по маркетингу компании Bond Tours. Большое спасибо.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Наступающими праздниками и всего хорошего. Продолжаем программу о туризме. Что делать, если рейс отменили или задержали в самый последний момент? Да и вообще, мало ли, бывают неприятности, которые достаточно часто связаны не с плохой или какой-то не той работой авиакомпании, а с той реальностью, с которой мы сталкиваемся. Обо всем этом мы говорим с адвокатом Леором Несимом, директором Израильского совета потребителей. Орехдин Леор Несим, Амуаца Исраэлит Лецерханут. Шалом лиха.
2: Шалом, шалом, цахарим товим.
0: אז על רקע עונת התיירות וחופשות והחגים המתקרבים, מהם התלונות המרכזיות שמגיעות השנה למועצה לצרכנות? והאם יש שוני לעונות הקודמות אולי?
2: אני חושב שבגלל שאנחנו כבר 3 שנים במלחמה, אז אין כל כך שוני. כי בעצם עיקר התלונות עוסקות בביטולי טיסות וחופשות, אבל מה ששונה השנה זה שהרוב המוחלט של התלונות עוסק דווקא בגביית דמי טיפול או דמי ביטול על ידי סוכני נסיעות.
0: כלומר,
2: כשצרכנים רוכשים חבילת נופש או טיסה באמצעות סוכן נסיעות, בחלק מהמקרים יש בעצם דמי טיפול שהסוכן גובה, ובעצם עצם גביית דמי הטיפול היא לא בלתי חוקית, זאת אומרת היא לא אסורה, אפשר לגבות אותה. הגישו על זה מספר תובנות ייצוגיות, ונקבע שבעצם כן אפשר לגבות את דמי הטיפול האלה, גם אם הטיסה בוטלה, אבל התנאי הוא שבעצם דמי הטיפול הובהרו לצרכן מראש, ובאופן ברור, וגם בכתב. זאת אומרת, יש כמה תנאים. והשנה דווקא אנחנו רואים עלייה בתלונות שעוסקות דווקא בזה, בדמי הביטול. ובגלל שזה כבר עבר ככה סיבוב אצל בתי המשפט, ההמלצה שלנו היא שכל צרכן צריך לשאול את עצמו האם זו העסקה שהוא רוצה להתקשר בה. קודם כל, לא לוותר על הזכות שלכם להגיד, אני לא רוצה להתקשר. לא, אני לא מוכן לשלם את דמי הטיפול האלה אם הטיסה בוטלה בגלל שיש מתקפת טילים מאיראן או לא יודע מה, איזשהו טורנדו ביוון שהפיל איזשהו מקם, כן?
0: מכירים את הסיפור הזה, כן.
2: לדרוש מסוכן הנסיעות, כבר בשלב שלפני ההתקשרות, להגיד לו, תמחק את הסעיף הזה, ואם לא, אני הולך למישהו אחר. יש מלא חלופות, יש אפליקציות, יש סוכני נסיעות אחרים, או אפילו להתקשר עם חברת התעופה באופן ישיר.
0: כלומר, לסוכן נסיעות יש אפשרות למחוק את הסעיף הזה?
2: בוודאי, בוודאי, ואנחנו ראינו מקרים שבהם צרכנים, האמת זה פחות בנושא התלונות, ראינו את זה באינטרנט, במרשתת, שצרכנים פשוט אמרו, לא, אני לא מוכן לזה, ואותו סוכן נסיעות לקח את החוזה, מחק את זה, חתם ליד הסעיף הזה, ולא נגבו דמי טיפול. גם אם הטיסה תבוטל, זאת אומרת, זה לא נעים באוזן שתשלם על דמי הטיפול, לא נכנס להם לכיס, אבל זאת ההמלצה שלנו כרגע.
0: כלומר, כן, אבל זה נשמע, אתה יודע, גם ככה, אתה לא טס, אתה גם משלם על כך שמבטלים לך טיסה ומגזירים כסף.
2: אתה משלם דמי טיפול. אז יש סוכני נסיעות שבאים ואומרים, נכון, חתמת על 70 דולרים, אבל אני גביתי רק 30 דולרים. לא הופך את זה לבסדר.
0: עכשיו, אני מתרגם ונמשיך ברשותך. Мой собеседник говорит в ответ на вопрос о том, на фоне, так сказать, туристического сезона и праздников, которые мы ждем, какие есть в основном проблемы и жалобы. Может быть, что-то в этом году новое чем-то отличается от того, что было раньше. Мой собеседник говорит, у нас уже, в общем, почти 3 года война, поэтому с двумя предыдущими сезонами нет никаких особых отличий. Пожалуй, можно сказать, что... Потому что все касается, в основном, жалоб отмены полетов по самым, в общем, понятным причинам. Но есть один аспект, который становится все более очевидным. Это вопрос взятия некой суммы за возврат средств. Туристические агенты, через которых заказываются полеты, довольно часто в договоре пишут, что если полет отменяется, и они как бы возвращают сумму, то они берут за этот возврат некую сумму денег. Это легально, но это, в общем, от этого все это лучше не становится. Во-первых, я бы рекомендовал вообще читать то, что подписываете, но при этом, если вы не хотите связываться с агентом, который за возврат билетов берет еще какую-то сумму от уплаченной, вы можете ему сказать, я, в общем, не хочу подписывать этот договор. На рынке достаточно много альтернатив, может быть, я найду кого-то посговорчивее, и турагент, в общем, может совершенно просто взять и вычеркнуть этот пункт. Да, бывает, что турагенты говорят, ну как, вот у меня было написано в договоре, что в случае возврата, отмены полета и возврата денег, я беру 70 долларов, а тут я пошел навстречу, я взял только, скажем, 30. Все это не превращает эту сумму во что-то нормальное, во что-то легитимное, этот шаг, так что нужно на этом настаивать и нужно стараться, чтобы, так сказать, этот параграф был снят и обращать на это внимание. אם אנחנו מדברים בכל זאת על שירותים או רכיבים בחופשה, מה הכי פופולרי בין כל הביטולים? טיסות, מלונות, חבילות נופש או משהו אחר אולי?
2: הרוב המוחלט זה טיסות, אבל תחום הטיסות זה תחום התיירות, זה תחום רחב. זאת אומרת, ברגע שהטיסה מתבטלת או שיש שינוי במועד הטיסה, אז זאת לא הבעיה היחידה. מאחוריה יש מלון ששולם מראש, רכב ששכרו, הופעה, אטרקציות.
0: כלומר, יש שרשרת שלמה, כן, של כל...
2: נכון. אז עכשיו פה יש באמת, יש דברים שמשתנים. אם זאת חבילת נופש שכוללת למשל טיסה ומלון, וביטול הטיסה בעצם הביא לזה שאתה לא יכול להגיע למלון, כן, ולא לא אפשרו, לא נתנו לך טיסה חלופית. אז לפי דיני החוזים, זה בעצם אומר שהעסקה עצמה היא כשלה. היה פה כישלון חוזי מלא. ובמקרה כזה קובע הדין שכל צד יחזיר לצד השני את מה שהוא קיבל. אם החוזה לא קוים ולא יכול היה להתקיים, אז כל צד מחזיר לשני את מה שהוא קיבל, ובמקרה הזה על אותו מארגן חבילת נופש, או שזאת גם חברת תעופה יכול להיות, יש גם חברות תעופה שמספקות חבילות נופש, עליהן להחזיר את שווי העסקה.
0: כלומר, עוד פעם אני רוצה לחזור על זה. כלומר, אם אתה קונה באינטרנט, נגיד באתר של חברה מסוימת, גם טיסה וגם מלון, אז במידה שטיסה לא עלינו מתבטלת, אז החברה צריכה להחזיר לך גם על טיסה וגם על מלון את הסכום.
2: נכון, כי בעצם כל החוזה כולו מתבטל. הוא בלתי אפשרי לקיום. אלא אם כן, הצדדים הסכימו לקיים אותו במועד אחר, זה דווקא עדיף. אבל אני מניח שמי שרכש כרטיסים לאוגוסט לא ירצה לטוס בדצמבר.
0: כן, ברור. אני מתרגם ונמשיך את הקטע הזה. Чаще всего отмены услуг или компонентов услуг, связанных напрямую с полетами, но понятно, что полеты — это только часть той самой длинной туристической цепочки, потому что у полета есть, после полета есть гостиница, есть какие-то заказанные, то, что на иврите называется, аттракции, есть масса вещей. При этом надо сказать, что если вы купили полет плюс гостиницу, причем, например, сделали это на сайте авиакомпании, а не только турагенты такие наборы продают, но авиакомпания, и у вас отменили полет, то по закону вам должны выплатить сумму и за полет, и за гостиницу. По закону, так сказать, это одна, что называется, покупка. Есть, конечно, вариант другой, может быть, вы договорились о переносе полета на другую дату, ну, соответственно, с гостиницами тоже все это решили, но так бывает не очень часто, потому что если вы запланировали полет на конец августа, вряд ли вы захотите поехать куда-то в декабре. אז כן, ממשיכים את החלק הזה.
2: אז נניח ובעצם בחלק השני רצינו להתייחס למקרים שבהם אין חבילת טיסה, זאת אומרת רכשתם רק כרטיס טיסה מחברת התעופה.
0: כן.
2: במקרה כזה, כן, גם אם זה באמצעות סוכן נסיעות, הדבר הראשון שעושים זה לא נלחצים. מתעדים הכל, לשמור את הודעת הביטול, לשמור את כרטיסי הטיסה, אישורי הזמנות, לא למהר לאשר כל מיני שוברים או הסכמים, אלא אם כן אתם בלחץ ואתם מקבלים, לא יודע מה, טיסה חלופית לעוד כמה שעות, אז מן הסתם כן, לקבל את זה. אבל לא להילחץ ולתעד הכל. לאחר מכן, זה תלוי ממי רכשתם. אם רכשתם מחברת התעופה, פונים לחברת התעופה ודורשים ממנה החזר עבור הטיסה שבוטלה. צריך לברר גם אם הוצאת טיסה חלופית, אם שוב, אם זה בהתאם לצרכים של אותם נוסעים, צריך לבדוק אם יש טיסה חלופית או שבעצם רוצים לקבל החזר על הטיסה. לא להתפשר על מחיר נמוך מהמחיר ששילמתם. אם שילמתם בדולרים, אתם מקבלים בחזרה בדולרים. אם שילמתם בשקלים, אתם מקבלים בחזרה בשקלים. כן. זה בעצם לפי חוק שירותי תעופה.
0: כן. כן, אני מתרגם, ואז פשוט זה די חשוב. Если вы сказали только полеты отменили, то не нужно излишне нервничать. Понятно, что все это очень неприятно, но нужно все сохранять и документировать. Сообщение об отмене, то, что письмо, как билеты сами. Понятно, что если вам предлагают полет через несколько часов, тут ситуация другая, но если это, в общем, совсем отмена, то все нужно документировать и не отчаиваться, не идти к компромиссу, например, в вопросе о том, что вы, если вы заплатили за полет в долларах, то вам должны вернуть сумму в долларах, если в шекелях, то в шекелях, так, в общем, написано в законе. Кен Мао, 20 лясев.
2: אז בעצם רציתי קצת להרחיב על חוק שירותי תעופה, זה אותו חוק שמכונה חוק טיבי, כן. שהוא בעצם קובע את החובות על חברות התעופה, ולצד בעצם השבת תמורה וטיסה חלופית, הוא קובע עוד כמה דברים. למשל, הוא קובע שירותי סיוע שכוללים מזון ומשקעות, שירותי תקשורת, או במקרים מסוימים גם אפילו שירותי לינה והסעה. זאת אומרת, אם נתקעתם בחול, והטיסה הבאה החלופית שהציעו לכם היא רק בעוד יום או יומיים, אז מן סתם אותם צרכנים זכאים גם לשירותי לינה והסעה על חשבון חברת התעופה. זה חובה שנמצאת בחוק. למשל, יש בחוק גם פיצוי כספי ללא הוכחת נזק, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב וצריך לבדוק אותו. זה הפיצוי משתנה בעצם במועד ההודעה על ביטול העסקה. הוא משתנה בהתאם למרחק הטיסה בקילומטרים אוויריים, ולכן במקרה הזה אני מציע לא למהר לדרוש את הפיצוי, אלא לבדוק קודם כל את הנתונים איתנו. יש באתר של המועצה הישראלית לצרכנות יש סימולטור, או שאפשר אפילו לפנות אלינו בתלונה ואנחנו נעזור לחשב את הפיצוי הכספי. אז זה משהו שמאוד חשוב לדעת, שיש גם פיצוי כספי במקרה של ביטול הטיסה, בתנאים מסוימים זה קצת יותר מורכב, אז צריך לבדוק כל מקרה לגופו.
0: אבל עקרונית, אם הטיסה התבטלה או הודחה והכרטיסים שהזמנת לאיזה אתר בחול הלך כי אתה לא מספיק להגיע, אז אין לך מה לעשות עם זה, עם מחיר הכרטיס לאיזה פארק שעשועים, אני לא יודע מה, לאיזה מקום.
2: לגבי ההזמנות של האטרקציות החיצוניות והמלונות, ההמלצה שלנו היא לנסות ולרכוש כמה שיותר עם אפשרויות ביטול. יש, אנחנו יודעים שיש אתרים מסוימים כמו למשל בוקינג, שמאפשרים לבטל עד יום לפני ההגעה למלון במקרים מסוימים. לגבי אטרקציות, היו לנו מקרים שקיבלנו תלונות ופנינו לחברה והם השיבו לצרכנים את הכסף. זאת אומרת, אין להם חובה להשיב, אבל הם עושים את זה.
0: אלה היו חברות בחול או שאתה מדבר על
2: חברות? אלה היו חברות בחול, שזה, ופנינו אליהם, פשוט הסברנו להם את המצב והם החזירו. אני זוכר שהיה לא בזמן איזשהו מקרה של כרטיסים ליוניברסל ביפן, אני לא סגור בדיוק על העיר,
0: כן, אבל הכוונה, כאילו, הכיוון ברור. כן,
2: החזירו כן. את מלוא הסכום לצרכנים, אמרו תהיו בריאים, הכל טוב. זה, אז לא, לא תמיד, לא כדאי לוותר, אנחנו ממליצים לפנות אלינו, אנחנו ננסה לסייע כמה שאפשר.
0: כלומר, כל מקרה לגופו, גם סיבות שונות, גם לביטול וגם לאי הגעה לטיסה, כמובן. כי באמת יש, יש טיסה, אבל אנשים נגיד חולים ולא יכולים להגיע, אז אולי במקרה כזה יש יותר אפשרות לקבל פיצוי על דברים חיצוניים.
2: כן, גם במקרים כאלה קרה לנו לא פעם, גם עם חברות תעופה ישראליות וגם זרות, שבמקרה... שבו אחד הנושאים חלה או נפטר חלילה, הם קיבלו את זה בהבנה והחזירו את הכסף למרות שהם לא היו חייבים.
0: אנחנו בינתיים נסתפק בדברים האלה, אנחנו עוד נחזור אלף פעם לאותם דברים, אבל אתה יודע, זה טבעו של,
2: כן.
0: של אדם ושל של כל המערכת. עורך דין לאור ניסים, המועצה הישראלית לצרכנות, המון תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לך, יום טוב שיהיה.
0: יום טוב גם לך, אני מתרגם את דבריך. В нашей последней части беседы, несколько вопросов с адвокатом Леором Несимом, мы обсуждали вот еще какой аспект. Есть закон, закон о предоставлении услуг в сфере авиаперевозок, то, что в народе называется ХОК-ТИБЕ, это законопроект принадлежит депутату Кнессета Ахмаду ТИБЕ. Там говорится, в законе достаточно подробно говорится о тех обязательствах, которые берут на себя авиакомпании. Да, в последнее время там были некие изменения, направленные на то, чтобы привлечь иностранные авиакомпании все-таки сюда летать, несмотря на все наши прекрасные сложности. Но, тем не менее, там написано, что авиакомпании имеют у них есть обязательства, в том числе и касательно оплаты проживания, возвращения и предоставления питания и самых разных вещей, услуг связи, оплата. Например, если рейс отложился, рейс отменился, а следующий рейс там через день или через два, и пассажиры должны где-то жить, то все это и они оплачивают гостиницу, что было не запланировано, за все это можно попробовать и получить компенсацию, все это нужно посчитать, потому что компенсации складываются целого ряда факторов, дальность полета, там, расстояние, время. У нас есть на сайте организации по защите прав, Совет прав потребителей, есть симулятор, на котором можно все это посчитать. Так что это можно сделать. Что же касается компенсации за, так сказать, внешние, то, что на иврите называется, аттракции, посещение тех или иных парков развлечений, например, или музеев, можно ли вернуть за это деньги? Ну, во-первых, или гостиницы. Во-первых, понятно, что, например, на такой площадке, как Booking, есть возможность заказа гостиницы с возможностью отмены практически за день. Это не всегда реально, но, в общем, такой вариант существует. Кроме того, бывают случаи, были случаи, когда нам удалось отменить билеты, то есть получить возврат за отмену билетов для посещения парка Universal в Японии, я не помню точно, в каком это было городе, мы обратились к ним, и они сказали, хорошо, в общем, будьте здоровы и живите в безопасности, и сумму покупателям за билеты вернули. Безусловно, все это вообще выглядит гораздо проще, если, например, кто-то из членов семьи хотел отправиться в путешествие, заболел, это вообще отдельная история, но и здесь также, в общем, можно попробовать получить компенсацию. Это был с нами адвокат Леор Несим, генеральный директор Израильского совета потребителей. А мы продолжаем программу, и поговорим мы сейчас о туризме внутреннем, как вообще у нас обстоят дела, откуда поговорим немного о процессе ценообразования. Говорим мы с генеральным директором Ассоциации организаторов въездного туризма Йоси Фатаэлем. Йоси Фатаэль Манкаль Лешкат Бергенет и Рут Нихнесет Ле Исраэль. Шалом Леха.
3: Шалом Леха.
0: Аз ма мацава клалеша это Рут Нихнесет? Ма куре баарец?
3: תראו כרגע לישראל כמעט ואין. אנחנו נמצאים באזור של מינוס 70 אחוז. גם בדרך כלל בקיץ אין תיירות נכנסת בגלל שהישראלים תופסים כל חדר, אבל באופן כללי התיירות לישראל עוד לא חזרה מבחינת תדמית ומעמד בינלאומי, וגם התיירות המסע שיש בהרבה מאוד מדינות באירופה ובארצות הברית, ועדיין חזרו עד בערך 50 חברות מתוך 100 שהיו, אז המצב הוא בהחלט לא טוב. אנחנו פחות או יותר נמצאים במצב שהיינו באוקטובר 23.
0: אני מבקר מדי פעם בירושלים ורואה פה ושם תיירות בתיירים בעיר העתיקה שלא היו אותם בכלל לפני תקופה מסוימת. זאת אומרת, יש טיפים טיפים משהו, קבוצות דתיות אולי?
3: המילה טיפים טיפים היא מתאימה. גם אתה יודע שמדווחים בלמה שיש עלייה של 29%, השאלה זה עלייה ממה. במספרים המוחלטים המצב הוא באופן טבעי, כי מכיוון שחברות תעופה רק עכשיו מודיעות על חזרה, אז תיירים גם לא יכלו לתכנן אפילו להגיע לכאן. חברות אמריקאיות רק התחילו, חלקם עוד לא הודיעו בכלל חזרה. אז יש בעיקר, כמובן, לא שליש מהתנועה למדינת ישראל, זה ביקורים של קרובים ומשפחות. אז אולי שומעים שפה זרה, אבל זה לא התיירות הקלאסית ש שאנחנו מכירים, אנשים שהם או שהם מחויבים להגיע, יש מעט עולי רגל כמובן שמגיעים, אבל בסך הכל הכללי אנחנו נמצאים במשבר מאוד מאוד מאוד מאוד עמוק. ישראל עדיין מבחינת, כצד שהיא נראית בעולם, לא נראית יעד אטרקטיבי, ולכן המצב הוא, אבל יש מגמה מאוד סנועה ומאוססת של התאוששות, חייבים להגיד את זה, כן?
0: כן.
3: אבל עדיין אנחנו רחוקים מלהגיד שאנחנו קרובים לעסקים כרגיל.
0: אני אתרגם את מה שאמרת, ואז עוד שאלה, ברשותך. Мой собеседник говорит о том, что в целом ситуация так себе. Въездной туризм в Израиль, мы начнем с этого, упал на 70%. Международный имидж Израиля, в общем, не способствует прибытию сюда туризм. Кроме того, у нас периодически возобновляются боевые действия, существуют, периодически публикуются предостережения о посещении не только Израиля, но и вообще всего нашего региона. Кроме того, из примерно 100 авиакомпаний вернулось сейчас 50. Многие вообще туристы, даже если бы хотели, не могли ничего планировать, потому что американские, например, авиакомпании, как мы знаем, возвращаются только где-то в сентябре, будем надеяться, что так и есть. Поэтому, когда Центральное статистическое бюро говорит о том, что есть рост въездного туризма на 29%, ну, вот вопрос, от какой цифры считать. Да, в различных старом городе Иерусалиме и в других местах мы слышим иностранную речь, но, как правило, это люди, которые приезжают к друзьям и родственникам, члены семьи, это не совсем туристы в классическом понимании, где-то треть примерно въездного туризма, как правило, это вот такие люди, но сейчас кроме них есть очень мало кого, да, есть немного-немного паломников, но есть, так сказать, процесс некого такого восстановления, но все это просто совершенно капля, по сравнению, капля небольшая по сравнению с тем, что было раньше. А зэх маргишат сия бэмацав шел иага шел тейрима классим, шел ива дауд клалит, ואולי рацион, есть рацион лай лимшох ישראלים, מה ישראלים, אם הם ממלאים את הריק הזה.
3: כרגע הישראלים עסוקים בלטוס לחול, כמו שאתה יודע, שדה התעופה ממש במצב של קריסה. אנחנו רואים שהצפון לא באמת מתמלא. מבחינת התעשייה, אנחנו נמצאים במצב של שני שליש מכוח האדם שהיה לנו פשוט עזב. אנחנו שומרים בסיוע ממשלתי משהו כמו 800-900 עובדים, שמשברים קשרים עם חוץ לארץ, מביזים הזמנות וכולי,

из-за границы после праздников заполняют гостиницы тех, что остаются от израильтян, но свободно от израильтян, но в этом году это не произойдет. Надо помнить, что туристы, которые приезжают сюда, это в лучшем смысле послы доброй воли, они улучшают имидж Израиля. В 2025 году мы провели опрос, 88% из того миллиона с 300 тысяч, которые сюда приезжали, довольны тем, как они сюда съездили, сказали, что порекомендуют. Я, говорит мой собеседник, считаю, что израильские города самые, одни из самых безопасных. Индекс гибели туристов от насильственных действий, он очень-очень низок, по сравнению, например, с Соединенными Штатами, на 100 тысяч 1,6 США, это 6. Но вся эта статистика никого не интересует. Ситуация, в общем, складывается так, как она складывается. Что же касается дороговизны гостиницы, что, то если бы у нас с вами были гостиницы, я думаю, цены были бы теми же. 20 лет здесь гостиницы не строили, да, те или иные бутиковые гостиницы. Но что касается глобального решения, то Минфин не работает во благо туризма израильского, и в этом смысле ситуация лежит не в сфере снижения цен. У нас одна из самых дорогих стран, мы находимся в этом смысле на 119 месте из 120, так что решение проблемы, оно комплексное, оно не зависит исключительно от владельцев гостиниц. Это была позиция Иосифа Таэля, гендиректор Ассоциации организаторов выездного туризма в Израиле. А наша программа подходит к концу. О чем успели, о том поговорили. Понемногу обо всем, но так или иначе. Валя Сот за пультом, продюсер Мила Сталинская, я редактор и ведущий Олег Лот. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Всем удачи и хорошего дня, и хорошего отдыха.

0: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
1: Пережившие Холокост и члены их семьи. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
2: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Около двух часов назад между арабами и евреями произошли столкновения и взаимное забрасывание камнями между деревнями Аль-Муайр и Хирбет-Абу-Фалах в районе Беньямин, части Иудеи и Самарии к северо-востоку от Рамаллы. Столкновения произошли в этом районе после того, как вспыхнул пожар. В ЦААЛе сообщили, что пока неизвестно, был ли это поджог. Столкновения начались, когда евреи спустились тушить пожар. Арабы утверждают, что пятеро местных жителей пострадали от автомобиля, который во время столкновений съехал на обочину. Евреи, в свою очередь, заявляют, что автомобиль, в котором они ехали, был забросан камнями. Пострадавших нет. Сообщение передал корреспондент КАН Хаим Гольдич. Выступая в Каире на пресс-конференции, министр иностранных дел Египта Бадр Абдель-Ати заявил, что Хамас и палестинские группировки согласились разоружиться и призвал правительство Израиля ответить на эти позитивные шаги встречными действиями. Это сообщение передал обозреватель КАН Шимон Миджан. На фоне напряженности, возникшей в последние дни между председателем партии ШАС Арье Дери и бывшим главным сефардским раввином Израиля, сыном Вади Йосефа Ицхаком Йосефом, они встретились, и Йосеф выразил поддержку ШАС. На встрече он заявил, что Дери – лидер партии, и что предстоящие выборы станут самыми судьбоносными со дня основания государства. «Не думаю, что когда-либо коалиция проявляла такую заботу о мире Торы и учащихся Ешив, как сейчас». Иногда звучит критика здесь, критика там, но из дома не уходит. Хорошо, может быть, это не так, может быть, то не так. Я не ищу поводов для критики, а смотрю на конечную цель. Из дома не уходит. Это наш дом. Этот дом мой отец, Маран, создал собственными руками», — заявил рав Ицхак Йосеф. Хаос в аэропорту имени Бен-Гуриона. Хотя в управлении аэропортов сообщают, что работа постепенно возобновляется, большинство стоек регистрации по-прежнему закрыты. Сегодня через аэропорт должны были пройти около 100 тысяч человек, и тысячи пассажиров все еще ждут своих рейсов. Корреспонденты КАН Офир Гальперин и Анна Пинес сообщают, что 8 рейсов развернулись и не приземлились в Израиле. Представители работников говорят, что причиной остановки работы стала нехватка персонала в разгар туристического сезона. Отдел по расследованию правонарушений сотрудников полиции предъявил в мировом суде Беэр-Шевы обвинительное заключение двум полицейским Национальной гвардии Южного округа. Их обвиняют в жестоком нападении на двух жителей Тель-Шевы 7 месяцев назад. Согласно обвинительному заключению, полицейские без законных оснований провели личный досмотр потерпевших, сильно избили их и пинали ногами, после чего покинули место, оставив их истекающими кровью и с травмами. Оба пострадавших нуждались в медицинской помощи. Из обвинительного заключения также следует, что позднее полицейские вернулись на место, чтобы найти камеры наблюдения, зафиксировавшие нападение. Мировой суд в Петах-Тикве продлил до понедельника арест пятерых подозреваемых в причастности к драке, предшествовавшей смерти Эльдара Даяна. Полиция подозревает, что во время нападения они нанесли Даяну тяжелые телесные повреждения, от которых он скончался спустя несколько часов. На данном этапе из-за отсутствия доказательств им не вменяют убийство или причинение смерти, а лишь сговор с целью совершения преступления. Это сообщение передала корреспондент КАН Адас Гринберг. В лесу Швейцария в районе Твери обнаружено тело человека. Полиция сообщила, что, предположительно, это тело молодого жителя Бейт-Шемеша Катриэля Нахмана Кейнана. На месте были найдены его личные вещи, его семья уведомлена. Тело доставлено в Институт судебной медицины для экспертизы и завершения процедуры опознания. Это сообщение передал корреспондент КАН Хаим Гольдич. Сейчас реклама, и сразу после нее прогноз погоды.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: В субботу, воскресенье и понедельник ожидается небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Цфате 35, в Бейт-Шеане 42, в Беэр-Шеве 34, в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Программа «На пике событий» с Анной Райва.
3: Восемнадцать часов пять минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня, событиях местами жарких и более чем напряженных. Я имею в виду, разумеется, коллапс, который случился в аэропорту Бен-Гурион. Поговорим, разумеется, об этом, о хаосе в аэропорту Бен-Гурион, когда тысячи пассажиров пытались, а частично еще и пытаются понять, когда и как они смогут улететь в свои запланированные полеты, путешествия. Поговорим о том, что Соединенные Штаты, Вашингтон меняет тактику в отношении Ирана. Дональд Трамп объявил Ирану теперь уже экономическую войну, и тем временем в Иране отвечают демонстративным пренебрежением к американскому президенту и к его новому повороту сюжетному в его политике. Поговорим также и о погоде. На выходных в Израиле будет жара, шара. Выясним, насколько серьезным эта шара ожидается, когда ждать изменения ситуации. Об этих и других событиях в ближайший час.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Итак, один из самых загруженных дней в году в аэропорту Бен-Гурион сегодня обернулся, мягко говоря, серьезными сбоями, а попросту говоря, хаосом, или как-то принято очень метко называть, балаганом. Остановилась работа части стойк регистрации, были приостановлены посадки на рейсы, соответственно, ряд рейсов был задержан, несколько самолетов, которые уже летели в Израиль, вынужденно развернулись. Работа аэропорта постепенно возобновляется, но последствия сбоя ощутили тысячи пассажиров. Надеюсь, мы с одним из таких пассажиров поговорим в нашей программе. Но пока попробуем посмотреть на ситуацию шире, как главный международный аэропорт страны дошел до состояния, при котором в один из самых активных, интенсивных, отпускных, загруженных дней года пришлось останавливать регистрацию и приостанавливать прием рейсов. Был ли этот кризис действительно неожиданным, или его можно было предотвратить, а главное, нужно было предотвратить. Об этом мы поговорим сейчас с Йоси Фишером, специалистом по вопросам авиасообщения и международного туризма. Он со мной на связи сейчас. Йоси Фишер, мумхе бенлюми летаирут, летауфа, уве лемелонот. Шалом.
4: Эрев тов, лах веламазин.
3: Кен, эрев тов. Бо натхил мяшура атахтона. מה שקרה היום בנתב"ג, מה שראינו היום בנתב"ג, הוא אירוע נקודתי וחריג, או שקריסה הזאת היא קריסה מערכתית?
4: יש פה תהליך, לא, זה לא קריסה מערכתית, זה הכל מתוכנן, זה תוכנן ביסודיות, זה לא מקרי, כבר לפני שבוע היו עיצומים, והיו בעיות עם המזוודות בנתב"ג, ולא המיסו את המזוודות בזמן, ולא פרקו מזוודות, כי אני הייתי בנתב"ג, ואני חוויתי את זה בעצמי, והיו עיכובים של עד שעתיים בפריקה.
3: אגב, אם כבר היית אז בנתב"ג, איך באמת זה הורגש? איך זה נראה בעיניים של מי שבעצם תייר?
4: אתה מגיע בטיסה בשלוש לפנות בוקר, מיד באירופה, וכל המסועים מסביבך עומדים ריקים. עומדים ריקים מפני שאין מזוודות, המזוודות פשוט לא מגיעות, לא פורקים את המזוודות. עכשיו, בשלוש בבוקר לא מגיעים הרבה מטוסים לנתב"ג, אוקיי? Mm-hmm. זה לא... אז מתחילים לספר לך שיש מחסור בעובדים, והיה עיכובים, ואלף ואחד סיפורים, אבל מראש כבר מישהו אמר לי, שעמד לידי, אני יודע שהולך להיות שעתיים עיכוב בפריקה של המזוודות.
3: אהה.
4: כי לכולם יש בני דודים.
3: הכל היה מתוכנן.
4: בוודאי. עכשיו, יותר מזה, הם לא רצו להשבית את נתב"ג לפני הפריימרי, כיוון שהוועד בנתב"ג הוא ביביסט, וראש הוועד הוא ביביסט, והכל פה זה פוליטי, ומחזיקים את השלטר על המדינה, ומחזיקים את המפתחות של המדינה, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אנחנו כמו בברית המועצות, בתקופה שהוועדים פחתו במדינה.
3: ושרת התחבורה בחול, כן, נופשת במרוקו.
4: נסעה למרוקו, כי אתמול היא הייתה במסיבה גדולה בנתב"ג, ביחד עם ראש הממשלה, ואנשים של הוועד חגגו ביחד עם ראש הממשלה ועם שרת התחבורה את החזרה של הטיסות למרוקו, והיא נסעה עם ההנהלה של משרד התחבורה לחגוג, לעשות הילולה במרוקו במשך שבוע, זה כבר, דרך אגב, הנסיעה השלישית שלה למרוקו. אני צריך להבין, הבית שלה זה מרוקו או ישראל?
3: כן, במיוחד למרות שאתה יודע, מלשכתה נמצא שהיא מטפלת באירוע, ולא משנה. טוב, לא, אני רק מספרת לך מה פורסם ומה דווח בעקבות כך.
4: הידיעות שמגיעות מממשלת ישראל זה פראבדה. בסדר? זה פראבדה בברית המועצות.
3: טוב, בוא נתמקד, בוא נתמקד אמנם כן במה שקורה, במה שקרה הבוקר. מדבר ביום של כ-1,000 100,000, כן? 100,000 נוסעים.
4: 100,000.
3: 600 טיסות, כן?
4: בואי, אני אתן לך על קצה המזלג. ההנהלה של רשות שדות התעופה היא הנהלה מקצועית.
3: אוקיי.
4: חבר'ה מקצוענים. מעל ההנהלה של רשות שדות התעופה יושב יושב ראש שהוא מינוי פוליטי של ראש הממשלה, שהוא מעביר אותו ממקום למקום, כיוון שהוא עושה בדיוק את מה שהוא אומר לו. אין מקריות, שלא יהיה לכם ספק שמה שהיה זה היה מתוכנן, והולך להיות לנו סיבוב שני של ההשבטה, הם עשו ניסוי כלים, ולקראת הבחירות, כשאלפים של ישראלים ירצו להגיע לארץ, השביטו את נתב"ג.
3: תראה, אבל יש כאן שתי גרסאות כמעט הפוכות, כמעט סותרות. כן, יש רשות שדות התעופה ומשרד התחבורה, שמדברים על שיבושי עובדים ועל שביתה, ואילו הסתדרות טוענת בכלל שלאורך חוזה השביתה, ושבמשך חודשים היא התריעה על מחסור חמור בכוח אדם, ושכל זה אותנטי ואמיתי לגמרי. מה אנחנו יודעים כרגע, ומה עדיין אי אפשר לקבוע?
4: תראי, כשיש לך שקרן אחד שמשקר הרבה, ושקרן אחד שמשקר מעט, עדיין משקרים, נכון?
3: לא קונה את שתי גרסאות, אף אחת מהן.
4: בדיוק.
3: ואיך אתה באמת, אז תן לנו את האמת למיטה, איך אתה, בתוך המומחה, כן, יוסי, בתוך מומחה, איך אתה רואה את הסיפור? מה, תסביר לכל אלה, כן, שסבלו וסובלים.
4: איפה עומדת התעופה במדינת ישראל, אוקיי? בתור מומחה אני אגיד לך איפה עומדת התעופה. שדה התעופה נתב"ג צמח בקצב של 15% בשנה, במשך עשור שנים, שזה אחד מהקצבים הכי גדולים באירופה. מאז השבעה באוקטובר, נתב"ג קטן בקצב של יותר מ-15% בשנה. אנחנו הולכים אחורה כאשר כל אירופה מתקדמת. כשמדברים על ישראל תהיה כמו אירופה, ישראל היא לא אירופה, ישראל היא מדינת עולם שלישי.
3: אז מה עושים? בשורה התחתונה, מה אפשר לעשות?
4: תראי, גם אם יחליפו את השלטון בסוף אוקטובר, הבעיה היא שהשליטה בכוח פה, במדינת ישראל, נמצאת בידי ועדים שהם מזוהים לחלוטין עם המדיניות של הממשלה הזאת. כי בבחירות, בפריימריז, לוועד של רשות שדות התעופה היה כוח מאוד מאוד משמעותי. גם לא יהיו סנקציות נגד רשות שדות התעופה, נגד הוועד של רשות שדות התעופה, כיוון שצריכים אותם לבחירות באוקטובר.
3: כן, הוועדים נשארים, כן, אמנם ממשלות מתחלפות. יוסי פישר, המומחה לתעופה ולתיירות ומלונות.
4: אני מקווה שאני לא גורם לכם נזק, ואם את תתרגמי אותי בגולית, אז יכול להיות שיגרם לכם.
3: אנחנו עדיין בדמוקרטיה, יש להאמין. אנחנו, כן, אנחנו בוחרים להיות אופטימיים. יוסי פישר, כן, יש לנו, ממתין לנו, כן, מרואיין הבא, אז לראשך אנחנו נשמח להמשיך, כן, את השיח, אבל כרגע אני אומרת לך שלום ותודה רבה על השיחה הזאת. Мой собеседник, напомню, Йоси Фишер, специалист по вопросам авиасообщения и международного туризма, говорит, что то, что произошло сегодня в аэропорту, все это было не случайно, это все было тщательно спланированной акцией, причем она спланирована была и не вчера, и не позавчера, уже неделю назад был некий пробный шар брошен в этом направлении, не разгружали багаж, это продолжалось пару часов, я сам оказался в этой ситуации, прибыл ночью и видел, что линии по разгрузке багажа в зале прилета пустые. Нам начали рассказывать тут же о том, что есть нехватка рабочей силы и так далее, но у меня есть родственник, который работает в аэропорту, который мне шепнул, что на самом деле все спланировано и что вскоре будет более широкие забастовочные, будут более широкие забастовочные санкции, так что все эти истории, они годятся только для тех, у кого нет знакомых и родственников среди работников аэропорта. А мы, как известно, страна маленькая, у всех рано или поздно там находятся какие-то контакты. Более того, надо заметить, что ждали окончания праймериз в Ликуде. И здесь Йоси Фишер говорит известные всем вещи относительно руководства рабочего комитета Рапорта, человек, который является членом Ликуда активным. В общем, да, вещь достаточно известная и относится все к праймерис. И вот посмотреть, что произошло. Закончились праймерис. Вчера Мири Регев торжественно вместе с Нетаньяу снимала победные ролики в аэропорту имени Бен-Гуриона. А сегодня она уже отдыхает в Марокко. И вот произошло ровно то, что и произошло. И в конечном итоге, говорит Йоси Фишер, трудно предсказать позитивную динамику, даже если сменится правительство, придет к власти другое правительство, но, тем не менее, рабочие комитеты, организации сотрудников остаются все так же сильны, как и раньше, поэтому даже смена власти не факт, что гарантирует изменение этой ситуации. Ситуацию, напомню, мы обсуждали с Йоси Фишером, специалистом по вопросам авиасообщения и международного туризма. Тему эту мы продолжим. Трудно ее не развить и не продолжить, учитывая тот факт, что сегодня многие, очень многие, так или иначе, многих это коснулось, многие пострадали. Посмотрим на ситуацию с другой стороны, глазами туристов и тех, кто должен прямо сейчас или должен был оперативно принимать практические решения. Что делать в такой ситуации? Ехать ли в аэропорт? Что делать с задержанным или отмененным рейсом? Как не потерять деньги из-за сорванного отпуска. В общем, о том, кто виноват, мы поговорили. Поговорим о том, что делать, с Еленой Гальперин, консультантом по туризму. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Елена, что вы слышите сегодня от туристов? С какими проблемами люди чаще всего обращаются? Будь то задержки, будь то отмены, или вот то, что происходило сегодня?
5: Вы имеете в виду сегодня, как сегодня?
3: Ну, сегодня, как сегодня, и подобные ситуации. Скажем, обобщим для того, чтобы дать практические советы, что делать в такой ситуации.
5: Смотрите, ситуация, и надо разделить две ситуации. Ситуация обычного, то, что происходило за последнее время, это ситуация, которая понятна. Люди могут злиться, могут не злиться, но мы находимся еще в состоянии войны. Задержки рейсов, задержки чемоданов. Чемоданы идут по 2 часа. Кстати, это не только в Израиле. Хотя Израиль находится в состоянии войны, это сейчас во всей Европе просто какой-то коллапс из-за виз, а эти электронные вот въезд в Европу. Люди тоже и в Париже стояли по два часа в очереди. Так что это какие-то вещи, которые не относятся к нам, не относятся как бы к тому, что произошло сегодня. Это американские самолеты, люди приезжали намного заранее, люди знают, люди были готовы, как они не были злы, но они знали, что это то, что есть. Есть два варианта, или летим, или не летим. Значит, люди выбирают лететь, и я уже говорила в интервью вам, что человек едет в отпуск, он понимает, что вот это у нас и в короне это было, это люди проходят, улетают, приезжают, ждут по 1.5-2 часа чемодана, но тоже в порядке, мы к этому готовы. То, что произошло сегодня, это вау. Даже за мою 30-летнюю практику, 32 года в туризме, это вау. То есть это шок, который взял у меня 3 минуты, чтобы я вдохнула воздух. Корона, война, все это было. Мы были готовы, мы знали, отменяют рейсы, мы их переделываем, все. Но то, что произошло сегодня, это просто сюрреализм. У меня люди стояли в аэропорту. Они должны были вылететь в Баку. Я думаю, что вы сейчас поднимете их на линию. Они приходят, они ставят чемоданы. В эту секунду, как в фильме вообще какого-то фантазии.
3: Да. Но я хочу, кстати, вас спросить, Лен.
5: Дают и уходят.
3: Да. Относительно того, что, о чем мы говорили с предыдущим собеседником тоже, но с другой точки зрения. Сегодня разные версии озвучивались, причин произошедшего действия работники, нехватка работников аэропорта, или там нехватка персонала, или сочетание нескольких факторов.
5: Давайте говорим, что людям делать.
3: Да, вот так с точки зрения прав пассажира, в данном случае на компенсацию, возмещение расходов, это имеет смысл? Или вот эта разница в тезах?
5: Что произошло на самом деле? Азербайджанские авиалинии, вот конкретный вариант, повернулись, вылетели вовремя с 20 пассажирами, не знаю, там 20 или 30 вместо 200 пассажиров в самолете. По радару они вылетели вовремя, самолет вылетел, люди не пришли на полет. И идите сейчас докажите, что люди не успели на самолет, потому что у нас забастовка. Они требуют официальные документы, что у нас забастовка, а их нету. Аэропорт Бен-Гуриона не признает, что это забастовка. Вот буквально 3 минуты до начала эфира я переписываюсь и переговариваю с людьми, с авиакомпаниями. Это какой-то сюрреализм. Мы идем по кругу. Теперь люди купили сейчас. Я, естественно, их вытащила оттуда. Нет переноса рейса, потому что рейс вылетел. То есть я сейчас покупаю людям новые билеты.
3: Да, вот просто коротко, чтобы мы успели поговорить еще, так сказать, с теми, кто пострадал, что вы им советуете? Какой практический совет даете в этой ситуации?
5: Мы должны вытаскивать письмо. Я выписывать все, что происходит в Израиле, писать официальное письмо, все фотографии радара. Я все это послала сейчас в авиалинии в Азербайджан.
3: Чтобы понятно. Доказать, что... В общем, как минимум, все фиксировать, документировать, чтобы получить компенсацию.
5: И опять же, люди, которые не поднялись на полет, а многие самолеты, они просто развернулись и вылетели. Это считается, что называется ноу-шоу, что люди не пришли на полет. Поэтому мы должны сейчас бороться. У нас как бы это просто невероятная ситуация.
3: В общем, все, господа, фиксируйте, документируйте и пытайтесь сделать максимум для того, чтобы
5: бороться. Фотографируйте со всех сторон, табло аэропорта. Да. Потому что они не понимают, что это такое.
3: Елена Гальперин, консультант по туризму, спасибо большое. Действительно, ваша консультация более чем кстати. Я думаю, что она актуальна и для нашего следующего собеседника, Михаил Мень, дочь и жена которого должны были вылететь сегодня из аэропорта имени Бен-Гуриона, но, насколько я понимаю, не вылетели, этого не произошло. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый день.
3: Да, расскажите, пожалуйста, прежде всего, ваша дочь, жена, что с ними сейчас? Они все еще в Бен-Гурионе, что происходит на месте непосредственно, что вам, им говорят о их рейсе?
6: Спасибо за то, что вам пригласили пообщаться. Мне кажется, это очень важно для того, чтобы рассказать для уважаемых радиослушателей о том, что происходит в аэропорте Бен-Гурион.
3: Да, вот конкретно с вашей семьей.
6: Да, с моей семьей произошло следующее. Мы прибыли в аэропорт Бен-Гурион к 11:30, а вылет в Баку, который был запланирован, был в 14:40. То есть мы приехали заранее, прошли бетахон, и дальше мы подошли к стойке, уже приблизились почти на 2-3 буквально пассажира, и в этот момент произошла полная остановка. Потом уже, как мы разобрались, то, что все наземные службы объявили забастовки, и странным совершенно образом аэропорт Бен-Гурион оказался не готов к такому повороту событий.
3: А в какой момент вы лично поняли, что это не просто обычная какая-то задержка, баг, да, а серьезный сбой такой, да, тотальный в работе аэропорта, и что происходило вокруг вас в этот момент?
6: Ну, смотрите, где-то через полчаса стало ясно, что это не обычная какая-то остановка, а через час уже ситуация накалилась до такого предела, что люди, которые стояли в очереди, они уже стали переговариваться друг с другом, пытаться разговаривать с представителями авиакомпаний, пытались вести переговоры с информацией, с окошками, где есть информация.
3: А насколько эта информация предоставлялась? Кто-нибудь объяснял пассажирам, чего ждать? Что происходит?
6: В том-то и проблема, что никакой официальной информации не было. И мы не понимали, что происходит, и мы не понимали, ждать или не ждать, как можно получить деньги назад, или нас все-таки там отвезут, через какое-то время мою семью посадят все-таки на борт или нет. То есть никто никакой информации не давал. Представители на стойке регистрации разводили руками, и они говорили, что нам тоже никакой информации не дают. Это свидетельство полного коллапса управленческой системы Министерства транспорта и его подведомственных учреждений этого министерства. И, безусловно, здесь необходимы какие-то кардинальные решения, потому что любой аэропорт мира, тем более такой, как Тель-Авив, который сильно перегружен на сегодняшний день, должны иметь запасные варианты на решение любой такой вот форс-мажорной ситуации. Должны быть и запасные источники питания электрическое, если вдруг что-то случилось. Должны быть запасные команды наземных служб, с которыми должны быть какие-то какие-то договора, чтобы они немедленно перекрыли этот вопрос, или подстраховали, или необходимо вести постоянный диалог тогда с представителями профсоюзов, которые, я так понимаю, и были инициаторами этой забастовки, для того, чтобы не было вот такого шантажа, из-за которого страдают, собственно говоря, все пассажиры.
3: Что, каково понимание относительно вероятности вылететь таки согласно планам?
6: Грубо говоря, мы сейчас берем билет уже на совсем поздний вечерний рейс и попытаемся вылететь уже вечером. И дальше мы будем находиться в длительных переговорах с азербайджанскими авиалиниями по возврату тех денег, которые ушли на предыдущий билет на сегодняшний день.
3: Ну вот Елена Гальперин у нас в эфире, не знаю, успели ли вы захватить немножко кусочек нашего разговора или нет, но она очень рекомендует и советует в таких ситуациях все документировать, конспектировать, фотографировать для того, чтобы этот кейс потом был как можно более убедительным и полным и передать его, скорее всего, уже для получения компенсации.
6: Спасибо и за консультации, да, мы так и делаем.
3: Да. Михаил Меню, я желаю вам все-таки, чтобы все как можно быстрее разрешилось, да, и отпуск таки состоялся, хотя, конечно, немножко, да, на него была брошена тень сегодня. Спасибо большое. Всего доброго.
6: Спасибо. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Поговорим о политике. В партии ШАС, похоже, урегулирован конфликт вокруг духовного руководства этой партии после напряженности, которая в последние дни наблюдалась между Ари Дери и бывшим главным сефардским раввином Ицхаком Юсефом. Сегодня они встретились. Старейший член Совета мудрецов Тора, раввин Моше Майя, поручил раву Юсефу направлять представителей и учреждения ШАС в вопросах наследия раввина Увади Юсефа. Вот буквально перевод того, что сообщила пресс-служба партии ШАС по результатам этой встречи. При этом Рав Майя отдельно подтвердил политическое лидерство Ари Дери в этой партии, что это означает практически, вот все эти, да, сложные такие речевые конструкции. А по сути, что это означает и как изменится баланс сил в партии ШАС и, возможно, ориентация партии ШАС на тех или иных своих избирателей. Об этом поговорим с Довом Айхлером, корреспондентом 16-го канала по вопросам ультраортодоксального общества. דוב אייכלר, כתב חרדים של ערוץ 16, שלום.
7: שלום גם לך.
3: וברכות על הטייטל החדש.
7: תודה.
3: דוב, קודם כל...
7: עד לא מזמן קולגות.
3: כן. קודם כל, בוא נעשה סדר קצת. האם רב יצחק יוסף אכן הוכתר היום כמנהיגה הרוחני הרשמי של ש"ס, או שהניסוח הקצת מפתל הזה, אתה יודע, שלא יודע, הוא מרחיק לכת, מה בדיוק השתנה במעמדו?
7: זהו, צריך לתת קצת רקע לדברים הללו. המאבק הזה על נשיאות מועצת חכמי התורה הוא מהרגע שהרב מרן בעצם נפטר, אולי אפילו קצת לפני. כשמרן נפטר, הוקמה מועצת חכמי התורה של ש"ס, לא מונה עד היום נשיא למועצה. הרב יצחק יוסף ראה את עצמו כמי שיקבל את התפקיד והסכים לדחייה הזאת הרבה מאוד שנים. בעצם מה שצריך זה דרעי לכנס את חברי המועצת, ולמנות אותו. דרעי לא עשה את זה, כי מטבע הדברים, הוא מעדיף את המפלגה שלו בעצמאות, בבעלותו, מה שנקרא. כמו כל פוליטיקאי שרוצה כמה שפחות סמכות מעליו. אבל הלחצים של הרב יצחק יוסף הלכו וגברו עם השנים, היו לא מעט כותרות כאלה. המפורסמת שבהן זה כשצעקו לדרעי דריות בוז לפני כחודש, אם את זוכרת את הדיווחים הללו. ובעצם, אבל הרב יצחק יוסף צריך לומר, יש הרבה מאוד כוח, יש הרבה מאוד כוח אלקטורלי. אני דיברתי השבוע עם מצביעי ש"ס ועם לא מעט ש"סניקים. מבחינתם, אם הרב יצחק יוסף אומר לא להצביע ש"ס, הם לא יצביעו ש"ס. ודרעי
3: כבר חפג. אבל לא כולם, דוב, לא כולם. אני הייתי אומרת, בואו נסביר למאזינינו שהאלקטורט, כן, מצביעי ש"ס, זה ציבור פחות הומוגני, למשל, בהשוואה לציבור מצביעי גימל, כן, יהדות התורה. יש שם כל מיני.
7: נכון, אבל הציבור הזה, הלא הומוגני, שם הרב יצחק יוסף זה פחות משפיע. זה משפיע דווקא אצל בני התורה, אצל הישיבתיים, בגרעין של המפלגה. ופה דרעי מסתבך, הוא כבר בסקרים רואה את זה כמה שבועות, גם את הזליגה לבן גביר, גם את הכעס על נושא הגיוס שהוא בקרב בוחרי ש"ס, זה לא קונסנזואלי כל כך כמו ביהדות התורה, ועכשיו הוא לוקח סיכון שהרב יצחק יוסף גם יסיר את ידיו מהמפלגה, ובני הישיבות, או עולם התורה הספרדי, גם כן יזלוג ממנו. וזה סיכון שהוא לא יכול לקחת, ולכן מה שנקרא הוא נאלץ. היו אגב הרבה מאוד פגישות פיוס במהלך השנים בין הרב יצחק יוסף לאריה דרעי, ואישור הדורים לא מעט פעמים, אבל הגיעו מבחינת יצחק יוסף, הוא ראה את המצב הפוליטי הזה של הזדמנות לכפות עליו את מרותו, ובעצם הפיוס הזה, ההסכם הזה, כן, למעשה, נותן לרב יצחק יוסף את הכוח ואת הסמכות על המפלגה, גם אם לא את הטייטל המלא של נשיא מועצת חכמי התורה. אני משער שזה בגלל שזה כבר מורכב יותר, ויש עוד דמויות רבניות שאתה צריך להביא אותם להסכמה על העניין הזה. אז, אבל בעצם הרב יצחק יוסף הצליח בהחלט, וקיבל בעצם את הבעלות על המפלגה, כנראה כי דרעי הבין שאחרת הוא בבעיה ככה.
3: אחת השאלות מעניינות, דוב, אני חושבת, היא גבולות הסמכות. אם מחר תהיה מחלוקת בין דרעי לרב יצחק יוסף, בשאלה פוליטית מהותית, למשל חוק גיוס, או זהות ראש ממשלה, או למי חוברים, מי אמור לקבל את המילה האחרונה?
7: זהו, שבינינו, אנה, רגע אחרי הבחירות, הרב יצחק יוסף יוכל לעשות שוב פעם את השרירים שלו על דרעי, ודרעי כך ילך לחברי המועצת האחרים, וימצא את הנוסח שיביאו לו את ההסכמה, כי במועצת, ביתר חברי המועצת, הכוח של דרעי הוא אותו דבר. רק מול הרב יצחק יוסף היו לו, היה לו את הייתה לו את הבעיה הזאת, ביתר החברים הוא בסדר גמור במעמדו הפוליטי, אפילו המעמדו הרבני, ואני יודע, אני יודע שאת יודעת, אבל גם המאזינים שלך אולי ידעו, שאריה דרעי הוא אדם שרואה את עצמו גם כדמות תורנית, זה בן אדם שיושב ולומד שעות רבות במהלך היום.
3: למד בחברון, אם אני לא טועה.
7: לא, הוא בחור, באמת, גם היום, כיושב ראש המפלגה, כל הכתבים הפוליטיים יודעים את זה, יש שעות שלמות שדרעי לא נמצא בכלל, הוא לא באירוע, הוא לא בקושר, הוא לא בטלפונים, האיש יושב ולומד. נכון, זה הלך וגבר עם השנים, ובשנים האחרונות ביתר שאת, אבל הוא רואה את עצמו, הוא מאוד מאוד, בוא נאמר, מוערך בקרב חברי מועצת חכמי התורה, ובצדק, מדובר בכל זאת באבן, במה שנקרא, ביסוד מיסודותיה.
3: נכון, בדמות מאוד, כן, דומיננטית, והשאלה האחרונה שאני מנסה ככה, כן, בקצרה, אם אפשר, רב יצחק יוסף, לא שלל בשיחות פנימיות, ישבה בקואליציה עם גדי איזנקוט, מה זה אומר על הכוונות הפוסט בחירות של דרעי?
7: שוב, זה היה חלק ממסע השרירים, אני בטוח שמעכשיו המסרים יהיו יותר מתואמים, אם כן, אני לא בטוח שזה משפט שדרעי עצמו לא יגיד במהלך מערכת הבחירות, פה אני עובר איתך קצת לזירה אחרת, החרדים ונתניהו, באינטרס הפוליטי שלהם עכשיו, עד הבחירות להתרחק, כדי לא להרחיק יותר מדי מצביעים מנתניהו, וגם לציבור שלהם החרדים, תראי הרבה מאוד התבטאויות והתקדשויות בין שני הצדדים הללו, וזה יהיה מכוון או סמי-מכוון, כדי להתרחק, זה מרחיק מנדטים מנתניהו, יש זעם חרדי על נתניהו, על נושא הגיוס, זה משרת את שני הצדדים, ההתרחקות הזאת, ולכן אל תתפלא אם תשמעי עוד ועוד התבטאויות כאלה, אבל זה כבר לא קשור ספציפית לרב יצחק יוסף.
3: עוד רחוק מלפנינו. דוב אייכלר, כתב חרדים של ערוץ 16, אני מודה לכם מאוד, תודה רבה.
7: מודה לך, אנה.
3: להתראות. Была долгая борьба, объясняет Дуб Айхлер, борьба такая за власть в партии ШАС после кончины духовного лидера партии ШАС, да, известного доминантного рава Вади Юсефа. Дерри не стремился поставить, так сказать, да, продвинуть на пост духовного лидера партии ШАС, главы Совета мудрецов Торы, сделать таким человеком сына рава Вади, рава Ицхака Юсефа. В прошлом он занимал пост главного раввина Израиля. Он занимает и занимал все это время должность в Совете мудрецов Торы партии ШАС, но не ту самую верховную должность, на которую он рассчитывал, которую прежде занимал его отец. Дерри и себя сам видит некой религиозной величиной, не только политиком, поэтому не случайно его во всех официальных сообщениях партии ШАС называют равом. Он действительно учит Тору некоторое время в течение дня и так далее. Но, в общем, и кроме того, похоже, самое главное, он не хотел делиться своим влиянием, своим весом и своими полномочиями ни с кем, в том числе с раввином Ицхаком Юсефом, но ситуация политическая стала опасной. Эдери стал опасаться политической ситуации, потому что рав Ицхак Юсеф, он ассоциируется с лагерем такого бейса своеобразного, разного партии США, состоящего из более религиозных, таким харидимного плана избирателей, которые в том числе очень выступают против призыва ультраортодоксальных молодых людей в армию, и как раз вот это, вот эти чаяния, так сказать, отражает Рав Ицхак Юсеф, и Дерри просто понял, что без примирения с ним он может потерять хотя бы частично этих избирателей, чего он себе совсем никак не мог позволить. В общем, это примирение с этим и связано, но, говорит Дувайхлер, по сути, это совершенно не означает, что Рав Ицхак Юсеф будет таким же доминантным и важным в принятии политических решений, каким был его отец. Есть еще и Совет мудрецов Торы, и там сила и влияние Ари Дерри совершенно никак не поколебались и не нарушены, и поэтому можно предположить, что после выборов, если будет нужно, Ари Дерри найдет путь к сердцам, так сказать, людей, которые входят, раввинов, которые входят в Совет мудрецов Торы, и, соответственно, решение не будет полностью уже зависеть от воли Рава Ицхака Юсефа, как это было в свое время при жизни Рава Увади, отца Ицхака Юсефа. Вот об этой сложной ультраортодоксальной политике мы и беседовали сейчас с Довом Айхлером, корреспондентом 16-го канала по делам харидим.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Израиль посылает в последние дни очень жесткий сигнал сразу в двух направлениях, и Турции, и Сирии. Военное закрепление Турции в Сирии, особенно размещение там радаров, высокоточных ракет и ударных беспилотников, будет рассматриваться с точки зрения Израиля как пересечение красной черты. В Израиле уже обсуждают ответные меры от новых масштабных авиаударов до расширения буферной зоны. Параллельно в системе безопасности все чаще задаются более стратегическим вопросом, не превращается ли на наших глазах Турция в долгосрочную угрозу, сопоставимую по масштабам с иранской угрозой. Вот фрагмент выступления Нетаньяу, премьер-министра Бенямина Нетаньяу, об этом вот что он сказал относительно Турции, какой месседж он передал. Мы не потерпим турецкого военного закрепления, продвигающегося все дальше на юг. Мы четко это обозначили и передали напрямую. Сейчас мы увидели намерение Турции закрепиться южнее, на линии близкой к Алеппо. И мы передали сигнал «Донт», не смейте. Сигнал был передан, но, судя по всему, его не услышали. Поэтому мы позаботились о том, чтобы его поняли лучше, сказал Бенямин Нетаньяу. А об этой теме мы поговорим, продолжим ее с моим собеседником, генерал-майором запаса Яковом Мидрором, в прошлом главой Совета по национальной безопасности. Анем ретеров тов ле луба милуем Яков Мидрор.
8: Шалом уваха, ретеров тов.
3: כשבמערכת הביטחון מדברים על טורקיה כעל מדינת תפנית, למה בדיוק מתכוונים? מה צריך לקרות כדי שטורקיה תעבור מבחינת ישראל ממדינה בעייתית למדינת איום של ממש?
8: אנחנו בוועדת תקציב הביטחון, מה שמכונה ועדת נגל, אנחנו קבענו שיש כמה מדינות שמדינת ישראל צריכה לעקוב אחריהן בחוץ למעגל. הן לא מדינות אויב, הן לא נלחמות נגד ישראל, אבל מדינות שאם יהיה בהן שינוי, זה שינוי דרסטי. ואחת מהן היא טורקיה. ואנחנו צריכים לעקוב אחרי טורקיה, משום שטורקיה היא מדינה עוינת לישראל. תפיסת העולם שלה היא תפיסת עולם שלא טובה לישראל. היא תפיסת עולם של צירוף שבין אחים מוסלמים לאימפריה העות'מאנית, שני דברים שקשה להם להסכין עם קיומה של מדינה עצמאית ליהודים במזרח התיכון.
3: זה טורקיה או שזה ארדואן?
8: אף על פי שבסוף...
3: ארדואן זה טורקיה, טורקיה זה ארדואן.
8: נכון להיום טורקיה זה ארדואן וארדואן זה טורקיה. אם הוא לא יהיה, אז אני צריך לבחון מה תהיה דעת מי שיקבע את הדברים. היות וזה לא באמת דמוקרטיה, הדעה שלו היא הקובעת, זה כל השאר לא רלוונטי. תבדקי מה קרה לכל מנהיגי האופוזיציה, תגלי שהם או לא בטורקיה או בכלא. ולכן הגישה העוינת שלהם באה לידי ביטוי מעשי. למשל, הם היום מערכים את הנהגת החמאס. הנהגת החמאס פועלת מטורקיה ליצירת פעולות טרור במדינת ישראל. אבל טורקיה נזהרת מאוד מאוד לא להיות בעימות ישיר עם מדינת ישראל. ולכן זה מין מצב ביניים שצריך ללמוד אותו, לחיות איתו, לטפל בו מודיעינית ולטפל בו חשיבתית.
7: בינתיים לא נצריכת שום החלטה מעבר לזה, אבל צריך להיות עם היד על הדופק, כי ייתכן שנצטרך לקבל החלטות.
3: כמו מה?
7: כמו למשל לשאול מה האיום שטורקיה יכולה לייצר ולהתכונן לאיום הזה, ויכול להיות שזה יביא לשינוי בתוכנית בניין הכוח של צה"ל. נכון להיום, עוד לא צריך לעשות את זה, אבל יכול להיות שנעמוד בפני מצב שנאמר לעצמנו, זה אימננטי, ולכן צריך להיות מוכן, ויש לזה משמעות בבניין הכוח.
3: כלומר, לדעתך, נכון כבר עכשיו לבנות תרחיש ייחוס, שבו טורקיה הופכת בתור עשור, למשל, כן, לאויב אסטרטגי.
7: זה הגדרה מאוד טובה. צריך קודם כל לשפר מאוד את המודיעין, והדבר השני זה לייצר תרחישי ייחוס, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז אי אפשר לעשות תרחיש אחד, תרחישי ייחוס וחשיבתית להתכונן לקראתם, כדי שלא נופתע הפתעה בסיסית.
3: ישראל סימנה בעצם קווים אדומים בסוריה, כן? כפי שנתניהו נכון. גם מדגיש בדבריו מקנים, נכון. טילים מדויקים למשל, כתבמים, תוקפים וכן הלאה. מה הופך דווקא את המערכות האלה לשינוי אסטרטגי מבחינת חופש פעולה הישראלי?
7: תראי, בנושא של יכולת הגנה אווירית, זה ברור לגמרי, היום סוריה היא מדינה בינינו לבין איראן, ואנחנו לא רוצים שהיא תהפוך להיות מדינה שיכולה לעצור את חיל האוויר, או שחיל האוויר צריך לטפל בה לפני שהוא יוצא לתקיפה באיראן. ואני מזכיר לך שכאשר לסוריה היו טילים נגד מטוסים, במקרה ההוא מתוצרת רוסיה, הם אפילו הפעילו מטוס מעל מדינת ישראל. ולכן ככל שירחק היום שבו סוריה היא בעלת יכולת כזאת, כך ייטב למדינת ישראל, וכן הלאה וכן, בוודאי טילים, שאנחנו זוכרים, אבל חלק ניכר מהטילים שהיו בידיים של חיזבאללה, היו תוצרת סוריה. ואנחנו לא רוצים שסוריה תחזור לסורה בעניינים האלה, אין לנו, שאנחנו לא רוצים שום דבר מסוריה, מלבד זה שלא תתקוף אותנו. אין לנו, אנחנו לא מחפשים איזה משהו לקחת מסוריה.
3: לגמרי, אבל עדיף לא להיות מופתעים. הם מוכנים לכל תרחיש, כמו שאוהבים לנסח נכון. את זה בצבא. נכון. תודה רבה, אני מודה לכם מאוד לפרשנות הזאת.
7: בבקשה, ויום, ערב טוב.
3: ערב טוב, אלוף במילואים יעקב עמידרור, ראש מל"ל לשעבר. תודה רבה, להתראות. Это враждебная риторика, говорит мой собеседник, риторика, разумеется, турецкая, она в принципе, находит свое сочетание, выражение в сочетании разных факторов, прежде всего, в политике Эрдогана, поскольку там нет демократии настоящей, политика Эрдогана это и является политикой Турции. Это сочетание, с одной стороны, такой религиозной националистической идеологии братьев-мусульман, мы знаем, что Эрдоган, он близок к братьям-мусульманам, поэтому он и поддерживает Хамас. А с другой стороны, у него очень четко прослеживаются имперские, такие атаманские амбиции. Вот эта вот такая огненная смесь, она и приводит к ужесточению турецкой риторики, в принципе, к позиции, которую Турция занимает в отношении Израиля. Нельзя назвать Турцию государством-врагом Израиля, как, например, Иран. Но однозначно она враждебна Израилю, по своей идеологии, по своим действиям и в том числе по своей риторике. В принципе, можно отметить несколько таких стран, к которым очень нужно внимательно присматриваться. Турция, несомненно, это одна из таких стран, одно из таких государств. Враждебная риторика президента Турции, она, например, помимо собственно, слов, выражается и в действиях. В частности, например, то, что Турция у себя принимает руководство Хамаса. Но до сих пор Турция вместе с тем, она опасалась переходить на другой этап враждебности Израилю, выходить на уровень прямого столкновения, противостояния военного с Израилем. Поэтому с точки зрения Израиля нам нужно очень быть внимательными к тому, что происходит в Турции, к динамике происходящей там. Нужно обязательно вкладывать больше в разведку в отношении Турции и готовить возможные сценарии, то, что называется тархиш ихус, для того, чтобы если вдруг там случится действительно серьезное изменение и руководство Турции решит таки выходить на, в другую фазу, скажем так, да, военного противостояния с Израилем, Израиль должен быть готовым. Ну и понятно, что в данном случае Сирия, она является такой потенциально взрывоопасной ареной, потому что она нас разделяет, как бы, да, географически находится там, и укрепление влияния Турции в Сирии, в том числе увеличение военного потенциала в Сирии под влиянием Турции, это очень опасная динамика, за которой очень надо четко следить и не допускать. То есть нельзя быть пассивным в данном вопросе, говорит генерал-майор запаса Яков Мидров, напомню, бывший глава Совета по нацбезопасности.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Американский президент Дональд Трамп объявляет Ирану фактически экономическую войну и обещает экономический D-Day, то, что называется, то есть беспрецедентную изоляцию, санкции не только против Ирана, но и тяжелые последствия для любой страны, компании или финансовой структуры, которая поможет Ирану сохранить экономические связи с внешним миром. При этом сам Трамп описывает Иран как государство, которое уже висит на волоске. Ну, надо сказать, что в Иране демонстрирует подчеркнутое пренебрежение к Трампу и к его угрозам. Это традиционная риторика и такая поза, которую Иран придерживается в отношении Америки. Что стоит за очередной сменой американской тактики? Речь ли идет о реальной стратегии, принуждения, или это признание того, что предыдущий военный этап давления не принес желаемого результата? Ну и самый главный вопрос, я думаю, это способна ли эта экономическая война добиться от Ирана того, чего не удалось добиться настоящей войной, да, добиться силой? Этот вопрос я и задаю Диане Тасунян, главе службы зарубежных новостей 9 канала. Диан, привет.
9: Привет, Ан. Да, действительно, Дональд Трамп меняет тактику давления на Иран. Формулировки максимально жесткие. Трамп объявляет на начале самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившихся против какой-либо страны. То есть экономическая война против банков, компаний, аэропортов, государственных структур и так далее. И действительно, любая страна, которая позволит своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным органам оказывать Ирану какую-либо поддержку, сама столкнется с огромными экономическими последствиями, написал Трамп. Это была прямая цитата. И дальше президент перечисляет то, за чем теперь собирается охотиться Вашингтон. Это контрабанда нефти, денежные переводы, обменные пункты, судовые реестры, подставные компании, финансовые схемы. То есть задача гораздо шире очередного пакета санкций. Ну, санкциями, согласитесь, Анна, Иран не удивишь, да, страна живет под ними десятилетиями, как-то могут они выживать, хотя и не очень, скажем так, но тем не менее нефть продается через посредников, танкер может менять название, флаг и регистрацию.
3: Ну так может быть дело в том, что просто санкции были не очень герметичными, вопрос не только в наличии санкций, но в их масштабах и в тщательности, скажем так, их исполнения и контроля над их исполнением.
9: Я бы так сказала, в желании других стран обходить эти санкции, да, вот это бьет в первую очередь по тем странам, которые обходили эти самые санкции, но позитивный сигнал уже есть. Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве финансовых и экономических связей с Ираном. Формально это решение было принято после нового ракетного инцидента. Там Министерство обороны ОАЭ сообщило о двух баллистических ракетах. Но для иранской экономики значение решения Эмиратов трудно переоценить, потому что Дубай многие годы был одним из важнейших таких экономических окошек Ирана во внешний мир. Это география, логистика, банки, торговые компании, обменные пункты. Лучше всего денежные потоки проходили через Объединенные Арабские Эмираты. И если этот канал действительно будет перекрыт, речь идет уже не о какой-то там символической санкции. Причем дальше возникает вопрос, кто следующий. И Трамп ведь сознательно не назвал ни одной страны. Он написал, вы знаете, о ком идет речь. И здесь прежде всего смотрят на Китай. Тут двух мнений быть не может, потому что именно китайский рынок имеет ключевое значение для иранского нефтяного экспорта. И если Белый дом действительно намерен максимально сократить нефтяные доходы Тегерана, рано или поздно ему придется решать, готов ли он вводить жесткие такие вторичные санкции против тех, кто эту нефть покупает, перерабатывает и оплачивает. Тут уже конфликт возникает между Пекином и Вашингтоном, и это экономическая война уже между Пекином и Вашингтоном. Вот в чем прикол-то этой ситуации всей, а не только между там Ираном и Вашингтоном. Но одно дело вот экономическая война с Ираном, другое санкции, конечно, против Китая.
3: Да, я бы хотела, да, чтобы мы коснулись иранского ответа, да, хоть коротко, но все-таки попробуем, потому что реакции иранского руководства превалируют главным образом демонстративное такое пренебрежение ко всем этим угрозам, к самому Трампу. На твой взгляд, насколько это отражает реальную оценку ситуации, которую дают в Иране, или она вся предназначена для внутренней аудитории, грабицепсами такая?
9: Ну, есть там один момент очень неприятный, на самом деле. С одной стороны, да, там обвинили американцев в терроризме, это в очередной раз, но это бла-бла-бла, да, как говорится. А вот член парламентского комитета национальной безопасности Ирана Ибрагим Резаи, он в последнее время очень много говорит вообще, видимо, он рупор такой парламента, он заявил, что лучшим ответом на новую экономическую войну Трампа может стать выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. Пока надо подчеркнуть, что это заявление одного единственного парламентария. Иран не объявлял о выходе из дня, и решение такого уровня, конечно, принимает не Резаи. Но вот сама формулировка, вот этот вброс, скажем так, он показательный, потому что выход из дня – это один из самых серьезных рычагов, которые вообще остаются у Тегерана. Потому что раньше они говорили, перекроем Армуз и выйдем из Дняу. Сейчас Армуз перекрыт, остается Дняу. Но это очень такой шаткий лед. Сам по себе выход из...

0: кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
2: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: В новом филиале «Мада Неймания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мада Неймания», Митхам Эликоин 21, напротив Академического колледжа.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и также арт-директор Иерусалимской галереи «Скица» Марина Шелест и приглашенные ею гостья Майя Маюшкин. Приветствую вас.
1: И мы вас.
2: Здравствуйте.
0: И очень правильно, что мы сегодня побеседуем с Мариной, с Майей, ибо долго Марин к нам не заглядывала, а стало быть, накопилось много чего такого, о чем обязательно следует рассказать. Я прав.
1: Да.
0: Ну вот, давайте начнем с мощной презентации, мощной книги.
1: Да, это вот, знаете, мы строили-строили и, наконец, построили. 2 года длилось, и я у вас тоже об этом рассказывала в самом начале. Я даже помню, когда мы только приступили, я сказала, вот, у нас такой проект, я даже не знаю, могу ли я о нем рассказывать. Теперь могу, потому что книги уже еще не вышли из печати, но мы уже видели, видели их образцы, видели печать, типографию, заваленную нашими томами. А что это? Это новое издание «Библейской динамики» Пинхаса Полонского. Полонского знают очень многие,
0: да,
1: новые репатрианты и не новые репатрианты, потому что он один из создателей Маханаима, такого известного центра. Он очень мощный, на мой взгляд, и не только на мой, такой представитель современной еврейской мысли. И он много лет подряд издает вот эти небольшие книги, которые назывались, тогда небольшие, которые называлась «Библейская динамика». То есть развитие персонажей, и он рассматривает в этих книгах персонажей Библии, Торы, конечно, Торы, не как застывшие образы, да, Моисея, перед которым расходится море, значит, вот, а как живых людей, которые могут ошибаться и ошибаются, которые любят, которые страдают, и он рассматривает их как действительно как живых людей, не просто как живых людей, а еще и как некие модели поведения, в принципе, свойственные любому человеку. Вот. И книги издавались. Их многие читали. Для меня, например, это было... Для меня и для моего мужа, художника Шмуэля Шелеста, это было такое, это было открытие, действительно, это был путь, наш путь к иудаизму, потому что это человек, который рассказывал нам о Торе современным языком и понятиями, доступными современным образованным людям. Вот. Таким образом, и вдруг возникла идея издать эту книгу по новой. С хорошим литературным редактором, потому что Пинхас – человек, который делает невероятно много проектов одновременно. И да, и это, он несется на всех парах. Вот, поэтому вот сейчас с литературным редактором, с научным редактором, с корректором очень серьезным, бедная девушка перечитывала это все, а оно получилось действительно, во-первых, 7 томов. В каждом томе от 300 до 400 страниц. Но революционным это было, эта идея заключалась, революция, эта идея заключалась в том, что там должны были появиться еще и иллюстрации. Иллюстрации, и вот когда Аркадий Майофис и Пинхас Полонский вдвоем, они, значит, ко мне обратились, вот как ты думаешь, вот мы хотели бы сделать, это, очевидно, должно увеличить популярность книги, то я немножко замерла, потому что сколько должно быть художников для такой книги? Там 2 не справится, 2-7. В общем, короче говоря, получилось 12. Ну, число не просто так. Вот.
0: 12.
1: Да, 12 и очень разных, потому что уже когда мы договорились о принципе, о структуре книги, то я сказала, ребят, они должны быть все разные. Вот ни один не должен попадать в другую. И тогда появился, например, Евгений Никитин, который поэт, и который... Он, кстати, у вас был, по-моему, с моей подачей.
0: Он у меня был не раз, с вашей подачи первый раз, а потом еще бывало...
1: Ну, а потом
0: уже,
1: они уже ходят сами к вам, что же я могу
0: ходят,
1: сделать,
0: да.
1: Вот, значит, да, Женя замечательный совершенно, и вот Женя, значит, у нас отвечал за космогонические процессы в Торе, потому что с искусственным интеллектом
0: он... Да, я хотел сказать, Женя с AI работает.
1: Да, вот с AI. И неожиданно для многих Андрей Макаревич, потому что не все знают, ну, как-то уже все знают, он делает сейчас много выставок, и все уже знают, что он, значит, архитектор по образованию. И Андрей Макаревич, и Тенна Пенцаостер, который...
0: Суперский.
1: У нас все суперские, да, да, чтобы не было вот этих вот комментариев.
0: Извините, все суперские. Просто хотел сказать, и с Тенном мы делали программу.
1: И с Тенном мы делали программу, и вот Иру Литманович мы взяли, которая там работает и в анимации, и у нее прекрасная акварель. То есть я обо всех 12 могу рассказать, это должно было быть... Я думаю, что вот когда она уже выйдет, наконец, вы меня еще раз позовете, и я расскажу просто обо всех.
0: С удовольствием.
1: Да. А я как-то, знаете... себе подумала. Я прошу прощения у тех, кого я не упоминаю, потому что я не могу занять весь эфир.
0: А вас сейчас скажут отдельно. Обязательно, да.
1: Ну, скажут. Вот. Значит, идея была такая. Как бы все это... Значит, у нас появилась чудесный совершенно график, два графика даже, Марина Шик и Михаил Лейпунский, они новые для израильской вот этой вот среды графической, дизайнерской люди, хотя их очень хорошо знали в Москве. И они просто, для них, у них была поставлена невероятно сложная задача, потому что там есть иврит, русский, цитаты из Торы и на иврите, и на русском, собственно говоря, комментарии и рисунки. Когда мы, я сначала Марине изложила эту идею, она мне сказала, как такие разные художники, у нас ничего не получится, я сказала, ничего, мы сделаем, значит, у нас будет связка, у нас будет шелест, который будет делать все графические вот связку, чтобы это не было такими, знаете, как отдельными такими, отдельными страницами, разные художники в разных техниках, с разным подходом, вот. И таким образом вот сложилась вот такая вот книга, и не просто сложился такой просто творческий коллектив, который сработал, я считаю. Ну что вам сказать, мы 2 года проработали без даже намека на какой-нибудь маленький конфликт. Вы представляете себе вот
0: Нет.
1: такое? Вот. Тем более, что мы все ребята не очень сговорчивые, когда дело доходит до профессиональных вещей, да? То есть никто не готов уступать. И вот мы сделали не просто эту книгу, мы к ней сейчас готовимся к презентации. Презентация, о которой я могу сказать уже, это 26 сентября будет в Маханайме, в Маале-Адумим, а 27 сентября я всех приглашаю, а теперь возвращаемся к скицу, я всех приглашаю в скицу. Угу. И мы для этой презентации сделали очень много, мы сейчас сделали баннеры, в общем, будет очень красиво. И самое главное, что-то мы имели в виду, это то, что мы сочетаем практически... Сейчас в Израиле мы находимся на пике несочетаемого религиозного подхода и светского подхода. Причем чем ближе к выборам, тем вы понимаете, да. что все становится острее. А мы решили, что мы вот такой очень разной командой, потому что я уверена, меня многие спрашивают, как ты работаешь с Майофисом? Я уверена, что Майофисы спрашивают, как ты работаешь с этой Шелест? Она же правая и религиозная, да? Но Пинхас вообще как бы над схваткой, но понятно. И вот это была главная наша идея, сделать так, чтобы Тора, как бы мы к ней не относились, как к религиозному документу или как к части, неотъемлемой части нашей культуры, чтобы она стала каким-то связующим звеном и хотя бы началом вот этого самого разговора, который нам сейчас так необходим.
0: Диалога, не побоюсь сказать, да?
1: Да. Да, диалога.
0: А что будет потом, когда отгремят презентации?
1: Что остается от сказки потом?
0: Хорошо, а с книгами что? Они поступят куда?
1: Книги будут в галерее, и их можно будет заказать. И уже сейчас на сайте галереи висит список, где можно сделать предварительный заказ. И это будет 7 книг в очень красивой коробке, в очень красивой. Это будет такое настоящее подарочное издание за неподарочную цену. Это все равно не дешево, как вы понимаете, как любая книга. Но это будет приемлемо.
0: Ну,
1: чтобы не было, я сейчас вам рекламу буду делать, вы скажете, что это будет реклама.
0: Нет, это не будет рекламы, просто мы будем знать, каким образом после того, как, значит, вот отшумят презентации, этой книгой люди смогут пользоваться. Вот таким образом заказывать, вот. Получать. И читать, и листать.
1: Собственно говоря, кроме... Сейчас будет небольшой кивок в сторону вашей сегодняшние гости. Майя, кроме того, что она, в общем, герой Израиля, это она расскажет сама.
0: Это мы сейчас выясним, да.
1: Да, это вы сейчас выясните. Майя еще совершенно блестящий маркетолог, и я к ней обратилась, я не могла пропустить такого человека, вы понимаете, да. Вот, и мы к ней обратились, я и Пинхас, мы к ней обратились тем, чтобы Майя нам помогла и наладила наш процесс, потому что Майя говорит, что, в общем, да, знаете, что только Майя, мне искусственный интеллект говорит, что ваш вклад вообще в то, что вы делаете, и, как он написал, у вас есть одна особенность, что вклад того, что вы делаете, и ваш как информационный след не соответствует.
0: Какая прекрасная формулировка, да, да. Да, да.
1: Я говорю, что только еще искусственный интеллект меня не поменял, что мы мало занимаемся рекламой. Вот теперь занимаюсь.
2: Времена действительно очень сильно изменились. Если тебя нет в сети, значит, тебя нет в принципе. Да, то есть подход стал такой, поэтому если мы говорим и о книге, и о скице, и вообще в целом, да, о презентации личного бренда Марины, личного бренда Пинхаса, то возникла такая задача, что вроде широко известные в узких кругах люди, а получается так, что и люди примерно понимают, где это купить, если они в Израиле. Но проблема возникает другая, что помимо этого есть диаспора, да? Помимо государства Израиль,
0: так.
2: Есть, да. И вот диаспора-то купить не может никак. И у нас, в принципе, стояла такая задача для того, чтобы это стало доступно для заказа и в другие страны. Это то, что перед нами стоит, с учетом того, что непонятно, между воинами нам нужно будет еще как-то это отправить. И наладить эти все онлайн-платежи, чтобы люди могли покупать это в сети. Поэтому, да, у нас много очень моментов. Плюс есть галерея Маринина замечательная, где мы провели недавно с Мариной вместе вечер. Это была лекция моя, а турки тут при чем? О влиянии Турции в данный момент, как создавался, да, этот информационный пузырь против Израиля. То есть такая большая была аналитика пропаганды, как это все закладывалось. И это мы большое дело сделали с Мариной, потому что мы собрали больше двух...
0: Майя, да. Прошу прощения, вы тюрколог или маркетолог вообще?
1: Да. На тюрколог по происхождению.
2: Я как это, я и чтец, и жнец. Да, ну вот так получилось. Да, во-первых, да, мы прочитали эту лекцию для пострадавших в Шумроне. Это тоже очень большое дело. И сейчас...
1: Пожар на Хават-Гилат.
0: Да. Ага. Я только, когда погружаюсь вглубь механики в любого дела, оказывается, действительно, чертова туча подробностей, дьявол в деталях. И вот я всего лишь спросил, как реализовывать. Сколько же сложностей. Да,
1: да. Да. Ну, смотрите, эскиза всегда... Ну, вот, как Майя говорит, в узких кругах известно тем, что мы не только галерея, а сейчас мы потихонечку вообще, поскольку у нас появились новые заказы на издательство книг, то мы еще и немножко становимся
0: это
1: немножко издательством.
0: Вы будете издательством?
1: Посмотрите, мы не до издательства, потому что мы как бы, вот, может быть, с Майиной помощью научимся это все реализовывать, да? Но пока издавать, сделать так, чтобы вот от начала и до конца с редакторами там и со всем, что нужно, это мы можем, потому что у нас уже собрался коллектив. Вы помните открыточный проект и это прекрасное издание. Вот теперь это будет, я надеюсь, у нас был еще один огромный проект про художников, я сейчас не буду ничего говорить, потому что он сорвался. Из-за двух войн он сорвался. Но мы надеемся, что мы к этому вернемся.
0: Войны не вечные, мы, может быть...
1: Я очень надеюсь, что вернемся, потому что я просто собрала эту книгу, как бы 50 лет нашего художественного присутствия в Израиле. Нашего, в смысле, художников. Вот. И это все будет. И то, что у нас были вот этим... Это же то, что Майя была лекция, это была не первая лекция Майина, потому что все хотели ее.
0: Сейчас вы расскажете про лекции тоже, это отдельным пунктом у нас.
1: Понимаете, да. И есть лекция, которая не относится к картинкам на стенках и не на стенках, да, и не только к искусству, и не только концерты, и не только...
0: Марин, вы вышли за пределы чего-то первоначального, и вы стали гораздо больше и шире, чем то, что замышлялось изначально.
1: Сначала замышлялась галерея.
0: Но это уже давно не галерея.
1: Это уже давно не галерея. Конечно, королевство маловато, и правда, разгуляться негде, но зато в самом центре Иерусалима я себя все время этим успокаиваю. Вот. И концерты, и выставки, о которых мы не забываем, потом расскажу. Я считаю, что это очень важный кусок нашей работы. Это то, что вот у нас был Давид Гендельман, например, у нас 2 сентября будет Дина Леснянская.
0: Подождите, дайте мы перейдем от куска, от фрагмента к фрагменту, чтобы
1: ладно.
0: Не надо комкать, как говорится, в таких случаях.
1: Да. Да. Ладно. Нет, и мая...
2: Давайте с позиционированием определимся.
1: И появление у нас мая, вот я к чему? К тому, что это абсолютно логично как бы для нас.
0: Кто бы сомневался. Конечно, вообще все очень... Сейчас, подождите. Давайте так вот. Мы сейчас, просто не заморачиваясь, послушаем красивую песню, музыку хорошую, а потом перейдем к разговору о том, что там, какие концерты, какие лекции, а потом еще о том, что вы с Майей делаете. Так у меня по плану. Не сбиваться с шага, все нормально.
1: Это моя проблема, я все время все делаю.
0: Для этого сижу здесь я. Мы слушаем Мелоди Гардо, а потом продолжаем разговор. Очень, по-моему, интересный.

0: И это была Мелоди Гордо замечательная, а в студии Марина Шелест и Майя Маюшкин. А, часть вторая. Значит, первая была «Анданте», вторая, значит, это «Что у вас происходит», в том числе с участием Майи, лекции, концерты, все, рассказывайте все. Что прошло за это время, что собирается произойти?
1: Смотрите, значит, прошло не так, как бы не так много, потому что мы как-то долго раскачивали, знаете, после нашего сидения в бомбоубежище.
0: Да тут у всех немного прошло, потому
1: да,
0: что...
1: Да, и как-то это все потом... Не то, что
2: мы праздники
1: там
2: открывали, еще потом были. Там
1: и,
2: еще праздники, да.
1: Да, и, в общем, все вместе как-то я очень долго раскачивалась. Ну, и потом, как вы знаете, уже мне было чем заняться, потому что когда книги выходят уже на последнюю стадию, то... Вот, но мы возобновили наши, во-первых, клейзмерские вечера. Клейзмерские вечера и вечера Нигунев с ансамблем «Зманим». Вот. И музыкальные вечера почти каждую неделю то есть не почти, а просто каждую неделю есть какой-нибудь музыкальный вечер. Вот сейчас был у нас ваш коллега на прошлый четверг Александр Дов. Вот. Были замечательные совершенно концерты. Это ребята, которые себя назвали его «Квартирник Драйв». Вот, угу. Это известный вам Вит Гудкин.
0: Ну, чудо, да. Вит, это просто да, это басанова.
1: Да. Ну, плохого не держим вообще.
0: Знаем.
1: Да. Значит, вот ближайший четверг у нас опять Дима Дмитрий Пресман, пианист. Чудный совершенно. Он не так давно в Израиле, ну, сколько? 4 года, 5 лет. Вот. Но он абсолютно... Он был концертмейстером в театре Станиславского. И, приехав сюда, в Израиль, к нашему неудовольствию, его расхватали на части. Так что заполучить его мы можем только тогда, когда есть каникулы. Угу. Он сразу работает сразу с несколькими коллективами. Под Дмитрий Пресман со своими такими музыкальными раздумьями. Вот. Джазовыми. За ним вообще просто приятно. То есть, во-первых, интеллигентный человек, во-вторых, прекрасный музыкант. В-третьих, когда он играет, он думает. И вы на него смотрите и видите, как Дима играет и думает. И это совершенно чудесно. Недавно у него была серия концертов у Иланы Гур в музее. Ну, в общем, вот это ближайший четверг.
0: Я прошу прощения на секунду вклинюсь, просто впечатление. Как бы у меня была программа о странностях великих музыкантов. Мы слушали Глена Гульда, записанный в студии. Гульд бесконечно поет и угу. разговаривает с собой.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Такое ощущение, что ты сходишь с ума. Вот изумительная игра, при этом все время с собой разговаривает и напевает. Ну, может такое выдержать, не знаю. Но это Гульд.
1: Ну так это он и есть, поэтому.
0: Но у вас прибавились к концертам еще и лекционные вечера.
1: Смотрите, что они прибавились? Они были всегда. Значит, сейчас мы ждем возвращения к нам Романа Григорьева, блестящего совершенно искусствоведа. Вот, в октябре он собирается приехать. Значит, это была серия, по-моему, 10-12 лекций о Рембрандте. О Рембрандте, о голландском искусстве, причем о Рембрандте рассматривая и так, и женщины, и евреи, и мужчины, и мифологические, все. Значит, это было совершенно блестяще, тем более, что вы получаете эти сведения не от, знаете, таких вот говорунов, которые пересказывают Википедию, а просто из первых рук, потому что он суперисследователь. И, конечно же, то, что нам интересно, потому что мы живем здесь и сейчас, это всякие лекции и дискуссии, и даже беседы, скорее, по поводу того, что с нами происходит.
0: Ну, то есть, я теперь понимаю, почему Дина Леснянская, конечно.
1: Ну, то есть, заполучить ее было довольно сложно, потому что за ней очередь, а у нас места мало.
0: Я вспоминаю времена, она была только-только, вот как бы, да, и это был еще на Ришута Шидур, и я с ней сделал программу «Полная иллюминация», и мы забились на 10 программ о наших соседях.
1: Да.
0: Ну, не состоялось, но почти. Я горжусь тем, что почти дошел. Да, сейчас уже это невозможно.
1: Нет.
0: Но был безумно интересно. Она прекрасный специалист.
1: Прекрасный просто. Специалист, и при этом она совершенно чудесно в общении, это очень приятно, да. Это... Вот, такой же вот у нас был Давид Гендельман, который остроумный совершенно человек, рассказывал нам, тоже рассказывал нам про то, что происходит у нас с Ираном и вообще. Вот, и вот у нас была первая лекция Майи. Которая была, Майя, про что она была у нас?
2: А это была лекция, почему евреи всех не любят, почему нужно сделать так, чтобы Израиль был виноват, как это в медиапространстве строились все эти нарративы, и как конкретно сейчас выглядит пропаганда вот в таком кондовом смысле, потому что, да, само по себе понятие пропаганда, оно довольно нейтральное, а это здесь конкретно, что происходит нынче в нашей информационной войне, не люблю это. Термин, но как строится демонизация Израиля и как она строилась годами.
0: Ну, собственно, я не вижу, честно, больших, как всегда, ненавидели и продолжают и сейчас. Нормально.
2: Нет, это новый уровень ненависти, потому что мы как раз-таки с Мариной еще и пожили в Центральной Азии какое-то время, да, и мы примерно.
0: То есть... А в Центральной Азии где?
1: В Ташкенте.
0: А, точно, точно.
2: Поэтому, да, собственно говоря, мы сели, мы обсудили это все, у нас это все сложилось в определенную картинку, как потому что жители Центральной Азии, они были абсолютно не антисемиты. Да?
1: Уезжая в 86-м году из Украины, из-за Чернобыля, из-за того, что у нас были маленькие дети, я всем говорила одно и то же. Ребята, мы приехали в Ташкент, и впервые в своей жизни я не почувствовала никакого антисемитизма нигде. Мы бросались в глаза, вот, и нас всегда спрашивали, а вы откуда? Меня часто спрашивали, а ты кто ты по нации? Я говорила, еврейка. Говорит, бухарская, отвечала, обыкновенная. Вот, и это было, и антисемитизма не было, и там не было никакого подвоха. Поэтому то, что происходит сейчас, это действительно...
0: Новый этап?
2: Абсолютно. Да, это новый этап, абсолютно искусственно выращенный. И то, собственно говоря, как он взрощен, было очень интересно покопаться в этом. И так получилось, что 7 октября я застала в городе Алматы, это в Казахстане.
0: Я еще помню. Да, я советский человек, вспомню.
2: Да, и это был такой тяжелый очень момент, когда ты понимаешь, что на тебя просто информационный поток какой-то с обеих сторон. И так как у меня образование позволяло мне немного разбираться все-таки в лексике, да, какую выбирает какая сторона, я стала в этом разбираться и именно копаться, потому что мне нужен такой человек, которому нужно сформировать позицию. И как-то так получилось, что в конечном итоге я в эту информационную войну вошла сама.
0: Хорошо, мы об этом чуть позже. Вот. Значит, еще какие-то люди, о которых нужно упомянуть или нужно было упомянуть, у вас в концертно-лекционной программе участвовали?
1: Сейчас мы следующий концерт, я еще не могу назвать число, у нас будет Артем Нижник, мы его очень любим. Вот, он фантастический человек.
0: У меня вопрос личный. Скажите, пожалуйста, а Иван Ставицкий не хочет приехать хотя бы там на программу другую?
1: Я думаю, что Иван Ставицкий хочет приехать, но пока не получается. И он сидит в этой самой Астане, по-моему. Нет, он
0: нет, уже в Грузии,
1: да?
0: По-моему, нет?
1: Не-не-не, в
0: Алмате. Уже в Алмате?
1: Нет, он тогда в Грузию уезжал, что-то
0: он произвел ярчайшее впечатление, вы его привели, он был блестящий, он хороший поэт.
1: Он чудесный, он хороший поэт, но здесь, вы же понимаете, сколько театральных деятелей, вы знаете, сюда приехала на нашу маленькую страну, на нашу голову маленькую страну.
0: Да.
1: Поэтому, а там ему предложили, он оттуда уехал, потом ему предложили и актерский курс на русском языке, и, насколько я понимаю, и квартиру, и, по-моему, он там главный режиссер этого русского театра.
0: Ну, дай бог.
1: Дай бог, чтобы все было хорошо, и я очень надеюсь, что он к нам приедет в гости.
0: А, если что, предупреждайте заранее.
1: Да.
0: А, мы слушаем Мелоди Гордо и возвращаемся к разговору.

0: хороший праздник.
1: Мелоди Гордо, в студии Марина Шелест, всегда приводящая замечательных, ярчайших гостей, приглашенная, опять же, Мариной, Майя Маюшкин, одна из замечательных, ярчайших гостей. А дальше у нас третья часть разговора, она называется «Разная». То есть, пожалуйста, вот вы заняты сейчас какими совместными работами, Марина и Майя? Значит, это связано с лекционным циклом или еще какими-то вещами?
2: Ну, первое, у нас стоит задача, да, распродать книги. Это важно.
1: А, вы же маркетолог в громадном, грандиозном проекте. Значит,
3: Да. Распродать с тем, чтобы сделать новое.
2: Да, распродать, чтобы сделать новое, это первое. Второе, да, это какая-то модификация скицы в такой уже хаб, центр с четким позиционированием, что это и концерты, и лекции.
1: Это уже не маркетолог, это больше. Я чувствую, тут уже человек...
2: Не совсем даже маркетолог, у меня, да, бизнес-девелопмент, поэтому, то есть мы, в принципе, да, я такой мастер на все руки немного получилось, и мы с Мариной поэтому обсуждали концепты, в принципе, пошагово, да, у нас потихонечку вырисовывается стратегия, и у нас немножечко с реализацией все хромает, потому что то война, то праздники.
1: Да. Хорошее выражение, мне нравится. Да. Война, то праздники.
2: Да, еще шабаты. Но сейчас, вот, например, мы как раз-таки обсуждаем это лекции по искусственному интеллекту, цикл, да, и это будут лекции не только для людей, которые просто интересуются и что-то пытаются, как это применять в своей работе, но это не какой-то гайдлайн и не какой-то курс, и не упаси Боже, да, мы будем учить людей жизни, а просто какой-то introduction по-новому.
1: С английским хорошо.
3: Слушайте, с английским отлично. Майя иногда говорит такое количество разных слов, которым нет аналогов на русском, что я ее не всегда понимаю.
1: У меня кажется, что у меня есть такая личная мысль, что какие-то два потока сейчас в нынешнее время столкнулись. У меня гостья недавно была, то есть пыталась быть, мы с ней предварительно встретились, и я смотрю, она как-то роняет циклами 15-20 английских слов. Я говорю, а как вы будете на эфире? Вот вас же никто не понимает, вот как вы хотя бы переводите их по возможности, да? Просто человек выронил связку слов, и я говорю, хорошо, я учил английский, я понял. А вообще, как вы будете разговаривать? Ну, удивительно.
3: Как... Да, и ваш английский вам не поможет, потому что эти слова, они уже обозначают некую...
1: Да.
3: И целую систему какую-то. Ну вот. Но понимаете, я все время, извини, мальчик, я все время ищу какого-то обновления. Я все время хочу что-то сделать. Потому что, понимаете, если мы не меняемся, галерея «Скица» скоро будет, извините, страшно сказать, 20 лет. Сколько можно? Такая выставка. Кстати, у нас сейчас потрясающая выставка кукол. Замечательно. Очень красивое вдохновение для души. Это я сказала, что уже забуду потом. Но я все время ищу. Одна выставка, другая выставка. Я все время ищу какого-то развития, иначе...
1: Да вы нашли уже.
3: Ну вот я...
1: Вроде бы нашли.
2: Да, нужна новая аудитория, это нормально, абсолютно. Любой проект, он развивается, и
3: да.
2: Не всегда нужно фиксироваться исключительно там на живописи. Вызов времени другой сейчас, да? То есть если люди ходят в какую... Уже сейчас любая, в принципе, галерея, у нее есть вот эта вот развлекательная часть, потому что... вовлеченность и именно сделать галерею центром отчасти жизненных интересов, да, что это, то есть центр притяжения какого-то, что ты можешь провести свой досуг. Вытащить людей из сети очень сложно, потому что люди живут виртуальную жизнь сейчас абсолютно.
1: Ну, я не знаю, приносит ли им это такое наслаждение, как хорошо построенная жизнь офлайн.
3: Может быть и нет, но само по себе действие встать, оторваться от компьютера, оторваться от телефона, доехать, прийти и потом сказать, боже мой, какое счастье, что мы выбрались, да? Но вот это вот, это некое над собой, нужно произвести усилия.
2: Сейчас, кстати, что интересно, даже в магазин, то есть у нас сейчас есть, это сейчас уже тренд, да, такой, что у людей есть синдром дефицита внимания и гиперактивности, действительно тяжело фокусироваться, из-за сети, из-за потребления вот этого 15-20-секундного контента. Люди уже перегружены просто, и проветрить мозг — это очень важно. И сейчас магазины, парфюмерии делают тихие часы. Когда выключается музыка в магазине парфюмерии на 2 часа, отключается монитор для того, чтобы люди просто в спокойствии могли себе что-то выбрать.
1: Значит, я могу, например, туда сбегать на пару часов, как там.
3: Да, да, да, посидеть.
1: Хорошо. Ну, слушайте.
2: Настолько все быстро меняется.
1: Значит, я так понимаю, во-первых, вы маркетолог вот этого всего издания сейчас замечательного.
2: Да? Нет, нет, да. Не совсем.
3: Не совсем, да.
2: Не совсем. Я не отвечаю, например, за офлайн-активности. Да, то есть я отвечаю за... Я говорю, я такое связующее звено между миром потребителя, покупателя конечного, и между галереей, и между Мариной, потому что так получилось, что люди, которые живут в Израиле долго, как Марина, есть определенные какие-то моменты, которые... Ты просто не то, что ты не знаешь ввиду там своего невежества, это очень неправильно так говорить, просто человек с таким не сталкивался. А если он не сталкивается с онлайн платежами, да, как быстро заказать книгу, как работает клиентский сервис, то а как можно продавать так подарочный, дорого позиционируемый продукт?
1: Хорошо. Значит, но кроме этого, я понял, что вы и там организовываете курс лекций, которые... ну, вы определяетесь, как его назвать.
2: А мы с Мариной совместно это делаем.
1: Да, объясните нам.
3: Да. Ну, это пока еще не курс. Мы сядем, и подумаем, как нам это сделать. Потому что пока сейчас мы абсолютно заняты тем, что я с ужасом думаю, как на нас свалится вот это вот издание этой книги. Да, но мы об этом думаем. Пока это будет какая-то серия лекций, которые мы продумываем, да. А дальше будем работать. Я счастлива, что рядом появился человек. Во-первых, девушка приятная во всех отношениях, а во-вторых, и мы как-то сразу очень быстро нашли общий язык.
1: Как это случилось вообще? Насколько можно, я не хочу выпытывать лишних подробностей, но как получилось, что человек случился?
3: Смотрите, Майя же, вот мы сегодня зашли в магазин. Тут же подбежала женщина и спросила: вы Майя? Ой, спасибо вам большое. Потому что не так уж много в этом мире людей, которые добровольно хотят высветиться в нашей поддержке, да? А Майя это сделала, и делала очень ярко, и очень активно. Поэтому, когда Майя появилась, то кто-то к Майе подошел и сказал: Майя, спасибо вам огромное, таких людей было очень много. А кто-то, как я, сказал: Майя, давай работать вместе. Вот вся разница. Правильно?
1: Но да. Появились вы не очень давно, как я понимаю, Майя.
2: Да, полгода.
1: Появились полгода, да. Значит, которые просто подходили руку пожать, это одно, а пришла Марина и сказала: пойдем.
2: Нет, не совсем. На самом деле какого-то вовлечения было много, и люди много куда пытались меня вовлечь. Здесь нужно понимать, что я вообще не сторонник вовлекаться в какой-то политический контекст событий. Да? Израиль страна маленькая, и все в итоге сводится к политике. А мне это решительно не нравится. Поэтому я очень хорошо отношусь к религиозному сионизму, я очень хорошо отношусь к Маханаиму, я к нему отношусь непосредственно, потому что мы живем в общине Маханаима, и меня Эстер Рейзер и Пинхас Полонский когда-то просто привели в эту общину за ручку для прохождения гиюра, то есть мы сейчас находимся, семья у нас в процессе ортодоксального гиюра в Маханаиме.
1: Так.
2: Да. И Марина, у нее схожие взгляды, да, абсолютно, как я говорю, иудаизм здорового человека. Да, то есть мы очень схожи, и поэтому как бы на основании этого мы решили, что мы можем что-то делать классное, и что-то из этого интересное выйдет.
1: Так, ну, в общем, я, конечно, понимаю, что надо встречаться чаще, Марина. Это я пытался вас пару раз вызвать, но ситуация не позволяла, потому что потом мне на голову обрушивается столько, что я сейчас с трудом разгребаюсь.
3: Да, да, я понимаю.
1: Очень информационный объем сегодня на программу просто какой-то безумный.
3: Я понимаю прекрасно, потому что я сама, знаете, у меня какой-то был период, когда вроде бы затишье, а потом все на вас обрушивается, и когда мы каждый раз, когда кто-то из нас звонит другому, говоришь, ну что еще? Ну, говорю, а вот еще, а вот у меня еще идея, а вот давайте сделаем это, и потом, значит, ну, у тебя идея, ты исполняй. Вот. Но они приходят, это классно, потому что это наша жизнь.
1: Ну, слушайте, я вообще думаю, что потрясающих событий глобальных немало. Во-первых, конечно, вот эта книга, книги, комплект, я не знаю, как его лучше всего называть, как бы, но это...
2: Подарочное издание.
1: Подарочное издание.
3: Это, конечно, это вам маркетолога.
1: Да, да, да. Это вещь бомбическая. При этом вы продолжаете свою постоянную программу культурную. Я же сказал, научно-культурную.
3: Без остановки.
1: Коль в ней появляются Майя или Дина Леснянская, то есть люди уже, которые невероятно интересные вещи нам могут рассказать. Вам, точнее, могут рассказать.
3: И вам. И нам, и вам.
1: И, кроме того, мне кажется, очень важным и принципиальным тот вопрос, что галерея «Скица» ищет еще какое-то новое воплощение, а пытается сделаться чем-то большим, хотя и того, что есть, по мне, достаточно, но видимо, жизнь заставляет.
3: Ну, вы знаете, всегда же то, что растет, то и гибко, и ищет какие-то другие пути, да, а то, что деревенеет, становится неинтересным. В среднем, мне кажется, что галерея больше, нормальная галерея, но больше там 10-15 лет, ну, не живет, потому что идеи истощаются, либо она превращается в что-то такое, когда что-то окостеневшее, да.
1: Но, может быть, я не знаю, много ли препятствий к тому, чтобы вам стать издательством?
3: Да немного, просто надо, просто несите нам заказы.
2: Ну, у нас, да,
3: нет,
2: да, у нас с Мариной, мне кажется, да, схожая позиция, что, во-первых, всегда есть куда расти. Во-вторых, ты никогда не знаешь, вот там ты начинаешь какой-то, скажем так, прокачивать зону роста в одну сторону, и ты понимаешь, что открывается абсолютно еще много интересного контента, который ты тоже можешь показать людям. И это здорово, потому что это же бесконечный рост и там и Марины в том числе, и мой, и это такой симбиоз, который интересен, и ты еще можешь нести это людям.
1: В общем, я себе в голове зарубку сделал такую, что галерея «Скица» сейчас это просто культурный центр.
3: Ну,
1: как бы,
3: она,
1: так.
3: Да, но
1: потому что, значит,
3: небольшой.
2: Мы предпочтем не культурный центр, это очень такое название, мы модный хаб.
3: О, слышите, что она говорит? Вот я бы до такого никогда вот бы не додумалась. Да, да.
1: Здесь,
3: да.
1: Марин, мы как-то, мы не чувствуем...
3: Я подтягиваюсь, да. Мне очень нравится. Вот вы додумались про модный хаб?
1: Нет, конечно.
3: А Майя называет вещи своими именами.
2: Современными, да.
1: Знать бы еще, да. Ну, хорошо, как бы я с удовольствием подтянусь. Как бы,
2: вам глоссарий прислать?
1: Вы знаете, я читаю по частям ежедневно. Этот глоссарий бесконечный в каждой программе у меня, когда особенно приходят люди молодые, а молодых много, потому что, ну, приехавшие, вот как бы, да, артисты, режиссеры там и так далее. Так что я, в общем, обучаюсь, я существо обучаемое, но скорость, с которой мы продвигаемся в обновлении языка, например, и в обновлении, ну, конструктов нашей жизни, я бы так сказал, она, конечно, впечатляет. И я не ожидал, что, Марин, вы сегодня подбавите огоньку такого.
3: Ну, даже обидно, вот, что не ожидали.
1: Нет, просто я думал, ну, придет музыкант, может, художник какой-то, расскажет, там, как рисует.
3: Ну, да, да.
1: Вы умеете удивлять?
3: Да, спасибо. Нет, правда, это то, что вы чувствуете, потому что, когда галерея столько лет, то я не говорю о том, что мы стареем, но стареет и публика тоже. А это всегда нужно какое-то обновление, всегда нужно... Свежая кровь – плохое слово. Вот оно такое, такой образ. Но всегда нужно что-то, какая-то свежая струя, которая обновит. И художники, и музыканты разные. В этом смысле у меня была, ну, отчасти не оправдавшаяся большие надежды на нашу так называемую тыквенную аллею. Это сложный вопрос, потому что все там разные. Вот. Но вот это вот, ну, то, что нужно обновляться, это совершенно...
1: Хочу спросить, так сказать, еще оставаясь в пределах традиционных ценностей, хочу спросить, как Шмуэль поживает, что пишет, если кроме работы вот этой адовой над изданием, есть ли какие-то...
3: 600, мы насчитали, так, ну, ради интереса, 600, почти больше, даже немножко 600 иллюстраций, небольших, графических, которые каждую из них можно увеличить, это может быть прекрасная выставка. Это то, что он сделал. Сейчас немножечко пауза, потому что у нас, ну, пожалуйся, вдруг меня кто-нибудь услышит и скажет, что есть место. Потому что у него была чудесная его студия, но она была в Мехлате. Сейчас Ирия все Мехлаты освобождает, ремонтирует, и он остался без студии. Благо у нас в доме есть большая гина, так что он остался на гине, и такая как немножко он говорит, меня выбросили на улицу. Вот. Я думаю, что... Я даже не знаю, в какую сторону нам искать, потому что студия действительно нужна. Ну, посмотрим, вдруг нас кто-нибудь услышит и скажет, что есть пустующий ангар.
1: Ну, да. Почему бы кому-то нас не услышать? Столь разные иногда доносятся фидбэки, что ты понимаешь, что очень разные люди нас слушают. И вполне возможно, что среди них найдется и тот, кто может помочь в этой ситуации. Большой художник. По-моему, за честь ему помочь.
3: Было бы прекрасно. Я сейчас даже не очень с этими зданиями совсем, тем более, что он в это все вовлечен. Вот. Нам тоже немножко сложно этим заниматься, поэтому, но делаем. И он сейчас начал огромную серию больших, как он любит делать, работ. Только они обычно у него вертикальные, да, такие вот, да. Вот люди пустыни, например, эта серия. А теперь у нас горизонтальная, большущая серия, это нужен очень большой зал. Иерусалимский трамвай. Совсем неожиданно, да, но вот трамвай, где сталкиваются века.
1: Здорово.
3: По сути дела, да?
1: Да.
3: Причем
1: да.
3: Это изображение, это все сейчас в процессе, это, я не знаю, там 30-40 листов уже вот таких вот довольно больших, вот, и это все, знаете, такие, и за трамваем, и в самом трамвае, и отражение Иерусалима, и отражение людей, и таких разных, и вот такое просто столкновение цивилизаций и времен, по-моему, это ужасно интересно будет, это вот такой анонс, я не знаю, он меня не уполномочил это сказать, так что я еще могу дома чего-нибудь получить за
1: Нет,
3: это.
1: Нет, давайте мы тогда сконцентрируемся на каких-то анонсах, которые вы можете не таять.
3: Да, нет, но я не думаю, что все будет в порядке.
1: Кроме этой серии, значит, еще раз, назовите, пожалуйста, даты презентации.
3: 26 мая до Мим в культурном центре Маханаима, 27-го в Скидце.
1: Вот, это важные даты, которые нужно запомнить, если есть какие-то еще.
3: Я думаю, будет презентации и побольше в центре страны.
1: Ну, в Тель-Авиве это должно быть.
3: И в Тель-Авиве, да, мы ищем место. Значит, пока что-то не сложилось, но я думаю, что сложится. Нам сейчас важно сделать продукт, чтобы он у нас был.
1: Ну, продукт, можно сказать, уже практически на выходе.
3: Да, но еще я хочу подержать это в руках.

0: эти очень разные авторы. Вот. И да, и кроме всего прочего, я добавила к ним такие, как это называется, резали или ветенанки, такие вырезанные на бумаге, в общем, орнаменты Али Пиковской. И Лена Смелянская, вообще-то я ее всегда знала как фотографа, но она делает фантастические совершенно апелляции на ткани. Ой, апелляции, извините.
1: Аппликации.
0: Извините.
2: Все здесь, ну, время наше летело, значит,
0: летело, говорит, прилетело.
2: Совершенно верно. Огромное спасибо арт-директору Иерусалимской галереи Скица Марине Шелест и, значит, Майе Маюшкин, которую даже затрудняюсь определить единым словом. Маркетологу, специалисту по Ближнему Востоку, тюркологу, как хотите. Вот, спасибо вам, приходите. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Ну и слушаем классную музыку от Мелоди Гордо. Я очень рад вам, женщины. Вы сегодня делаете день.
0: Спасибо и вам.

0: Девочка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
1: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
2: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
3: Кан-река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, художник-куратор Вера Гайлис и художник-куратор Катя Корин. И я вас, девушки, категорически приветствую.
1: Значит, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что, 21 июля в пространстве «Контейнер» молодежный центр «Менаше» торжественно открылась групповая выставка «Материнство. Пересборка», которая выставка, даст Бог, просуществует до 2 октября, если я не ошибаюсь. А дальше я цитирую программный документ. Выставка «Материнство. Пересборка» рассматривает материнство как состояние, которое вновь и вновь формируется из телесного опыта, памяти, отношений, труда, заботы, выбора, гендерной идентичности и взаимодействия с медицинскими и социальными системами. В центре выставки находится материнское тело, материальное, уязвимое, чувственное, уставшее, хранящее память о беременности, родах, грудном вскармливании, болезни, бесплодии, утрате и изменениях. Мне немного страшновато, но я читаю. Наряду с близостью, заботой и продолжением жизни выставка обращается к амбивалентности, боли, зависимости, давлению, утрате себя и ставит под сомнение автоматическую связь между материнством и определенным телом или гендером. И вот тут, значит, настала уже пора обратиться с вопросом к кураторам выставки, присутствующим в студии. Значит, перескажите этот, пожалуйста, прихотливый текст, как если бы мы сейчас сидели в кафе. Ну, пили бы кофе, вот просто две очаровательные девушки. Я бы спросил, девчонки, о чем выставка? Потому что, ну вот, я имею в виду, помните некогда популярные песенки, но я помню, вы, может, и нет. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Такая была песенка. Потом, как правило, значит, появляются дети, из коих, дай бог, есть папа и мама. Ну, что и зачем пересобирать?
1: Вот. Во-первых, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Игорь. Рада быть здесь. Спасибо большое, что пригласили. Пересобирать нужно ли? Хороший вопрос, но так как моя основная дисциплина — это история искусства, и я думаю, что многие слушатели были в музеях и видели все прекрасные Мадонны с детьми и прочие изображениями, которыми на самом деле искусство переполнено и прямо на этих классических изображениях держится. Если говорить языком, как за столиком в кафе, это не имеет ничего общего с реальностью. Это я вам скажу, как мама двух детей, 3 и 5 лет,
0: так.
1: Что то материнство, которое мы видим в искусстве чаще всего, есть сейчас много, конечно, и современных работ, тех, которые как раз пригласили показать. Мы очень идеалистично показывают румяного младенца, причесанную маму. Я первые 2 года ходила непричесанная. Начнем с этого. Руки до этого просто не доходили,
0: так.
1: Потому что ребенок то плачет, то ты хочешь поспать, а то ты просто... до сих пор в шоке переосмысляешь, что твоя жизнь никогда не будет прежней, и ты теперь весь зависишь от каких-то абсолютно других вещей, и плюс тело твое тут порезанное, тут покусанное минуту назад, буквально тем же самым младенцем. И мы, как мамы, вообще все началось с того, что мы с Катей дружим, и Катя говорит, надо в нашем прекрасном контейнере, где много у нас молодежи приходит и много мероприятий, сделать выставку. И мы стали думать, что актуально, интересно вот в этом возрасте, как мы, когда людям 25 лет, 30 лет, 35 лет, что происходит. И лично с нами произошло вот это. Мы стали мамами, и это наша жизнь, это то, что очень часто по-прежнему табу. Там все эти... Многие из тех моментов, которые мы показываем на выставках, и мы решили, что, наверное, это хорошая тема, и, наверное, для возрастного вот этого промежутка как раз тех людей, которые приходят на мероприятия там в молодежном центре, это правильная тема. Это правильная тема для нас, и это самое главное, так как мы кураторы, мы тратим свой труд, силы, там, ресерч, и все-все-все, чтобы сделать эту выставку. И поэтому мы решили пересобрать это классическое, правильное и румяное, и расчесанное, искусство про материнство в то, какое оно есть на самом деле.
0: Окей, если бы я сидел в кафе, то я удовлетворился бы, конечно, все понятно, в отличие от документов. Но это всегда. Куратор для того и есть, чтобы написать непонятно, а потом... вот. Теперь я хотел бы спросить, Кать, вы тоже ходили покусанные, порезанные? Значит, как-то... Дело в том, что вы у меня впервые, и поэтому я бы, если можно, там пару слов о себе, откуда вы взялись, просто два слова так. Вот.
2: Да, я взялась из... возле Пардесхана живу.
0: Там вас и нашли.
2: Да. Там я и валялась.
0: А откуда вы?
2: В смысле...
0: В смысле из той стороны?
2: Из той стороны, Калининград.
0: А, окей.
2: Да. И, кстати, на этой выставке я нашла первый раз девушку, которая тоже из Калининграда.
1: И, у нас участвует в выставке художница. Еще художница.
0: Так, окей, да. Калининградские вы, да. Хорошо, значит, за вами, за плечами у вас какие-то, как это, мои университеты.
2: Мои университеты, я архитектор. В принципе, как бы, если так, откуда начинать, я как бы приехала подростком, закончила здесь школу, в университет архитектура. Работала в архитектуре, и в какой-то момент вообще как бы мои корни это из художественной школы, рисунок, но в какой-то момент надо было выбирать профессию, тогда еще были молодые репатрианты, поэтому надо было профессию, поэтому я как бы совместила любовь с практикой.
0: Че, подождите, любовь с практикой, это что,
2: архитектура.
0: А, архитектура — это практика, а живопись...
2: Ну, я имею в виду, что я не могла пойти учиться на тот момент там художественные вузы, потому что как бы художник, что я потом буду делать? У новых репатриантов надо как бы профессия. Поэтому я пошла в архитектуру.
0: А потом вы пристрастились уже к... Кто вас подсадил на кураторство?
2: А потом я вернулась, как бы начала возвращаться, вот как раз с рождением детей, начала возвращаться к своим корням, к рисунку, к живописи. Пошла учить вторую степень в Бецалеле. Вот как так через 20 лет моя мечта сбылась. Я таки закончила Бецалеле. И с тех пор вот у меня путь такой между... Как бы кураторство, оно мне позволяет работать с пространством, с художниками, с самой, как бы, все эти скиллы в одном месте.
0: Да, интересно. Вот, вы мужей ваших пригласили бы на выставку материнства?
1: Они там были.
2: Они были.
0: Они были. Ну, все. Ну,
2: сейчас... Это было важно вообще. Там, то есть они не единственные там.
0: Не, я надеюсь, что кроме них тоже кто-то на выставку ходит. Я очень надеюсь на это и будет ходить. Так, ладно, значит, все с порезанными, покусанными, понятно. Тогда я сейчас предложу нашим слушателям песню, потому что дальше у нас все музыкальные паузы традиционно уже подбирались гостями. Мы слушаем музыку, а потом немножко уже пройдемся, собственно, по выставке. Впечатление было сильное у меня от этого текста. Ну, все, я собрался, я смогу. Как бы слушаем музыку и разговариваем дальше.

0: В студии у нас художники, кураторы, архитекторы Вера Гайлис, Катя Корин. Мы говорим о выставке «Материнство. Пересборка». Кстати, а где находится контейнер, вот этот молодежный центр Менаше?
1: Это Кате вопрос.
2: Да, это возле Прадесхана, это Моцай Зурит Менаше, то есть... ну, это, то есть, я не знаю, как это сказать, муниципалитет.
0: Окей, хорошо, да. Хорошо, значит, понятно.
2: Ну, да, возле Прадесхана, географически.
0: Понятно, недалеко. В
2: общем, от Хадера.
0: От Хадера, да. Ладно, идемте дальше. Значит, история выставки восходит, по-моему, еще к 2011 году, к 2018 году. То есть, может быть, вы скажете о том, что предшествовало вот пересборке.
1: Да, на самом деле и в науке, и в искусстве, с одной стороны, все время требуется быть первым и что-то делать, какую-то суперновизну, чтобы всех удивлять. С другой стороны, первым быть почти никогда нереально, потому что все уже сделано, придумано и так далее. Поэтому самый верный способ — это проверить, кто твои предшественники, изучить, сделать там какие-то выводы. И этим очень много пользуются, еще раз скажу, и ученые, как бы их это обязательное условие, но и с точки зрения истории искусства, которое тоже является наукой, и очень многие грамотные и художники даже перед тем, как приступить к работам, особенно сейчас, век интернета, проверяют, там, какие есть референсы, что есть, так и мы проверили, какие были выставки. Некоторые из них я знала, и как бы они мне были известны, но это тоже как бы вот этот путь от этой идеальной и причесанной Девы Марии с ребенком к тем работам, которые показывают всякую обратную сторону того, что происходит с мамами каждый день, он был непростой и постепенно, и что меня больше всего в этом удивило, даже не то, в каком году были эти выставки, а то, что их считанные единицы, что это тема, которая происходит с половиной населения, касается каждого, и с точки зрения искусства, на самом деле, мы нашли считанные еле-еле 5 раз, когда какие-то крупные музеи за последние 15 лет серьезно поднимали эту тему и изучали, что же и как современные художницы, мамы или те, кто хочет... Вот это меня удивило больше всего, потому что тема как раз, хоть она и сложная, и тяжелая, она самая обыденная и ежедневная, чем очень много других тем, про которые есть выставки, но мы с трудом насчитали вот эти несколько, которые мы перечислили в пресс-релизе в музее Рамадгана и так далее, где кураторы действительно останавливали свой процесс, чтобы заняться именно этой темой и ее показать, ее прокоммуницировать на публику и так далее.
0: Тогда расскажите, пожалуйста, я понимаю, что мы не можем, тут достаточно много авторов, их тут пара десятков, по-моему, да? Ну, хотя бы, может быть, какие-то примеры работ, примеры разнообразия представленных артефактов, экспонатов. Может быть, что-то о каких-то инсталляциях, может быть, что вообще есть в наличии у нас?
1: Давайте я начну, Катя продолжит. Я начну про Аню Масленникову, это самая... такая, вот как Кате сказали на работе, триггерные работы. Аня Масленникова очень талантливая художница из Рехова. Она мать 3 детей. И на самом деле она была беременна 5 раз. У нее 2 раза ребенок не родился. И были там еще долгие разные процессы, как сделать, чтобы следующий ребенок родился, и она представляет сделанные в керамической технике, то есть из фарфора, тесты на беременность, которые отрицательные в огромном-огромном количестве, они вот так на стене идут один за другим, и реально визуализируют вот это состояние надежды или уже отчаяния, или...
0: Я понимаю.
1: Разочарование в очередной раз, что там ты не смог, твое тело не смог, может быть, и муж твой не смог, там кто там не смог, это всегда врачи копаются, они всегда докапываются, и тоже миллионы людей это переживают. То есть это такая... Мы как раз в тексте писали, что ты начинаешь быть мамой со всей кучей этих проблем, иногда еще до, имея в виду всех тех женщин, которые могут 5 лет пытаться стать мамой и жить только этим, там, и менять из-за этого и свое здоровье, и свою работу, и свою вот эту... и мужа менять иногда, те, кто прям сильно хочет, там есть разные ситуации
0: просто,
1: в жизни.
0: Ну, Вера, просто жжете, да. Так, окей.
1: Тема жизненная.
0: Ну, мужа менять прям как-то.
1: Я такое слышала, историю.
0: Ну, все было в человеческом бытии, да.
1: Вот.
0: Так, значит, это инсталляции, эти фарфоровые.
1: Да, да, фарфоровые тесты. И, Катя, может быть, ты еще расскажешь про часть работ?
2: В принципе, у нас есть и рисунки, и живопись, и
1: скульптуры.
2: Скульптура, да. Есть одна работа, я расскажу про Лиад Даниэля, про грудное вскармливание, которая тоже, например, считается как бы очень, ну, как бы естественно, но родился ребенок, вроде как приложи, и все, поехали. Вот. И она сделала работу... Это документация матерей, причем как бы всяких возрастов, вот те, которые приходили к ней с младенцем на руках, и там, включая бабушек, которые очень хорошо помнят все, что с ними происходило и в связи с грудным вскармливанием. Да, и она это записывала молоком женским.
1: Как чернилом.
2: Как чернилом, на салфетках.
0: Так.
2: Таких. То есть молоко, понятно, то есть оно не видно. Потом она их гладила утюгом, оно проявлялось, то есть как бы сжигалось, да, и тогда было видно, что задокументировано. И эта работа, то есть их очень много, их, по-моему, там около что-то 2000 этих салфеток, и то есть вот они висят таким образом, как немножко как белье развешенное такое, то есть и вот именно вот это количество и то, что как бы людям есть сказать про это, очень диверсно.
0: А можно спросить вот так? Ну, во-первых, мне всегда легко, когда я не специалист, я про живопись не специалист. И поэтому это позволяет мне разное спрашивать. Вот давайте так. Я представляю себе, что у вас большое-большое сообщество художников, коллег, там, которые, конечно, будут посещать эту выставку. И, конечно, я не сомневаюсь, что ну, люди там будут, их будет достаточно. Ну вот я, например, обычный бюргер, да, значит, я гражданин мужского пола. И вот я должен, допустим, съездить в Пардескану, чтобы посмотреть на, значит, салфетки с грудным молоком и фарфоровые тесты на беременность. Ребят, а вот, девчонки, вот это же все-таки немножечко какое-то нагнетание. Я сейчас очень обыденно спрашиваю, вы мне ответите как должно. Вот, ну, это немножко такая сумрачность возникает от всего этого. То есть вместо того, чтобы прекрасно, женщина стала матерью, вот теперь ребенок, именно Немае поет группа «Мама Рика», да, когда сын у меня на руках. Ну, чудо и счастье. И вдруг мне начинает со всех сторон, из всех углов выставки, мне начинают говорить, какое чудо, какое счастье. Ты посмотри внимательно. Вот эти вот тесты, ты должен быть взволнован этим всем. Посмотри на эти салфетки. Ты помнишь, сколько вот молока там ушло на это? И я начинаю так немножко приглушать свои... И мне становится немного сумрачно на душе.
2: Ну, во-первых, одно другое не отрицает. Как бы счастье, оно счастье, а то, что как бы есть и это тоже, это факт. То есть любая мама проходит через это, и я могу сказать, что у нас вот приходят на...
1: мероприятия?
2: Да, на мероприятия люди и смотрят, и то есть всяких возрастов, и уже пожилые, у которых есть там свои внуки, и они рассказывают. То есть это живет, как будто это было вчера в людях, ну, в мамах, в женщинах. Что им говорили, как надо вскармливать, или как у них прошли роды, или как их там кесарево делали. То есть, ну, это факт. что это было.
0: Я понимаю, вы идете, так сказать, в некотором смысле против течения, потому что, ну да, считается не очень, наверное, приличным там рассказывать, как все это проходило. То есть это к этому допущено очень малое число слушателей, и я понимаю, почему. И так это в природе, видимо, нашей, которая выработала за некая стыдливость в этом вопросе. Угу. Вы идете смело, сбиваете все замки, открываете все двери. Скажите, а были у вас вопросы, например, от зрителей, да, посетителей? Девочки, зачем вы это все сделали? Вот, например, так. Я посмотрела, скажет какая-то женщина, вот все эти... Зачем вы о нашем сокровенном так вот?
1: Если честно, нет. Может быть, у Кати было?
2: Нет, мне так не говорили, но да, вопрос как бы... Ну, примерно вот как ваша реакция, то есть...
0: Это не моя личная реакция. Да-да-да, я пытаюсь понимаю, озвучить что... какую-то, да.
2: Да, то есть мне, например, говорила одна молодая, еще не мама, она говорит, если бы я это увидела, скажем, там, в подростковом возрасте, то, может быть, это меня как-то вообще, ну, отбило желание.
0: Может быть. Когда я слышу, что мужья присутствуют на родах, я думаю, господи, как это может быть? Ну,
1: а как может быть по-другому?
0: Я не знаю, я все... Я человек старой советской закалки. То есть, в общем, как бы вы не слышите в основном никакого негатива, никакого в этом плане изумления, почему все распечатали, вот это вот все сокровенное и тайное. Вы
2: как бы, даже да? Наоборот, люди как бы, то есть это мотивирует людей вспоминать свое и говорить, и делиться. Я даже хотела сделать это отдельным проектом, может, даже и сделаем, как бы вот именно документация воспоминаний людей, которые посещают выставку, настолько это как бы живо и необходимо. То есть даже негде было про это поговорить, кроме как, ну, может быть, там между мамой и там, я не знаю,
0: ну, с подругой. Ну, это, кстати, это тоже часть интересного разговора. Вот как раз такой разговор я бы с удовольствием воспроизвел и в студии, например, если бы появились... скажем, сторонники, оппонентки, кто-то бы задавал такие вопросы. То есть что-то я с удовольствием, часть, если возникнет дискуссия или часть, неважно, не обязательно дискуссия, часть разговоров об этом, в принципе, воспроизводима. Думайте, как, но мне это кажется живым, это, собственно, то главное, чего вы это делаете, что у вас получается, взбаламутить какую-то вот часть пространства. Ну, художник должен нарушать табу, и это его функция. Мы слушаем сейчас, кого мы слушаем? Мы Юдит Равиц сейчас слушаем, а потом продолжаем. Мне бомбический вопрос, как бы, приготовил я вам.

0: Я повторю, что у нас в студии сейчас замечательные гости, художники, художницы, кураторы Вера Гайлис и Катя Корин. И это кураторы выставки «Материнство. Пересборка». Ну, давайте тогда, стесняться нам нечего, как говорится, на радио нас не видать. Как вы отнесетесь к тому, что, ну, допустим, вот ваша достаточно вполне себе феминистская повестка в этих всех выставках, которые легли в историю, так сказать, и этой выставки, если в это пространство вдруг войдут мужчины, например, с переосмыслением фаллосов, сперматозоидов и так далее, это будет, в общем, для вас столь же интересно, или это продолжает вашу пересборку, или пусть они будут отдельной строкой сами по себе. Вот, допустим, послезавтра вы узнаете, что такие-то, такие-то собирают такую выставку. Мужчина, пересборка.
1: У меня есть ответ на этот вопрос.
0: Вы смотрите, как сразу.
1: Так как я...
0: Досрочный ответ.
1: Да, историк искусства, сейчас уже исследователь культуры, и очень много интересуюсь этим вопросом, что исследование как раз мужественности, мускулинности и всех этих проявлений набирают свою силу по-настоящему как критическое явление только сейчас. И только как следующий шаг после феминистского движения, которое выработало критические инструменты смотреть на какие-то... на любые вещи, связанные с полом или гендером, да, как это проявляется в работе, в семье, в здоровье и так далее, выработалась некая теория вначале по отношению к женщинам, потому что как бы патриархат и угнетение, не будем углубляться,
0: я вас умоляю,
1: сложили для этого условия. И сейчас мужчины, те, кто готовы, очень многие мужчины, к сожалению, или им это не так важно, не ищут критических инструментов оценить, подумать, в чем заключается действительно суть мужчины и аспектов, с которыми сталкивается мужчина, конкретно в разных уровнях жизни, пользуются этими инструментами, применяя их, естественно, к мужским аспектам. Поэтому, естественно, я буду рада. И это очень, как говорится на иврите, мивурах. И чем больше мы будем критически осознавать все, что с нами происходит, критическое мышление только двигает нас вперед. И мужчин, и женщин.
0: Я понимаю. Я вот как хочу зайти. Понимаете, как бы, когда мы доходим до настоящего феминизма, для меня, в общем, какой-то феминизм социальный закончился с Симоной де Бувар, второй пол, как бы женщинам дали избирательное право, и с той поры, я советский человек, повторяю, мы равны. Мы равны, если вы помните, в той стороне женщины очень удачно носили шпалы, там, значит, вообще равенство, все, полное. Так вот, когда сейчас торжествует феминизм, даже на очень интересной, классной, конечно, выставке «Материнство. Пересборка», это же не мой укор, как бы, вот, двоеточие. Ты, в скобках, скотина, и не ведаешь, что, через что мы проходим. Через каждый тест, потому что ты храпишь там, отвернувшись к стенке, а мы тут волнуемся, значит, да. И вот с молоком мы пишем, значит, и это вот каждый экспонат, я понимаю, что каждая работа, это тихий или не очень тихий упрек вот тому самому, который приходит с работы, выпьет пиво, сядет перед телевизором, потом отвернется к стенке и храпит. Ну, как бы так. Если выставка со стороны мужчин, допустим, такая произойдет, там можно будет углядеть, наверное, какое-то несколько покровительственное мужское отношение. Или скажут, смотрите теперь, как мы страдаем. Я хотел бы, чтобы торжествовало чистое искусство, потому что это самое интересное. Все эти инсталляции меня очень заводят, но исключительно с художественной стороны. Но привкус вот этого, привкус битвы гендеров, этого хотелось бы избежать. Но ведь не избежишь.
1: Я скажу, Игорь, только что из вот тех отзывов, которые мы там получали, было очень много людей в день открытия, и в том числе мужчин, и вот как Катя говорила, разного возраста людей, даже женщин, которые уже там с ними это было 50 лет назад, что мне кажется, что такой антагонизм, который вы сейчас выражаете,
0: ну, я запустил, да.
1: Вот эти все сгущенные краски, они идут в ответ на текст. Сами работы, они вводят совсем в другой диалог. И что еще очень важно сказать, сами израильские мужчины, и там и без тьфу-тьфу-тьфу наши с Катей мужья, и большинство израильских мужчин, что просто видно на улице, и это уже как бы обратный стереотип, что они очень включены и действительно понимают и видят.
0: Да, израильские отцы это дело особенное.
1: Видели ту же самую реальность, которую они видели дома и были в нее включены. Поэтому на выставке такой реакции не было. На самом деле, действительно, слова имеют, особенно когда они отделены от физических работ, имеют вот эту вот силу толкать мышление в разные стороны, на то они и слова, и разгонять вот этот дискурс, как бы там смотреть на него с разных сторон, но по факту это не возникало, потому что это и особенность израильского общества, возможно, в других странах были бы другие реакции от мужчин и даже от женщин.
0: Называется Россия, я думаю, что реакции точно были бы другими. И от мужчин, возможно, что и от некоторых женщин.
1: Возможно. Вполне может быть.
2: Но я хотела сказать, что это даже для самих женщин, это не обязательно там «вот ты», в скобках «скотина, посмотри», а даже сама женщина, чтобы увидела, посмотрела, как бы со стороны, даже если она это не проходила вот конкретно такое, или даже если она, да, проходила, но она это не видела, не чувствовала, не знала в тот момент, что казалось там нормой, особенно много лет назад, сейчас это как бы более открыто.
0: Но даже из того текста, которым вы снабдили выставку, и который я прочитал с трудом, задыхаясь от всяких чувств вначале, есть уже какая-то определенная позиция. Ведь есть же. Это мы сейчас с вами разговариваем типа в кафе, а там сформулировано достаточно сурово. Вот что такое материнство. Вот оно такое. И надо об этом знать. Ты обязан об этом знать, подлец. Вот, ну хорошо, я беру самое важное. Если такая идея у кого-то возникнет, и художники-мужчины захотят создать вот такую, не обязательно противовес там или как-то, нет, просто захотят вот пересмотреть свою ситуацию, как вы уже пересмотрели женскую, и обратятся, допустим, к вам, то вы готовы. Для вас это не будет каким-то провокативным вызовом.
2: Приходите.
1: Абсолютно нет.
0: Ну, мужчины, я за вас свое веское слово сказал. Дальше, значит, скажите, у меня сейчас такой короткий вопрос, он вообще даже не для программы. Скажите мне, Вер, я ведь начинал с вами знакомство с «Четвертой стены».
1: Да.
0: И там шли, и потом еда была, там, значит, там были такие милые, прекрасные вещи, как бы, и, наконец, мы все-таки дошли до гендера. Я подозревал и боялся, что когда-то это будет. Знаете, я вам сейчас расскажу, когда-то, очень давно, в Советском Союзе, я два раза ходил на выставку из коллекции Армонда Хаммера. Был такой шустрый старичок, он с Лениным беседовал, и под это дело он перетащил из России к себе в Америку очень много хороших полотен бесплатно. А потом уже во времена Брежнева он делал жесты, он давал посмотреть, как бы и так далее. Ну, история. Я вот ходил в художественную галерею один раз, был совершенно потрясен. Мне было лет 8 или 9. Я видел там картин, там разные, от Энгра, допустим, до Сислея. Там очень много было и импрессионистов, и кого угодно, и экспрессионисты были. Я был потрясен. Поэтому пополз во второй раз, хотя был совсем ребенок, кого-то упросил меня взять. А потом я еще долго ходил в это здание, но уже больше натыкался то на Кеты Кольвиц, то на фотографии Брежнева и Карвалана. Это уже все, выставка закончилась. Я хочу сказать, а возможно ли где-нибудь такая выставка, чтобы просто висели картины, Я бы просто пришел и смотрел бы на разные прекрасные работы, прекрасных мастеров, без подоплеки какой-то. Я понимаю, что не сегодня с этим вопросом вылезать. Сегодня концептуальное искусство, по большей части. Но вы бы согласились, например, что-то такое, вот сделать такую выставку, где будут просто спокойно висеть классно сделанные профессиональные работы?
1: Смотрите, здесь суть в том, что на самом деле есть очень много таких выставок, в том числе в наших израильских музеях, например, музей Израиля, Тель-Авивский музей, даже в галереях есть очень много, показывают живопись, там более современную, такие выставки есть. Просто что касается меня, то недаром я уже упомянула, что я начала с искусства, но на сегодняшний день как бы я продолжаю как исследователь культуры в целом. Меня скорее действительно интересуют темы и что с ними происходит. Искусство — это инструмент, через который мы можем видеть то, что происходит с едой там, и так далее, и так далее. И как бы, и естественно, запланировано, дай бог, и там
0: дедушка,
1: и осенью,
0: тебе
1: зимой.
0: Не на что рассчитывать, да.
1: Да. Но есть у меня очень много прекрасных коллег, которые, и там и многих вы знаете.
0: Ну, я тоже расширяю вяло, но расширяю свои познания. Кстати, я вам очень благодарен за то, что спектр, например, кураторский, вы очень помогаете мне расширить. Мне это просто важно и интересно. Теперь у нас будет совершенно потрясающая сейчас композиция. Правда, я услышал, она меня совершенно пронзительно. Это Ань Хитрик. Ань, привет тебе большой. Ты огромный молодец. Замечательная песня «Мама». Давайте мы сейчас послушаем. И у меня к вам дальше потом еще есть вопрос в глобали. Поехали.

0: в студии Вера Гайлис, Катя Корин. Тому, той, кто придумал поставить эту песню, от меня шоколадку передавайте. Вот, Ан Хитрик, совершенно блистательная певица, автор текстов, музыки. Так, во-первых, давайте мы еще раз забьемся, значит, на паролях, явках и адресах. Значит, скажите, пожалуйста, как туда пройти, проехать, как это все, значит, да, еще раз повторите, до которого и когда, в какие часы это работает?
1: Значит, это адрес контейнер Муаца Зорит Менаше. На иврите ничего?
0: Вы меня спрашиваете или мне всех тех слушателей?
1: Ну, как бы так это называется, это ангар-контейнер. Работы это воскресенье, вторник и четверг с 10 до 3 и до 2 сентября.
0: Сентября? Да, сейчас подождите, я тут себе тоже записал, значит, до 2 октября у меня записано вообще-то.
1: Ну да, может быть, мы немножечко продлим там с праздником.
0: А, ну так, да.
1: Если
0: написано, получится, значит, да. 02.10. Я хочу спросить, мне просто парит, мне интересно. Приходят люди, кураторы, вот, приходят как бы поговорить, и это очень интересно, и про выставку все замечательно. И не напишут себе на бумажке, когда эта выставка происходит. Это как? Ну вот, ну хорошие кураторы во всем, но почему вы на бумажке не пишете? Вот художники такие же. А, да, у меня будет выступление. Так скажи, блин, что это такое было?
2: Сидят, но это на... нюансы бюрократии. То есть,
0: чьей
2: есть,
0: бюрократии?
2: Есть молодежного центра. То есть это же целое место, которое относится к местному совету. То есть Катя не решает там все. То есть у нас есть...
1: Да, это не чисто галерея.
2: Есть там какие-то
0: я
2: другие...
0: Я спрашиваю, почему у вас не написано на бумажке, какие часы, какие дни вы вспоминаете мучительно и до которого
1: не,
0: числа работаете?
1: Не, мучительно, я переводила в голове.
0: Хорошо, пусть у вас на иврите бы лежала бумажка, вы переводили бы как-то.
2: В следующий раз.
0: Хорошо, ладно. Просто я прихожу каждый раз снова в такое приятное, наверное, неистовство, потому что вот художники, их сразу может узнать, они себя не рекламируют.
1: По походке.
0: Им, да, им пофиг вообще, как бы, не спросишь, они не скажут. А, ну и ладно, никто не придет, хорошо. Так, ну, у меня осталось времени для того, чтобы узнать у вас, у каждой из вас там, совместно, порознь, как планы, надежды, мечты, над чем вы сейчас будете работать, какие у вас дальнейшие планы, что вы хотите делать, какие вы видите выставки или не выставки, а другие события, пожалуйста.
1: Ну, я могу сказать, что то, что в ангаре контейнер, мы планируем выставку к концу ноября, связанную с иллюстрацией. Но это еще так.
0: Иллюстрации книжной, иллюстрации какой?
1: Иллюстрации книжной, просто иллюстрация, как бы иллюстрация...
2: Как жанр.
1: Как жанр, да.
0: Okay.
1: Может, на стенах, может, по-всякому. То есть это еще да, в разработке. И, у нас там тоже еще один интересный проект — это placemaking. Ну, это такой проект целый, заброшенный такой полусад, полу... Какая-то площадка, с которой мы превращаем в цветущий сад на земле.
0: Так.
1: Да, который будет соединять в себе там и тоже искусство, и сообщество, и работа совместную. Вот.
0: Ну, это все в сфере вашего какого-то внимания. Вы будете в этом принимать участие?
1: Да-да, мы уже, да.
0: Так. Пожалуйста.
2: Да, на самом деле очень много запланировано. Есть некая некомфортность называть даты после всех этих иранских эпизодов.
0: Потому что
2: половина из этих дат, которые вот я знаю сейчас, это перенесенные с весны, с лета, с непонятно чего. Но у меня на самом деле запланировано и участие в Биеннале Иерусалима, которое, я надеюсь, состоится осенью. И там будет одна выставка с русскоязычными художницами. Мы пришлем вам пресс-релиз, расскажем. Очень интересное про советское еврейство. Угу. Я уже чуть-чуть так анонсирую. Дай бог тоже состоится с фестиваль фото Израиль. Там тоже я должна участвовать с группой украинских художниц, с которыми мы у вас были уже. Есть еще разные планы. Я хочу воспользоваться тем, что мы в эфире. Рассказать, что вот я сейчас начала свою диссертацию, потихоньку над ней работать, и сформировалась некая тема, которая, возможно, будет актуальна кому-то из слушателей, они смогут найти меня там в соцсетях и написать. Я буду брать интервью, это будет не скоро, где-то через полгода, да. Может быть, больше у художников пожилых, и спрашивать их тот вопрос, который я очень часто получаю на WhatsApp, уже, к сожалению, от соседей, родственников или тех, кто проходит мимо дома и видит, угу. что там вынесли полквартиры, в том числе и работы, и спрашивают, что, куда и как, и пытаться вообще понять, что с этим иммигрантским наследием художественным, в какую сторону думать о нем, чтобы, может, потому что это очень большой вопрос для пожилых художников, особенно тех, которые не знакомы с музеями, кураторами, галереями, и там к ним очередь не стоит, к сожалению, таких очень много. И в ближайшие годы меня будет параллельно других вещей занимать эта тема, поэтому если кто-то хотел бы дать интервью или пообщаться, или поделиться информацией, познакомить, пожалуйста, ко мне обращайтесь.
0: К вам обращаться на страницу?
2: Фейсбука, Инстаграма, любой соцсети по имени.
0: Пожалуйста, Вера
2: Гайлис. Вера. Очень легко ищется, и как бы можно мне писать.
0: Угу. На самом деле это, конечно, невероятно грустная тема.
2: Очень грустная.
0: Ну, меня она параллельно занимает, в смысле, например, библиотеки, да, у меня там огромная библиотека, я же прекрасно понимаю, что после просто вот и все. Так что, как было с библиотекой отца технической, когда мы уезжали, приехал грузовик, ну и все. А боль, там, шок, там, прочее, оно же становится чисто индивидуальным. И поэтому, действительно, ребят, может быть, в этом вопросе можно как-то немножечко что-то продвинуть, и как-то это будет на пользу всем. И вопрос к вам, Вера, а это что, магистерская уже диссертация?
2: Нет, это докторская. Но это будет длиться энное количество лет, я сейчас только начинаю, и только там должны осенью окончательно уже утвердить эту тему, зимой я начну там собирать интервью, материалы и так далее.
0: Дети вырастут.
2: Да, это долгая история, но как бы и на самом деле была сложность. Очень много тем, которые касаются там тех людей, которыми я занимаюсь, это наши художники русскоязычные, которые там даже разных поколений, но вот это выросло из того, что я просто реально получала такие звонки, такие сообщения.
0: Ну, здорово, удачи вам. И я не понимаю, сколько в сутках у вас часов, если вы все это успеваете делать. Здесь время нашей беседы подходит к завершению. Что жаль, мне всегда интересно с вами общаться. Огромное спасибо художницам, архитекторам, кураторам Вере Гайлис и Кате Корин. Удачи выставке, естественно. Она не до 2 сентября, она, блин, до 2 октября будет. Время у нас есть. Вот. Ну что же, бесценное, почему бы нам, ну не слабо нам, в конце концов, сходить посмотреть, чему-то удивиться, чем-то восхититься. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Еще одна композиция в тему напоследок, на сей раз это Рита, это, так сказать, израильская часть подборки. Ну и слушаем, всем пока.

0: Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня, событиях местами жарких и более чем напряженных. Я имею в виду, разумеется, коллапс, который случился в аэропорту Бен-Гурион. Поговорим, разумеется, об этом, о хаосе в аэропорту Бен-Гурион, когда тысячи пассажиров пытались, а частично еще и пытаются понять, когда и как они смогут улететь в свои запланированные полеты, путешествия. Поговорим о том, что Соединенные Штаты, Вашингтон, меняет тактику в отношении Ирана. Дональд Трамп объявил Ирану теперь уже экономическую войну, и тем временем в Иране отвечают демонстративным пренебрежением к американскому президенту и к его новому повороту сюжетному в его политике. Поговорим также и о погоде. На выходных в Израиле будет жара, шара. Выяснить, насколько серьезным эта жара ожидается, когда ждать изменения ситуации. Об этих и других событиях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Итак, один из самых загруженных дней в году в аэропорту Бен-Гурион сегодня обернулся, мягко говоря, серьезными сбоями, а попросту говоря, хаосом, или как это принято очень метко называть, балаганом. Остановилась работа части стоек регистрации, были приостановлены посадки на рейсы, соответственно, ряд рейсов был задержан, несколько самолетов, которые уже летели в Израиль, вынужденно развернулись. Работа аэропорта постепенно возобновляется, но последствия сбоя ощутили тысячи пассажиров. Надеюсь, мы с одним из таких пассажиров поговорим в нашей программе. Но пока попробуем посмотреть на ситуацию шире, как главный международный аэропорт страны дошел до состояния, при котором в один из самых активных, интенсивных, отпускных, загруженных дней года пришлось останавливать регистрацию и приостанавливать прием рейсов. Был ли этот кризис действительно неожиданным, или его можно было предотвратить, а главное, нужно было предотвратить. Об этом мы поговорим сейчас с Йоси Фишером, специалистом по вопросам авиасообщения и международного туризма. Он со мной на связи сейчас. Йоси Фишер, мумхе бенлюми летаирут, летауфа, уве лемелунот. Шалом.
2: Эрев тов. Лах веламазин.
1: Кен, эрев тов. Бо натхил мяшура тахтуна. מה שקרה היום בנתב"ג, מה שראינו היום בנתב"ג, הוא אירוע נקודתי וחריג, או שקריסה הזאת היא קריסה מערכתית?
2: יש פה תהליך, לא, זה לא קריסה מערכתית, זה הכל מתוכנן, זה תוכנן ביסודיות, זה לא מקרי, כבר לפני שבוע היו עיצומים, והיו בעיות עם המזוודות בנתב"ג, ולא המיסו את המזוודות בזמן, ולא פרקו מזוודות, כי אני הייתי בנתב"ג, ואני חוויתי את זה בעצמי, והיו עיכובים של עד שעתיים בפריקה.
1: אגב, אם כבר היית אז בנתב"ג, איך באמת זה הורגש? איך זה נראה בעיניים של מי שבעצם תייר?
2: אתה מגיע בטיסה ב-3 לפנות בוקר, מיד באירופה, וכל המסועים מסביבך עומדים ריקים. עומדים ריקים מפני שאין מזוודות, המזוודות פשוט לא מגיעות, לא פורקים את המזוודות. עכשיו, ב-3 בבוקר לא מגיעים הרבה מטוסים לנתב"ג, אוקיי? זה לא, אז מתחילים לספר לך שיש מחסור בעובדים, והיה עיכובים, ואלף ואחד סיפורים, אבל מראש כבר מישהו אמר לי, שעמד לידי, אני יודע שהולך להיות שעתיים עיכוב בפריקה של המזוודות. כי לכולם יש בני דודים.
1: הכל היה מתוכנן.
2: עכשיו, יותר מזה, הם לא רצו להשבית את נתב"ג לפני הפריימרי, כיוון שהוועד בנתב"ג הוא ביביסט, וראש הוועד הוא ביביסט, והכל פה זה פוליטי, ומחזיקים את השלטר על המדינה, ומחזיקים את המפתחות של המדינה, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אנחנו כמו בברית המועצות, בתקופה שהוועדים פתו במדינה.
1: ושרת התחבורה בחו"ל, כן, נופשת במרוקו.
2: למרוקו, כי אתמול היא הייתה במסיבה גדולה בנתב"ג, ביחד עם ראש הממשלה, ואנשים של הוועד חגגו ביחד עם ראש הממשלה ועם שרת התחבורה את החזרה של הטיסות למרוקו, והיא נסעה עם ההנהלה של משרד התחבורה לחגוג, לעשות הילולה במרוקו במשך שבוע. זה כבר, דרך אגב, הנסיעה השלישית שלה למרוקו. אני צריך להבין, הבית שלה זה מרוקו או ישראל?
1: כן, במיוחד למרות שאתה יודע, מלשכתה נמצא שהיא מטפלת באירוע, ולא משנה. לא, לא, אני רק מספרת לך מה פורסם ומה דווח בעקבות כך.
2: הידיעות שמגיעות מממשלת ישראל זה פראבדה. בסדר? זה פראבדה בברית המועצות.
1: טוב, בוא נתמקד, בוא נתמקד אמנם כן במה שקורה, במה שקרה הבוקר. מדבר ביום של כאלף... 100,000, כן? 100,000 נוסעים.
2: 100,000.
1: 600 טיסות, כן?
2: בואי, אני אתן לך על קצה המזלג. ההנהלה של רשות שדות התעופה היא הנהלה מקצועית.
1: אוקיי.
2: חבר'ה מקצוענים. מעל ההנהלה של רשות שדות התעופה יושב יושב ראש, שהוא מינוי פוליטי של ראש הממשלה, שהוא מעביר אותו ממקום למקום, כיוון שהוא עושה בדיוק את מה שהוא אומר לו. אין מקריות, שלא יהיה לכם ספק שמה שהיה זה היה מתוכנן, והולך להיות לנו סיבוב שני של ההשבטה, הם עשו ניסוי כלים, ולקראת הבחירות, כשאלפים של ישראלים ירצו להגיע לארץ, השביטו את נתב"ג.
1: תראה, אבל יש כאן שתי גרסאות כמעט הפוכות, כמעט סותרות, כן? יש רשות שדות התעופה ומשרד התחבורה, שמדברים על שיבושי עובדים ועל שביתה, ואילו הסתדרות טוענת בכלל שלא חזה שביתה, ושבמשך חודשים היא התריעה על מחסור חמור בכוח אדם, ושכל זה אותנטי ואמיתי לגמרי, מה אנחנו יודעים כרגע, ומה עדיין אי אפשר לקבוע?
2: תראי, כשיש לך שקרן אחד שמשקר הרבה, ושקרן אחד שמשקר מעט, עדיין משקרים, נכון?
1: לא קונה את שתי גרסאות, אף אחת מהן.
2: בדיוק.
1: ואיך אתה באמת... אז תן לנו את האמת למיטה, איך אתה... בתוך המומחה, כן, יוסי, בתוך מומחה. איך אתה רואה את הסיפור? מה? תסביר לכל אלה, כן, שסבלו וסובלים.
2: איפה עומדת התעופה במדינת ישראל, אוקיי? בתור מומחה אני אגיד לך איפה עומדת התעופה. זה התעופה נתב"ג צמח בקצב של 15% בשנה, במשך עשור שנים, שזה אחד מהקצבים הכי גדולים באירופה. מאז השבעה באוקטובר, נתב"ג קטן בקצב של יותר מ-15% בשנה. אנחנו הולכים אחורה כאשר כל אירופה מתקדמת. כשמדברים על ישראל תהיה כמו אירופה, ישראל היא לא אירופה, ישראל היא מדינת עולם שלישי.
1: אז מה עושים? בשורה התחתונה, מה אפשר לעשות?
2: תראי, גם אם יחליפו את השלטון בסוף אוקטובר, הבעיה היא שהשליטה בכוח פה, במדינת ישראל, נמצאת בידי ועדים שהם מזוהים לחלוטין עם המדיניות של הממשלה הזאת. כי בבחירות, בפריימריז, לוועד של רשות שדות התעופה היה כוח מאוד מאוד משמעותי. גם לא יהיו סנקציות נגד רשות שדות התעופה, נגד הוועד של רשות שדות התעופה, כיוון שצריכים אותם לבחירות באוקטובר.
1: כן, הוועדים נשארים, כן, אמנם הממשלות מתחלפות. יוסי פישר, המומחה לתעופה ותיירות ומלונות.
2: אני מקווה שאני לא גורם לכם נזק, ואם את תתרגמי אותי פולית, אז יכול להיות שיגרם לכם.
1: אנחנו עדיין בדמוקרטיה, יש להמין. אנחנו, כן, אנחנו בוחרים להיות אופטימיים. יוסי פישר, כן, יש לנו, ממתין לנו, כן, מרואיין הבא, אז לראשותך אנחנו נשמח להמשיך, כן, את השיח, אבל כרגע אני אומרת לך שלום ותודה רבה על השיחה הזאת. מוי собеседник, напомню, Йосиф Фишер, специалист по вопросам авиасообщения и международного туризма, говорит, что то, что произошло сегодня в аэропорту, все это было не случайно, это все было тщательно спланированной акцией, причем она спланирована была и не вчера, и не позавчера, уже неделю назад был некий пробный шар брошен в этом направлении, не разгружали багаж, это продолжалось пару часов, я сам оказался в этой ситуации, прибыл ночью и видел, что линии по разгрузке багажа в зале прилета пустые. Нам начали рассказывать тут же о том, что есть нехватка рабочей силы и так далее, но у меня есть родственник, который работает в аэропорту, который мне шепнул, что на самом деле все спланировано и что вскоре будет более широкие забастовочные, будут более широкие забастовочные санкции, так что все эти истории не годятся только для тех, у кого нет знакомых и родственников среди работников аэропорта. А мы, как известно, страна маленькая, у всех рано или поздно там находятся какие-то контакты. Более того, надо заметить, что ждали окончания праймериз в Ликуде. И здесь Йоси Фишер говорит известные всем вещи относительно руководства рабочего комитета аэропорта. Человек, который является членом Ликуда активным. В общем, да, вещь достаточно известная. И относится все к праймерис. И вот посмотрите, что произошло. Закончились праймерис. Вчера Мири Регев торжественно вместе с Нетаньяу снимала победные ролики в аэропорту имени Бен-Гуриона. А сегодня она уже отдыхает в Марокко. И вот произошло ровно то, что и произошло. И в конечном итоге, говорит Йоси Фишер, трудно предсказать позитивную динамику, даже если сменится правительство, придет к власти другое правительство, но, тем не менее, рабочие комитеты, организации сотрудников остаются все так же сильны, как и раньше, поэтому даже смена власти не факт, что гарантирует изменение этой ситуации. Ситуацию, напомню, мы обсуждали с Йоси Фишером, специалистом по вопросам авиасообщения и международного туризма. Тему эту мы продолжим. Трудно ее не развить и не продолжить, учитывая тот факт, что сегодня многие, очень многие, так или иначе, многих это коснулось, многие пострадали. Посмотрим на ситуацию с другой стороны, глазами туристов и тех, кто должен прямо сейчас или должен был оперативно принимать практические решения, что делать в такой ситуации, ехать ли в аэропорт, что делать с задержанным или отмененным рейсом, как не потерять деньги из-за сорванного отпуска. В общем, о том, кто виноват, мы поговорили. Поговорим о том, что делать, с Еленой Гальперин, консультантом по туризму. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Елена, что вы слышите сегодня от туристов? С какими проблемами люди чаще всего обращаются? Будь то задержки, будь то отмены, или вот то, что происходило сегодня?
3: Вы имеете в виду сегодня, как сегодня?
1: Ну, сегодня, как сегодня, и подобные ситуации. Скажем, обобщим для того, чтобы дать практические советы, что делать в такой ситуации.
3: Смотрите, ситуация, и надо разделить две ситуации. Ситуация обычного, то, что происходило за последнее время, это ситуация, которая понятна. Люди могут злиться, могут не злиться, но мы находимся еще в состоянии войны. Задержки рейсов, задержки чемоданов. Чемоданы идут по 2 часа. Кстати, это не только в Израиле. Хотя Израиль находится в состоянии войны. Это сейчас во всей Европе просто какой-то коллапс из-за визионера. Из-за виз, а эти электронные вот въезд в Европу, люди тоже и в Париже стояли по два часа в очереди. Так что это какие-то вещи, которые не относятся к нам, не относятся как бы к тому, что произошло сегодня. Это американские самолеты, люди приезжали намного заранее, люди знают, люди были готовы, как они не были злы, но они знали, что это то, что есть. Есть два варианта, или летим, или не летим. Значит, люди выбирают лететь, и я уже говорила в интервью вам, что человек едет в отпуск, он понимает, что вот это у нас и в короне это было, это люди проходят, улетают, приезжают, ждут по 1.5-2 часа чемодана, но тоже в порядке, мы к этому готовы. То, что произошло сегодня, это вау. Даже за мою 30-летнюю практику, 32 года в туризме, это вау. То есть это шок, который взял у меня 3 минуты, чтобы я вдохнула воздух. Корона, война, все это было. Мы были готовы, мы знали, отменяют рейсы, мы их переделываем, все. Но то, что произошло сегодня, это просто сюрреализм. У меня люди стояли в аэропорту. Они должны были вылететь в Баку. Я думаю, что вы сейчас поднимете их на линию. Они приходят, они ставят чемоданы. В эту секунду, как в фильме вообще какого-то фантазии.
1: Да. Но я хочу, кстати, вас спросить, Лен.
3: Они встают и уходят.
1: Да. Относительно того, что, о чем мы говорили с предыдущим собеседником тоже, но с другой точки зрения. Сегодня разные версии озвучивались, причин произошедшего действия работники, нехватка работников аэропорта, или там нехватка персонала, или сочетание нескольких факторов.
3: Давайте говорим, что людям делать.
1: Да, вот так с точки зрения прав пассажира, в данном случае на компенсацию, возмещение расходов, это имеет смысл? Или вот эта разница в...
3: Что произошло на самом деле? Азербайджанские авиалинии, вот конкретный вариант, повернулись, вылетели вовремя с 20 пассажирами, не знаю, там 20 или 30 вместо 200 пассажиров в самолете. По радару они вылетели вовремя, самолет вылетел, люди не пришли на полет. И идите сейчас докажите, что люди не успели на самолет, потому что у нас забастовка. Они требуют официальные документы, что у нас забастовка, а их нету. Аэропорт Бен-Гуриона не признает, что это забастовка. Вот буквально 3 минуты до начала эфира я переписываюсь и переговариваю с людьми, с авиакомпаниями. Это какой-то сюрреализм. Мы идем по кругу. Теперь люди купили сейчас. Я, естественно, их вытащила оттуда. Нет переноса рейса, потому что рейс вылетел. То есть я сейчас покупаю людям новые билеты.
1: Да, вот просто коротко, чтобы мы успели поговорить еще, так сказать, с теми, кто пострадал, что вы им советуете? Какой практический совет даете в этой ситуации?
3: Мы должны вытаскивать письмо. Я выписывать все, что происходит в Израиле, писать официальное письмо, все фотографии радара. Я все это послала сейчас в авиалинии в Азербайджан.
1: Чтобы понятно. Доказать, что... В общем, как минимум все фиксировать, документировать, чтобы
3: получить компенсацию. И опять же, люди, которые не поднялись на полет, а многие самолеты, они просто развернулись и вылетели. Это считается, что называется ноу-шоу, что люди не пришли на полет. Поэтому мы должны сейчас бороться. У нас как бы это просто невероятная ситуация.
1: В общем, все, господа, фиксируйте, документируйте и пытайтесь сделать максимум для того, чтобы
3: бороться. Фотографируйте со всех сторон, табло аэропорта. Все, да. Потому что они не понимают, что это такое.
1: Елена Гальперин, консультант по туризму, спасибо большое. Действительно, ваша консультация более чем кстати. Я думаю, что она актуальна и для нашего следующего собеседника Михаил Мень, дочь и жена которого должны были вылететь сегодня из аэропорта имени Бен-Гуриона, но, насколько я понимаю, не вылетели, этого не произошло. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день.
1: Да, расскажите, пожалуйста, прежде всего, ваша дочь, жена, что с ними сейчас? Они все еще в Бен-Гурионе, что происходит на месте непосредственно, что вам, им говорят о их рейсе?
4: Спасибо за то, что вам пригласили пообщаться. Мне кажется, это очень важно для того, чтобы рассказать для уважаемых радиослушателей о том, что происходит в аэропорте Бен-Гурион.
1: Да, вот конкретно с вашей семьей.
4: Да, с моей семьей произошло следующее. Мы прибыли в аэропорт Бен-Гурион к 11:30, а вылет в Баку, который был запланирован, был в 14:40. То есть мы приехали заранее, прошли бетахон, и дальше мы подошли к стойке, уже приблизились почти на 2-3 буквально пассажира, и в этот момент произошла полная остановка. Потом уже, как мы разобрались, то, что все наземные службы объявили забастовки. И странным совершенно образом аэропорт Бен-Гурион оказался не готов к такому повороту событий.
1: А в какой момент вы лично поняли, что это не просто обычная какая-то задержка, баг, да, а серьезный сбой такой, да, тотальный в работе аэропорта, и что происходило вокруг вас в этот момент?
4: Ну, смотрите, где-то через полчаса стало ясно, что это не обычная какая-то остановка, а через час уже ситуация накалилась до такого предела, что люди, которые стояли в очереди, они уже стали переговариваться друг с другом, пытаться разговаривать с представителями авиакомпании, пытались вести переговоры с информацией, с окошками, где есть информация.
1: А насколько эта информация предоставлялась? Кто-нибудь объяснял пассажирам, чего ждать? Что происходит?
4: В том-то и проблема, что никакой официальной информации не было. И мы не понимали, что происходит, и мы не понимали, ждать или не ждать, как можно получить деньги назад, или нас все-таки там отвезут, через какое-то время мою семью посадят все-таки на борт или нет. То есть никто никакой информации не давал. Представители на стойке регистрации разводили руками, и они говорили, что нам тоже никакой информации не дают. Это свидетельство полного коллапса управленческой системы Министерства транспорта и его подведомственных учреждений этого министерства. И, безусловно, здесь необходимы какие-то кардинальные решения, потому что любой аэропорт мира, тем более такой, как Тель-Авив, который сильно перегружен на сегодняшний день, должны иметь запасные варианты на решение любой такой вот форс-мажорной ситуации. Должны быть и запасные источники питания электрическое, если вдруг что-то случилось. Должны быть запасные команды наземных служб, с которыми должны быть какие-то договора, чтобы они немедленно перекрыли этот вопрос, или подстраховали, или необходимо вести постоянный диалог тогда с представителями профсоюзов, которые, я так понимаю, и были инициаторами этой забастовки, для того, чтобы не было вот такого шантажа, из-за которого страдают, собственно говоря, все пассажиры.
1: Что, каково с пониманием относительно вероятности вылететь таки, согласно планам?
4: Есть ли еще эти планы? Грубо говоря, мы сейчас берем билеты уже на совсем поздний вечерний рейс и попытаемся вылететь уже вечером. И дальше мы будем находиться в длительных переговорах с азербайджанскими авиалиниями по возврату тех денег, которые ушли на предыдущий билет на сегодняшний день.
1: Ну вот Елена Гальперин, ну, у нас в эфире, не знаю, успели ли вы захватить немножко кусочек нашего разговора или нет, но она очень рекомендует и советует в таких ситуациях все документировать, конспектировать, фотографировать для того, чтобы этот кейс потом был как можно более убедительным и полным, и передать его, на, скорее всего, уже для,
4: да,
1: для получения компенсации.
4: Да, спасибо ей за консультации, да, мы так и делаем.
1: Да. Михаил Меню, я желаю вам все-таки, чтобы все как можно быстрее разрешилось, да, и отпуск таки состоялся, хотя, конечно, немножко, да, на него была брошена тень сегодня. Спасибо большое. Всего доброго.
4: Спасибо. Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Поговорим о политике. В партии ШАС, похоже, урегулирован конфликт вокруг духовного руководства этой партии после напряженности, которая в последние дни наблюдалась между Ари Дери и бывшим главным сефардским раввином Ицхаком Юсефом. Сегодня они встретились. Старейший член Совета мудрецов Тора, раввин Моше Майя, поручил раву Юсефу направлять представителей и учреждения ШАС в вопросах наследия раввина Увади Юсефа. Вот буквально перевод того, что сообщила пресс-служба партии ШАС по результатам этой встречи. При этом Рав Майя отдельно подтвердил политическое лидерство Ари Дери в этой партии, что это означает практически, вот все эти, да, сложные такие речевые конструкции. А по сути, что это означает и как изменится баланс сил в партии ШАС и, возможно, ориентация партии ШАС на тех или иных своих избирателей. Об этом поговорим с Довом Айхлером, корреспондентом 16-го канала по вопросам ультраортодоксального общества. דוב אייכלר, כתב חרדים של ערוץ 16, שלום.
5: שלום גם לך.
1: וברכות על הטייטל החדש.
5: תודה.
1: דוב, קודם כל...
5: עד לא מזמן קולגות.
1: כן. קודם כל, בוא נעשה סדר קצת. האם הרב יצחק יוסף אכן הוכתר היום כמנהיגה הרוחני הרשמי של ש"ס, או שהניסוח הקצת מפתל הזה, אתה יודע, שלא יודע, הוא מרחיק לכת, מה בדיוק השתנה במעמדו?
5: זהו, צריך לתת קצת רקע לדברים הללו. המאבק הזה על נשיאות מועצת חכמי התורה הוא מהרגע שהרב מרן בעצם נפטר, אולי אפילו קצת לפני. כשמרן נפטר, הוקמה מועצת חכמי התורה של ש"ס, לא מונה עד היום נשיא למועצה. הרב יצחק יוסף ראה את עצמו כמי שיקבל את התפקיד והסכים לדחייה הזאת הרבה מאוד שנים. בעצם מה שצריך זה דרעי לכנס את חברי המועצת, ולמנות אותו. דרעי לא עשה את זה, כי מטבע הדברים הוא מעדיף את המפלגה שלו בעצמאות, בבעלותו, מה שנקרא. כמו כל פוליטיקאי שרוצה כמה שפחות סמכות מעליו. אבל הלחצים של הרב יצחק יוסף הלכו וגברו עם השנים, היו לא מעט כותרות כאלה. המפורסמת שבהן זה כשצעקו לדרעי דריות בוז לפני כחודש, אם את זוכרת את הדיווחים הללו. ובעצם, אבל הרב יצחק יוסף צריך לומר, יש הרבה מאוד כוח, יש הרבה מאוד כוח אלקטורלי. אני דיברתי השבוע עם מצביעי ש"ס ועם לא מעט ש"סניקים. מבחינתם, אם הרב יצחק יוסף אומר לא להצביע ש"ס, הם לא יצביעו ש"ס. ודרעי כבר חסג.
1: אבל לא כולם, דוב, לא כולם. אני הייתי אומרת, בואו נסביר למאזינינו שהאלקטורט, כן, מצביעי ש"ס, זה ציבור פחות הומוגני, למשל, בהשוואה לציבור מצביעי גימל, כן, לאותו תורה. יש שם כל מיני.
5: נכון, אבל הציבור הזה, הלא הומוגני, שם הרב יצחק יוסף זה פחות משפיע. זה משפיע דווקא אצל בני התורה, אצל הישיבתיים, בגרעין של המפלגה. ופה דרעי מסתבך, הוא כבר בסקרים רואה את זה כמה שבועות, גם את הזליגה לבן גביר, גם את הכעס על הנושא הגיוס שהוא בקרב בוחרי ש"ס, זה לא קונסנזואלי כל כך כמו ביהדות התורה, ועכשיו הוא לוקח סיכון שהרב יצחק יוסף גם יסיר את ידיו מהמפלגה, ובני הישיבות או עולם התורה הספרדי גם כן יזלוג ממנו, וזה סיכון שהוא לא יכול לקחת, ולכן מה שנקרא הוא נאלץ. היו אגב הרבה מאוד פגישות פיוס במהלך השנים בין הרב יצחק יוסף לאריה דרעי, ואישור הדורים לא מעט פעמים, אבל הגיעו מבחינת יצחק יוסף, הוא ראה את המצב הפוליטי הזה של הזדמנות לכפות עליו את מרותו, ובעצם הפיוס הזה, ההסכם הזה, כן, למעשה, נותן לרב יצחק יוסף את הכוח ואת הסמכות על המפלגה, גם אם לא את הטייטל המלא של נשיא מועצת חכמי התורה. אני משער שזה בגלל שזה כבר מורכב יותר, ויש עוד דמויות רבניות שאתה צריך להביא אותם להסכמה על העניין הזה. אז, אבל בעצם הרב יצחק יוסף הצליח בהחלט, וקיבל בעצם את הבעלות על המפלגה, כנראה כי דרעי הבין שאחרת הוא בבעיה ככה.
1: אחת השאלות מעניינות, דוב, אני חושבת, היא גבולות הסמכות. אם מחר תהיה מחלוקת בין דרעי לרב יצחק יוסף, בשאלה פוליטית מהותית, למשל חוק גיוס או זהות ראש ממשלה או למי חוברים, מי אמור לקבל את המילה האחרונה?
5: זהו, שבינינו אנה רגע אחרי הבחירות, הרב יצחק יוסף יוכל לעשות שוב פעם את השרירים שלו על דרעי, ודרעי כך ילך לחברי המועצת האחרים, וימצא את הנוסח שיביאו לו את ההסכמה, כי במועצת, ביתר חברי המועצת, הכוח של דרעי הוא אותו דבר. רק מול הרב יצחק יוסף הייתה לו את הבעיה הזאת, ביתר החברים הוא בסדר גמור במעמדו הפוליטי, אפילו המעמדו הרבני, ואני יודע שאת יודעת, אבל גם המאזינים שלך אולי ידעו, שאריה דרעי הוא אדם שרואה את עצמו גם כדמות תורנית, זה בן אדם שיושב ולומד שעות רבות במהלך
1: היום. למד בחברון, אם אני לא טועה.
5: לא, הוא בחור, באמת, גם היום, כיושב ראש המפלגה, כל הכתבים הפוליטיים יודעים את זה, יש שעות שלמות שדרעי לא נמצא בכלל, הוא לא באירוע, הוא לא בקושר, הוא לא בטלפונים, האיש יושב ולומד. נכון, זה הלך בגבר עם השנים, ובשנים האחרונות ביתר שאת, אבל הוא רואה את עצמו, הוא מאוד מאוד, בוא נאמר, מוערך בקרב חברי מועצת חכמי התורה, ובצדק מדובר בכל זאת באבן, במה שנקרא, ביסוד מיסודותיה.
1: נכון, בדמות מאוד, כן, דומיננטית, והשאלה האחרונה שאני מנסה ככה, כן, בקצרה, אם אפשר, רב יצחק יוסף, לא שלל בשיחות פנימיות, שבא בקואליציה עם גדי איזנקוט, מה זה אומר על הכוונות הפוסט-בחירות של דרעי?
5: שוב, זה היה חלק ממסע השרירים, אני בטוח שמעכשיו המסרים יהיו יותר מתואמים, אם כן, אני לא בטוח שזה משפט שדרעי עצמו לא יגיד במהלך מערכת הבחירות, פה אני עובר איתך קצת לזירה אחרת, החרדים ונתניהו, באינטרס הפוליטי שלהם עכשיו, עד הבחירות להתרחק, כדי לא להרחיק יותר מדי מצביעים מנתניהו, וגם לציבור שלהם החרדים, תראי הרבה מאוד התבטאויות והתקדשויות בין שני הצדדים הללו, וזה יהיה מכוון או סמי-מכוון, כדי להתרחק, זה מרחיק מנדטים מנתניהו, יש זעם חרדי על נתניהו, על נושא הגיוס, זה משרת את שני הצדדים, ההתרחקות הזאת, ולכן אל תתפלא אם תשמעי עוד ועוד התבטאויות כאלה, אבל זה כבר לא קשור ספציפית, הרב יצחק יוסף.
1: עוד רחוק לפנינו. דוב אייכלר, כתב חרדים של ערוץ 16, אני מודה לכם מאוד, תודה רבה.
5: מודה לך, אנה.
1: להתראות. Была долгая борьба, объясняет Дуб Айхлер, борьба такая за власть в партии ШАС после кончины духовного лидера партии ШАС, да, известного доминантного раба Вади Юсефа. Дерри не стремился поставить, так сказать, да, продвинуть на пост духовного лидера партии ШАС, главы Совета мудрецов Торы, сделать таким человеком сына раба Вади, раба Ицхака Юсефа. В прошлом он занимал пост главного раввина Израиля. Он занимает и занимал все это время должность в Совете мудрецов Торы партии ШАС, но не ту самую верховную должность, на которую он рассчитывал, которую прежде занимал его отец Дерри, и себя сам видит некой религиозной величиной, не только политиком, поэтому не случайно его во всех официальных сообщениях партии ШАС называют равом, он действительно учит Тору некоторое время в течение дня и так далее, но в общем, и кроме того, похоже, самое главное, он не хотел делиться своим влиянием, своим весом и своими полномочиями ни с кем, в том числе с раввином Ицхаком Юсефом, но ситуация политическая стала опасной. Дерри стал опасаться политической ситуации, потому что рав Ицхак Юсеф, он ассоциируется с лагерем такого бейса своеобразного, религиозного партии США, состоящего из более религиозных, так и харидимного плана избирателей, которые в том числе очень выступают против призыва ультраортодоксальных молодых людей в армию. И как раз вот, эти чаяния, так сказать, отражает Рав Ицхак Юсеф. И Дерри просто понял, что без примирения с ним он может потерять хотя бы частично этих избирателей, чего он себе совсем никак не мог позволить. В общем, это примирение с этим и связано. Но, говорит Ду Вайхлер, по сути, это совершенно не означает, что Рав Ицхак Юсеф будет таким же доминантным и важным в принятии политических решений, каким был его отец. Есть еще и Совет мудрецов Торы, и там сила и влияние Алидерия совершенно никак не поколебались и не нарушены. И поэтому можно предположить, что после выборов, если будет нужно, Алидерия найдет путь к сердцам, так сказать, людей, которые входят, раввинов, которые входят в Совет мудрецов Торы, и, соответственно, решение не будет полностью уже зависеть от воли Рава Ицхака Юсефа, как это было в свое время при жизни Рава Увади, отца Ицхака Юсефа. Вот об этой сложной ультраортодоксальной политике мы и беседовали сейчас с Довом Айхлером, корреспондентом 16-го канала по делам харидим.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Израиль посылает в последние дни очень жесткий сигнал сразу в двух направлениях, и Турции, и Сирии. Военное закрепление Турции в Сирии, особенно размещение там радара, высокоточных ракет и ударных беспилотников, будет рассматриваться с точки зрения Израиля как пересечение красной черты. В Израиле уже обсуждают ответные меры от новых масштабных авиаударов до расширения буферной зоны. Параллельно в системе безопасности все чаще задаются более стратегическим вопросом, не превращается ли на наших глазах Турция в долгосрочную угрозу, сопоставимую по масштабам с иранской угрозой. Вот фрагмент выступления Нетаньяу, премьер-министра Бенямина Нетаньяу. Об этом вот что он сказал относительно Турции, какой месседж он передал. Мы не потерпим турецкого военного закрепления, продвигающегося все дальше на юг. Мы четко это обозначили и передали напрямую. Сейчас мы увидели намерение Турции закрепиться южнее, на линии близкой к Алеппо. И мы передали сигнал «Донт», не смейте. Сигнал был передан, но, судя по всему, его не услышали. Поэтому мы позаботились о том, чтобы его поняли лучше, сказал Бенямин Нетаньяу. А об этой теме мы поговорим, продолжим ее с моим собеседником, генерал-майором запаса Яковом Мидрором, в прошлом главой Совета по национальной безопасности. Анем ретеров тов ле луба милуем Яков Мидрор.
6: Шалом уваха и ревтов.
1: Кшебемарехет битахон медаברים על טורקיה כעל מדינת תפנית. למה בדיוק מתכוונים? מה צריך לקרות כדי שטורקיה תעבור מבחינת ישראל ממדינה בעייתית למדינת איום של ממש?
6: אנחנו בוועדת תקציב הביטחון, מה שמכונה ועדת נגל, אנחנו קבענו שיש כמה מדינות שמדינת ישראל צריכה לעקוב אחריהן בחוץ למעגל. הן לא מדינות אויב, הן לא נלחמות נגד ישראל, אבל מדינות שאם יהיה בהן שינוי, זה שינוי דרסטי. ואחת מהן היא טורקיה. ואנחנו צריכים לעקוב אחרי טורקיה, משום שטורקיה היא מדינה עוינת לישראל. תפיסת העולם שלה היא תפיסת עולם שלא טובה לישראל. היא בתפיסת עולם של צירוף שבין אחים מוסלמים לאימפריה העות'מאנית, שני דברים שקשה להם להסכין עם קיומה של מדינה עצמאית ליהודים במזרח התיכון.
1: זה טורקיה או שזה ארדואן?
6: אף על פי שבסוף...
1: ארדואן זה טורקיה, טורקיה זה ארדואן.
6: נכון להיום טורקיה זה ארדואן וארדואן זה טורקיה. אם הוא לא יהיה, אז אני צריך לבחון מה תהיה דעת מי שיקבע את הדברים. זה לא באמת דמוקרטיה, הדעה שלו היא הקובעת, זה כל השאר לא רלוונטי. תבדקי מה קרה לכל מנהיגי האופוזיציה, תגלי שהם או לא בטורקיה או בכלא. ולכן הגישה העוינת שלהם באה לידי ביטוי מעשי. למשל, הם היום מערכים את הנהגת החמאס. הנהגת החמאס פועלת מטורקיה ליצירת פעולות טרור במדינת ישראל. אבל טורקיה נזהרת מאוד מאוד לא להיות בעימות ישיר עם מדינת ישראל. ולכן זה מין מצב ביניים שצריך ללמוד אותו, לחיות איתו, לטפל בו מודיעינית ולטפל בו חשיבתית. בינתיים לא נצרכת שום החלטה מעבר לזה, אבל צריך להיות עם היד על הדופק, כי ייתכן שנצטרך לקבל החלטות.
1: כמו מה?
6: כמו למשל לשאול מה האיום שטורקיה יכולה לייצר ולהתכונן לאיום הזה, ויכול להיות שזה יביא לשינוי בתוכנית בניין הכוח של צה"ל. נכון להיום, עוד לא צריך לעשות את זה, אבל יכול להיות שנעמוד בפני מצב שנאמר לעצמנו, זה אימננטי, ולכן צריך להיות מוכן, ויש לזה משמעות בבניין הכוח.
1: כלומר, לדעתך, נכון כבר עכשיו לבנות תרחיש ייחוס, שבו טורקיה הופכת בתור עשור, למשל, כן, לאויב אסטרטגי.
6: זה ההגדרה מאוד טובה. צריך קודם כל לשפר מאוד את המודיעין, והדבר השני זה לייצר תרחישי ייחוס, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז אי אפשר לעשות תרחיש אחד, תרחישי ייחוס, וחשיבתית להתכונן לקראתם, כדי שלא נופתע הפתעה בסיסית.
1: ישראל סימנה בעצם קווים אדומים בסוריה, כן? כפי שנתניהו נכון. גם מדגיש בדבריו מקאמים, נכון. טילים מדויקים למשל, כתבאמים, תוקפים וכן הלאה. מה הופך דווקא את המערכות האלה לשינוי אסטרטגי מבחינת חופש פעולה הישראלי?
6: תראי, בנושא של יכולת הגנה אווירית, זה ברור לגמרי, היום סוריה היא מדינה בינינו לבין איראן, ואנחנו לא רוצים שהיא תהפוך להיות מדינה שיכולה לעצור את חיל האוויר, או שחיל האוויר צריך לטפל בה לפני שהוא יוצא לתקיפה באיראן. ואני מזכיר לך שכאשר לסוריה היו טילים נגד מטוסים, במקרה ההוא מתוצרת רוסיה, הם אפילו הפעילו מטוס מעל מדינת ישראל. ולכן ככל שירחק היום שבו סוריה היא בעלת יכולת כזאת, כך היא טוב למדינת ישראל, וכן הלאה וכן, בוודאי טילים שאנחנו זוכרים, אבל חלק ניכר מהטילים שהיו בידיים של חיזבאללה, היא תוצרת סוריה. ואנחנו לא רוצים שסוריה תחזור לסורה בעניינים האלה, אין לנו, שאנחנו לא רוצים שום דבר מסוריה, מלבד זה שלא תתקוף אותנו. אין לנו, אנחנו לא מחפשים איזה משהו לקחת מסוריה.
1: לגמרי, אבל עדיף לא להיות מופתעים. הם מוכנים לכל תרחיש, כמו שאוהבים לנסח נכון. את זה בצבא. נכון. תודה רבה, אני מודה לכם מאוד לפרשנות הזאת,
6: אלוף במילואים. וערב טוב.
1: ערב טוב, אלוף במילואים יעקב עמידרור, ראש מל"ל לשעבר. תודה רבה, להתראות. Это враждебная риторика, говорит мой собеседник, риторика, разумеется, турецкая, она в принципе, находит свое сочетание, выражение в сочетании разных факторов, прежде всего, в политике Эрдогана, поскольку там нет демократии настоящей, политика Эрдогана это и является политикой Турции. Это сочетание, с одной стороны, такой религиозной националистической идеологии братьев-мусульман, мы знаем, что Эрдоган, он близок к братьям-мусульманам, поэтому он и поддерживает Хамас. А с другой стороны, у него очень четко прослеживаются имперские, такие атаманские амбиции. Вот эта вот такая огненная смесь, она и приводит к ужесточению турецкой риторики, в принципе, к позиции, которую Турция занимает в отношении Израиля. Нельзя назвать Турцию государством-врагом Израиля, как, например, Иран. Но однозначно она враждебна Израилю, по своей идеологии, по своим действиям, и в том числе по своей риторике. В принципе, можно отметить несколько таких стран, к которым очень нужно внимательно присматриваться. Турция, несомненно, это одна из таких стран, одно из таких государств. Враждебная риторика президента Турции, она, например, помимо, собственно, слов, выражается и в действиях. В частности, например, то, что Турция у себя принимает руководство Хамаса. Но до сих пор Турция вместе с тем, она опасалась переходить на другой этап враждебности Израилю, выходить на уровень прямого столкновения, противостояния военного с Израилем. Поэтому с точки зрения Израиля нам нужно очень быть внимательными к тому, что происходит в Турции, к динамике происходящей там. Нужно обязательно вкладывать больше в разведку в отношении Турции и готовить возможные сценарии. то, что называется Тархиш и Хус, для того, чтобы, если вдруг там случится действительно серьезное изменение, и руководство Турции решит таки выходить на, в другую фазу, скажем так, да, военного противостояния с Израилем, Израиль должен быть готовым. Ну и понятно, что в данном случае Сирия, она является такой потенциально взрывоопасной ареной, потому что она нас разделяет, как бы, да, географически находится там, и укрепление влияния Турции в Сирии, в том числе увеличение военного потенциала в Сирии под влиянием Турции, это очень опасная динамика, за которой очень надо четко следить и не допускать. То есть нельзя быть пассивным в данном вопросе, говорит генерал-майор запаса Яков Мидрор, напомню, бывший глава Совета по нацбезопасности.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Американский президент Дональд Трамп объявляет Ирану фактически экономическую войну и обещает экономический D-Day, то, что называется, то есть беспрецедентную изоляцию, санкции не только против Ирана, но и тяжелые последствия для любой страны, компании или финансовой структуры, которая поможет Ирану сохранить экономические связи с внешним миром. При этом сам Трамп описывает Иран как государство, которое уже висит на волоске. Ну, надо сказать, что в Иране демонстрирует подчеркнутое пренебрежение к Трампу и к его угрозам. Это традиционная риторика и такая поза, которой Иран придерживается в отношении Америки. Что стоит за очередной сменой американской тактики? Речь ли идет о реальной стратегии принуждения или это признание того, что предыдущий военный этап давления не принес желаемого результата? Ну и самый главный вопрос, я думаю, это способна ли эта экономическая война добиться от Ирана того, чего не удалось добиться настоящей войной, да, добиться силой? Этот вопрос я и задаю Диане Тасунян, главе службы зарубежных новостей 9 канала. Диан, привет.
7: Привет, Ан. Да, действительно, Дональд Трамп меняет тактику давления на Иран. Формулировки максимально жесткие. Трамп объявляет в начале самой сокрушительной экономической операции, когда-либо проводившейся против какой-либо страны. То есть экономическая война против банков, компаний, аэропортов, государственных структур и так далее. И действительно, любая страна, которая позволит своим финансовым учреждениям, предприятиям, аэропортам или государственным органам оказывать Ирану какую-либо поддержку, сама столкнется с огромными экономическими последствиями, написал Трамп. Это была прямая цитата. И дальше президент перечисляет то, за чем теперь собирается охотиться Вашингтон. Это контрабанда нефти, денежные переводы, обменные пункты, судовые реестры, подставные компании, финансовые схемы. То есть задача гораздо шире очередного пакета санкций. Ну, санкциями, согласитесь, Анна, Иран не удивишь, да, страна живет под ними десятилетиями, как-то могут они выживать, хотя и не очень, скажем так, но тем не менее нефть продается через посредников, танкер может менять название, флаг и регистрацию.
1: Ну так может быть дело в том, что просто санкции были не очень герметичными, вопрос не только в наличии санкций, но в их масштабах и в тщательности, скажем так, их исполнения и контроля над их исполнением.
7: Я бы так сказала, в желании других стран обходить эти санкции, да, вот это бьет в первую очередь по тем странам, которые обходили эти самые санкции, но позитивный сигнал уже есть. Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве финансовых экономических связей с Ираном. Формально это решение было принято после нового ракетного инцидента. Там Министерство обороны ОАЭ сообщило о двух баллистических ракетах. Но для иранской экономики значение решения Эмиратов трудно переоценить, потому что Дубай многие годы был одним из важнейших таких экономических окошек Ирана во внешний мир. Это география, логистика, банки, торговые компании, обменные пункты. Все денежные потоки проходили через Объединенные Арабские Эмираты. И если этот канал действительно будет перекрыт, речь идет уже не о какой-то там символической санкции. Причем дальше возникает вопрос, кто следующий. И Трамп ведь сознательно не назвал ни одной страны. Он написал, вы знаете, о ком идет речь. И здесь прежде всего смотрят на Китай. Тут двух мнений быть не может, потому что именно китайский рынок имеет ключевое значение для иранского нефтяного экспорта. И если Белый дом действительно намерен максимально сократить нефтяные доходы Тегерана, рано или поздно ему придется решать, готов ли он вводить жесткие вторичные санкции против тех, кто эту нефть покупает, перерабатывает и оплачивает. Тут уже конфликт возникает между Пекином и Вашингтоном, и это экономическая война уже между Пекином и Вашингтоном. Вот в чем прикол-то этой ситуации всей, а не только между там Ираном и Вашингтоном. Но одно дело вот экономическая война с Ираном, другое санкции, конечно, против Китая.
1: Да, я бы хотела, да, чтобы мы коснулись иранского ответа, да, хоть коротко, но все-таки попробуем, потому что реакции иранского руководства превалируют главным образом демонстративное такое пренебрежение ко всем этим угрозам, к самому Трампу. На твой взгляд, насколько это отражает реальную оценку ситуации, которую дают в Иране, или она вся предназначена для внутренней аудитории, грабицепсами такая?
7: Ну, есть там один момент, очень неприятный, на самом деле. С одной стороны, да, там обвинили американцев в терроризме, это в очередной раз, но это бла-бла-бла, да, как говорится. А вот член парламентского комитета национальной безопасности Ирана, Ибрагим Резаи, он в последнее время очень много говорит вообще, видимо, он рупор такой парламента, он заявил, что лучшим ответом на новую экономическую войну Трампа может стать выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. Пока надо подчеркнуть, что это заявление одного единственного парламентария. Иран не объявлял о выходе из ДНЯУ, и решение такого уровня, конечно, принимает не Резаи. Но вот сама формулировка, вот этот вброс, скажем так, он показательный, потому что выход из ДНЯУ – это один из самых серьезных рычагов, которые вообще остаются у Тегерана. Потому что раньше они говорили, перекроем Армуз и выйдем из ДНЯУ. Сейчас Армуз перекрыт, остается ДНЯУ. Но это очень такой шаткий лед. Сам по себе выход из договора, он не означает, что на следующий день у Ирана появится ядерная бомба. Но он радикально, конечно, изменит ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
1: Указывает на динамику. Спасибо большое тебе, Диана Тасуньян, глава службы зарубежных новостей 9 канала. Спасибо.
7: Спасибо, Анна.
1: Счастливо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну, о погоде тоже поговорим. Впереди нас ждут жаркие выходные. Синоптики предупреждают о заметном повышении температуры и условиях, близких к Шаравову, в ряде районов страны, где эта жара будет наиболее тяжелой, когда ожидается пик и когда станет легче, естественно, тоже. Спросим у Нахума Малика, главного метеоролога компании «Метеотек». Нахум Малик, шалом.
8: Шалом, эрэхтов.
1: עד כמה השרב הצפוי בסוף השבוע יהיה חריג לעונה? האם מדובר בגל חום משמעותי או באירוע קיץ אופייני לאוגוסט, סך הכל?
8: בדיוק. אז זה לא יהיה שרב, אלא אירוע יחסית חם יותר שקורה לפעמים באוגוסט. מהימים הרגילים תהיה איזושהי התחממות, תהיה עלייה בטמפרטורות לא גדולה, גם פחות תורגש במישור החוף, ובמישור החוף מה שיורגש יותר זה הלחות, שהיא תהיה יותר גבוהה, וזה יגביר את העומס חום. ככה שבערים טמפרטורות יהיו בסביבות ה-33 מעלות, כאשר נורמה זה 30. מה שכן, באזור טבריה, במקומות היותר מזרחיים של הארץ, שם הטמפרטורות יהיו 40 מעלות. זה גם מעל הממוצע. כן, הממוצע זה 37, אז יהיה 30-40, ועומס החום יהיה גבוה. אבל זה משהו שכבר היה לפני שבועיים בערך, זה לא גל חום חריג בכלל, אבל זה ימים יותר חמים מרגיל, וצריך מאוד להיזהר כשנמצאים בחוץ, לא לעשות טיולים במשך היום, או מסחום כבד, וזה מסוכן יותר מדי להיות בחוץ, לעשות הרבה פעילויות או טיולים במצב כזה.
1: האם יש בסוף השבוע הזה גם תופעות נלוות, משהו שכדאי לשים לב עליהן, רוחות חזקות, למשל, סכנת שריפות, ואתה יודע, כל הקומפלקט?
8: כן, מבחינת שריפות יש חשש באזורים יותר מזרחים של הארץ, בגליל המזרחי, בנגב המזרחי, אין כל כך צמחייה, אבל באזור הצפון, יותר בחלקים המזרחים של הצפון, שם בשעות הצהריים, אחרי הצהריים הרוחות יותר מתחזקות, וזה יכול להביא לחשש לשרפות. אז זה הדבר העיקרי, הדבר העיקרי זה עומס חום כבד, גבוה מאוד, ובמהלך היום, ככה שצריך מאוד להיזהר מהנושא של החום,
1: כן.
8: ולא לעשות הרבה טיולים בשעות היום.
1: כן, טוב, אנחנו כבר מיומנים. נחו מלך, כן, תודה רבה. חזאי הראשי של חברת מטאוטק. אני מודה לכם מאוד.
8: Да,
1: да. Коль тов. Будет довольно стандартная для этого времени года, для конца второй половины августа. Жара, рост температур, говорит Нахум Малик, это нечто подобное тому, что мы уже наблюдали две недели тому назад. В прибрежной зоне, может быть, будет чуть меньше рост температуры, но очень сильная влажность, поэтому, соответственно, температура ощущается иначе. В горах ожидается в конце недели порядка 33 градусов жары. А вот, например, в таких низких районах, как Тверь, например, температура может достигать и 40 градусов. В Восточной Галилее, в Восточном Негеве, говорит Нахум Малик, также будут усиливаться ветра, и поэтому будет больше опасность возгорания, ну и стоит воздержаться от лишних, так сказать, прогулок по улице в такой погоде, если кому-то такое придет в голову, конечно, при такой температуре, но в среднем, повторяет Нахум Малик, температура не особенная, не слишком выделяющаяся в статистике для второй половины августа, но все-таки обратите внимание. Я напомню, мы беседовали с Нахум Маликом, главным метеорологом компании «Метеотек», и мне лишь остается называть тех, кто готовил и проводил эту программу вместе со мной, редактор программы Людмила Ермакова, продюсер программы Вацлав Проченко, Зафарсалим за звукорежиссерским пультом. Я, Нараева Барская, хороших выходных, хорошего продолжения этого вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрэком. До свидания.

0: Добрый день, в эфире программа «Август. Праздники. Отпуск. Маршруты, права и цены». Микрофон Олег Клоц. Конец августа, время, когда лето подходит к концу, летний сезон подходит к концу, но, в общем, у многих настроение отпускное и намерение куда-то отправиться не исчезает, потому что впереди череда осенних праздников, в этом году они наступают особенно скоро. Для многих израильтян сейчас возникает достаточно важный вопрос, можно ли успеть вырваться куда-то прямо сейчас или брать билеты на сентябрь, на октябрь или вообще уже поздно. И планировать нужно что-то, что лежит во временном таком пространстве немного дальше. Ближайшую почти час мы полностью посвятим вашим поездкам и пытаемся разложить тему на три главные составляющие: маршруты, права и цены. Куда лететь в конце августа или плыть в дни праздников, чтобы не переплачивать втрое? Что делать, если рейс отменили или задержали в самый последний момент? И как, но все это касается не только поездки за границу, как поживает наш внутренний туризм, откуда берутся ценники в израильских отелях, стоит ли оставаться дома и как вообще дела. Обо всем этом мы поговорим в ближайшем часе. Мы постараемся защитить наш с вами кошелек, проверим билеты, ну и в общем давайте включим чемоданный режим. У нас наш первый собеседник в эфире Леонид Гуревич, более известный как Лео Путешественник, ведущий турагент и менеджер по маркетингу компании Bon Tours. Лео, привет. Как настроение во вторую половину августа?
1: Намного лучше, чем на первый, на конец июля, когда мы все ждали, непонятно, будет ли у нас третья серия или нет.
0: Да, по третьей серии мы подразумеваем нелюбимый сериал на одном из стриминговых площадок, а нелюбимый сериал, да, летающих железных предметов.
1: Да,
0: ну, вот его не было, и давайте пока делать вид, что, в общем, все хорошо, спокойно, и мы не ждем очередной эскалации. Итак, конец августа, 10 дней примерно до конца августа. Можно ли вообще куда-то успеть еще подскочить?
1: Да, можно. Иногда появляются очень неплохие, относительно неплохие предложения для конца августа, но для семьи очень тяжело что-то найти. То есть все семейные отели на наиболее популярных направлениях, это, скажем, Греция, Кипр, там, Грузия в этом году очень популярна, практически нет уже мест. То есть найти семейные отели там на 3-4 человека на семью мало реально. Я бы сейчас больше думал уже, наверное, не о летнем отдыхе, а об отдыхе на Суккот и Хануку, Новый год.
0: Ого, то есть уже прямо на Хануку. Ну давай мы сейчас туда, мы еще туда доберемся. Скажи, пожалуйста, вот что для начала. Вот ты говоришь направление Греция, Кипр и Грузия. Я так понимаю, что каждый год, с одной стороны, есть такой пакет популярных направлений, но каждый год что-то немного меняется. Что в этом году можно отметить? Появились ли какие-то направления, которые, ну, может быть, даже специалистов в области туризма удивили?
1: Ну, вот лично меня в этом году удивила Грузия. Она очень сильно выросла, там до десятки процентов. Греция и Кипр, они остались примерно на том же уровне, как были последние годы.
0: А новые какие-то страны, что-то есть такое, чего не было раньше?
1: Неплохо в этом году у нас, по крайней мере, шел Занзибар.
0: Занзибар?
1: Бар, да. Вот он неплохо еще и шел, и он сейчас идет, его очень много покупает. Опять же, я вернусь на Новый год. Вот новогодние праздники, январь месяц, активно сейчас заказывают пакеты на Занзибар.
0: А какая там погода в Занзибаре на Новый год?
1: В районе 25-30 градусов. То есть очень, очень комфортная температура, я бы сказал.
0: И как на Занзибар летают? Ни разу не проверял и не выстраивал.
1: Есть прямые полеты. Арки. То есть пакеты, вот те пакеты, которые у вас хорошо идут, они идут на построены на базе полетов Арки.
0: Как вообще в этом году та ситуация, с которой мы начали, сказалась на организации наших, так сказать, с вами путешествий? То есть в каком объеме, скажем так, авиаперевозчики вернулись и насколько израильтяне этим иностранным авиаперевозчикам доверяют?
1: Я думаю, что на данный момент авиакомпании вернулись примерно на 60-70%, так сказать, до военного объема полетов. Крупные американские авиакомпании только обещают вернуться в ближайшее время.
0: Крупные это какие? Это United?
1: United, American Airlines, Air Canada, по-моему, если на память сейчас не помню, но, по-моему, до конца года так и не, к нам не возвращается. Да, вот мне вот коллеги подсказывают, что в начале сентября United уже возвращается к нам. Начинает полеты. Air Canada, по-моему, это отложило полеты до конца года. Вот так вот на память, как бы Европа, если не считать лоукосты, практически вся вернулась. Wizz Air возвращается к нам вот сейчас с сентября месяца. Основные уже такие вот не единичные направления, а многие направления возвращаются с сентября месяца. И этот Ryanair, EasyJet, но, если честно, я даже уже перестал следить за тем, когда они обещают вернуться.
0: Ну да, я думаю, что такое ощущение, что они сами немножко перестали следить за тем, когда они обещали вернуться. Хорошо, ну, с августом понятно. А что можно успеть на осенние праздники? У нас Рош-Шана в этом году рано, да, то есть Эрев Рош-Шана, это пятница, 11 число, ну и там дальше, кому как удается отпуск взять. Понятно, что на Суккот выходных больше, некоторые умудряются выстраивать те или иные мостики. Что там вообще есть в этой ближайшей перспективе?
1: На этот период мы можем предложить организованные туры по различным направлениям европейским с относительно неплохим ценам для этого периода, начиная там от 1300 евро, начинается на человека, да, включая полеты, экскурсионную программу, все вместе. Это пакетные туры, это пакеты, полеты и отели разных направлений. И основное наше направление – это морские круизы. Допустим, пакет на праздники стоит примерно полет, пакет круизный, полет, одна ночь в отеле перед круизом и сам круиз стоит, начиная где-то от 1400 долларов на человека.
0: Вообще, расскажи, как выглядят сейчас круизы? Я так понимаю, что крупные суда, их и раньше было, в общем, не очень много, но они в этом году вообще перестали заходить, да, в израильские порты?
1: Да, в Израиль они не заходят, начиная с октября 2023 года, к сожалению. Если мы говорим про круизы из Израиля,
0: если мы с горечью, так сказать, легкой такой уже, потому что, ну, собственно, что о них думать, вспоминаем те или иные лоукостеры, которые так и не вернулись, да, ну, хотя бы, они хотя бы пытались, то эти вот круизные компании, они пока Израиль вычеркнули из своих маршрутов.
1: Да, к сожалению, они пока Израиль вычеркнули из своих маршрутов, это связано не только с безопасностью у нас здесь, но и с опасением иностранных туристов, которых на кораблях очень много, заходить в израильские порты. Но при этом, значит, у нас есть израильская компания, это Манас Апанут, единственная, с одним небольшим кораблем. Либо это вот то, что мы предлагаем, различные пакеты и круизы на разные даты. То есть огромное. У нас есть предложение более чем по 45 круизным компаниям по всему миру. Это и крупные, и такие популярные, как MSC, Royal, там, Costa, Norwegian, так и эксклюзивные компании, которые, допустим, делают круизы по французской Полинезии. Это нишевые круизы. Или речные круизы по Европе или по рекам Америки.
0: Как вообще это работает еще раз? То есть летим куда-то, там
1: мы
0: ночуем
1: летим.
0: И потом отплываем?
1: Да, то есть стандартный пакет, который мы делаем, представляет из себя авиаперелет с багажом, одна ночь в отеле и круиз. Если человек хочет побыть несколько дней до круиза или после круиза еще остаться, без проблем можно сделать такой пакет. Есть люди, которые берут у нас только круизы. Там они сами привыкли покупать авиабилеты, тоже без, пожалуйста, без проблем.
0: Какова вообще продолжительность среднего круиза? Или это трудно сказать, потому
1: нет,
0: что каждый по-своему?
1: Нет, более-менее, скажем так, стандартный круиз – это обычно 7 ночей. Чаще всего круизы, они круговые. Допустим, начинается в Риме, заканчивается в Риме. Начинается в Барселоне, заканчивается опять же в Барселоне. Мы чаще всего продаем как раз именно вот эти вот порты, потому что туда наиболее удобные полеты из Израиля. Их достаточно много вариантов вылетов и относительно приемлемые цены. Но, в принципе, есть это мы говорим про южноевропейское, скажем так, направление Средиземноморья, да? Есть второе направление, это северное направление, это круизы из Германии, это Киль, Киль, Вандермюнде и Гамбург. А также Лондон. Лондон – это порт Сонхэмптон. То есть, соответственно, мы летим в соответствующее место, и оттуда начинаются круизы. Северное направление чаще всего – это круизы на фьорды. Это просто красота неимоверная.
0: То есть, если круизное судно выходит из Копенгагена, то туда, собственно, оно и возвращается через несколько дней.
1: Большинство направлений – да, но есть определенная категория круизов – когда точки начала и конца не совпадают. Наиболее такие вот интересные круизы бывают там на 10-12 дней, там на 2 недели, когда корабль заканчивает работу в одном сезоне. Допустим, он в конце октября, в начале ноября уходит в Южную Америку, и тогда можно за относительно смешные деньги, да, реально смешные, то есть, допустим, там двухнедельный круиз может стоить там до 1000, там, $1200 на человека, 2 недели на лайнере. Он идет в одну сторону. Соответственно, обратно уже надо возвращаться самолетом. И в начале весны этот же корабль делает обратный путь. И, допустим, из Южной Америки обратно в Европу.
0: Ну, это вот, собственно, надо смотреть, наверное, по сезонам, по климатическим, да? То есть куда в этом смысле на Суккот и дальше? Как это, в общем, делится?
1: Делится, в принципе, есть два сезона. То есть летний сезон в Европе. Зимой корабль уходит в южное полушарие, это обычно в районы Южной Америки, либо в районы Африки, там круизы. Но многие компании, сейчас я скажу совсем далеко, 28-й год, уже дали зимний сезон 28-го года, но их компаний очень сильно развиты европейские круизы зимой, чего не было вот в этом году, этого года, сезон 27-го года.
0: Кому вообще эти круизы подходят? Я вот сейчас с тобой разговариваю, я, например, с трудом представляю, ну, пусть даже неделя, а еще даже больше, я понимаю, что фьорды красиво, прекрасно, есть другие объекты, ну, ты плывешь и плывешь и плывешь.
1: Не совсем так. Представь себе, что у тебя есть отель, в котором ты живешь. И каждый день он у тебя стоит в разных местах. То есть утром, допустим, ты скажем, сел в Барселоне, да? На следующий день ты, допустим, в Малаге. Значит, еще через день ты на Ибице. Еще через день ты еще где-то, да? Там заехал в Рим. То есть корабль целый день стоит в порту. Вы с него, как с отеля, выходите, гуляете по городу. К вечеру вы возвращаетесь опять в отель. Опять же, на корабле есть театры, есть бары, есть современные, если мы говорим про мегалайнеры, то это город. То есть как сказать, прилетать население, да, то есть, можно так сказать, то есть, число пассажиров на лайнере это где-то 6-6,5 тысяч человек, плюс еще пару-тройку тысяч обслуживающего персонала.
0: То есть не все соседи успеют надоесть за это время.
1: Да, не все соседи успеют надоесть. Это порядка 10 тысяч человек, там 8-10 тысяч человек на лайнере. Это небольшой израильский город. Лайнер, лайнер, это мегалайнер, это по 20-22 этажа. То есть его обойти просто одного дня не хватит.
0: А как вообще сказалось, я понимаю, что мы не очень любим об этом говорить, но от этого трудно дистанцироваться. Как вообще сказалась такая непростая геополитическая ситуация, сложные отношения к израильским туристам в разных районах на какие-то туристические предложения?
1: На какие-то предложения. Были некоторые инциденты в Греции, когда они пускали, но опять же не пустили не мировой лайнер, а именно израильский лайнер не пустили в Грецию, Манус Апанус. Количество круизеров, израильских круизеров на лайнерах на самом деле не такое большое. И поэтому к мировым лайнерам к тем круизерам, которые находятся на мировых лайнерах, это, на мой взгляд, не сильно сказалось.
0: Ну да, то есть нужно израильтян еще в этой толпе высаживающихся
1: да.
0: на берег, так сказать, вычислить
1: да.
0: и устроить специализированную демонстрацию.
1: Знать, сколько их там будет израильтян на этих среди этих 6 тысяч человек пассажиров, сколько будет, пускай будет там пара сотен израильтян, еще надо еще их найти.
0: Да, последний вопрос, Лео. Вот смотри, если мы говорим о вот, там, так сказать, перспективе в ближайшие полгода, насколько, уже можно надежно заказывать какие-то большие вещи на Хануку и, может быть, даже на Новый год и дальше?
1: Я считаю, что да, можно. Кроме того, что касается... Опять же, круизов, то направление, которое у нас является основным. Несмотря на то, что вот у нас было две иранские войны, таких серьезных, да, когда было просто закрыто небо, никто не смог улететь, нам удалось сохранить деньги абсолютно всем нашим круизерам. То есть мы решили вопрос с крупными компаниями, и они дали возможность людям поменять на другие даты.
0: Будем надеяться, что да. Да, будем надеяться, что менять не придется, хотя, в общем, это достаточно важная информация.
1: Да, мы на это очень надеемся, да. Хотя это был нетривиальный вопрос, но нам это удалось сделать. Надеюсь, нам больше не придется этого делать, конечно.
0: Да, пожелаем друг другу спокойной работы израильской туристической отрасли во всех ее аспектах. Леонид Гуревич, более известный как Лео Путешественник, ведущий турагент и менеджер по маркетингу компании Bond Tours. Большое спасибо.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Наступающими праздниками и
1: вас
0: всего
1: также.
0: Хорошего. Продолжаем программу о туризме. Что делать, если рейс отменили или задержали в самый последний момент? Да и вообще, мало ли, бывают неприятности, которые достаточно часто связаны не с плохой или какой-то не той работой авиакомпании, а с той реальностью, с которой мы сталкиваемся. Обо всем этом мы говорим с адвокатом Леором Несимом, директором Израильского совета потребителей. Орехдин Леор Несима, Моца Исралит Лецерханут, Шалом Лиха.
2: Шалом, шалом, цаварим товим.
0: אז על רקע עונת התיירות וחופשות והחגים המתקרבים, מה הם התלונות המרכזיות שמגיעות השנה למועצה לצרכנות? והאם יש שוני לעונות הקודמות אולי?
2: אני חושב שבגלל שאנחנו כבר 3 שנים במלחמה, אז אין כל כך שוני. היא בעצם עיקר התלונות עוסקות בביטולי טיסות וחופשות, אבל מה ששונה השנה זה שהרוב המוחלט של התלונות עוסק דווקא בגביית דמי טיפול או דמי ביטול על ידי סוכני נסיעות.
0: כלומר,
2: כשצרכנים רוכשים חבילת נופש או טיסה באמצעות סוכן נסיעות, בחלק מהמקרים יש בעצם דמי טיפול שהסוכן גובה, ובעצם עצם גביית דמי הטיפול היא לא בלתי חוקית, זאת אומרת היא לא אסורה, אפשר לגבות אותה. הגישו על זה מספר תובנות ייצוגיות, ונקבע שבעצם כן אפשר לגבות את דמי הטיפול האלה, גם אם הטיסה בוטלה, אבל התנאי הוא שבעצם דמי הטיפול הובהרו לצרכן מראש, ובאופן ברור, וגם בכתב. זאת אומרת, יש כמה תנאים. והשנה דווקא אנחנו רואים עלייה בתלונות שעוסקות דווקא בזה, בדמי הביטול. ובגלל שזה כבר עבר ככה סיבוב אצל בתי המשפט, ההמלצה שלנו היא שכל צרכן צריך לשאול את עצמו האם זו העסקה שהוא רוצה להתקשר בה. קודם כל, לא לוותר על הזכות שלכם להגיד, אני לא רוצה להתקשר. לא, אני לא מוכן לשלם את דמי הטיפול האלה אם הטיסה בוטלה בגלל שיש מתקפת טילים מאיראן או לא יודע מה, איזשהו טורנדו ביוון שהפיל איזשהו מקם, כן?
0: מכירים את הסיפור הזה, כן.
2: לדרוש מסוכן הנסיעות, כבר בשלב שלפני ההתקשרות, להגיד לו, תמחק את הסעיף הזה, ואם לא, אני הולך למישהו אחר. יש מלא חלופות, יש אפליקציות, יש סוכני נסיעות אחרים, או אפילו להתקשר עם חברת התעופה באופן ישיר.
0: כלומר, לסוכן נסיעות יש אפשרות למחוק את הסעיף הזה?
2: בוודאי, בוודאי, ואנחנו ראינו מקרים שבהם צרכנים, האמת זה פחות בנושא התלונות, ראינו את זה באינטרנט, במרשתת, שצרכנים פשוט אמרו, לא, אני לא מוכן לזה, ואותו סוכן נסיעות לקח את החוזה, מחק את זה, חתם ליד הסעיף הזה, ולא נגבו דמי טיפול. גם אם הטיסה תבוטל, זאת אומרת, זה לא נעים באוזן שתשלם על דמי הטיפול, לא נכנס להם לכיס, אבל זאת ההמלצה שלנו כרגע.
0: כלומר, כן, אבל זה נשמע, אתה יודע, גם ככה, אתה לא טס, אתה גם משלם על כך שמבטלים לך טיסה ומגזירים כסף.
2: אתה משלם דמי טיפול. אז יש סוכני נסיעות שבאים ואומרים, נכון, חתמת על 70 דולרים, אבל אני גביתי רק 30 דולרים. זה לא הופך את זה לבסדר.
0: עכשיו, אני מתרגם ונמשיך ברשותך. Мой собеседник говорит в ответ на вопрос о том, на фоне, так сказать, туристического сезона и праздников, которые мы ждем, какие есть в основном проблемы и жалобы. Может быть, что-то в этом году новое, чем-то отличается от того, что было раньше. Мой собеседник говорит, у нас уже, в общем, почти 3 года война, поэтому с двумя предыдущими сезонами нет никаких особых отличий. Пожалуй, можно сказать, что... Потому что все касается, в основном, жалоб отмены полетов по самым, в общем, понятным причинам. Но есть один аспект, который становится все более очевидным. Это вопрос взятия некой суммы за возврат средств. Туристические агенты, через которых заказываются полеты, довольно часто в договоре пишут, что если полет отменяется, и они как бы возвращают сумму, то они берут за этот возврат некую сумму денег. Это легально, но это, в общем, от этого все это лучше не становится. Во-первых, я бы рекомендовал вообще читать то, что подписываете, но при этом, если вы не хотите связываться с агентом, который за возврат билетов берет еще какую-то сумму от уплаченной, вы можете ему сказать, я, в общем, не хочу подписывать этот договор. На рынке достаточно много альтернатив, может быть, я найду кого-то посговорчивее, и турагент, в общем, может совершенно просто взять и вычеркнуть этот пункт. Да, бывает, что турагенты говорят, ну как, вот у меня было написано в договоре, что в случае возврата, отмены полета и возврата денег, я беру $70, а тут я пошел навстречу, я взял только, скажем, 30. Все это не превращает эту сумму во что-то нормальное, во что-то легитимное, этот шаг, так что нужно на этом настаивать и нужно стараться, чтобы, так сказать, этот параграф был снят и обращать на это внимание. אם אנחנו מדברים בכל זאת על שירותים או רכיבים בחופשה, מה הכי פופולרי את כל הביטולים? טיסות, מלונות, קבילות נופש או משהו אחר אולי?
2: הרוב המוחלט זה טיסות, אבל תחום הטיסות תחום התיירות זה תחום רחב. זאת אומרת, ברגע שהטיסה מתבטלת או שיש שינוי במועד הטיסה, אז זאת לא הבעיה היחידה. מאחוריה יש מלון ששולם מראש, רכב שצריכו הופעה, אטרקציות.
0: כלומר, יש שרשרת שלמה, כן, של כל
2: דבר. נכון, אז עכשיו פה יש באמת, יש דברים שמשתנים. אם זאת חבילת נופש שכוללת למשל טיסה ומלון, וביטול הטיסה בעצם הביא לזה שאתה לא יכול להגיע למלון, כן, ולא לא אפשרו, לא נתנו לך טיסה חלופית. אז לפי דיני החוזים, זה בעצם אומר שהעסקה עצמה היא כשלה. היה פה כישלון חוזי מלא. ובמקרה כזה קובע הדין שכל צד יחזיר לצד השני את מה שהוא קיבל. אם החוזה לא קוים ולא יכול היה להתקיים, אז כל צד מחזיר לשני את מה שהוא קיבל, ובמקרה הזה על אותו מארגן חבילת נופש, או שזאת גם חברת תעופה יכול להיות, גם חברות תעופה שמספקות חבילות נופש, עליהן להחזיר את שווי העסקה.
0: כלומר, עוד פעם אני רוצה לחזור על זה. כלומר, אם אתה קונה באינטרנט, נגיד, באתר של חברה מסוימת, גם טיסה וגם מלון, אז במידה וטיסה לא עלינו מתבטלת, אז החברה צריכה להחזיר לך גם על טיסה וגם על מלון את הסכום.
2: נכון, כי בעצם כל החוזה כולו מתבטל. הוא בלתי אפשרי לקיום. אלא אם כן, הצדדים הסכימו לקיים אותו במועד אחר, זה דווקא עדיף. אבל אני מניח ש מי שרכש כרטיסים לאוגוסט לא ירצה לטוס בדצמבר.
0: כן, ברור. אני מתרגם ונמשיך את הקטע הזה. Чаще всего отмены услуг или компонентов услуг, связанных напрямую с полетами, но понятно, что полеты это только часть той самой длинной туристической цепочки, потому что у полета есть, после полета есть гостиница, есть какие-то заказанные, то, что на иврите называется, аттракции, есть масса вещей. При этом надо сказать, что если вы купили полет плюс гостиницу, причем, например, сделали это на сайте авиакомпании, а не только турагенты такие наборы продают, но авиакомпания, и у вас отменили полет, то по закону вам должны выплатить сумму и за полет, и за гостиницу. По закону, так сказать, это одна, что называется, покупка. Есть, конечно, вариант другой, может быть, вы договорились о переносе полета на другую дату, ну, соответственно, с гостиницей мы тоже все это решили, но так бывает не очень часто, потому что если вы запланировали полет на конец августа, вряд ли вы захотите поехать куда-то в декабре. אז כן, ממשיכים את החלק הזה.
2: אז נניח ובעצם בחלק השני, רצינו להתייחס למקרים שבהם אין חבילת טיסה, זאת אומרת רכשתם רק כרטיס טיסה מחברת התעופה.
0: כן.
2: במקרה כזה, כן, גם אם זה באמצעות סוכן נסיעות, הדבר הראשון שעושים זה לא נלחצים. מתעדים הכל, לשמור את הודעת הביטול, לשמור את כרטיסי הטיסה, אישורי הזמנות, לא למהר לאשר כל מיני שוברים או הסכמים, אלא אם כן אתם בלחץ ואתם מקבלים, לא יודע מה, טיסה חלופית לעוד כמה שעות, אז מן הסתם כן, לקבל את זה. אבל לא להילחץ ולתעד הכל. לאחר מכן, זה תלוי ממי רכשתם. אם רכשתם מחברת התעופה, פונים לחברת התעופה ודורשים ממנה החזר עבור הטיסה שבוטלה. צריך לברר גם אם הוצאת טיסה חלופית, אם שוב, אם זה בהתאם לצרכים של אותם נוסעים, צריך לבדוק אם יש טיסה חלופית או שבעצם רוצים לקבל החזר על הטיסה. לא להתפשר על מחיר נמוך מהמחיר ששילמתם. אם שילמתם בדולרים, אתם מקבלים בחזרה בדולרים. אם שילמתם בשקלים, אתם מקבלים בחזרה בשקלים. זה בעצם לפי חוק שירותי תעופה.
0: כן. כן, אני מתרגם ואז פשוט די חשוב. Если вы сказали только полеты, полеты это отменили, то не нужно излишне нервничать. Понятно, что все это очень неприятно, но нужно все сохранять и документировать. Сообщение об отмене, то, что письмо, как билеты сами. Понятно, что если вам предлагают полет через несколько часов, тут ситуация другая, но если это, в общем, совсем отмена, то все нужно документировать и не отчаиваться, не идти к компромиссу, например, в вопросе о том, что вы, если вы заплатили за полет в долларах, то вам должны вернуть сумму в долларах, если в шекелях, то в шекелях, так, в общем, написано в законе. Кен Мао, 20 лясев.
2: אז בעצם רציתי קצת להרחיב על חוק שירותי תעופה, זה אותו חוק שמכונה חוק טיבי, כן. שהוא בעצם קובע את החובות על חברות התעופה, ולצד בעצם השבת תמורה וטיסה חלופית, הוא קובע עוד כמה דברים. למשל, הוא קובע שירותי סיוע שכוללים מזון ומשקעות, שירותי תקשורת, או במקרים מסוימים גם אפילו שירותי לינה והסעה. זאת אומרת, אם נתקעתם בחול, והטיסה הבאה חלופית שהציעו לכם היא רק בעוד יום או יומיים, אז מן סתם אותם צרכנים זכאים גם לשירותי לינה והסעה על חשבון חברת התעופה. זה חובה שנמצאת בחוק. למשל, יש בחוק גם פיצוי כספי ללא הוכחת נזק, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב וצריך לבדוק אותו. זה הפיצוי משתנה בעצם במועד ההודעה על ביטול העסקה. הוא משתנה בהתאם למרחק הטיסה בקילומטרים אוויריים, ולכן במקרה הזה אני מציע לא למהר לדרוש את הפיצוי, אלא לבדוק קודם כל את הנתונים איתנו. יש באתר של המועצה הישראלית לצרכנות, יש סימולטור, או שאפשר אפילו לפנות אלינו בתלונה ואנחנו נעזור לחשב את הפיצוי הכספי. אז זה משהו שמאוד חשוב לדעת, שיש גם פיצוי כספי במקרה של ביטול הטיסה, בתנאים מסוימים זה קצת יותר מורכב, אז צריך לבדוק כל מקרה לגופו.
0: אבל עקרונית, אם הטיסה התבטלה או הודחה והכרטיסים שהזמנת לאיזה אתר בחול הלך כי אתה לא מספיק להגיע, אז אין לך מה לעשות עם זה, עם מחיר הכרטיס לאיזה פארק שעשועים, לא יודע מה, לאיזה מקום.
2: לגבי ההזמנות של האטרקציות החיצוניות והמלונות, ההמלצה שלנו היא לנסות ולרכוש כמה שיותר עם אפשרויות ביטול. אנחנו יודעים שיש אתרים מסוימים כמו למשל בוקינג שמאפשרים לבטל עד יום לפני ההגעה למלון במקרים מסוימים. לגבי אטרקציות, היו לנו מקרים שקיבלנו תלונות ופנינו לחברה והם השיבו לצרכנים את הכסף. זאת אומרת, אין להם חובה להשיב, אבל הם עושים את זה.
0: אלה היו חברות בחול או שאתה מדבר?
2: אלה היו חברות בחול, שזה, ופנינו אליהם, פשוט הסברנו להם את המצב והם החזירו. אני זוכר שהיה לא בזמן איזשהו מקרה של כרטיסים ליוניברסל ב ב ב ביפן, אני לא סגור בדיוק על העיר.
0: כן, אבל הכוונה, כאילו, הכיוון ברור. כן,
2: החזירו כן. את מלוא הסכום לצרכנים, אמרו תהיו בריאים, הכל טוב. זה, אז לא, לא תמיד, לא כדאי לוותר, אנחנו ממליצים לפנות אלינו, אנחנו ננסה לסייע כמה שאפשר.
0: כלומר, כל מקרה לגופו, גם סיבות שונות גם לביטול וגם לאי הגעה לטיסה, כמובן. כי באמת יש, יש טיסה, אבל אנשים נגיד חולים ולא יכולים להגיע, אז אולי במקרה כזה יש יותר אפשרות לקבל פיצוי על דברים חיצוניים.
2: כן, גם במקרים כאלה קרה לנו לא פעם, גם עם חברות תעופה ישראליות וגם זרות, שבמקרה שבו אחד הנושאים חלה או נפטר חלילה, הם קיבלו את זה בהבנה והחזירו את הכסף למרות שהם לא היו חייבים.
0: אנחנו בינתיים מסתפק בדברים האלה, אנחנו עוד נחזור אלף פעם לאותם דברים, אתה יודע, זה טבעו של,
2: כן.
0: של אדם ושל של כל המערכת. עורך דין לאור ניסים, המועצה הישראלית לצרכנות, המון תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לך, יום טוב שיהיה.
0: יום טוב גם לך, אני מתרגם את דבריך. В нашей последней части беседы, несколько вопросов с адвокатом Леором Несимом, мы обсуждали вот еще какой аспект. Есть закон, закон о предоставлении услуг в сфере авиаперевозок, то, что в народе называется ХОК-ТИБЕ, это законопроект принадлежит депутату Кнессета Ахмаду ТИБЕ. Там говорится, в законе достаточно подробно говорится о тех обязательствах, которые берут на себя авиакомпании. Да, в последнее время там были некие изменения, направленные на то, чтобы привлечь иностранные авиакомпании все-таки сюда летать, несмотря на все наши прекрасные сложности. Но, тем не менее, там написано, что авиакомпании имеют у них есть обязательства, в том числе и касательно оплаты проживания, возвращения и предоставления питания и самых разных вещей, услуг связи, оплата. Например, если рейс отложился, рейс отменился, а следующий рейс там через день или через два, и пассажиры должны где-то жить, то все это и они оплачивают гостиницу, что было не запланировано. Все это, за все это можно попробовать и получить компенсацию. Все это нужно посчитать, потому что компенсации складываются целого ряда факторов. Дальность полета, там, расстояние, время. У нас есть на сайте организации по защите прав, Совет прав потребителей, есть симулятор, на котором можно все это посчитать. Так что это можно сделать. Что же касается компенсации за, так сказать, внешние, то, что на иврите называется, аттракции, посещение тех или иных парков развлечений, например, или музеев, можно ли вернуть за это деньги? Ну, во-первых, или гостиниц. Во-первых, понятно, что, например, на такой площадке, как Booking, есть возможность заказа гостиницы с возможностью отмены практически за день. Это не всегда реально, но, в общем, такой вариант существует. Кроме того, бывают случаи, были случаи, когда нам удалось отменить билеты, то есть получить возврат за отмену билетов для посещения парка Universal в Японии, я не помню точно, в каком это было городе, мы обратились к ним, и они сказали, хорошо, в общем, будьте здоровы, живите в безопасности, и сумму покупателям за билеты вернули. Безусловно, все это вообще выглядит гораздо проще, если, например, кто-то из членов семьи хотел отправиться в путешествие, заболел. Это вообще отдельная история, но и здесь также, в общем, можно попробовать получить компенсацию. Это был с нами адвокат Леор Несим, генеральный директор Израильского совета потребителей. А мы продолжаем программу, и поговорим мы сейчас о туризме внутреннем, как вообще у нас обстоят дела, откуда поговорим немного о процессе ценообразования. Говорим мы с генеральным директором Ассоциации организаторов въездного туризма Йоси Фатаэлем. Йоси Фатаэль Манкаль Лешкат Бергене Тейрут Нихнесет Ле Исраэль. Шалом Леха.
3: Шалом Леха.
0: Аз ма мацава клалеша Тейрут Нихнесет? Ма куре баарец?
3: תראו כרגע לישראל כמעט ואין. אנחנו נמצאים באזור של מינוס 70%. גם בדרך כלל בקיץ אין תיירות נכנסת בגלל שהישראלים תופסים כל חדר, אבל באופן כללי התיירות לישראל עוד לא חזרה מבחינת תדמית ומעמד בינלאומי, וגם התיירות המסע שיש בהרבה מאוד מדינות באירופה ובארצות הברית, ועדיין חזרו עד בערך 50 חברות מתוך 100 שהיו, אז המצב הוא בהחלט לא טוב. אנחנו פחות או יותר נמצאים במצב שהיינו באוקטובר 23.
0: אני מבקר מדי פעם בירושלים ורואה פה ושם תיירים בעיר העתיקה שלא היו אותם בכלל לפני תקופה מסוימת. זאת אומרת, יש טיפים משהו, קבוצות דתיות אולי?
3: המילה טיפים היא מתאימה. גם אתה יודע שמדווחים בלמה שיש עלייה של 29%, השאלה זה עלייה ממה. במספרים המוחלטים המצב הוא באופן טבעי, כי מכיוון שחברות תעופה רק עכשיו מודיעות על חזרה, אז תיירים גם לא יכלו לתכנן אפילו להגיע לכאן. חברות אמריקאיות רק התחילו, חלקם עוד לא הודיעו בכלל על חזרה. אז יש בעיקר, כמובן, לא שליש מהתנועה למדינת ישראל, זה ביקורים של קרובים ומשפחות. אז אולי שומעים שפה זרה, אבל זה לא התיירות הקלאסית שאנחנו מכירים, אנשים שהם או שהם מחויבים להגיע, יש מעט עולי רגל כמובן שמגיעים, אבל בסך הכל הכללי אנחנו נמצאים במשבר מאוד מאוד מאוד מאוד עמוק. ישראל עדיין מבחינת, כצד שהיא נראית בעולם, לא נראית יעד אטרקטיבי, ולכן המצב הוא, אבל יש מגמה מאוד סנועה ומאוססת של התאוששות, חייבים להגיד את זה, כן?
0: כן.
3: אבל עדיין אנחנו רחוקים מלהגיד שאנחנו קרובים לעסקים כרגיל.
0: אני אתרגם את מה שאמרת, ואז עוד שאלה בשותך. Мой собеседник говорит о том, что в целом ситуация так себе. Въездной туризм в Израиль, мы начнем с этого, упал на 70%. Международный имидж Израиля, в общем, не способствует прибытию сюда туризм. Кроме того, у нас периодически возобновляются боевые действия, существуют, периодически публикуются предостережения о посещении не только Израиля, но и вообще всего нашего региона. Кроме того, из примерно 100 авиакомпаний вернулось сейчас 50. Многие вообще туристы, даже если бы хотели, не могли ничего планировать, потому что американские, например, авиакомпании, как мы знаем, возвращаются только где-то в сентябре, будем надеяться, что так и есть. Поэтому, когда Центральное статистическое бюро говорит о том, что есть рост въездного туризма на 29%, ну, это вопрос, от какой цифры считать. Да, в различных, в старом городе Иерусалиме, в других местах мы слышим иностранную речь, но, как правило, это люди, которые приезжают к друзьям и родственникам, члены семьи, это не совсем туристы в классическом понимании, где-то треть примерно въездного туризма, как правило, это вот такие люди, но сейчас кроме них есть очень мало кого, да, есть немного-немного паломников, но есть, так сказать, процесс некого такого восстановления, но все это просто совершенно капля, по сравнению, капля небольшая по сравнению с тем, что было раньше. Азех маргишат сия бемацав шел иага шел тейрим аклассим шел ива дауд клалит ואולי רצון, יש רצון אולי למשוך ישראלים, מה ישראלים אם הם ממלאים את הריק הזה?
3: כרגע הישראלים עסוקים בלטוס לחול, כמו שאתה יודע, שדה התעופה ממש במצב של קריסה. אנחנו רואים שהצפון לא באמת מתמלא. מבחינת התעשייה, אנחנו נמצאים במצב של שני שליש מכוח האדם שהיה לנו פשוט עזב. אנחנו שומרים בסיוע ממשלתי משהו כמו 800-900 עובדים, שמשברים קשרים מחוץ לארץ, מביזים הזמנות וכולי. תיירות הפנים בקיץ כרגע היא מצליחה לחפות, בדרך כלל אחרי החגים התיירות הנכנסת היא הזאת שממלאת את בתי המלון, והשנה זה לא יקרה. אז צריך גם לזכור שתיירות נכנסת במצבה של ישראל זה כלי לדיפלומטיה ציבורית, זאת אומרת לעשות קמפיינים לא ילך, ורק אנשים שהגיעו מחול יבקרו כאן ויראו מה המצב, יתרשמו וישתפו ממקור ראשון, הם האנשים שיכולו לדבר בעדינו. ב-25 משרד התיירות עשה סקר וראה שהיה, היה 1.3 מיליון תיירים שהגיעו לישראל, 88% היו מרוצים ו-83% אמרו שהם ימליצו לחברים.
0: באיזה שנה נעשה הסקר?
3: 25.
0: על מיליון שלוש, על איזה תיירים שהגיעו?
3: 1.25. וב-2019 הגיעו 4.7 מיליון. אז אנחנו רואים שמי שמגיע, סך הכל אנחנו יודעים, אנחנו צריכים שיספרו לנו שהחיים פה הם נורמליים, חוץ מהפוליטיקה, כן? ובתי הקפה מלאים, ובטוח להסתובב פה. ואני רוצה לציין עוד דבר אחד מאוד חשוב, צריך לזכור את זה. אם מסתכלים על מספרים מוחלטים, סטטיסטיקה, לא על האווירה, שים לב טוב למספרים שאני עומד לומר לך. תיירים ועובדים זרים שנהרגו בישראל כתוצאה מפעולות איבה, טרור או מלחמה, מאז 1851, בסך הכל, שזה הרבה, אבל בסך הכל זה 223 איש. ומאז אירחנו פה מעל 100 מיליון תיירים. זה אחד מקומות הבטוחים מבחינה סטטיסטית בעולם לתיירים. יש בעולם גם מדדים לנושא של ביטחון אישי. הרום קורא לזה המטל. על כל 100,000 איש, כמה אנשים נהרגים כתוצאה ממעשי אלימות, פלילים וכו'. בעוד שבישראל הממוצע הוא 1.6, בארצות הברית הוא 6. כמובן דרום אמריקה, מזרח החוק וכולי, כולם הרבה יותר. כשאני פגשתי את שגריר ארצות הברית לפני שבועיים או שלושה, ואמרתי לו, תקשיב, אני חושב שאם אתם צריכים להוציא אזהרת מסע, אז אתם צריכים להוציא אזהרת מסע למי שחוזר לארצות הברית, לא למי שנוסע לישראל. מכיוון שפה, על פי הסטטיסטיקה, הסיכוי שלך להיפגע הוא פחות משליש מאשר אם אתה נמצא בארצות הברית. וגם תל אביב וגם ירושלים בטוחות יותר מהרבה ערים, גם באירופה וגם בארצות הברית, אבל זו הסטטיסטיקה הישה שלא מעניינת אף אחד. האווירה, כמו שאתה מכיר אותה, יוצרת לנו תדמית שאין לה שום קשר למספרים.
0: עכשיו, אם אנחנו כבר, זו שאלה האחרונה, אם אנחנו כבר מדברים על מכלול של דברים, עד כמה המחירים בארץ הם פקטור, והאם הגיע הזמן, אני מדבר כצרכן של תיירות פנים, כן, למלונות נגיד, להוריד מחירים, אולי למשוך תיירים, לא רק בתקופת, תיירים ישראלים, לא רק בתקופת החגים, אלא בתקופות אחרות, כי כפי שאתה אמרת, אין תיירות נכנסת בינתיים באופק בכמויות.
3: אבל בתי המלון מלאים, והבעיה היא לא בבתי המלון במחירים שהם גבוהים. אני מניח שאם לי ולך היו בתי מלון, אז היינו גובים אותו דבר. הבעיה היא בקשל שבמדינת ישראל ב-20 שנה האחרונות כמעט ולא בנו בתי מלון. בעוד שהביקוש גדל מדי שנה ב-5-6% באופן טבעי, בתי מלון באמת לא נבנים כאן, נבנים בתי מלון בוטיק, כאלה ואחרים, יש תוכניות וכו', אבל בפועל יש פה קשר מתמשך של מספר עשורים בחוסר תכנון ובחוסר הערכות ובחוסר ביצוע של, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לפרט מספרים, אבל משרד האוצר בעניין הזה בעצם שם רגל לענף הזה מההתחלה. אז כשיש קשר מובנה שתמיד יהיו חסרים פה חדרים, לא משנה איזה מחיר, ואנחנו אחד מהמדינות העיקרות ביותר בעולם במחירי בתי מלון. לפני שנתיים או שלוש היה סקר של הפורום הכלכלי, דירגו 119 מדינות, ואתה לא תתפלא לשמוע שמדינת ישראל הגיעה למקום 119. אז הנושא של להגיד לבתי מלון, תורידו מחירים, שהם, בכל זאת זה עסק פרטי, החוכמה היא לנסות ליצור היצע. ובזה הממשלות נכשלות הרבה מאוד שנים, ושם נמצאת הבעיה. לא, אין להם סיבה להוריד בתי מחיר, ובשוק חופשי אתה לא אומר למישהו להוריד מחיר, כמו שאתה לא מבטיח לו מחיר גבוה כאשר אין עבודה. אז הפתרון נמצא במקום אחר.
0: יוסף טייל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, המון תודה שדיברת איתנו, אני מקווה לדבר איתך בזמנים יותר שמחים בנושא. תודה.
3: הלוואי, כל טוב.
0: Я переведу то, о чем мы говорили с Виталием в последние несколько минут. Во-первых, весь в том, что вопрос, насколько израильтяне могут, так сказать, занять место туристов, которые приезжают. Израильтяне, как мы знаем, озадачены тем, чтобы отправиться за границу. Аэропорт переполнен и не справляется. Две трети рабочей силы, которая у нас была, отправлены в отпуск, говорит мой собеседник. Мы оставили 800-900 человек примерно, чтобы они работали. Как правило, туристы, приезжающие из-за границы после праздников, заполняют гостиницы тех, что остаются от израильтян, но свободно от израильтян, но в этом году это не произойдет. Надо помнить, что туристы, которые приезжают сюда, это в лучшем смысле послы доброй воли, они улучшают имидж Израиля. В 2025 году мы провели опрос, 88% из того миллиона с 300 тысяч, которые сюда приезжали, довольны тем, как они сюда съездили, сказали, что порекомендуют. Я, говорит мой собеседник, считаю, что израильские города самые, одни из самых безопасных. Индекс гибели туристов от насильственных действий, он очень-очень низок, по сравнению, например, с Соединенными Штатами, на 100 тысяч 1,6 в США, это 6. Но вся эта статистика никого не интересует. Ситуация, в общем, складывается так, как она складывается. Что же касается дороговизны гостиниц, что, то если бы у нас с вами были гостиницы, я думаю, цены были бы теми же. 20 лет здесь гостиницы не строили, да, те или иные бутиковые гостиницы. Но что касается глобального решения, то Минфин работает во благо туризма израильского, и в этом смысле ситуация лежит не в сфере снижения цен. У нас одна из самых дорогих стран, мы находимся в этом смысле на 119 месте из 120, так что решение проблемы, оно комплексное, оно не зависит от, исключительно от владельцев гостиниц. Это была позиция Йосифа Таэля, гендиректора Ассоциации организаторов выездного туризма в Израиле. Наша программа подходит к концу. О чем успели, о том поговорили. Понемногу обо всем, но так или иначе. Ивали Сот за пультом, продюсер Мила Старинская, я редактор и ведущий Олег Лот. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека. Всем удачи и хорошего дня, и хорошего отдыха.

Повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Сегодня в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира Канрека 0722-801-003, 0722-801-003. Вы можете также писать ваши вопросы, как обычно, в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Эльдар, добрый день. Рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Давайте начнем с того, о чем вы хотели поговорить в самом начале эфира, и перейдем дальше.

0: слушателю.
1: Да, да, да. Я хотел бы подкорректировать ответ, который я дал 2 недели назад, и действительно, я не точную информацию дал, но тут есть несколько важных нюансов. Был вопрос по поводу ПИЦУИМ. Если человек, достигнув пенсионного возраста, идет на работу к новому работодателю, обязан ли работодатель делать вклады в пенсионный фонд и на ПИЦУИМ? К сожалению, я сейчас отдам ответ. Несправедливый закон, который освобождает работодателя в условиях, если уже работник получает пенсию, к примеру, от предыдущих работодателей, поменял место работы, и новый работодатель действительно не обязан ему открыть пенсионные кассы для вкладов на пенсию и для вкладов на ПИЦУИМ. Единственное, что полагается ли ПИЦУИМ или нет при увольнении, тут действительно есть закон об обязательных ПИЦУИМ. Если работник, даже пенсионер, тот, который успел проработать 11 месяцев, то ему по закону о ПИЦУИМ полагается заплатить ПИЦУИМ. То есть это не совсем освобождает работодателя от выплаты ПИЦУИМ. И да, но тут действительно это несправедливое правило. Почему? Потому что тот пенсионер, который накопил небольшую пенсию, особенно если речь идет о русскоязычных пенсионеров, которые, к сожалению, много себе не накопили, хочет чуть-чуть еще поработать, и, может быть, действительно одна из причин мотивации его поработать — это чуть-чуть себе накопить на пенсию, тут действительно работает несправедливый закон. Буду бегать по всем комиссиям, просить, чтобы это несправедливое правило изменить.
0: Удачи, удачи.
1: Тяжело будет, но я подставлю.
0: Спасибо. Перейдем к радиослушателям. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
2: Добрый день, Леонид. Такой вопрос. Леонид. Ну, Маслюль, я знаю, что такое Маслюль. Там теперь вопрос. Допустим, я выбрал Маслюль, я буду говорить годами, это будет как бы легче. На 15 лет. Так, 30%. Значит, допустим, я ушел не через 15 лет в лучший мир, а через 10 лет. Мне так объяснили, что 5 лет, которые нет, моя жена сначала будет получать полностью мою пенсию.
1: 100%, а через 30, да. Да, потом 30%.
2: А через 15 лет она будет получать 30%.
1: Абсолютно верно. Правильно? Абсолютно верно.
2: Второй вопрос.
1: Значит, давайте единственное, что я бы просто хотел бы, чтобы развить эту тему для наших радиослушателей, объяснить, хорошо, что такое хорошо. Маслюль. Я думаю, им интересно было бы тоже послушать.
2: Потом будет только еще вопрос.
1: Да-да, там потом ответим на него, конечно же. При оформлении пенсии человек должен сделать выбор, какую пенсию он хочет получать и сколько он после себя хочет оставить своей второй половине в супружеских парах, и хочет ли он взять гарантию на выплат. Минимальная гарантированная выплата второй половине в супружеских парах – это 30%, если один из супругов переживает второго. Но тут может вступить еще одно правило – это гарантированное количество выплат. Может быть, вообще без гарантированных выплат. Это может быть на 5 лет 60 месяцев, 10 лет 120 месяцев, на 15 лет, как вы сейчас сказали, на 20 лет. Это означает, что если вы, к примеру, сейчас хотите, предполагаю, чуть-чуть подэкономить, выбрать себе маслюль, где вы 30% оставляете своей супруге, но вы берете 15-летнюю гарантию, это значит, что в любом случае вы в ближайшие 15 лет обеспечили своей второй половине 100% от вашей пенсии, и только если она переживет эти 15 лет в одиночестве, после этого она будет получать только лишь 30% от этой суммы. И если, не дай бог, оба не успеете прожить 15 лет, все недополученное получат ваши наследники.
2: Так,
1: да. И второй вопрос. Да.
2: Значит, теперь я сделаю такой же маслюль, 30% на 15 лет. На 15 лет, это 83 года, так?
1: Ну, а если вам сейчас, будет... да. Да.
2: Ну, а ушел в лучший мир 90 лет. Моя жена тогда ничего не получает.
1: 30%. 30% в любом случае. 30% в любом случае, да.
2: Все равно, в любом случае, независимо, что прошло.
1: Единственное, а скажите, пожалуйста, сколько лет супруге?
2: На 6 лет она моложе меня.
1: Вот, знаете, я не буду это делать в рамках радиоэфира, но когда я обсуждаю пенсионное планирование, я, по крайней мере, не стесняюсь у людей спрашивать состояние здоровья, разница в возрасте мужа и жены. Потому что если небольшая разница, что вы ей оставите даже 20 лет, не 15 лет гарантию, то, может быть, действительно та небольшая сумма ежемесячной выплаты будет оправдана того, что вы о ней больше позаботитесь. Поэтому, может быть, вам все варианты надо рассмотреть. Поэтому я думаю, что можно было бы взвесить и 20 лет и оставить гарантию.
2: Я только вот чуть-чуть не понял, я вам сейчас объясню, что вы сказали, что у меня гарантия до 83 лет.
1: Это если вы берете 15 лет, если вам сейчас, грубо говоря, 68 лет.
2: Да, вот это говорю. Значит, если я ухожу в 90, жена сразу получает 30%.
1: 30% только, да. Потому что уже 15 лет первые давно уже прошли.
2: Да, да, я понимаю. А если я делаю, допустим, не на, на 10 лет, значит, мне будет 77 лет, а ухожу в 90, все равно жена будет...
1: Только 30% будет... в любом случае.
2: Да, но у меня будет тогда месячный платеж больше.
1: Вы знаете, того, знаете, что... для того, чтобы точно вам посчитать, вам никто не сможет. Я вам, как сказать, чуть-чуть скажу так, как, что если бы мы точно знали бы, когда тот день произойдет, когда нам перестанут платить, тогда можно было бы до шекеля все рассчитывать. Но так как все-таки я как страховой агент, рекомендую всем позаботиться о том, в плане страховки жизни, считайте, что, значит, если вы оставляете супруги, оставите 100% после себя на 20 лет гарантию, значит, вы как будто покупаете страховку для вашей второй половины. И часто еще действительно это оправдано.
2: Последний вопрос. Мы закрыли, возьмем тот же, на 15 лет, 83 года. Если я ухожу в лучший мир там раньше, то жена получает, мы уже обсудили ваши условия. Да. Не ваши условия, а условия это какие будут.
1: Система, значит, а не, если, да, это как бы...
2: Да, система. Если мы уходим вдвоем, то у меня как бы на детей, чтобы было.
1: Только тогда если вы...
2: на месячный платеж падает.
1: Если нет, вы берете, смотри, это тот же самый будет. Если вы берете 30% плюс 15 лет гарантии, это значит, что если вы уходите оба раньше, чем через 20 лет, все недополученное вами, дети получат одноразовые компенсации.
2: Я не должен, не падает у меня автоматически, если
1: нет,
2: это
1: нет, вы уже это, то, что вы как раз таки то и делаете. Вы берете и гарантию, вы можете взять просто 30% без того, что вы берете это 15 гарантированных лет. 15 гарантированных лет в любом случае гарантируют кому-то 100% выплату.
2: Понятно.
1: Будьте спасибо. Здоровы, вам долгих-долгих лет получения пенсии, спасибо. И дай бог, что вы сделали спасибо. Правильный выбор.
2: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо большое. Продолжаем. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Наверное, здравствуйте. Я, да?
0: Да.
3: Меня зовут Игорь. Вопрос такой. Я на пенсии получаю с пенсионной кассы сумму. Работа и работал. Работа закончилась. Мои действия какие-то надо предпринимать... пенсионной кассе или они автоматически...
1: Не, автоматически это? Ничего не происходит. Действительно, скорее всего, у вас прибавились новые накопления за тот период, когда вы получали пенсию.
3: Да, там, да.
1: Вам надо еще раз обратиться в тот пенсионный фонд, куда делались отчисления, и за счет новых накоплений увеличить себе пенсию.
3: Не забирать деньги.
1: Смотрите, я не могу вам сказать, можете или нет. Скорее всего, у вас там часть ПИЦУИМ, которую, скорее всего, вы можете забрать там частично, полностью. Мы не знаем, о каких суммах.
3: Нет, там маленькая, 12-15 тысяч небольшая.
1: Смотрите, можно будет, есть несколько исключений, когда можно забрать это тоже все единоразово, в зависимости от суммы. Но всем главный совет, который я даю каждые две недели тут, задумайте о том, как можно больше получать пенсию. Это значит, что вам все-таки эту новую... накопление тоже придется присоединить. А так это индивидуально нужно рассмотреть.
3: Им связаться с ними и решать?
1: Да, да, да, да. Это с пенсионным фондом вам надо связаться и решить.
3: Спасибо большое. Всего
1: долгих
3: доброго.
1: Лет получения пенсии.
0: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ильдар, меня зовут Михаил. Я хотел бы узнать такой вопрос. Я вышел на пенсию и работаю. Думаю, еще поработать как минимум лет 10, да? И я хочу пенсию, которая уже там еще будет добавлена, оставить ее и, ну, как-то передать его своему родственнику. Потому что вот это есть такая
1: возможность. Смотри, еще раз, вы вопрос задаете, что о новых накоплениях, которые планируете еще подзаработать, вы имеете в виду, что оставить в качестве наследства, чтобы я... Понял вопрос, как скорректировать.
4: Да, да, да, да. Оставить им, потому что я в миноре, и он в миноре.
1: Чтобы он не будет под пенсию, однако, как одноразово. Давайте так, мы в любом случае, вы решите для себя, о какой сумме будет идти речь. И вы, если вы хотите, в качестве того, что если вы не воспользуетесь этой суммой, кому она достанется в качестве наследников, то вы можете, естественно, родственнику, детям, там, я не знаю, наследникам определить, кто получит эту сумму, если вы не задействуете ее на получение пенсии.
4: И так нужно мне какие-то бумаги заполнять. Я думаю, 100-150 тысяч, не больше там будет.
1: Ну, смотрите, мы не знаем, о какой сумме идет речь. Это надо еще ее успеть поднакопить. И дай бог вам силы и желания не только 10 лет поработать. Так что, может быть, вы еще продолжите. Так что и сумма может
4: Эльдар,
1: больше быть.
4: Эльдар, не волнуйтесь, я поднакоплю. 150 тысяч.
1: На здоровье.
4: Сколько
1: на
4: мне надо будет Мне сколько надо будет платить за то, что ему деньги переведут или все прочее? Или это будет бесплатно?
1: Нет, не будет. Смотрите, в любом случае, если... Давайте мы говорим... Сейчас от вашего вопроса отходим. Мы просто говорим о неиспользованных денег после того, что человек уходит в мир иной. Это, в принципе, то, что вы задали вопрос. Я его сформулирую по-другому ответ.
4: Хорошо.
1: Если у человека есть незадействованные пенсионные накопления, которые не были использованы на получение пенсии, они в любом случае должны достаться наследнику. Какого наследника? Вы можете сделать завещание, и по завещанию перейдет наследнику. Может наследник в качестве права на наследство за счет закона о наследстве получить это. Можете записать мутавим. Это то, что будет записано в пенсионных фондах, в страховых компаниях, кого вы считаете записать своим наследником. Тот и унаследует все. Вопрос... С налогом или без, я не буду отвечать, потому что это зависит от его накопления, его экономическое положение, сколько из них будет пицуим, сколько тагмулим, я не буду говорить про налоги. Но, в принципе, деньги достанутся наследникам.
4: Хорошо, тому, кому я буду завещать, мутавим.
1: Мутавим. Мутав это даже да, выше, чем наследник. Что такое мутав? В пенсионных фондах, в страховых полисах, в накопительных программах есть такое понятие мутав. То, что страховой агент во время заполнения документов напишет, это даже выше, чем будет постановление суда о праве на наследство.
4: Хорошо, потому что за наследство надо платить, а здесь можно обойтись, я думаю...
1: Я не говорю про налоги, я хочу отделить эту тему от налогов.
4: Все понял. Мутавим я начал, я могу вызвать Сахена.
1: Да, тот, кто будет оформлять, скажите, я хочу однозначно записать мутавим того, кого я определил уже сейчас.
4: Вот и все понял. Большое спасибо, Игорь.
1: Будьте здоровы.
4: До свидания.
0: Всего хорошего, спасибо. Продолжаем. Кто с нами? Добрый день.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. В начале года я получил пенсию 1895 шекелей.
1: Да.
5: Где-то в апреле добавили еще там 70-75 шекелей.
1: Да.
5: И с меня стали высчитывать масахносу. Вчера я пошел в масахносу разбираться.
1: Да.
5: Они посмотрели, сделали новый ТУМАС и сказали, все, в порядок. А я говорю, а что мне теперь каждый год так приходить? Каждый год добавляю, как бы там по 60-70 шекелей добавляю. Они говорят, не знаем. Вот. И еще такой вопрос.
1: Давайте по одному вопросу буду отвечать. Скажите, пожалуйста, а сколько вы зарабатываете, работая?
5: Работая? 8 тысяч.
1: Вам надо сделать процедуру, которая вам в любом случае, скорее всего, то, что сделали в Масахносе, если вы вчера ходили, вы просто еще новый тлуш от пенсии не видели, скорее всего, все-таки у вас пенсии возьмут 10%. Скорее всего. Беседер? Но вы должны попросить, чтобы вам или кто-то помог заполнить 161-й бланк ХЭД, или обратитесь к специалисту по пенсионному планированию.
5: Я делал кибовскую, у меня все есть.
1: Тогда не должны снимать, потому что до 2080 шекелей на текущий год по упрощенной системе получения пенсии можно сделать. Поэтому, скорее всего, из-за того, что те служащие масахносы, которые вам заполнили документ, они, скорее всего, сделали вам ТИУМАС, скорее всего, новый. Но ТИУМАС это отменяет ваши кибуасхуйот, и ТИУМАС это налоговое соглашение между доходами. Тогда вы будете платить подоходный налог. В следующем месяце вы только увидите, что это вам заполнили грамотно мящим вайхатхет, или вам сделали ТИУМАС.
5: Вы знаете, они ТИУМАС делают как? Берут мою пенсию, умножают на 12 месяцев, и вот это они ТИУМАС ставят.
1: Я понимаю, да, но они прибавляют к вашему доходу, который вы заработаете через работу, поэтому делается суммарно два дохода. Чем отличается кибуасхуйот от ТИУМАСа? Кибуасхуйот это дает вам право получения без подоходного налога пенсии, то есть вообще не надо брать в расчет доход от пенсии. ТИУМАС, когда вы, к примеру, зарабатывая 8 тысяч шекелей, ну, грубо говоря, получаете в год 100 тысяч шекелей, к примеру, от основного работодателя, и еще от пенсионного фонда, грубо говоря, вы получаете еще 20. Так они считают, что суммарно у вас получается 120 тысяч, значит, ваша налоговая планка – это 10% или 14%, надо по таблице посмотреть. И они, значит, говорят, вот мы тебе даем справку, с работы ты платишь обычные налоговые льготы, там, используя свои налоговые единицы, а вот с пенсии уже с первого шекеля плати нам подоходный налог. Вы в следующем месяце это увидите. Или вот вы посмотрите на этот бланк, которые вам дали ТИУМАС, Масахносе, сколько у вас ПАТУР и сколько у вас ХАЯБ БАМАС?
5: Они сейчас дали мне выше, чем в прошлом, это, ну, в прошлый раз. когда я брал ТУМАС, они написали сейчас цифру больше. Раньше они написали 24 тысячи, теперь написали 24 900, по-моему.
1: Да.
5: Вот, что я могу, это как бы, ну, это как бы без налога.
1: Да.
5: Вот. Скажите, а еще... ТУМАС мне посылать это в Минару или можно не посылать?
1: А ну, конечно, посылать. Потом. Нет, конечно, посылать. В ТУМАС сейчас... Опять-таки, если сейчас в этом ТУМАСе указано, что вы не должны платить подоходный налог, грубо говоря, там, вы как сказали, до 24 900, там сколько, неважно, там
5: да.
1: сколько,
5: угу.
1: там, то да. это значит, не перейдет планку вашего, то пошлите, чтобы у вас просто не снимался подоходный налог, потому что Минора пока не получила хоть какую-то справку с Масахнасы, они в любом случае будут снимать с вас подоходный налог.
5: Угу. Ясно. А скажите, а когда я брошу работать, можно не посылать?
1: Нет, понятно, что, да. конечно, нет. Потому что у вас единственный доход будет пенсия и ваши налоговые льготы, которые у вас там 2,25, как у всех мужчин, то, естественно, покроет вам то, что вы не должны платить подоходный налог, и ничего не надо делать.
5: И еще, 101-й ТОФИС.
1: Каждый год обязательно когда... заполнять. И в пенсионный
5: фонд. Даже если я брошу работать?
1: Естественно, естественно. Каждый год заполнять 101-й бланк. Вы получаете в начале года от Миноры ссылку, где надо перейти по ссылке и заполнить 101-й бланк.
5: Угу, ясно. Все, большое спасибо.
1: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
0: Всего спасибо. Доброго. Спасибо за ответ, Эльдар. Мы продолжаем. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Здравствуйте.
6: У меня такой вопрос. Я работающий пенсионер, возраст говорю сразу, под 80, скоро будет. Соединил пенсию с пенсулином. Вот, сделал, конечно, может, глупость, не знал. Всего масс сделал. Каждый год я, естественно, хожу массажную отсчитываю.
1: Да.
6: И у меня такой вопрос. Могу ли я вернуть деньги, вот эти 14%, которые они установили, высчитали, которые идут, и с собой у меня из пенсионного отложения вот этого,
1: да.
6: что соединил, и что больше.
1: Естественно. Сколько пенсии у вас получилось после того, что вы соединили Пиццуим и Тагмулим?
6: У меня пенсия до 2000.
1: А сколько заработная плата у вас?
6: У меня заработная плата где-то на руке получаю около 7000.
1: А вам 14% назначили с пенсии платить, получается, с ваших
6: расходов? 14%, да.
1: Да, вам однозначно, вам надо, чтобы... Сколько лет вы уже получаете пенсию так?
6: Где-то около... Нет, пенсию я сделал сначала, у меня сумма была небольшая. Так как я продолжал работать, она немножко больше стала, и я соединил пиццуим вместе с пенсией, сейчас она стала около 2000. А была в начале около 1000.
1: Сколько времени вы уже так платите?
6: Вот соединением это буквально где-то месяца два.
1: Вы в любом случае не должны платить подоходный налог с пенсии. Вам надо, чтобы кто-нибудь помог. Обратитесь к специалисту по пенсионному планированию, кто вам поможет сделать 161Х, это так называемая облегченная система получения безналоговой пенсии. Вы не должны платить ни 14%, ни 10% с такой пенсией подоходного налога вообще. И вернуть можно за 6 лет.
6: Скажите, пожалуйста. Как по закону, чтобы я смогу вернуть эти деньги?
1: Смотрите, я вам скажу, как по закону. Есть закон, который дает вам право освободить пенсию от подоходного налога. Но у нас есть еще понятие бюрократия. То есть ты должен грамотно заполнять документы при оформлении. Поэтому если бы изначально было бы так бы заполнены документы со страховой компанией, пенсионной кассой, и вы не должны были платить подоходный налог. Теперь другой у нас бюрократический процесс. Так как у вас в течение года, последних лет это уже снималось, вам надо подать годовые отчеты. То есть вам надо сделать возврат подоходного налога на основании того, что вы не сделали кибуас хуйот, право работающего пенсионера не платить подоходный налог. Получить это право ретроактивно. Получить право ретроактивно можно за 6 предыдущих лет. И это значит, что весь подоходный налог, который вы заплатили, можно будет вернуть. И надо уже сделать так, чтобы с будущих выплат у вас тоже ничего не снималось бы.
6: Я понял. Спасибо за вопрос еще небольшой. Вот, допустим, я ухожу с работы.
1: Да.
6: всего, что через полгода. И я иду уже, отчисления продолжаются,
1: да.
6: Чуть более.
1: Да? Да.
6: И, допустим, у меня накопилось там пределов 60 тысяч. Я, естественно, смогу, смогу их снять или смогу?
1: Не, я не могу вам ответить этот вопрос, это очень индивидуально для каждого, потому что из того, что вы уже получаете пенсию, Масахнаса вряд ли сразу же даст вам разрешение забрать эти деньги. Если вы говорите, что новых накоплений у вас 60 тысяч, ну, мы предположим, треть из них пицуим, которые, да, вы можете забрать. И две трети — это тагмулим, это именно пенсионные деньги. Обычно, если мы забираем пенсионные деньги, то...
6: Я не могу вам однозначно сказать, я объясню
1: почему. Потому что есть некоторые исключения. По состоянию здоровья можно забрать без налогов пенсионные деньги. Можно, если речь идет о маленькой сумме, 1020 в год приблизительно, можно забирать без подоходного налога. Это индивидуально, я не могу вам сказать.
6: Я понял. Ясно. Ну, на этом спасибо большое.
1: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии, и много сил и желания работать у вас, чтобы было.
6: Спасибо.
0: Всего вам доброго, удачи. Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Да. Здравствуйте.
7: Добрый день. Меня зовут Анатолий. Значит, у меня вопрос такой. У меня... Жена, она выходит на пенсию, она работает в Хеврат-Кашмале. Оставили ее еще на год работать. И вот, значит, у нее пенсия, значит, 1 246 000, и еще Купатгиму 334.
1: Да.
7: И всего получается 1 508 000.
1: Да.
7: Вот есть один совет, и так, один так, можно с ума сойти. Она... Один говорит, что можно снять эту сумму и поставить на какую-то выгодную... Так пенсия у нее получается 6557.
1: Почему больше может быть? Почему? Я думаю, что нет, больше будет.
7: Ну, 6557 это без 334.
1: А, без 334, да, действительно.
7: Да.
1: Да. А с какого года она в Хеврат-Хашмале работает?
7: Она лет 18-19. У нее нету вот этой...
1: Нету, не вытекая, так не успела хорошей
7: нет,
1: пенсии.
7: Не успела.
1: Смотрите, это, давайте я вам сразу скажу, это самое неправильное решение, если кто-то рекомендует вам забрать все деньги и положить на какую-то выгодную программу. Во-первых, нету ни одной выгодной программы, какая бы ли обещала вам обязательный доход, тот, который будет настолько, чтобы вас действительно на эти деньги кормить. То есть, к примеру, если мы сейчас берем вот эти только 1 200 000, которые у нее накоплено.
7: 1 246 000.
1: Ну, давайте округлим, чтобы легче было считать. Вам ни одна накопительная программа, ни банковская, ни инвестиционная, ни облигационная, вам не пообещает дохода с них каждый год, грубо говоря, как 6 тысяч, это 72 тысячи шекелей в год. Вам никто пообещать не может. Поэтому в любом случае надо рассчитать так, чтобы получать всю жизнь пенсию. Это неправильные советы. Но кроме этого, вы не можете забрать деньги. Нету такого, что можно забрать свои пенсионные накопления. Есть 35% штрафа.
7: Послушайте меня, у меня 100% инвалидность.
1: С какого года ваша инвалидность 100% приобретенная?
7: Она, ну, с 17-го года, по-моему, где-то вот так.
1: Очень важно, что ваша инвалидность должна быть после того, как ей сделали первый вклад в пенсионный фонд. Ну, под сроком получается, что да, действительно. Смотрите, можно при некоторых расчетах сделать так, чтобы она деньги эти забрала, но я никогда бы это не советовал бы. Почему? Потому что, во-первых, подоходный налог ей придется платить с тех инвестиций, которые она делала. Во-вторых, вам никто не может пообещать 100% гарантию дохода. А прежде всего, ей надо позаботиться о том, чтобы она всю жизнь получала бы как можно больше ежемесячно выплаты на счет, чтобы комфортно себя чувствовать, а не думать, ее в этом году проиграли деньги или выиграли деньги, или биржа упала, или система поменялась. Выиграли, вроде бы деньги заработаны, но мы должны заплатить подоходный налог на прибыль в 25%. Поэтому здесь все очень... Надо получать пенсию.
7: Видите, что пенсию получает, да?
1: Я вам 100% говорю.
7: А вот она, нет, ну вот она, допустим, будет получать 1 246 000, а 334 у нее купат гинул. Это можно поставить куда-то на пенсионное, да?
1: Смотрите, я в рамках эфира очень тяжело рассмотреть индивидуальную ситуацию, потому что я могу более глобальные вопросы отвечать, потому что я не могу... А когда я обсуждаю пенсионное планирование, вот давайте так, я вам дам сейчас три совета. Беседер? Вот вам и всем нашим радиослушателям. Когда я обсуждаю пенсионное планирование, я всегда советую пользоваться тремя правилами. Первое правило – позаботиться о том, чтобы как можно больше ежемесячно вам на счет поступало денег, чтобы вы какой-то комфорт себе определили, что вот это мой постоянный бюджет, я на это живу. Второе очень важное правило для всех советую – правильно спланировать, чтобы никаких долгов у человека не осталось после того, как супружеская пара или один пенсионер достигнет пенсионного возраста в качестве каких-то машкант или суд, чтобы половина бюджета не уходила бы на погашение суд. И третье правило, которое я тоже всегда рекомендую сохранить, это сохранить что-то на будущее, ну, на черный день кому-то, кому на белый день, дай бог, чтобы ни у кого черного дня не было, а только по хорошим поводам деньги были бы потрачены. Теперь, если уже есть 300 тысяч шекелей, смысл инвестиций, потому что если мы с вами обсуждали бы этот вопрос лет 30 назад, я бы сказал бы, давайте, конечно, и 300 синвестируем правильно, и этот 1 240 000 синвестируем правильно, чтобы он как можно больше прироста дал. Потому что, естественно, если у нас длительный запас времени, биржа намного больше себя проявит и покажет намного больше дохода. Но вам прежде всего понять надо, какой бюджет вам нужно составить, потому что супруга сейчас перестала работать, а я так понимаю, она не маленькая часть вашего семейного бюджета. А так вы будете получать только 6 с чем-то, грубо говоря, а если она Купат-Гемель, накопительную программу задействует, это еще на 1500 шекелей больше. Поэтому прежде всего задумайтесь о составлении вашего бюджета, сколько вам ежемесячно нужно иметь денег, чтобы ваша инвалидность выплачивалась вам, пособие, если вы получаете у Вдан Кошера вода или от пенсионного фонда какую-то выплату, чтобы это тоже взять в расчет, а потом уже думайте о том, куда инвестировать свои деньги.
7: Ага, понятно. И еще маленький вопрос, и все. Вот сейчас лично про меня. Я нахожусь, значит, в Infinity. У меня там, значит, на сегодняшний день 315 140. Но я смотрю, что это очень маленький процент. Там, получается, я знаю, очень... У меня было, значит, 306 в феврале месяце, а сейчас 315. Ну, получается, где-то меньше 2000, я знаю. Не посоветуйте когда-то, может быть...
1: Смотрите, все, опять-таки, очень индивидуально. Есть люди, которые они считают, что более можно идти на рискованные программы, чтобы больше доходности его накопительные программы давали. Есть люди, которые более скептически ко всему относятся, говорят, я хочу что-то солидное, но постоянное. Смотрите, обычно после 60 лет людям мы рекомендуем не брать рискованные программы. Почему? Потому что цель не приумножить капитал, а сохранить то, что есть, но доходность всегда должна быть. Поэтому я предполагаю, вам сделали пакет инвестиций, который практически не приносит вам дохода, потому что, судя по тому, что вы описываете, а с начала года биржа действительно очень себя хорошо проявила. И
7: 306 даже... было в феврале, а сейчас август 315.
1: Знаете, мы никому не делаем ни антирекламу, ни рекламу, поэтому в любом случае вы можете встретиться с пенсионным консультантом или с грамотным страховым агентом, который расскажет вам, как вообще проверять маслюлим и как инвестировать свои деньги. Почему? Потому что можно взять, правильно распределить так, чтобы они не с большими рисками приносили вам больше дохода. Израильская биржа с начала года показывает феноменальный результат. Есть программы, где заработали уже 10-12% годовых. То есть представьте, что это было бы уже на, там, на 30 тысяч шекелей больше ваше накопление.
7: Так это встретиться именно в этой же Infinity или...
1: Можете
7: или
1: там, можете просто с агентом другим, кто вас порекомендует перевести куда-то более надежно или более рискованно. Это вы уже сами будете определяться.
7: Можно в Минору перевести?
1: Минора тоже грамотные очень. Минора так же, как и все остальные. Поэтому я не могу сказать,
7: там
1: что...
7: Там тоже, тоже есть Купат-Гемель.
1: У всех есть Купат-Гемель. Во всех больших компаниях, во всех инвестиционных фондах есть Купат-Гемель, накопительная программа.
7: Ага, ну, большое спасибо, короче, значит, надо подумать, особенно жене тут.
1: Однозначно, я бы не советовал бы думать забирать что-либо, все-таки все деньги задействованы на получение пенсии.
7: А еще вопрос, а куда, может быть, какие-то фирмы есть, что там немножко больше дают?
1: Мы никому рекламу тут не даем, это не, у нас не рекламная компания.
0: Мы не можем.
7: Но вообще есть такое, где-то больше, чуть, где-то меньше.
1: Смотрите, это вы можете открыть, есть сайт, называется Gemel.net. Это сайт, который курируется Министерством финансов, где все пенсионные фонды и инвестиционные фонды должны отчитываться по доходности. То есть там действительно вы можете получить полностью информацию, какой фонд что заработал, какая Купат-Гемель что где заработала.
7: Где лучше это.
1: Да.
7: Большое вам спасибо.
1: Будьте здоровы.
0: Всего вам доброго. Мы продолжаем наш эфир. С нами Эльдар Портнов. Эльдар, перед тем, как мы обратимся к следующему радиослушателю, вопрос из нашей группы. Здравствуйте. Нужно ли делать кибуусхойот получающему кицватзикнас доплаты по инвалидности, работающему в двух фирмах и получающему зарплату из двух мест в размере до 8000 шекелей и делающему ТУМАС каждый год?
1: Я только про вопрос недопонял, получает ли он пенсию или нет. Потому что то, что ты сказал, это кицватзикна.
0: Кицватзикна — это выплата с битуах люми.
1: Да, а кицватзикна — это битуах люми. Это не пенсия. Поэтому, если речь не идет про пенсию, понятно, кибуасхуйот не полагается, потому что кибуасхуйот делается только на пенсионную выплату.
0: Понятно. Хорошо, если наш радиослушатель хочет успеть уточнить, то я слежу за комментариями. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
8: Здравствуйте, это я?
1: Здравствуйте.
8: Да. Здравствуйте, Эльдар. И здравствуйте, наша любимая Таня Барская.
0: Спасибо.
8: Эльдар, у меня такой вопрос. Мне уже 82 года. Я не работаю 2 года, но у меня в страховой компании лежат совсем маленькие деньги. То есть это пенсия, пицуим от компании, которая уже давно нет, и Керен и Штальмут.
1: Да.
8: Вот. Как распорядиться, чтобы они или работали, чтобы не потеряли?
1: Если вообще, если у вас есть желание и речь идет о маленькой сумме, конечно, вы можете ее забрать для личных целей. Почему? Потому что Керен и Штальмута мы не берем в расчет. Если пицуима и тагмулима составляет меньше, чем 110 тысяч шекелей, вам Масахнаса даст разрешение забрать эти деньги. Так, смотря с какие у вас цели. Может быть, оставить следующему поколению, может быть, потратить в личных целях. Не могу сказать. Но, скорее всего, судя по тому, что вы описываете, можете деньги забрать без налогов.
8: Нет. Я наоборот хочу их оставить пока.
1: Пускай лежат, просто надо проверить, правильно ли они инвестируются, чтобы они не были рискованными программами, чтобы не получилось так, что они прогорать будут. Или...
8: А теперь мне вот я уже интересовалась этим. Мне сказали, что пенсия, ну, это все до 50 тысяч шекелей, чтобы вы понимали. Мне сказали, что пенсия, ну, может остаться, Керен и Штальмут может остаться, а вот пицуим надо забрать.
1: Тоже почему? Может остаться, а Кольби Седер, нет проблем. Все может остаться.
8: Нет. Почему? Ну, вы же понимаете, я тоже по РЭКО интересовалась этим. Мне сказали, что пицуим лучше забрать. Почему?
1: Нет, я не могу вам сказать, что лучше. Это что лучше для вас? Объясню. Если вам нужны деньги, забирайте. Почему? Потому что в любом случае, даже если работодателя уже не существует, должны были где-нибудь сохранены документы по вашему увольнению. Надо будет сделать 161-й бланк для того, чтобы удостовериться, что все пицуим ваши должны быть...
8: Нет, а как его сделать, если уже...
1: Это... А с какого года это?
8: Ну, будем так говорить, так. 18-го года уже этой фирмы нет.
1: А какой сумме идет речь, пицуим?
8: Пицуим, ну, где-то до 10 тысяч.
1: Идите спокойно, Масахнасу вам дадут разрешение на без налогов это забрать. Даже если вы не сможете... Смотрите, тут логично одно, как сказать... То, что я скажу сейчас, не дай бог, чтобы вы это, конечно, не с вами, это ни в коем случае. Единственное, что... У наследников с тагмулим не будет никаких проблем получить эти деньги. С пицуима, может быть, Масахнаса скажет, заплатите нам 10%, там, я не знаю.
8: И все-таки, смотрите, я так предполагаю, что ну, консультант, который мне сказал тоже по радио РЭКО, что это, очевидно, связано с пицуим, что, конечно, он же так не сказал. Он сказал, что это лучше забрать, то есть корректно. То есть если что-то со мной случится, как с каждым из нас после 120...
1: Ну да, после 120 мы так раньше не рассчитываем.
8: Да, то значит не получится. Я бы хотела оставить, даже эти маленькие крохи, чтобы меня с почестью туда отправили после 120.
1: Смотрите, еще раз. Если бы вы хотели бы сейчас забрать пицуим, даже если работодателя уже не существует и фирма уже закрылась, если возьмите отчет и подойдите к Масахнасе, и с этих 10 тысяч у вас никто не будет брать подоходный налог, беседер, и сможете их забрать. Если эти деньги достанутся наследникам, то, может быть, Масахнаса не будет идти им навстречу. Почему? Потому что это будет зависеть от их доходов. и не дадут эти деньги забрать без подоходного налога. Вот это единственная разница, которую я вижу, где логика, где есть преимущество в том, что забрать.
8: Понятно и непонятно. Спасибо вам большое, Таня, мы вас любим.
1: Будьте здоровы.
8: До свидания.
0: Всего хорошего, спасибо за ответ, Эльдар. Удачи вам. То, что вы, Эльдар, отвечали по поводу Кибос Хуйот вот совсем недавно. Ответ радиослушателя: спасибо за объяснение. Все понятно, Кибос Хуйот мне не положен и не нужен. То есть, ну, благодаря ответу наш радиослушатель разобрался. И там же появился еще один вопрос, вернее, два. И далее мы перейдем к следующему радиослушателю. Прошу ответить на вопрос. Работающий пенсионер, получаю зарплату и пенсию Тагмулим, не облагающуюся налогом, ибо сумма менее той, что облагается налогом. Да. По окончании работы собираюсь сделать рецов кицва.
1: Потому что пицуим не задействовано.
0: Присоединить пицуим и накопленные тагмулим к будущей пенсии. По расчетам будет меньше 5000. Надо ли освобождение от налогов от массах НАСА предоставить пенсионной компании, или она видит, что накудот зикуй достаточно для освобождения от налогов?
1: Очень простой подсчет. Открываем таблицу массах НАСА. Это доступно вообще в любых калькуляторах массах НАСА. Если у вашего, например, если это мужчина, у него 2,25 накудот зикуй льготных единиц. Если это женщина 2,75 никудот зикуй, если его доход, ну, давайте определим приблизительно 6500-6700, неважно, это заработной платы или пенсии, то его никудот зикуй достаточно, чтобы перекрыть этот доход, то нету смысла ни освобождения от подоходного налога, нет и умаса, некий буас хуёта однозначно.
0: И второй вопрос от него же. Чем отличается ТОФИС 161 МЭМ и 161 ХЭД? При оформлении ТУ МАС я заполнил 161 МЭМ в массах НАСА в этом году, хотя пенсия была оформлена с ТОФИСом 161 ХЭД, что позволяло получать без налогов. Запутали?
1: Ну, то ХЭД — это то, что дает возможность при легком... Можно ХЭД заполнить напрямую со страховой пенсионным фондом. То есть нам не надо для этого ходить в массах НАСА. МЭМ уже, когда идет этот... Ну, опять-таки, у каждого то весь далит МЭМ, она не название придумает. Если человек сейчас, его достаточно, его хэтом, то есть чтобы не оплачивалась его пенсия подоходным налогом, и он не платит подоходный налог, никакое действие больше делать не надо. Бессайдер, если он хочет все-таки переделать, тогда он по-новому должен в хэт отдать страховой компании, но если, опять-таки, это меньше, чем 2080 шекелей пенсии.
0: Угу. Понятно, спасибо большое. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
9: Здравствуйте вам.
1: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Эльдар. Здравствуйте, Таня. У меня вопрос. У меня дочка служила в армии, потом осталась до Кева, прослужила несколько лет и закончила Кева где-то в конце марта. С апреля месяца она была в Милуим, потом уехала за границу, приехала, не работала и не планирует работать, она планирует учиться. А из страховой компании пенсионного фонда ей звонят и посылают сообщение, что надо продлить
1: рецепт. Да, сделать дарис. Да, надо очень важно предложить вашей дочке обязательно, пускай она сделает это обязательно.
9: Сейчас вопрос такой: сколько она должна платить?
1: Судя по тому, что мы обсуждаем молодую девушку, это будет совсем недорогое удовольствие. Тем более, это будет не с ее кармана оплачиваться, а с тех накоплений, которые у нее накопилось. И учитывая, что все равно ее накопленные деньги за годы службы в армии, как в качестве Кеви, достаточно, они будут давать прирост, она почти не будет чувствовать, что вообще оттуда что-либо снимается. Но важно понять, что это такое вообще. Она, я так понимаю, она не замужем молодая еще, правильно?
9: Она не замужем молодая.
1: Детей тоже, скорее всего. Смотрите, когда человек прекращает работать, прекращает поступать вклады в пенсионный фонд. Так. Когда мы вкладываем деньги в пенсионный фонд, это не только деньги, которые мы копим себе на пенсию, это также страховые покрытия, которые у нас существуют в пенсионном фонде. Это компенсация по потере трудоспособности. И вторая – компенсация по потере кормильца. В ситуации вашей дочки у нее нету никого кормить после себя. То есть она молодая девушка, у нее нету детей до 21 года. Поэтому проследите, чтобы у нее в пенсионных вкладах не было покрытия на шиарим, на вот компенсация потери кормильцев. У нее должно быть только у вдан кошера вода, потому что сейчас она может в течение первых 5 месяцев когда она перешла, закончила Кеву, и она может обратиться в пенсионный фонд и сказать, я хочу, чтобы продолжать быть застрахованным. То есть с ее накопления будет сниматься эта сумма, и в течение 2 лет можно будет поддерживать этот статус. То есть она весь этот период будет продолжать быть застрахована на компенсацию потери трудоспособности. Не дай бог заболевания, не дай бог травма, не дай бог что. Понятно, а студентка молодая.
9: Но вычеты будут делать из тех денег,
1: да,
9: которые...
1: Да, да, она даже не почувствует о том, что вообще
9: или
1: у нее это есть. Нет, нет, со своего кармана. Можно со своего кармана тоже, но это невыгодно. Пускай остается это БСД рискше мицвера. Да, с ее цвера, с ее накоплений, да, с ее накоплений. Бедюк.
9: Она специально не должна никаких выплат делать.
1: Нет, поэтому пускай она срочно созвонится. Так, вы говорите, в апреле закончила Кева.
9: Как этот маслю
1: называется? Называйте SD-риск. Только проконтролирует пускай, чтобы ей отменили шиарим, чтобы она просто так не платила бы за покрытие, которое называется компенсация потери кормильца.
9: Иван, как это называется?
1: SD-риск, SD-риск. Или риск с мани.
9: Да.
1: И витур шиарим.
9: Витур шиарим, беседа. Все. Ясно. Все, спасибо.
1: Успехов вашей дочке.
9: Будьте здоровы.
0: Всего вам доброго, до свидания. Кто с нами? Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Я хотела бы уточнить такой вопрос. У меня муж вышел на пенсию, получает пенсию из пенсионной программы. Из и битуах леуми, и пенсии.
1: Да.
10: Предлагают делать кибос хуёт. В каком случае это делается вообще? Он же не работает.
1: Ему не нужно делать кибос хуёт. Сколько пенсии у него, если вы озвучите сейчас?
10: 3,5.
1: Пускай он в пенсионном фонде запишет, что пенсия — это его единственный доход, ему ничего не надо делать вообще.
10: Так, и еще один момент. Он получил тлюш из пенсионной этой, пенсионного фонда, да. И никуда ЗИКой у него 2,25.
1: Ну правильно, у мужчины всегда 25.
10: Минуточку, я инвалид и не работаю. И у нас город развития. Это что-то говорит.
1: Смотрите, это говорит о том, что это ничего не дает. Это значит, что даже у него будет написано 7,25, он же все равно налог не платит, потому что у него достаточно его 2,25. Он может оспорить этот нюанс, но это ничего ему будет. В какой пользы от этого не принесет ему?
10: Я почему спросила, потому что у меня у сестры 3,25, поэтому я удивилась. Смотрите, думаю, почему это связано, не связано. Это мужчина, женщина.
1: Нет, женщина
10: должна быть... Я не работаю, у меня инвалидность вообще. У женщины, я знаю, на 0,5% должно быть.
1: 5 у женщины.
10: 2,75,
1: но опять-таки,
10: да.
1: Если он не платит налоги, зачем делать какие-то действия, которые пользы не принесут?
10: Угу. Это значит, кибуас хует делается только, если он выходит на работу, и зарплата, да. Ну, там, в рамках каких-то.
1: Абсолютно верно.
10: И еще один момент. Я слышала, вот сейчас вы сказали, что если, не дай бог, что-то случается, пицуинные деньги не переходят детям.
1: Переходят детям и наследникам, переходят всем.
10: Да,
1: просто там свои налоговые льготы. Единственное, я озвучу цифру. За каждый год работы можно забрать 13 750 шекелей за год работы пицуима или до 150% от зарплаты, но для усопших можно, наследники могут взять двойную выплату, то есть 27 тысяч шекелей или уже там этот, это уже... Но опять, мы не заходим в эту тему, зачем посвящать?
10: Да-да-да, до 120 нам еще далеко, мы молодеем на пенсии, никто не сказал, что мы стареем. И еще один момент, Эльдар, если у меня тоже деньги пенсионные, они закрыты в Мигдале, какая сумма я могу взять без налогово, без
1: процента? Вы сказали, что у вас инвалидность, сколько процентов?
10: Да-да-да, инвалидность 100%, я уже 15 лет. Да.
1: А у вас эти с Мигдаля деньги, вклады были до того, как вы получили инвалидность или после?
10: До того.
1: У вас Мигдаль начали копить вам до того, как вы можете эти деньги забрать без налогов, если у вас есть 100% РФУИТ инвалидность.
10: Хорошо.
1: А почему вы не хотите получать пенсию? Может быть, стоило бы вам пересмотреть возможность получения пенсии?
10: Ну, мы еще не решили, муж просто вот вышел сейчас, мне стало намного сложнее тут справляться, поэтому он и ушел с работы, в принципе. И еще один момент. Если он захочет забрать что-то из пенсионных программы, деньги какие-то, это оформляется как... Каким образом? Это возможно вообще? У него остались еще деньги.
1: Смотрите, по вашей инвалидности...
10: На Штальмуте и на...
1: И Штальмут можно забрать, понятно, по истечению, если для обычного человека 6 лет.
10: Да, он закроется, да, будет назад, значит, закроем, я поняла. А вот,
1: не трогайте, но пятерный штормут оставьте, не забирайте.
10: Оставили, не
1: трогаем. Еще важное правило, для пенсионеров раз в 3 года можно брать. Не надо ждать 6 лет,
10: а 3,
1: для людей, достигших пенсионного возраста. А по поводу Тагмулин... Проверьте вариант, может, стоило бы увеличить ему пенсию. Проверьте вариант, если вы захотите забрать. Опять-таки, забрать ради какой цели? Чтобы просто так они были в банке и никакой пользы вам приносили?
10: Нет,
1: тоже.
10: Нет, просто предстоит операция, поэтому мы решили, что, может, что-то надо будет. И еще один момент. Если уже пенсия выплачивается, можно ее пересмотреть?
1: Конечно, увеличить новыми накоплениями
10: можно.
1: Всегда возможно.
10: Можно. Все понятно. Спасибо огромное. Хорошего дня вам. Всего доброго.
0: Всего хорошего. Эльдар, следующий вопрос. Нахожусь на пособии по безработице. Это автала длительная, потому что мне осталось 1,5 года до пенсионного возраста. Но все равно она окончится примерно за год. Планирую вернуться к работе на половину ставки. Попросила компанию, в данном случае указывается, какую, Харель имеется в виду,
1: да,
0: которая, да, приостановить выплаты в пенсионный фонд на год. Вернее, я заранее заплатила их минимум. Вопрос, когда я вернусь к работе, эти выплаты будут продолжаться в обычном порядке? Если не найду работу сразу после окончания этого года, как мне поступить, чтобы программа не закрылась?
1: Смотрите, программа, вот тут важный нюанс, что сейчас, я так понимаю, про автохат Ахнасарет идет, ну, судя по тому, что это не пенсионный возраст, не шламат Ахнаса. Смотрите, то, что вы сделали сейчас, СД-риск у нас не было, это несколько вопросов уже таких было, вот даже про девушку-солдатку.
0: Да-да-да.
1: То есть, что такое, если вы сохраняете... право быть застрахованным до 67 лет, у вас есть возможность получать, не дай бог, получение компенсации потери трудоспособности и компенсация по потере, не дай бог, кормильца. Опять-таки, ситуацию мы не знаем, замужняя женщина, женатый мужчина или нет. Конечно же, вы, если вы найдете работу, если вы сделали этот СД-риск, то его в течение полугода можно будет восстановить ретроактивно, и этот СД-риск может... находиться в течение 2 лет. То есть пенсия получится, что действующая. Ну, здесь опять-таки, я так понимаю, через 1,5 года, потому что мы сейчас говорим уже пенсионный возраст, то, может быть, стоило бы начать получать пенсию. Но, опять-таки, если получает автохат Ахнаса, тут говорим из прожиточный минимум, то, что выплачивается битуах люми, то любой шекель дохода, он сразу будет уменьшать автохат Ахнаса. Это.
0: К этой же истории наш слушатель пишет, у меня как раз будет выплата из фонда повышения квалификации. И да, могу ли я перевести эти деньги в пенсионную программу, да, пока не выйду на работу?
1: В любой момент свои пенсионные, любые накопления, которые у нас записаны в пенсионной истории, можно присоединить к пенсионным выплатам.
0: В любой момент вообще.
1: Керен и штальмут можно присоединить, опять-таки, даже во многих ситуациях, люди, которые готовы пойти на присоединение керен и штальмут к пенсионному фонду, но они еще не достигли пенсионного возраста, к примеру. Там мужчина 67 лет, женщина сегодня 63,3, то... По правилам мы имеем право получать пенсию с 60 лет. То есть те, кто хотят получать уже пенсию, они могут присоединить керен и штальмут свой. И так как керен и штальмут – это наши личные накопления, которые наша касса может принять в качестве кесов, они так понимаемых, что это деньги не дают налоговые льготы, мы можем без налогов получать с них пенсию. Те, кто решается керен и штальмут получать пенсию, может быть, есть смысл даже раньше, чем пенсионного возраста начать их получать.
0: И еще один вопрос. По возрасту я пенсионер с конца февраля этого года, но продолжаю работать. С одной стороны, я слышу, что если не получать пенсию от Битуах Леуми в течение нескольких лет, последующие выплаты будут больше на определенный процент. Поэтому в Битуах Леуми я не ходил. С другой стороны, мне говорят знакомые, что пенсионные выплаты оттуда мне должны выплачивать автоматически с момента достижения пенсионного возраста, хотя на счет мне никакие выплаты не поступали. Пенсионные выплаты начинают выплачивать автоматически или их оформлять надо?
1: Давайте так. Ни пенсионные выплаты, ни кицват эзрах ватик, ничего автоматически вам никто не даст. Вы не пошли битуах люми, значит, вы автоматически отказались от просьбы получения кицват эзрах ватик. Я объясню, почему эти 5% менее выгодны, чем получать целый год пособие по достижению пенсионного возраста. Давайте для примера все-таки возьмем, так как мы все уже больше, чем 25 лет прожили в Израиле до достижения пенсионного возраста. Это значит, что у нас будет от выплаты от Битуах Леуми с 25-летним стажем 2757 шекелей за вычетом, скажем, на одиночку 237 шекелей. Это получается нетто 2520 шекелей. Если мы сейчас эту сумму умножаем на 12 календарных месяцев, то мы чистыми деньгами проиграем 30 тысяч шекелей. А Битуах Леуми нас поощрит и только даст нам поднятие приблизительно 138 шекелей ежемесячной выплаты через год. То есть сколько нам потом надо будет прожить, чтобы оправдать эти 30 тысяч недополученных денег? Это первое. Второе правило. Когда мы начинаем получать кицват эзрах ватик, то мы с зарплаты перестаем платить взносы битуах леуми и мас бриут. То во некоторых случаях это у кого, а там, может быть, 1000 у кого, может быть, 700 шекелей, больше нетто в зарплате каждый месяц за счет того, что мы получаем. То есть, может быть, мы аж целых 40 тысяч шекелей за год сэкономим. В-третьих, опять-таки, если у вас зарплата такая, которая не позволяет вам получать кицват эзрах ватик, на одиночку допустимая зарплата на текущий год 10 113 шекелей, в супружеской паре 13 484. Тогда вы отказываетесь, нет, вам никто платить не будет. Ну, опять-таки, здесь тоже свои правила есть. Поэтому это индивидуально надо проверить каждого и посмотреть, действительно, стоит или не стоит получать. Но слушаться соседей, слушаться знакомых не надо. Проверьте у вашей ситуации индивидуально, это выгодно или нет.
0: Спасибо большое. Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. До встречи через 2 недели на Канрека.
1: Спасибо большое. Всем прекрасных выходных, мирного неба и долгих лет получения пенсии.
0: Спасибо большое. Оставайтесь в Канрека. Всего доброго.